праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех. Павел еще раз кратко обобщает содержание предыдущего отрывка. «Не станем же более судить друг друга». Именно так было до сих пор в Риме, но этому следует положить конец. Но это еще не все, что следовало бы сказать по поводу бедствий, одолевших христианами в Риме, а также отношений между сильными и немощными. Словами «не станем же более судить друг друга» высказана только предпосылка относительно создания действительно положительных отношений. Эти положительные отношения – это не что иное, как любовь, которая имеет в виду мир между братьями и взаимное назидание. Эта любовь входит в особую обязанность сильных. Они, собственно, не видят тех бедствий, в которые они толкают своих немощных братьев. Самым худшим является не явная недооценка, которую они выражают словом «немощные». Явное и подчеркнутое упражнение в свободе сильных в сочетании с постоянной критикой немощи веры боязливых, питающихся овощами, обладает опасным проявлением, которое не может казаться сильным радостным успехом. Немощные начинают сообразоваться с сильными и участвовать в свободе других, но с отягченной совестью. Но ведь это погибель для них. Павел напоминает, лучше судите о том, как бы не подавать брату случаи к преткновению или соблазну. Преткновение мыслится здесь как препятствие, о котором другие притыкаются и падают. Скандалон, соблазн – это, собственно, падение. Соблазн не означает того, что другие соблазняются через нас. Мы должны окончательно отказаться от такого понимания этого слова. Соблазн – это гораздо более серьезная угроза и вред, который я причиняю другому своим поведением. Мое поведение становится для другого падением, в котором он погибает. Но каким же образом мы, сильные, своим истинным познанием ставим под угрозу своих немощных братьев? В этом вопросе Павел еще раз становится на сторону сильных. Он делает это весьма явно и подчеркнуто. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в самом себе нечистого». Здесь Павел весьма наглядно ссылается на слова Иисуса, Матфея 15:10-20, не цитируя их, но так, что суждение свое в этом вопросе он явно подчиняет авторитету своего Господа. Потому именно, что Павел не превращает слово Иисуса в букву нового закона, а воспринимает их по существу, он свободен пробудить сильных и состояние одного только удобного следования истинному познанию, указывая им на то состояние, которое слово Иисуса не считает для себя необходимым подчеркивать, но которое обязывает учитывать это состояние сильных именно в Риме. Действительно, нет ничего нечистого в самом себе, но для почитающего что-либо нечистым тому нечисто. В стихе 20 Павел еще раз возвращается к прежней мысли. «Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». А в заключительном предложении он высказывает явный принцип, который является полным обоснованием выше предшествующих высказываний. «Верующий может и должен действовать только по мере веры, которой он обладает, потому что только через веру он соединен с Богом и повинуется Богу.
Если он действует без веры, тогда он действует своевольно и нечестиво, что является существенным признаком греха. Как раз это и угрожает немощным в Риме. Они немощны в вере, вера их не допускает свободного обращения с мясом и вином. Если они приспосабливаются вопреки своей истинной убежденности с свободой сильных, тогда они совершают шаг из веры в грех. Но неумолимое возмездие за грех — смерть. Сильные, возможно, радуются, видя, что немощный брат стал, наконец, разумным и употребляет в пищу мясо и вино. В действительности же этот брат ввергнут в вечную погибель, потому что сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. Сильные радуются претворению в жизнь своего познания и совсем не замечают, как огорчен, как обеспокоен и как несчастен брат их. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Столь решающая вера и собственные личные отношения доверия и послушания Богу, что разрыв этих отношений превращает действительно объективное и вполне правильное и собственным словом Иисуса покрытое поведение в смертельный грех. Но ведь к этому приводит именно сильный своей подчеркнуто выставленной свободой. Он вызывает падение брата, он губит своей пищей того, за кого Христос умер. Как все это ужасно! Сыну Божьему его святая жизнь не представлялась слишком дорогой, так что он предал ее на смерть за этого немощного, чтобы спасти и его. А вот тот, кто искуплен такой бесконечно драгоценной ценою, ввергается в погибель из-за куска пищи. Ради пищи не разрушай дело Божьего. Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв и послушаем песню, которую, я думаю, всем вам понравится.

Итак, перед какими серьезными вопросами поставлены ныне сильные? К сожалению, всего этого они не видели, да и никогда не думали об этом, практикуя свою сильную веру. Присоединенное предложение «Да не хулится ваше доброе» может быть предполагает, что немощные в своих бедствиях и сомнениях не только судят, но и поносят свободу сильного, которая повергла их в такие бедствия. Эта свобода нечто доброе, и с этим соглашается еще раз Павел. Но какое горе, когда люди начинают сомневаться в нашем добром состоянии, и когда оно превращается в причину для поношений. Что же делают сильные? Сами ли они представляют дело Божие? Защищают ли они Евангелие от ложного законничества немощных? Являются ли они подлинно верующими? Да, блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. Удивительна эта светлая свобода, которой обладает Павел. Но вот сильным следует убедиться, действительно ли они обладают этой свободой? Действительно ли они отстаивают веру, или же они просто привыкли к употреблению мяса и вина? Они весьма легко могут убедиться в своем фактическом состоянии. Ты имеешь веру, имея ее сам в себе, пред Богом. Способна ли твоя вера сиять ярче, чем там в тишине и тайне пред лицом Божиим? Желает ли твоя вера выставлять себя гордо на показ пред людьми? Если ты действительно столь свободен, тогда ты свободен также не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается, или соблазняется, или изнемогает. В пище, как в таковой, не заключается ничего особенного, но ты не можешь губить брата и разрушать дело Божьего, как постоянно подчеркивает Павел, ради пищи. Ты ничего не теряешь в силу своего отказа от мяса и вина, только бы ты мог посвятить решительно все интересам Царства Божьего. Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Не то отличает существенным образом мое новое существование, что сейчас, не обремененный никакими постановлениями о пище, я в состоянии все есть и пить. По существу важно теперь совершенно другое, а именно то, что теперь я обладаю праведностью пред Богом, а потому и имею мир с Богом. Сравните 5:1. И потому радость во Святом Духе озаряет мою жизнь». Эта радость является непременным признаком истинного христианина. Сравните Филиппийцам 4:4, 1 Фессалоникийцам 3:6, а также Галатам 5:22. Кто обладает ею, тот легко может отказаться от других радостей, которые не являются радостью во Святом Духе, а только приятно дразнят аппетит. Все то, чем мы обладаем в качестве праведности, мира и радости, не зависит от личных наслаждений, а только от служения Христу. Кто сим служит Христу, слово «сим» указывает, обобщая, на все внутреннее достояние, которым мы обладаем, как участники в Царстве Божьем. Оно же особенно взаимосвязано с последними словами предыдущего

что Он отдал Свою святую жизнь за грешника. Ему одному мы служим, но не выставляя Своей свободы, а борясь за мир и братство, за назидание Церкви. Существенно важно не только сравнивать всю эту главу с всецело параллельными рассуждениями, изложенными в 1 Коринфянам, глава 8, но и совершенно другими высказываниями Павла, о которых речь в Колоссянам 2.16 и в послании к Галатам. В Колоссах не было немощных братьев, которые хотели бы придерживаться соблюдения субботы и постановления о пище, вопреки каким-то сильным, которых следовало бы взять под защиту. Но всех их Павел ясно предупреждает. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу» — Колоссянам 2.16. А Галатам было сказано еще строже. «Каждый шаг по пути закона является отпадением от благодати, а потому и потерей Христа». Почему Павел высказывается столь различным образом? Потому что он не является теоретиком, а всякий раз усматривает совершенно разные положения в церквах. Эта способность и отличает его от сильных в Риме. В Колоссах нет немощных, нет христиан из иудеев, нет кругов, воспитанных в аскетизме, которые необходимо было бы оберегать от опасности влияния на них, лишенных веры рискованных мероприятий. Здесь же, скорее всего, вся церковь, ходящая в истинной вере, благодаря одному из Павловых учеников, может оказаться жертвой мнимого, более «совершенного» в кавычках христианства, достигаемого упражнениями в аскетизме и в соблюдении календаря праздников. Фактически же здесь нечего защищать, здесь необходимо только предостерегать. Галаты, благодаря Павлу, обладали полной верой и сознательным познанием Евангелия. Но и они хотели превратить предписание закона в средство для достижения собственной праведности пред Богом. Только так, однако, они погубили бы Евангелие. В таких случаях необходимо только одно – непреклонное сопротивление и самая твердая ясность. Вот поэтому и мы не всегда в состоянии извлекать непосредственно из тех или иных мест различных посланий необходимые нормы для собственного поведения. Когда же мы сталкиваемся с бедственным состоянием, когда в церкви или в каком-то обществе или в каком-то деле противопоставляются друг другу различные богословские взгляды, тогда нам, как и Павлу, необходимо убедиться, в чем же конкретно состоит сущность дела. Там, где во имя мнимо «лучшего» в кавычках христианства искажается чистое Евангелие о свободной благодати, там необходимо противостоять любой ценой и не заключать сомнительного мира. Вот поэтому строгое послание к Галатам стоит рядом с 14 главой послания к Римлянам. В тех случаях, когда под руководством чистого Евангелия предлагаются различные библейские богословские познания, которые, возможно, весьма радикально затрагивают практику жизни. В тех случаях 14 глава послания к Римлянам своими двумя отрывками напоминает нам о двух существенных направлениях. Во-первых, нам необходимо оставить всякое взаимное осуждение, потому что, несмотря на все различия, мы соединены друг с другом одним фактом принадлежности Господу, а также, несмотря на наш противоположный образ действия, одною волею прославлять Господа. И, во-вторых, нам надлежит оберегать брата от всякого принуждения, которое побуждает его переступать меру своей веры, этим погубить его. Даже самая верная истина, но лишенная любви и проникновенного взгляда в положение брата, несомненно, окажется ложной и опасной. Дело не в нашем понимании и не в нашей свободе, а дело в брате и его жизни».

Сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор послания к римлянам. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу. Почтовый ящик.

408-478-478. Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Соединенные Штаты Америки. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: Говорит радио «На пути». Наше вещание продолжается. Послушайте проповедь Александра Иванова.
1: Святое Евангелие от Матфея, 16 глава, 28 стих и 17 главы первых полтора стиха. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними. Царство Сына Человеческого. Я думаю, что вы прекрасно понимаете учеников, которые стояли и слышали эти слова. Евангелист Марк оттеняет немножко другую сторону. Он говорит, что Царство Божие, пришедшее в силе, а евангелист Лука оттеняет еще одну сторону, явившись во славе своей. Царство Израиля или Царство Сына Человеческого, Царство Мессии – это было обетование Божие для Израиля. И я думаю, что вы представляете себе, что для каждого израильтянина, для каждого еврея, жившего в то время, эти слова имели очень большое значение. Во-первых, представьте себе, в какое время они жили, что над ними господствовали римляне. Они могли только вспоминать о тех временах, о временах Давида, о временах Соломона, и помнить обетование, что Господь говорил, что все это вернется для них и вернется тогда, когда придет их недолгожданный Мессия. Заветная мечта каждого израильтянина. И теперь, слушая эти слова, которые говорил им Иисус Христос, они услышали, что из стоящих здесь есть некоторые, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Значит, это время очень близко. Значит, это наше время. Это не время наших детей. Это не время наших внуков. Это наше время, потому что мы слышим эти слова. Есть некоторые из стоящих здесь. Мне на молодежном разборе написали записку по поводу этого места. Она гласит следующим образом. Что имел в виду Иисус Христос, когда говорил эти слова? Ведь после этого прошло уже 2000 лет. А где же оно, то обещанное царство? Текст нам говорит и отвечает на этот вопрос очень коротко, но ясно. По прошествию дней шести. И евангелист Матфей, евангелист Марк говорят по прошествию дней шести. Евангелист Лука говорит немножко о другом времени. Он говорит дней через восемь, то есть приблизительно дней через восемь. Немножко позже я коснусь этого момента и оттеню, почему именно говорится о двух временах. Буквально сам текст говорит, что прошло буквально короткое время, прошло шесть дней. И по прошествии этих шести дней Иисус обращается к своим ученикам и берет троих из них. Это Петра, Иакова и Иоанна. И берет их и выводит на высокую гору одних, чтобы, как говорит Лука, помолиться вместе с ними. Я вырос в местности, где не было гор. И хотя я был в Карпатах, но я только проезжал, я видел горы. И я не знал, что значит подъемы или спуски. В армии мне пришлось побывать в Забайкалье. Я думаю, что кто был в тех местах, они знают, что такое сопки. И мне пришлось испытать, насколько труден подъем. Особенно, когда нас, молодых курсантов, одевали в форму УЗК, одевали противогазы. Мы были на одной сопке, а на второй сопке был условный противник, и нужно было эту сопку взять штурмом. Было достаточно или хватало сил для того, чтобы сбежать, потому что гора помогала тебе опускаться вниз. Но практически ты уже выдыхался, а предстоял еще подъем. И было очень тяжело. Многие не выдерживали и падали, потому что дышать в противогазе, да еще на подъеме, да еще и бежать, было в действительности невыносимо. Я думаю, что неудивительно, что здесь текст нам говорит, Лука говорит, что они были отягчены сном. То есть в то время, когда Иисус Христос молился, они уснули. И там сказано, пробудившись. Лишь только тогда, когда они пробудились от сна, они увидели эту прекрасную картину, которая предоставилась им. Преображенный Иисус Христос. И брат правильно говорил, как бы они ни описывали, как бы они ни оттеняли то, что они увидели, они не смогли это передать. Преображенный Иисус Христос. Я думаю, что каждый христианин у которого есть эта заветная мечта быть в Царстве Божьем, когда-то увидит своими глазами, не пересказ, не описание страниц Священного Писания, а своими глазами увидим эту прекрасную картину Царства Божия в силе и в славе. Это было настолько неожиданно для учеников, ведь Иисус Христос не говорил им о том, что произойдет на горе. Они шли вроде как будто бы помолиться вместе с Иисусом Христом. И вдруг увиденная картина, она была настолько неожиданна для них, что они буквально находились в страхе и не знали, что говорить. Я вот буквально на днях прочитывал, когда Иисус Христос, помните это место, находился в лодке Симона, и проповедовал с этой лодки, потому что было очень много людей. А потом он обращается к ним и говорит: «Отплывите на глубину и закиньте сети по правую сторону». И они говорят: «Учитель, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закинем». И когда они закинули, они вытащили очень много рыбы. И там текст нам говорит, что Петр, который находился в страхе от пойманной рыбы, от тех слов, которые сказал Иисус Христос и увидено, он припал к коленам Иисуса и говорил: «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». И сказано, что они позвали других, и те, которые там находились, они тоже были в страхе. И там оттеняется еще такой один момент, который я никогда не замечал и не обращал внимания. Также и Иаков, и Иоанн тоже были в страхе. Я думаю, что, наверное, эти, как их называет нам еще Священное Писание, сыновья Громовы или сыновья Завидеевы, это были особо смелые люди, которые, может быть, в своей жизни ничего не боялись. Но сказано, что и они были в страхе. И теперь, когда они, пробудившись, увидели эту картину, они, находясь в страхе, не знали, что сказать. Картина была настолько величественная, настолько прекрасная, и это было настолько неожиданно для них, что Петр говорит, казалось бы, совсем неуместные слова: «Господи, давай мы построим здесь три кущи, и вот так вот и останемся. Пусть мы будем здесь, пусть мы будем наслаждаться тем, что мы увидели, лишь бы быть с Тобою, лишь бы быть в Царстве Твоем». Еще один маленький момент, который они увидели, это двоих ветхозаветних великих мужей веры. Это Моисей и Илья. Заметьте, друзья, там не был Енох, который был живым взят от земли. Как говорится: «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Там не было Авраама, который был другом Божьим. Там был Моисей и там был Илья. Эти два мужа, которые, как говорит нам Священное Писание, беседовали с Иисусом Христом об исходе, который надлежало совершить ему в Иерусалиме. Я сколько ни прочитываю эти слова, я всегда думаю: ну почему? Почему ученики не записали хотя бы несколько слов? И хотя бы дали направление, о чем именно они там говорили, о каком исходе они говорили, который надлежало совершить Иисусу Христу в Иерусалиме. А ведь этих исходов есть несколько, то есть несколько моментов, и которые определяются различными временами, то, что надлежало совершить Иисусу Христу в Иерусалиме. Я пришел к такому заключению, что не случайно они промолчали об этом, чтобы мы не оттеняли какую-то одну единственную сторону, но чтобы мы могли посмотреть на этот текст из Священного Писания и могли поразмыслить о нем, что этот текст, он подходит ко всем временам. Этот текст, он близок к сердцу каждому, кто ожидает Царствия Божия, как евреям, как нам, так и будущим временам, те, которые будут после нас или те, которые будут даже после периода Церкви, когда закончится период Церкви. Царство Божие, пришедшие в силе. Увидели они эту картину, и вдруг после голоса, который прозвучал с неба, все исчезло, и они не увидели никого, кроме одного Иисуса. Настали определенные будни, продолжилась жизнь. Но Царство Божие запомнилось ученикам, то, что они увидели. И впоследствии, вспоминая этот момент, они говорили: «Мы были с Ним на Святой Горе». То есть эту гору, где они увидели преображенного Иисуса Христа, они называли, что это Святая Гора, потому что мы увидели там мгновение Царства Божия, мгновение силы Божией и славы Божией. Это замечательный преобраз для нас. И мне хотелось бы, чтобы, говоря о Царстве Божьем, мы могли вспомнить несколько моментов из истории того времени. Вспомните, когда мать сыновей Завидеевых, пришедшая к Иисусу Христу, принесла ему просьбу свою, чтобы эти два сына, как она говорила, которые были с Иисусом Христом, чтобы они в царстве его сели один по правую сторону, другой по левую. И я думаю, что Не одна она думала об этом. Многие думали и мечтали о Царстве Божьем. Помните учеников, которые, казалось бы, после многого слышанного и виденного, когда Иисус Христос последний раз встречался с ними, они его спрашивали, не все ли время ты восстанавливаешь Царство Израиля? Не все ли время? Их очень интересовало время, в которое должно было быть вот это Царство, обещанное, обетованное Богом Царство, чтобы быть в том Царстве. Мы с молодежью проходили 24 главу Евангелия от Матфея. В этой 24 главе было задано три вопроса. Разрушение Иерусалима, признак твоего пришествия и кончины века. И мы тоже очень много говорили о том, что в действительности Царство Божие, оно должно прийти, и каждый ожидает этого Царства. И Иисус Христос оставил определенные признаки, по которым мы можем определить или узнать, когда же придет Царство Божие. Как тогда для учеников, точно так же и для нас. Как для Израиля, так и для Церкви. Признак пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Признак пришествия Царствия Божия. Когда ты придешь? Текст нам говорит, по прошествию дней шести. Братья и сестры, да, тогда в действительности прошло шесть дней, и не вкусили смерти некоторые из учеников, как уже увидели Сына Человеческого, пришедшего в Царстве Своем. Братья и сестры, заканчивается шесть дней. Или можно сказать, уже закончилось. По прошествию дней шести. Апостол Павел, посланник фессалоникийцам, говорит так. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор, как тать ночью. О временах же и сроках нет нужды писать вам». То есть, те, которые были на разборе, они много слышали, много рассуждали на эту тему. Время и сроки никто не устанавливал. И даже тогда, когда говорил Иисус Христос, и прошло вот этих несколько дней, ученики, оставляя нам этот прообраз, они говорили, по прошествию дней шести. Они не сказали, что закончилось шесть дней, наступило утро, и Иисус Христос взял троих и пошел с ними. Или дней через восемь. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Братья и сестры, все-таки мы с вами прожили шесть дней. Вернее, не мы прожили все эти шесть дней, другие поколения прожили, но мы живем именно в то время, когда закончилась шестая тысяча лет. Я не так давно прочитывал одну книгу. Один из евреев, он говорит, что в летоисчислениях есть много ошибок. И вот он приводит там одно, когда буквально за каких-то 490 лет ошиблись буквально на 20 с чем-то лет, 19 лет. То есть, когда исчитывалось время, и теперь впоследствии уже вычислили, но никто назад возвращать не будет. То есть, никто из нас сегодня не может сказать, действительно ли закончилось 6 тысяч или нет. Но это не столь важно для нас. Для нас важно другое, братья и сестры. Для нас важно то, что Иисус Христос, говоря о Царстве Божьем или о пришествии, о том, когда Он придет за Церковью Своею, Он говорил о том, что есть определенные признаки. И Евангелие от Матфея, оно открывает нам эту сторону и говорит нам, что эти признаки – это смоковница, от которой мы должны, глядя на нее, определить, что в действительности приближается лето. Приближается тот момент, когда Господь исполнит то, что Он обещал. То, что Он обещал ученикам, оно уже исполнилось, а то, что Он обещал нам, оно еще исполнится, и исполнится очень скоро. Этот же апостол Павел, который говорит, что о временах и сроках нет нужды писать нам, братья, он говорит о том, что самая заветная мечта для еврея – это не что иное, как мир. Я думаю, что вы знаете, что происходит на сегодняшний день. Многие говорят, не наступил ли это Армагеддон. Другие говорят, а что происходит, как объяснить то, что происходит с Израилем. Объяснить это очень просто. То с каждым днем все больше и больше Израиль приходит к одному единственному. Мы мира хотим. Нам надоело жить в бомбоубежищах. Нам надоело прятаться туда и только вечером выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Нам это все надоело. Мы хотим, чтобы наконец-то наступил мир. И они знают, что этот мир принесет никто иной, как тот, который способен будет навести порядок, и тот, который способен будет сделать так, чтобы был мир на земле. Я не хочу очень много об этом говорить, но Слово Божье говорит так, что тогда, когда они скажут, наконец-то наступил мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. Они поймут, что сделали не то, что они должны были сделать. Иисус Христос, говоря об этом периоде, об этом мгновении, Он говорил так: «Я пришел во имя Отца Моего, и вы Меня не принимаете, а другой придет в Свое имя, и вы его примете». И это будет никто иной, это будет Тот, Который заключит мир, и наконец-то для Израиля наступит мир. Но пройдет определенное время, и Он остановит вечернее жертвоприношение и скажет: «Вы не тому Богу жертвы приносите, Я Бог, Мне поклоняйтесь». Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. И Слово Божие предупреждает нас и говорит: а мы с вами не сыны ночи, мы с вами сыны дня, мы должны бодрствовать. Мы не должны быть так, как ученики, которые, поднявшись уже на эту гору, они уснули. Я знаю, что сытому и довольному очень хорошо спится. И я думаю, что вы тоже это хорошо знаете. И как бы ни было так с нами, что как раз в самый ответственный момент, когда Иисус Христос говорил: «От смоковницы возьмите подобие», нам очень хочется спать. И на сегодняшний день в действительности многие спят. Многие христиане на сегодняшний день убаюканы тем, что происходит на сегодняшний день. Они говорят: «Не скоро еще придет Господь. О, еще должно быть то, еще должно быть то, еще должно быть другое и третье». Я оттяню еще одну сторону. Это тот момент, что когда-то евреи, когда начиналось еврейское государство, они способны были несколько десятков тысяч победить сотни тысяч. На сегодняшний день они заявляют на весь мир, что мы способны воевать со всем арабским миром. Мы способны, то есть мы можем это. Мы прекрасно понимаем, что это тоже исполнение Слова Божьего. Когда Слово Божие говорило, что один прогонит целую толпу, это тоже обетование Божие. Но как они будут защищать себя, когда весь мир ополчится на них? И это мгновение будет. И тогда, как говорит нам Слово Божие, те двое, которые говорили на горе Преображения об его исходе, придут, чтобы помочь совершить этот исход. Они будут ходить на земле, это будут представители закона и пророков. Это две маслины, которым говорит Господь, которые будут защищать Израиля и которые будут совершать те чудеса, которые совершал Моисей и Илия. Это придут те двое, чьих могил нету на земле. Это придут те двое, чтобы исполнить два слова Господне. Одно – это исполнить то, для чего Господь их придет, и второе – чтобы умереть на земле, так как умирает всякий грешный человек. Я думаю, что те, которые были у нас на разборе этот раз, вы слышали, когда брат говорил о Моисее, о котором споры происходят на сегодняшний день, как, что и почему. Я не хочу много говорить, но мне очень понравилось, и я бы сказал даже больше. Никто из нас не знает, умер Моисей или нет. На это есть очень много причин, и одна из них – это гора Преображения. Я уже говорил, там не был Енох, который тоже был восхищен. Это прообраз церкви перед потопом, перед первым миром, когда Господь суд свой совершал. Точно так же будет и перед вторым судом, когда Господь будет совершать. Церковь, которая будет восхищена, она не придет умирать на землю. Но вот те двое, которых, как я сказал, могил нету, они придут, чтобы умереть, но перед этим они будут защищать Израиля 3,5 года, пока они не будут убиты. Это те, которые говорили об исходе его, который должен совершить он в Иерусалиме. И этот исход будет, когда ноги его ступят на Елеонскую гору, и когда увидят это Царство Божие те, которые так много ожидали его и так много говорили о нем, но в тот момент, когда он пришел, они не узнали его, они не приняли. Вы знаете, есть очень много факторов, о которых можно было бы говорить. Как могло так быть, что евреи, которые настолько умные люди, не смогли, как говорится, просто-напросто, хотя они неплохие математики, посчитать то, что говорил Даниил? Неужели они считают, что Господь отменил свое слово? А ведь он говорил о числах, и он говорил о смерти Христа. И тот, который хотел это узнать, подлинно ли это Христос, нужно было просто-напросто поднять историю и посчитать эти даты, когда должен будет предать смерти Христос. Но они его не приняли. И будет время, когда они будут оплакивать это. Братья и сестры, как бы ни случилось так, что и нам с вами придется оплакивать. Я хочу открыть одну сторону, которую я хочу, чтобы вы прекрасно поняли. Учеников было 12. Но почему-то Иисус Христос сказал, некоторые из стоящих здесь, не все. Я не хочу бросить тень, что ученики были очень плохие. И поэтому Иисус Христос не взял их с собой, чтобы преобразиться перед ними. Абсолютно нет. У меня нету этой мысли. Но Иисус Христос хотел показать, что из тех, которые будут на земле, как церковь, как Царство Божие на земле, всего лишь некоторые увидят Царство Божие. Всего лишь некоторые поднимутся от земли и решит это одно мгновение. Вот точно так же, как мы читаем в Луки, пробудившись, они увидели славу Божию и увидели этих двоих, которые беседовали с Ним, точно так же будет и в нашей жизни, в жизни истории Церкви, и этот момент недалек. Я не случайно говорил так много об Израиле, где Иисус Христос говорил, от смоковницы возьмите подобие, когда она пускает листья. Братья и сестры, когда они сегодня заявляют, что мы можем воевать со всем мусульманским миром, это уже, я думаю, хорошие листья, это прекрасные листья. Это уже говорит нам о том, что они могут ополчиться против всех, чтобы восстать. И это говорит нам о том, что этот момент очень близок. И Иисус Христос тогда говорил, когда вы увидите эти листья, когда смоковница пускает, что тогда будет? А тогда будет одно мгновение, которое решит для нас все, и возврата не будет. Если для этих учеников, которые вернулись, для них остались еще будни, чтобы можно было что-то исправить, для нас этого мгновения не будет. И в первом послании к Коринфянам, и в первом послании к Фессалоникийцам нам говорит о мгновении ока, когда церковь будет восхищена, чтобы встретиться там и увидеть Царство Божие в силе и в славе, и чтобы быть там с нашим Господом. Да, эта гора очень трудная, очень тяжело подниматься, особенно сегодня, как я говорил, когда мы сыты и довольны, когда мы все имеем, и когда мы стараемся все больше и больше распространить свои пределы, и пределы обитания, и пределы влияния, и всего остального. Но Господь говорит, двое будут на одной постели, и вдруг утром один проснется, а второго нету. Я не знаю, что он подумает. Может, он подумает, что он ушел на работу. Или, может, он подумает, что просто он где-то вышел. Но что подумают тогда те, которые двое будут молоть в жерновах, и вдруг поворачивается, а второго нету. Мгновение, не успел увидеть, что случилось, и вдруг тот, которого рядом, его нету. Что тогда будут думать? Тогда, наверное, придет одна единственная мысль. Неужели я остался? И неужели я не увижу Царство Божие, так как все остальные мои братья и сестры? Я думаю, что это хороший пример для нас, братья и сестры, чтобы сегодня мы могли подумать о том, что будет, о том, что нас ожидает. Наше желание быть в Царстве Божьем зависит от того, насколько сегодня мы имеем это желание. Когда мы шли на наше собрание, или когда мы берем в руки свою Библию, или когда мы становимся на наши колени, или когда мы что-то делаем, какое у нас тогда возникает желание? У нас их очень много. Но если мы упустим из виду желание Царствия Божия, естественно, мы не окажемся. Я уже говорил, что мне понравилась однажды одна мысль одного автора, который пишет о том, что когда Господь будет брать свою церковь, тогда расстояние не будет играть абсолютно никакой роли, и оно никого из верующих людей не удержит. Если мы сами не ухватимся за что-то и не удержимся, это зависит от нас. Многие считают, да, Господь нас возьмет. Конечно, возьмет. Но тех, которые будут желать этого, тех, которые будут каждый день просить Господа силы, чтобы и мудрости, чтобы прожить так, чтобы быть в этом царстве, но не тех, которые сами ухватятся за что-то, чтобы удержаться здесь, в этом мире. Да, хорошо жить. Да, все есть. Да, прекрасно здесь. Но там прекрасней. Там настолько прекрасней, что тот же Петр, который был и всегда высказывал свое мнение вслух, когда увидел, он не знал, что сказать. У него слов не нашлось. Кроме того, чтобы удержать эту картину побольше, чтобы она так и осталась. Он не думал о еде, он не думал о том, что там сзади осталось. Он не думал ни о детях, ни о ком не думал. Он думал, вот это вот то, что мне нужно, большего мне ничего не надо. Удержать бы эту картину, вот кущи бы им поставить, и пусть они здесь живут, и этого будет достаточно для нас. Это зависит от нашего желания. Мы сейчас будем молиться, мы будем благодарить нашего Господа, что мы живем в такое прекрасное время. Ведь когда мы прочитываем Священное Писание, оно нам каждый раз открывает, что оно говорит постоянно о скором пришествии Христа. Те же ученики, они говорили о том, что Иисус Христос скоро придет. Я не знаю, какими признаками они руководствовались. Но мы с вами живем в то время, когда эти признаки настолько явны и настолько видны, что для каждого здравомыслящего человека нет слов для оправдания, чтобы он мог сказать: «Нет, это еще не скоро». Скоро, братья и сестры. И, может быть, мы живем в такое время, что некоторые из сидящих здесь увидят это Царствие Божие, не вкусив смерти. Может такое быть и в наше время. Потому что так сказал когда-то Иисус Христос. Давайте мы поблагодарим Господа за то, что мы дожили до этого времени, и что сегодня мы можем, вспоминая этот праздник, подумать о себе, в каком мы состоянии, готовы ли мы сегодня встретиться с нашим Господом или нет. Если нет, еще есть время это исправить. Если нет, еще есть время примириться с Господом. У Господа завтра нету, у Него есть только сегодня. Завтра мы можем опоздать. Поэтому пусть даст Господь, чтобы мы были готовы встретить Его сегодня. Аминь.

0: На волне «Радио на пути» в течение этого часа мы предложим вам послушать запись богослужения из церкви Ковчег, из города Бельцы, Молдова.
1: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня для нас приятный день, день воскресный, день, который мы можем с вами поклониться нашему живому Богу и прославить Его через инструменты, пение, молитвы и воздать Ему славу. И вначале я прочитаю из книги «Псалтырь», 150-й псалом. Книга «Псалтырь», 150-й псалом. «Аллилуйя! Хвалите Бога во святыне Его! Хвалите Его на тверди силы Его! Хвалите Его по могуществу Его! Хвалите Его по множеству величия Его! Хвалите Его со звуком трубным! Хвалите Его на псалтыре и гуслях! Хвалите Его с тимпаном и ликами! Хвалите Его на струнах и органе! Хвалите Его на звучных кимвалах! Хвалите Его на кимвалах громогласных! Все дышащие да хвалит Господа! Аллилуйя! Аминь!» Как вы думаете, братья и сестры, достоин наш Бог славы? И действительно, все то, что мы сегодня видим, что мы созерцаем и переживаем это общение друг с другом и с нашим Господом, это слава нашему Господу. И мы, как прочитали с вами, должны восхвалять, славить, превозносить имя Его, потому что Он чудный и дивный. И давайте вначале мы попросим у Господа благословения, чтобы Он благословил предстоящее служение, программу оркестра, молитвы, пение, вся слава будет нашему Господу. Будем молиться. Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, за то, что Ты дал нам этот день. Мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей Ты дал нам еще раз собраться здесь, поклониться Тебе, прославить Тебя, воздать Тебе славу, потому что Ты этого достоин. Мы просим Тебя, чтобы Ты ниспослал благословение на каждого присутствующего, и дай, чтобы мы не только телом здесь присутствовали, но дух и душа наши были направлены к Тебе, к источнику жизни, источнику благ, и восхваляли Тебя в сердцах наших и в душах наших, воспевая Тебе, строя нас с восклицанием. Благослови Ты программу оркестра, благослови Ты молитвы народа Твоего, Слово Твое, и дай, чтобы это была вся слава Тебе. Нам была радость и утешение, надежда и упование на нашего Господа, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы вместе с вами прославим Господа пением. Дни прошли и снова собрались друзья. 1124 номер. 1124.

0: Слава Господу! Занимайте место, братья и сестры. Дальше будет служение оркестра «Бальзам». Они будут сегодня вместе с нами славить и превозносить нашего Бога.
1: Знаете, это же чудо, что все мы Христа познали, и что дорогой трудной к светлой шагаем дали. Аккомпанирует ветер нашим хорошим песням. Много печалей встретим, что же с того? Мы вместе. Вместе легко идти нам, вместе сильны мы в деле. К небу летят мотивы наших призывных песен. Мы еще здесь остались, мы на пути к отчизне. Но не давайте печали укорениться в жизни. Лучше за дело взяться, а не грустить в ненастье. Если уж разобраться, мы же владельцы счастья. Аминь.
2: Сегодня на этом богослужении хотим представить каждому из нас для размышлений тему «Путь пилигрима в небо». Будут пения и стихотворения на эту тему, игра на инструментах. Как прекрасно будет там, на небесах. Каждый из нас является странником и пришельцем на земле. И у каждого свой путь, по которому мы идем. Каждый путь имеет свое начало и свой конец. Кто-то начал свой путь совсем недавно, а кто-то давно продолжает идти. Христианин должен быть знаком о состоянии пришельца и странника, стремящийся к верой к небесному. Господь готовит нас к вечности, поэтому все, что мы делаем, имеет значение. Этот мир не является нашим постоянным местом жительства. Мы знаем, куда мы идем. У нас есть Небесный Отец, который любит нас и ожидает встречи с нами. Услышим пение, которое говорится такие слова: «Как хорошо быть вместе с друзьями тут».

0: Господу. Я хочу предупредить, что детки воскресной школы на утреннем служении не будет. Так что вы все будете вместе с родителями здесь слушать и радоваться, прославлять нашего Господа.
1: Псалом 102, 2 стих, написаны такие слова. «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Последующие минуты хотел бы, чтобы каждый из нас настроился на молитву. И мы поблагодарили нашего Господа за оркестр «Бальзам», за то, что Бог их вел уже 15 лет в этом служении. Чтобы каждый из нас поблагодарил за их старания. Чтобы каждый из нас поблагодарил за руководителей. Чтобы каждый поблагодарил за служение и посвящение этой семьи, которая посвятила себя для этого служения. Знаете, Священное Писание говорит такие слова. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Брат Василий проведет нас в этой молитве.
2: Мир вам, братья и сестры. Давайте мы стоя выслушаем Слово Божие и настроимся на молитву. 15 лет. Совсем немного, но много сил, жизни, времени вложено. 15 лет – это большое поколение молодежи. И за все, что было сделано, за все, что было устроено в этом оркестре, хотелось бы воздать славу нашему Господу. Когда-то апостол Павел, отвечая некоторым людям, сказал следующие слова. 1 Коринфянам, 3 глава, с 5 стиха, он говорит, кто такой Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Бог. Я насадил. Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога. Хотелось бы сейчас сконцентрировать внимание наше на Боге, братья и сестры. Все, что мы сегодня слышим, все, что мы сегодня видим – все, что прошло, например, 15 лет, это Бог. И мы воздадим в молитве нашей славу. Помолимся. Господь Бог, от всей души мы благодарны Тебе за то, что Твое величие, Твоя слава, Твоя честь и Твоя святость, она сегодня, Господи, еще раз и еще раз объемлет нас. Мы благодарны за то, что, Господи, Ты работаешь в нашей жизни, в наших сердцах, в наших семьях, в наших детях, в наших церквях, Господи. Ты еще говоришь к нашим сердцам, побуждаешь, вразумляешь, даруешь эту усидчивость нашим детям. Даешь, Господи, эту посвященность, эту старательность, Господи. Мы благодарны за то, что Ты проявляешься в наших стараниях и наших талантах, Господи. Это Ты, Бог, которого мы любим, Бог, которому мы служим. Стрелки бегут неизбежно вперед, но смотря на обратный путь, мы видим Тебя, Бога и Спасителя. Благодарим, Господи, за то, что Ты есть в нашей жизни. Благодарим за то, что, Господи, Ты устроил этот оркестр. Ты нашел тех людей, кто вдохновил, кто искал средства, кто, Господи, вдохновлял и убеждал быть на этих сыгровках, спевках, занятиях, чтобы получалась прекрасная музыка, прекрасное пение. Господи, мы благодарим Тебя, Бога нашего и Спасителя. Это Ты. Мы просим, чтобы Ты и дальше, Господи, если Ты продлишь время жизни на земле, чтобы этот оркестр имел Твою славу, Твое благословение и Твою заботу. Прославься, Господи, в жизни церквей наших. Прославься, Господи, в жизни и служении нашем. И пусть за все, за эти 15 лет, за всех людей, кто участвовал, кто организовал, кто жертвовал, за всех, кто, Господи, молился об этом, за все пусть будет Тебе слава, честь и поклонение. Бог наш. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, была группа «Пилигрим». Я бы хотел, чтобы те, которые остались с группы «Пилигрим», чтобы вышли сюда на сцену. И они будут петь одно пение. Но перед тем, как они выйдут, я бы хотел прочитать несколько строк одного стихотворения, которое говорит такие слова. Не думай, что труд наш бесследно пройдет. Не бойся, что дум наших мир не поймет. Работай с любовью на ниве людей. Да сей только добрые мысли на ней. И есть еще одно высказывание, которое нам понравилось. Я бы хотел, чтобы мы с этим высказыванием немного подумали о том, что сказано или вложено в этих словах. Где любовь, там и Бог, а где Бог, там и небо. Пусть поможет нам в этом Господь, чтобы мы всегда думали о небе.

Слава нашему Господу! Мы сейчас будем петь, братья и сестры, 840-й. Брат Максим, не 600, а 840-й номер в сборнике. Во время этого пения будет материальное служение. И хочу опять призвать вас, братья и сестры, к тому, что, как я уже говорил чуть раньше, недельки две назад, этот год для нас очень сложный в финансовом положении в церкви. Мы приходит к концу месяц, мы не можем ни за услуги заплатить, не хватает средств, ни зарплату выдать всем. Поэтому просим вас, обратите на это внимание и будем жертвовать для того, чтобы имя нашего Господа прославлялось. И нам было здесь и уютно, и для того, чтобы мы могли славить и восхвалять нашего Господа. Будем петь 840-й. «Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте гранит».

0: Слава нашему Господу за пение. Итак, братья и сестры, слушайте объявление. Хочу напомнить для тех, кто покаялся и желает заключить завет с Господом через святое водное крещение, пожалуйста, вы можете это сделать после служения, подойти к братьям и написать заявление. Также напоминаю, что служение согласно нашего расписания сегодня вечером тоже будет тематическое служение, так что, пожалуйста, приходите на служение, чтобы вместе порадоваться Господу и воздать Ему славу. На следующее воскресенье, если даст Бог, будем живы и здоровы, у нас будет трапеза Господня. Будем молиться и готовиться к тому, чтобы достойно участвовать в трапезе Господней, присоединяться к телу и крови нашего Господа Иисуса Христа. Напоминаю для всех братьев, проповедников, диаконов, пасторов, 28 февраля, то есть в субботу, пост и молитва о служителях Бельского региона. И также в этот день, в субботу, в 10 часов утра, все братья собираются в церкви Вифания. Проповедники, диакона, пастора, все служители, пост и молитва, и будет такой семинар с 10 утра в церкви Вифания. И также напоминаю, что 8 февраля, то есть через неделю у нас будет, 8 марта у нас будет пост и молитва Бельского региона, всех церквей Бельского региона. Тема «Духовное обновление». И этого же числа 8 февраля, на марта, 8 марта, вечернее служение всех церквей Бельских будет здесь, в Ковчеге. Все церкви собираются здесь на служение. Молитесь об этом, чтобы Бог благословил и сохранил, чтобы год духовного обновления мы действительно почувствовали больше Божью силу и себя открытым больше к Богу и служение на ниве Его. Чтобы Бог благословил каждого из нас, и мы не думали о ком-то другом, а думали о своем личном обновлении, духовном, о том, насколько я лично готов изменить свою жизнь, чтобы приблизиться больше к Богу. У нас есть одна просьба. Дорогая церковь, молитесь за Аниловой Валентине и Сабуляк Оксане. Мы это скажем в молитве. Если есть кого-то привет, вы можете передать. Голгоф и Фалешты, Гладиана Чапария в Струзовской церкви, Вифания. Также привет из Германии, сестра Ирина и Маргарет, они звонили и передают церкви привет. И просят, чтобы молиться и о них, и они молятся о нас, потому что мы все во Христе одна семья. Если больше приветов нет, то за эти приветы мы сердечно благодарим. Взаимные приветы просим передать. Мы поблагодарим Господа за средства и скажем об этих сестрах Валентине и Оксане, чтобы Бог знает, кто это написал и какая нужда и просьба есть об этих сестрах. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты любишь нас и благословляешь, за то, что даешь нам здоровье и работу, где мы можем трудиться и зарабатывать на дело Твое святое. Поэтому просим Тебя, не спасли Твоих благословений и благослови средства, которые были пожертвованы на дело Твое святое, и приумножи их для того, чтобы мы могли здесь в уюте, в тепле служить Тебе и поклоняться Тебе. Прошу Тебя также за сестер Валентину и Оксану, которые имеют нужду в Тебе. Прошу Тебя прежде всего, чтобы Ты их духовно укрепил и указал путь к Тебе. И также физически, Ты знаешь эти нужды. Мы все просим и молим все это во имя Твое. Аминь. Я сейчас, братья и сестры, зачитаю имена, фамилии братьев. Попрошу, чтобы они вышли сюда вперед. И чтобы вышел брат Рейко Иван Владимирович, он скажет несколько слов, почему они здесь и о чем мы будем молиться с вами. Это Бабий Иван Петрович, Березовский Михаил, Грубый Сергей, Гуйван Павел, Змерзюк Федор, Ковальчук Василий, Корнилов Вячеслав, Корякин Владимир, Платенко Иван, Пыслар Иван, Рукодайный Николай Афанасьевич, Ткач Сергей, Ходаковский Александр, Бурлак Денис и Платынко Вениамин. Пожалуйста, братья.
1: В последнем пении группы прозвучали такие слова, что последнее время летит. И на протяжении последнего времени нам нельзя сидеть сложа руки. И потому в нашей церкви реализуется очередной проект. Проект комплексный. Но основные цели этого проекта – это созидание церкви, укрепление единства. Ну и попутно много других мелких целей тоже. Поэтому сформирована группа братьев, добровольцев, которые, жертвуя своим временем, будет посещать всех членов церкви, будут проводить беседы. И мы сегодня решили представить их для того, чтобы вы увидели в лицо, не удивлялись, когда они будут вам звонить, договариваться о встрече с вами, чтобы не было это на удивление. И вторая цель для того, чтобы вы за эту группу и за этот проект в целом молились, для того, чтобы он имел ожидаемый для нас результат или лучше по воле Божьей.
0: Брат Ваня Платенко, пожалуйста, подходите сюда. Там, если есть еще Корякин Владимир. Братья и сестры, хочу еще дополнить то, что мы хотим, чтобы в этом году посетить всех членов церкви. И именно это для того, чтобы трудились братья, чтобы больше могло охватить и больше дать другим, не только самим пастора, только что вы делали. Если где-то будет нужда, чтобы посетил пастор, они скажут нам. Или вы скажете им, они скажут нам, мы посетим вас. Но мы тоже будем посещать, помимо тех, что братья будут. И хотим, чтобы в тех местностях, где вы проживаете, чтобы создать молитвенные группы. Чтобы вся церковь была задействована. Церковь – это организм, в который все члены тела Христова действуют. Поэтому и мы хотим сделать это для того, чтобы сплотить нас, чтобы мы были как один организм и воздали славу нашему Господу. Давайте мы встанем и попросим благословения, чтобы Бог благословил их и расположил сердца каждого, чтобы мог принять и пообщаться, порадоваться вместе, когда они посетят вас или будут звонить вам для того, чтобы собираться вместе. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за эту благодать, которую мы имеем в Тебе. Мы благодарим Тебя за любовь, которую Ты проявил к нам в Иисусе Христе. И Ты нас спас и оправдал. И ныне мы дети Твои и живые камни, которые из себя устрояем дом духовный, священство святое. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил каждого члена тела Твоего и каждого брата, которые стоят перед народом Твоим, перед Твоей святостью и величием, которые согласились трудиться для того, чтобы этот организм был живым и действенным и созидался для того, чтобы многие люди еще видели его живым и действующим и отражающим свет Твой, могли прийти к Тебе. Благослови каждого брата и укрепи физически и духовно служение к Тебе, поклоняясь Тебе в духе и истине. И когда они будут посещать детей Твоих, дай им мудрости, беседа, чтобы она была созидающая, чтобы было для того, чтобы мы возрастали духовно и укреплялись в Тебе. Прошу и молюсь это во имя Твое, Ты благослови всех. Тебе слава за все. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры, дальше будет программа оркестра.
2: Брат Ваня сказал, что это будет комплексно. Я хотел еще одно объявление, что, братья и сестры, мы хотим фотографировать всех членов церкви. Мы к вам подойдем, пожалуйста, будет специальное время для вас, чтобы вы не удивились, потому что за вас будут молиться, друг о друге будем молиться. Сейчас мы хотим петь псалом «Как хорошо, что со мной Спаситель». Версавка, когда моя самая маленькая дочь, когда была маленькая, мы пели это самое «Вера, вера», начали учить, а они тоже, дети, начали учить этот псалом, и подходит к Жора Андриан, говорит: «Дядя Жора, почему ты забрал наши песни?» Я хотел обратиться к группе «Бальзам» и спрашивать, почему вы тронули наших песней или тронули наше сердце. Пусть вас Бог благословит. В это время я хочу сказать, чтобы этот труд не легкий, но, как автор говорит, куда бы ни шла в моей жизни дорога, буду я жить для Иисуса Христа. Мне не страшна никакая тревога. Верю Ему, в Нем любви полнота. Верьте Богу, доверяйтесь Богу. И иногда начинаешь такие проекты и думаешь, что это невозможно. А если доверяешься Богу, Бог помогает в этом. Пусть вас Бог благословит.

Учил бы нас Бог времена различать для святого хождения по жизни, когда что-то сказать, а когда промолчать, не давая другим укоризны. Часто в жизни молчим, когда нужно сказать, дать отчет о своем уповании. Мы молчим, не желая себя называть. Мы молчим, что идем на собрание. Мы молчим, что Христос все грехи нам простил и омыл нас пречистую кровью, и что сердце греховное нам искупил бесконечной своей любовью. Но коль скорби в пути, мы тогда не молчим. Не молчим, когда нас обижают. Где Христос бы молчал, мы с тобой говорим. В жизни часто у нас так бывает. Образ девочки малой мы вспомним, друзья. Она в плен к сирианам попала. И что сделала там? Позабыть нам нельзя. О пророке она рассказала. Ну а если б она промолчала тогда, не сказав госпоже даже слова, Нейман прокаженным бы остался тогда и лишилась родимого крова. Пусть библейские строки напомнят всем нам участь страшную всех иудеев от того, что задумал свершить там Аман, злую месть в своем сердце лелея. Ну а если б Есфирь промолчала тогда и к царю не вошла бы с прошеньем, сколь ужасной была б для народа беда, ведь для них приговор истребления. Научил бы нас Бог времена различать в этой жизни опасной, суровой, и чтоб знали мы все, что нельзя нам молчать о прекрасной той вечности новой. Аминь.

одной семье отец постоянно говорил своему сыну маленькому: «Смотри за тем, что ты делаешь всегда, потому что на небе есть ангел, который имеет тетрадку, и он записывает в ней все, что ты делаешь, хорошее или плохое». Проходя дни, ребенок все думал над тем, что ему говорил отец. И в один из дней опять ребенок нашалил, подойдя в слезах к отцу и спрашивает: «Отец, скажи, пожалуйста, а с той тетрадки ничего нельзя стереть?» Отец долго подумал и говорит сыну: «Можно стереть». И тогда сын говорит: «Ну, папа, как же это сделать?» Он говорит: «Давай встанем на колени и будем молиться Господу, чтобы кровь Его стерла все, что там находится плохого в твоей тетрадке». Знаете, вопрос для меня и для каждого из вас: какова моя тетрадь, какова ваша тетрадь? Что же написано там? То, что мы делаем здесь на земле, как мы поступаем, как мы живем, все ли там записано в той тетради небесной? Давайте каждый позадумаемся над этим и подумаем во время пения этого, который будет сейчас звучать. «Ах, земля, чужая сторона». Мы все пришельцы на этой земле и странники, и скоро мы пойдем в небесный дом. И если нам откроется наша тетрадь, что же мы там увидим в ней? Скоро скажем мы тебе прощай, и свершится вмиг переселение. Ах, земля, наш временный причал, чуть обжитый уголок вселенной.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: На волне христианского радио «На пути» звучат программы «Суламита» для женщин, «Истина сегодня» – ежедневный радиожурнал и «Час решения» – проповедь Билли Грэма.

0: В эфире программа для женщин «Суламита».
1: Вновь подошло время нашей встречи. Я снова приветствую вас, дорогие слушатели и слушательницы программы. Я рада, что вы решили остаться у радиоприемников. С вами по-прежнему ведущая Елена Делюк. Прежде всего, назову тему сегодняшней и ряда нескольких следующих программ, которые выйдут в эфир под общим названием «Женщина во всеоружии Божьем». Составлены они, как вы уже, наверное, догадались, по 6 главе послания Ефесянам, а точнее, по отрывку с 10 по 18 стихи. Я зачитаю. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. Для этого примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла вашей истины и облегшись в броню праведности и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А больше всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч Духа, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых». И тут я предчувствую возражения женщин. Ну и при чем тут мы к этому отрывку? Ведь адресован-то он мужчинам. Написано: «Братья мои, укрепляйтесь Господом». А про сестер тут вообще нигде нет упоминания. Поэтому все вышеперечисленное относится к мужчинам. Это они воины Христа. И эти воины должны защищать нас, потому что мы слабый пол. Так-то оно так, но давайте разберемся, действительно ли только для мужчин приемлем этот отрывок. Неужели мужчины должны готовиться к духовной битве, а женщины в это время могут отдохнуть? Апостол Павел на самом деле обращается в этом отрывке к братьям, мужчинам. Но ведь он и не говорит о том, что к женщинам это предписание не относится. Так что же, женщины тоже должны быть воинами Христа? К сожалению, часто так и получается. В роли воинов Христа выступают женщины, а мужчины отдыхают. То есть все наоборот. И как бы не хотелось женщинам видеть в своих мужчинах мужьях-защитников, которые бы защищали их духовно, физически, эмоционально, но те, в свою очередь, часто защищаются почему-то от своих жен, прячась за стену непонимания и разделения. Я не говорю, конечно, про всех, в частности, про слушателей нашей программы. Потому что мужчины, слушающие программу для женщин, хотят понимать своих жен, их нужды и их желания. Они знают, что женщины хотят иметь мужей любящих, заботливых, полных сил и энергии. Вообще-то все мужья об этом знают. И все же, зная об этом, некоторые защитники, призванные охранять свою семью от неблагоприятных обстоятельств, финансовых проблем, лежат целый день на диване, смотрят телевизор, отдыхают от каких бы то ни было проблем. Было бы еще хорошо, если бы не приходилось объяснять жене, докучающей все возрастающими нуждами. «Понимаешь, дорогая, кризис. Я не могу заработать на все ваши прихоти. Сейчас нигде работы нет. Хоть ты вагоны разгружать иди. Да мама мне сказала не поднимать тяжелого, иначе радикулит скрутит. Если бы не кризис, вот тогда бы я... Тогда бы я придумал какую-нибудь другую причину. А так, кризис, ну что могу сделать? Пассивность мужчин – вот одна из причин, обязывающих женщин облечься во всеоружие Божие. Конечно, не все мужчины пассивны, но если мы заглянем в историю, то увидим, что самый первый из них также был таким. Итак, самая первая страница истории. Третья глава книги «Бытие», стихи с 1 по 6. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Где был Адам, когда змей разговаривал с его женой? Да, по всей вероятности, он был рядом и слышал весь разговор. Это видно из повествования. Однако он не сказал: «Отойди, змей, не смей разговаривать с моей женой, не смей искушать нас». Адам не стал на защиту своей жены. Он ничего не предпринял, чтобы предотвратить грех. Он не сказал жене: «Не ешь эти плоды, Бог запретил нам», но стал свидетелем того, как согрешила Ева и согрешил сам. Может быть, если бы змей обращался непосредственно к Адаму, тот повел бы себя по-другому. Но наверняка змей знал, что женщина является более слабым и уязвимым существом, и в то же время она имеет влияние на своего мужа. И подошел с искушением не к Адаму, но к ней. Поэтому вторая причина, обязывающая женщину облечься во всеоружие Божие, вытекает из того, что дьявол может попытаться прельстить первое ее, чтобы, согрешив, она вынудила и мужа поступить так же. Чтобы не вести себя в таких случаях подобно Еве, нужно, как это написано в 10 стихе 6 главы послания Ефесянам, укрепляться Господом и могуществом силы Его. Для того, чтобы стать против козней дьявольских, своих сил у нас не хватит, своего ума тоже. Дьявол гораздо сильнее нас, и он хитрый змей. Ему ничего не стоит обвести нас вокруг пальца. Он знает все наши слабые стороны. Он знает, кому с каким искушением подойти, кого чем можно прельстить. Он многое знает, но не всеведущ, и он не всемогущ. Лишь Бог обладает такими качествами. Противостать дьяволу можно, укрепляясь Господом и теми ресурсами, которые имеются в его распоряжении. Но о них мы будем говорить в следующих программах.

Вот и закончилась наша встреча. В следующий раз программа выйдет в эфир ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Будем рады вашим письмам. Их вы можете присылать по следующему адресу. Программа «Суламита», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Бриз 20, Беларусь. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Бог!

Вы слушаете «Радио на пути». Сейчас выйдет в эфир ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой программы слушайте передачу «Час решения».

Продолжаем наши беседы, посвященные тому, как толковать Священное Писание. В сегодняшней беседе мы поговорим о том, каким образом истолковывать книги поэзии. В нашем Ветхом Завете 5 книг называют книгами мудрости. Вот их краткий обзор. Книга Иова – это книга о страданиях праведника. Псалтырь – это сборник песен, предназначенных для восхваления Бога. Главным автором этих песен был Давид, сладкий певец Израилев. Книга притчей – это сборник мудрых высказываний, предназначенных для того, чтобы научить людей, как жить благополучно. Книга Экклесиаста рассуждает о смысле жизни. Эту книгу традиционно приписывают Соломону. Книга «Песнь песней» — это книга любовных песен, прославляющих романтическую любовь. Очевидно, эта книга была также написана Соломоном. А включение этих книг в разряд поэзии несколько противоречиво. Массореты были едины во мнении, что книги Иова, Псалтырь и Притчи относятся к поэзии. Это явствует из того факта, что специальные значки, добавленные ими к тексту для обозначения гласных звуков, выглядят иначе, показывая, что эти книги составляют другой литературный жанр. А вот книга Экклесиаста по большей части написана не как поэзия. «Песнь песней Соломона» считают великой поэзией, но массореты не поместили ее в одну категорию с книгой Иова, Псалтирью и Притчами. Кроме того, поэзия встречается повсюду в Ветхом Завете, в Пятикнижии, в исторических книгах и особенно в пророческих книгах. Толкование поэтических книг, так же, как и понимание поэзии в других книгах Ветхого Завета, представляет особую трудность для изучающих Библию. Как понимать эти книги? Для начала мы рассмотрим некоторые особенности еврейской поэзии, используя главным образом псалтырь, а затем начнем сам процесс толкования, опять же, используя псалтырь. И далее мы разберем те книги поэзии, которые также называются

скорее всего, рифмованные строки. «Добрый доктор Айболит, он под деревом сидит». Однако поэзию определяет не рифма. Поэты часто пишут белым стихом, который не требует постоянного рифмования слов. В основе поэзии лежат другие особенности, гораздо больше передающие ее сущность. Среди них следующие. Во-первых, поэзия обычно эмоциональна, она выражает чувства. Инструкции или распоряжения стихами не пишут. Поэзия нужна, чтобы описать эмоциональное состояние поэта. Во-вторых, поэзия имеет ритм или размер. Даже белый стих обычно имеет такт, хотя его ритмика может быть едва заметной. Далее, поэзия, как правило, использует образный язык. Хотя образный язык может употребляться и в прозе, он в большей степени характерен для поэзии. Следующее. Поэзия — это обычно сжатый способ выражения чувств поэта. Смысл поэтических строк часто завуалированный, а не явный. Автор лишь намекает на него, а не говорит открыто. Также поэзия обычно имеет другую форму. Она пишется особым образом, строфами, а не абзацами, с использованием отступов, чтобы показать связь между разными частями стихотворения. Все описанные выше характеристики присущи и ветхозаветной поэзии, за тем исключением, что еврейская поэзия не имеет рифмы. Но плюс к этому еврейская поэзия имеет и свои особенности. Ветхий Завет содержит несколько акростихов. В таких стихотворениях первая строка начинается с первой буквы еврейского алфавита, вторая строка со второй буквы и так далее до последней, 22-й буквы алфавита. Однако главная особенность еврейской поэзии – это параллелизм. В своей самой элементарной форме параллелизм предполагает две стихотворные строки, причем вторая имеет особую связь с первой. Вот наиболее распространенные типы параллелизма. Первое. Синонимический, в котором вторая строка выражает ту же или очень близкую идею, что и первая. Вот пример. «Господня земля и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». Псалом 23, стих 1. Второй вид параллелизма – антитезный, в котором вторая строка противопоставляется первой. Например, Псалом 1, стих 6. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Третий тип параллелизма – синтетический, в котором вторая строка завершает мысль первой или как-то иначе дополняет ее. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела», читаем мы в 14-м псалме, 1 стих. Четвертый тип – восходящий или ступенчатый, в котором вторая и последующие строки повторяют некоторые слова из первой строки. Эти последующие строки добавляют больше информации или завершают мысль первой строки. «Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь». Псалом 28, стих 1. Пятый. Тип параллелизма – это сравнительный, в котором первая строка начинается со слова «как» или «подобно», а вторая завершает сравнение, начатое в первой строке. Псалом 41, 2 стих говорит: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Шестой тип параллелизма – обратный, в котором первая часть первой строки параллельна второй части второй строки, и вторая часть первой строки параллельна первой части второй строки по принципу А, Б, Б, А. Вот пример. Псалом 50, стих 3. «Помилуй меня, Боже, А, по великой милости Твоей, Б, и по множеству щедрот Твоих, опять Б, изгладь беззакония мои, А». Параллелизм придает еврейской поэзии ритм, основанный больше на потоке мысли, чем на регулярном стихотворном размере. Понимание параллелизма помогает в толковании. Если, например, две строки демонстрируют синонимический параллелизм, то одна строка может помочь объяснить другую. В Псалме 8, в 4 стихе говорится: «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Кто такой сын человеческий во второй строке стиха? Поскольку две строки построены по принципу синонимичного параллелизма, то сын человеческий во второй строке равнозначен человеку из первой строки. В этом стихе сын человеческий – это просто другой способ назвать человеческий род. Как нам толковать ветхозаветную поэзию? В частности, как истолковывать книгу «Псалтырь»?

Вот некоторые рекомендации, которые можно сделать. Первое. Помните о природе книги «Псалтырь». Псалтырь – это книга песен, предназначенных для восхваления Бога. Псалтырь – это сборник поэтических произведений, создававшихся на протяжении всей израильской истории. Порядок расположения псалмов в сборнике может не иметь значения. Псалмы по большей части были предназначены для пения во время поклонения. Псалмы, как и другие стихотворения, были написаны, чтобы выразить чувства поэта. Толкование любого псалма или отрывка из псалтыри должно учитывать эти факты. Во-вторых, отметьте историческую ситуацию псалма. На историческую ситуацию псалма часто указывает подзаголовок в его начале. Хотя эти заголовки и не богодухновенны, они древние и, скорее всего, дают достоверную информацию о происхождении псалма. Знание исторической ситуации псалмопевца во время написания им псалма поможет нам понять псалом и по достоинству оценить его. Третье. Постарайтесь понять ту ситуацию, в которой мог использоваться псалом. Согласно преданию, некоторые псалмы пелись, когда израильтяне совершали паломничество в Иерусалим. И если знать, как псалом изначально использовался в поклонении, представить, как его поют израильтяне в пути, в храме, дома или в синагоге, то тогда и сам псалом мы можем понять так, как понимали его первые читатели. Четвертое. Определите тип псалма. Ученые составили разные списки типов псалмов. Джон Уиллис относит псалмы к таким категориям: гимны, псалмы, провозглашающие Бога царем, общенародные благодарственные псалмы, личные благодарственные псалмы, общенародные плачи, личные плачи, покаянные псалмы и царские псалмы. Списки, подобные этому, не представляют большой ценности для толкователей. Каждому псалму, какой бы категории он ни принадлежал, нужно подходить индивидуально, и тем не менее стоит учитывать и классификацию псалмов. Пятый совет. Проанализируйте структуру псалма. Каждый псалом имеет структуру. Почти каждый псалом подразделяется на строфы, каждая из которых тем или иным образом связана с общей темой псалма. Определите эту тему, после чего посмотрите, как она выражается в разных его строфах. Эдди Клоер в своем комментарии к псалмам с 1 по 50 указывает, что тема 8 псалма «Как величественно имя Твое», и затем приводит следующую структуру псалма. 8 глава, 2 стих «Бог превыше всего». 3 стих «Бог и творение». Стихи с 4 по 6 «Бог и его забота о человеке». Стихи с 7 по 9 «Бог и правление человека». Стих 10 снова «Бог превыше всего». Шестой совет. Помните, что псалмы — это поэзия. Клайв Льюис писал: «Псалмы — это стихи, причем такие, которые пели вслух. Не трактаты, даже не проповеди, а стихи. Псалмы — это лирика. Если об этом не помнить, псалмов не поймешь. Увидишь в них то, чего в них нет, и проглядишь главное. Псалмы — это не законы, и даже вместе взятые они не составляют свода законов или систематической теологии. Хотя мы можем найти теологию истины о Боге в псалтире, нам нужно понимать, что эти песни были написаны не для того, чтобы дать своим читателям системное учение о Боге. Седьмое. Находите в псалмах поэтический язык. Поэты имели поэтический патент на использование образной речи. Фии Стюарт хорошо иллюстрирует необходимость осознания наличия образного языка в псалмах. Они пишут: «Например, кто из нас, поющих гимн Мартина Лютера «Бог нам прибежище и сила» на основе псалма 45 стиха 2, всерьез решит, что Бог — это в буквальном смысле некое неприступное крепостное сооружение или стена? Мы понимаем, что прибежище и сила — это образное описание Бога. И точно так же, когда псалмопевец говорит: «Вот, я в беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя», псалом 50, стих 7, он вряд ли пытался провести в жизнь учение, что зачатие греховно, и что все зачатия греховны, что его мать была грешницей, и оттого она забеременела, или что первородный грех переходит на еще нерожденных детей и тому подобное. Псалмопевец употребил гиперболу, намеренное преувеличение, чтобы ярко и убедительно выразить, что он грешник, и грешник давний.
читая какой-то псалом, смотрите, чтобы вам не извлечь из него то, что никогда в него не вкладывал поэт-песенник, вдохновленный свыше. Принцип восьмой. Внимательно обдумывайте проклинающие псалмы. Проклинающий псалом — это тот, в котором псалмопевец просит Бога проклясть или погубить других. Среди таких псалмов можно назвать 82-й псалом. Он называет врагов Израиля, а затем, в частности, говорит: «Да постыдятся и смутятся навеки, да посрамятся и погибнут». Псалом 82, стих 18. Псалом 136, написанный в период Вавилонского пленения, в 8 и 9 стихах говорит: «Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам, блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Проклинающие псалмы создают для христиан проблему. Как такие чувства могли быть включены в богодухновенное Писание? Почему благочестивые мужи позволяли себе подобные высказывания? Почему Бог оправдывал эти заявления, что Он, судя по всему, делал? Можно предложить несколько возможных решений проблем, связанных с проклинающими псалмами. Два представляются особенно хорошими. Во-первых, псалмы — это выражение чувства человека. Проклинающие псалмы дают точное описание того, что чувствовал псалмопевец и другие, без какого-либо намека на Божье одобрение этих чувств. Плохие чувства не обязательно греховны. Во-вторых, народ Израиля был Божьим народом, и их враги были Божьими врагами, и поэтому слова псалмопевца можно понимать как призыв к свершению правосудия, которое бы увидели язычники и познали, что нельзя безнаказанно бороться с Богом, притесняя его народ. Стих 19 псалма 82, который следует сразу после стиха, процитированного в качестве примера проклятия, похоже, указывает на то, что именно эту цель псалмопевец имел в виду, когда молился, чтобы враги Израиля посрамились и погибли. Псалмопевец добавляет: «И да познают, что ты, которого одного имя Господь, Всевышний над всей землей». 9. Ищите, чем ценен псалом для людей сегодня. Псалмы представляют для нас ценность и сегодня тем, что они иногда пророчествуют о Христе. Они могут содержать истины о Боге и о том, как Он работает с человеком. Их можно и следует использовать в богослужении. Например, Ефесянам 5:19, Колоссянам 3:16. И, наконец, они обращены к нашим сердцам. Во многих случаях чувства, выражаемые в них, знакомы людям всех веков. Читая псалом, мы, вероятнее всего, думаем: «Да, это же чувствую и я». Мы обретаем утешение, узнавая, что наши чувства разделяет Божий народ в каждом веке. В псалмах мы находим, как можно выразить свои чувства Богу и получить от Него утешение. Четыре ветхозаветные книги поэзии относят также к литературе мудрости. Это книга Иова, притчи, Экклесиаст и песнь песней Соломона. Литературу мудрости подразделяют на два типа. Оптимистическую, которая учит, что праведные всегда благоденствуют, книга притчей, и пессимистическую, которая сомневается в этом, книга Иов и книга Экклесиаста. Один источник говорит об этих двух типах литературы как о мудрости пословиц и поговорок и умозрительной мудрости. Песнь Соломона можно считать относящейся к третьему разделу внутри литературы мудрости – лирической мудрости. По-еврейски слово «мудрость» — это «хокма». В Ветхом Завете оно в той или иной форме встречается более 300 раз, причем более половины таких случаев приходится на книгу Иова, притчи и Экклесиаста. Некоторые другие слова служат синонимами. Какое определение можно дать мудрости? Авторы отвечают по-разному. Само слово «хокма», согласно словарю, означает «мудрость», «опытность», «проницательность». Хаббард говорит, что это по существу искусство успеха. Арчер рассуждает о людях, способных дать правильный ответ в критической ситуации. Можно посмотреть такие места Писания: Бытие 41:39 и 2 книга Царств, 14 глава, со 2 по 24 стихи. Фи и Стюарт утверждают: «Мудрость — это способность в каждой жизненной ситуации делать выбор в пользу благочестия». В Писаниях можно найти такие характеристики: «Мудрость от Бога», например, 3 Царств, 4 глава, с 29 по 34 стихи, Иов, 12 глава, стихи с 13 по 25, книга Исаии, 31:2, притчи 1:7, 2:6,
9 глава, 10 стих. Дальше. Не только израильтяне, но и другие народы также имели мудрецов и создавали литературу мудрости, о чем свидетельствует 3 книга царств, 5 глава, 7 стих, 10 глава, стихи с 1 по 9, а также с 23 по 25, книга Иова, 34 глава, 2 стих. В понятие мудрости входило знание светских, так сказать, вещей. Смотрите 3 книгу царств, 4 глава, 32 и 33 стихи. Практическое знание или мудрость, как и религиозное, проникающее в суть, все это было от Бога. Мудрость, тогда как и сейчас, была результатом опыта, наблюдательности и знания человеческой природы, и поэтому предполагала способность предугадывать возможный исход событий. Смотрите 3 книгу царств, 3 глава с 16 по 28 стихи. Мудрец и старец были почти синонимами, как мы видим из следующих мест Писания. Книга Иова 12.12, 15.10, 32.9 и Экклесиаст 4.13. Мудрость была по своей сути практической, умением, способностью, необходимыми для успеха. И поэтому слово «мудрость» применялось к тем, у кого были технические навыки, например, книга «Исход», 31 глава со 2 по 5 стихи, и воинские способности, Исаия 10.13. К царским советникам, 2 книга царств, 15.31 до 17.23, а также к тем, кто демонстрировал проницательность, дальновидность, даже поступая неправильно. Смотрите 2 книгу царств, 13 глава, 3 стих, 3 царств, 2.9. Очевидно, со временем в Иудее появились официальные должности мудрецов. Смотрите Иеремия 18.18. Мудрецы были и в других землях. Бытие 41.8, Даниила 2 глава, стихи с 12 по 14, а также с 21 по 27. В Израиле были также мудрые женщины. 2 книга царств, 14 глава 2 стих и 20 глава 16 стих. Мудрость — это еще не все, что требовалось, чтобы угодить Богу. Она не обязательно удерживала человека от греха. Читаем мы в 3 книге царств, 11 глава, 1 8 стихов. В идеале мудрость была тесно связана с праведностью. Притчи 1.7, 1.29 и 2 глава, 1 15 стихов. Мудрость, будучи практической, также занималась обсуждением самых главных вопросов всех времен, таких философских вопросов, как смысл жизни и причина страдания. Вот некоторые рекомендации, которые помогут нам в толковании литературы мудрости. Во-первых, помните, что книги мудрости написаны по большей части в поэтической форме и истолковывайте их как поэзию. Поскольку они написаны в поэтической форме, то следует ожидать, что они будут написаны с большой долей образного языка. Не следует рассчитывать найти там законы, которые якобы должны были исполнять первые читатели, а уж тем более читатели сегодняшние. Во-вторых, помните, что в этих книгах историческая ситуация для отдельных отрывков не так важна, как в других. Притчи — это собрание, которое составлялось столетиями, и поэтому невозможно какую-нибудь притчу или группу притч привязать к конкретной исторической обстановке. Кроме того, весть всех этих книг универсальна, что делает их при правильном истолковании подходящими для любого места и времени. В-третьих, помните, что истолковывать отрывок нужно в свете главной темы всей книги. Каждая из указанных 4 книг имеет свой главный замысел, свою тему. Давать отрывку в любой из этих 4 книг такое толкование, которое противоречило бы замыслу книги или не помогало бы его осуществлению, значит неправильно понимать ее. Давайте рассмотрим каждую книгу в отдельности. Книга Иова рассказывает о праведнике, который сильно пострадал. Он потерял все свое имущество, всю свою семью и здоровье. И когда он оплакивал себя, 3 друга, 3 мудреца пришли с востока, чтобы утешить его. И вот 4 мужчин пустились в рассуждение, что составляет как раз и большую часть этой книги. Они рассуждали о том, почему Иову выпало такое горе. Друзья утверждали, что он навлек на себя страдания из-за своих грехов. Позже к ним присоединился мужчина помоложе, который тоже обвинил Иова во грехе.
Иов же настаивал на том, что он не согрешил настолько, чтобы заслужить такое наказание. Он был невинным страдальцем, что его друзья решительно отвергали. К концу истории Иову явился Бог, чтобы задать ему вопросы, вопросы, на которые Иов не смог ответить. Бог сказал, что Иов говорил о нем истину, тогда как другие в своих рассуждениях ошибались, и вновь благословил Иова. Идея всей истории ясна. Она о том, почему праведные страдают. Один ответ, четко выраженный, состоит в том, что страдание не всегда является результатом греха. Праведные могут страдать и страдают так же, как и виновные. Почему? Единственный ответ, который дает книга, потому что Бог позволяет случаться страданиям, а люди не всегда могут знать, что на уме у Бога. Хотя из книги Иова можно узнать важные истины о Боге и страдании, толковать любой ее отрывок нужно предельно осторожно. Многое из того, что говорят в книге друзья Иова, не соответствует истине, а Иов позже сожалел как минимум о части того, что он говорил. Рассуждение в книге Иова — это богодухновенная запись разговора между невдохновенными людьми, которые часто ошибались, и поэтому непозволительно брать какой-либо отрывок из книги и видеть в нем для себя повеление, обязательное к исполнению, или же полагать, что он содержит истину. Каждый отрывок нужно толковать в свете замысла всей книги. Книга притчей — это книга мудрых изречений, цель которых — помочь людям добиться успеха во всех аспектах жизни — личном, социальном, экономическом и религиозном. Однако притча есть притча — это пословица, меткое образное изречение, обобщающее различные явления жизни и имеющее обычно назидательный смысл. Пословица утверждает то, что обычно, но не всегда, истинно. Изречения в книге притчи содержат хорошие советы, но они не дают стопроцентной гарантии успеха. Можно ли как-нибудь продемонстрировать этот факт, исходя из самой книги притчей? Рассмотрим притчи 26 главу 4 и 5 стихи. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Что Библия в этом отрывке противоречит сама себе? Она говорит одновременно и «не отвечай глупому», и «отвечай глупому». Так что же выбрать? Это зависит от обстоятельств. Иногда лучше ответить глупому, а иногда лучше не отвечать. Эти два изречения, давая предположительно противоречивый ответ, иллюстрируют тот факт, что сказанное в книге притчи нельзя рассматривать как абсолютные богодухновенные законы. Следующие интерпретационные рекомендации, заимствованные у Фи и Стюарта, могут быть полезны при толковании книги притчей. Первое. Притчи — это не правовые гарантии от Бога. Притчи указывают мудрый подход к определенным избранным практическим целям, но делают это в такой форме, которую нельзя воспринимать как божественную гарантию успеха. Конкретные благословения, упоминаемые в притчах, вероятны, если человек изберет предлагаемый мудрый образ действий, но притчи нигде не учат автоматическому успеху. Во-вторых, притчи нужно читать не по отдельности, а в совокупности, как собрание. Каждая притча должна уравновешиваться другими и пониматься в сравнении с остальными писаниями. В-третьих, притчи сформулированы так, чтобы их было легко запомнить, а не с целью теоретической точности. Ни одна притча не является полным изложением истины. Ни одна притча не сформулирована настолько идеально, чтобы выражать безрассудное требование применимости к любой ситуации в любое время. В-четвертых, некоторые притчи, чтобы их понять, нужно перевести. Довольно много притч выражают свои истины в соответствии с обычаями и установлениями, которые больше не существуют, хотя для ветхозаветных израильтян они были общепринятыми. Если не посмотреть на эти притчи под углом зрения их истинных современных эквивалентов, то есть если не постараться, так сказать, перевести их в обычаи и установления, которые существуют сегодня, то их смысл может показаться устаревшим или вовсе для нас потерянным. «Экклесиаст» — это книга о смысле жизни. Ее цель — показать суету, то есть тщетность и бессмысленность всего, ради чего люди трудятся и о чем переживают в повседневной жизни. Это очень негативная, пессимистичная книга, направленная на то, чтобы вызвать у читателя мысль
Зачем все это надо? Жизнь не имеет смысла. После чего идет вывод, к которому вела вся книга. Экклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стихи. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Каждый стих в этой книге должен толковаться с учетом ее общего замысла, вырывать отрывок из книги и применять его, будто он содержит Божье окончательное слово по любой теме, значит толковать его превратно. «Песнь песней Соломона» содержит прекрасную лирику о романтической, эротической любви. Поскольку она так откровенно говорит о любви между мужчиной и женщиной, религиозные люди, сначала иудеи, а потом и христиане, испытывают трудность в ее толковании. Не желая признавать, что богодухновенная книга может касаться такой темы, они постарались одухотворить ее, превратив в аллегорию, которая в иудейском контексте говорит о Божьей любви к Израилю, а в христианском символизирует любовь Христа к своей церкви. Хотя Библия действительно сравнивает отношения между Христом и церковью с отношениями между мужем и женой, ничто в самой книге не указывает на то, что «Песнь песней Соломона» написана так, что толковать ее надо аллегорически. Возможны и другие толкования. Согласно одному, которое представляется наиболее здравым, эту книгу следует воспринимать так, как есть, взяв за основу более буквальный и лежащий на поверхности смысл. Ее цель – показать красоту и святость брачно-любовных отношений, которые Бог определил для человечества. Толковать стихи таким образом, что они будут противоречить этому замыслу, значит толковать их неправильно. Если на притчи нельзя смотреть как на богодухновенные законы, и если нельзя думать, что каждое слово в книгах Иова и Экклесиаста можно воспринимать как божественную истину, если «Песнь песней Соломона» просто рассказывает о романтической любви, то какое отношение эти книги имеют к нам? Если мы не можем просто взять любой отрывок из одной из этих книг и процитировать его как Божье слово, чтобы поставить точку в диспуте, то как эти книги могут вообще представлять какую-либо ценность? Если мы извлечем из этих вдохновенных книг мудрости тот смысл, который Бог вложил в них, то получим от них огромную пользу. Мы можем узнать из книги Иова, что праведники могут страдать, и что, страдая, они все равно должны прославлять Бога и оставаться верными Ему, читаем мы в книге Иова 1 глава 21 и 22 стихи. Из книги притчей практические указания, которые помогут нам преуспеть в отношениях с Богом и людьми. Из книги Экклесиаста, что настоящий смысл жизни заключается в словах «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай» Экклесиаст 12.13. Из книги «Песнь песней Соломона», что сексуальные отношения между мужчиной и женщиной в браке – это дар Божий, и что они несут печать Его одобрения. Усваивая эти ценные уроки, мы обретаем ту мудрость, которую Бог хотел, чтобы мы извлекли из Его Слова. Возможно, ценность этих четырех книг мудрости состоит в том, что они посвящены четырем моментам, которые имеют самое большое значение для людей сегодня. Это страдание, книга Иова, успех, книга притчей, смысл, Экклесиаст, и сексуальность, книга песен песней Соломона.

0: Сколько раз мы слышали, что жизнь полосатая. И черную полосу невзгод обязательно сменит белая полоса радости. Но иногда бывает, что неприятности так затягиваются, что теряется уверенность когда-нибудь вступить на светлую полосу. Надежда на лучшее, вера в неизменную победу добра постепенно тает. И мы уже готовы отречься, отступиться от наших убеждений. Библия говорит:
1: накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит. Итак, познай и размысли, ак худо и горько то, что ты оставил Господа, Бога твоего, и страха моего нет в тебе.
0: Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред тобой.
1: Верно слово: если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречемся, и он отречется от нас. Если мы не верны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может.
0: Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: познал Господь своих. И да отступит тот неправды всякий, исповедующий имя Господа.
1: Не изнеможет слово у Бога, а мне не в мочь. Звезды смотрят сурово с неба в души моей ночь. Как случилось такое, что перестал я взывать? Небо висит голубое, льется кругом благодать. Вглядись же смелее, воспряни, заговорит душа, звездных отпив сияний, сумерки сокруша. Все нам возможно в Боге, слово плоть обретет. Смотри, прочертилась дорога, звездой видно к счастью полет.

0: Вайт в своих комментариях к Библии писал: «Люди в этом мире переживают различные трудности. Горечь и разочарование угнетают каждую душу. Но если рядом с вами есть друг, он укрепит и поддержит вас. Он защитит от вражеских стрел, направленных против вас. К сожалению, найти друзей даже среди христиан не так легко. В часы искушения, тяжелого переживания сочувствие верного друга трудно переоценить. Сатана в такие минуты посылает своих агентов, ищущих нашего падения. Но истинные друзья укрепляют своим советом надежду и поддерживают веру, так необходимую для угнетенной души. Такая помощь дороже всех сокровищ». Надеемся, что именно такую помощь вам окажет проповедь доктора Билли Грэма. Послушайте, пожалуйста, ее перевод на русский язык.
1: Библия учит, что человек безнадежно испорчен грехом. Как ни работай над собой, как ни трудись, не станешь ни лучше, ни добрее. Изменить нас может лишь Бог, наш Создатель. Когда мы обращаемся к Иисусу Христу, в нас происходят удивительные перемены. В Библии сказано: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Что же с нами происходит? В Библии сказано, что, уверовав во Христа, мы становимся духовно возрожденными или рожденными свыше. Рождение духовное подобно рождению физическому, только рождение свыше – это рождение от семени нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Рождение свыше дается человеку Святым Духом. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, сказано в Библии. И все же феномен рождения свыше понять до конца невозможно. Оно не исходит свыше от Бога, по Его милости к нам, а это великая тайна. Рождение свыше дается нам раз и навсегда. С него начинается наше духовное обновление. Из мертвых мы становимся живыми, из грешников превращаемся в новое творение. Рано или поздно рождение свыше проявляет себя в стремлении жить благочестиво. Так начинается святая вечная жизнь. Вы стали новым творением, наследником Царства Божия. Не стоит думать, однако, что все совершится само собой. Нам дана заповедь: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим, обещал нам Бог. Вера наша тоже дар Божий. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, говорит Писание. Бог дает нам все, чтобы мы могли уверовать, но право выбора, ответить на призыв Святого Духа или уклониться от него, Он оставляет за нами. Как происходит духовное рождение? Дух возрождает человека через богодухновенное Святое Слово. Проникая в человека, Дух Божий дает ему новую, вечную жизнь. Новая жизнь, приобретенное духовное начало, не передается по наследству. Обретает его лишь тот, кто лично обращается ко Христу. Кто-то, может быть, думает, что человека возрождают духовно добрые дела. Но Библия учит, что Христос спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по милости своей, банею возрождения и обновления Святым Духом. А кто-то считает, что путь к духовному возрождению лежит через самоусовершенствование. Стремясь к нему, люди перепробовали десятки разных рецептов, но в Библии сказано, что проблема человека не в том, что он чего-то умеет или не умеет, а в том, что совесть наша обременена грехами и праведность наша, как запачканная одежда. Есть люди, которые ищут спасения в подражании Христу. Задумывались ли они когда-нибудь, кому и чему они подражают? Христос был послан Богом, чтобы принести непорочную жертву и искупить нас от греха, и Он выполнил свою миссию. Чего же хотим мы, грешники, мертвые по своим преступлениям? Если мы что и можем сделать, так это покаяться. Тогда Дух Святой возродит нас к новой жизни. Как родиться свыше? Во-первых, нужно осознать, что ты грешник. В Библии сказано: «Нет праведного ни одного. Дела наши шли вразрез с Божьими заповедями, и по закону мы заслуживаем суда и смерти». Поэтому нужно покаяться перед Богом в своих грехах. Покаяться – значит измениться. Покаявшись, мы должны оставить греховную жизнь, начать жить по замыслу Божьему. Во-вторых, нужно понять, что Бог любит тебя. Ради тебя Он послал Сына Своего умереть на кресте. Смерти заслуживали мы, но вместо нас ее принял Христос. Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных. Бог любит каждого из нас, несмотря на то, что мы грешники. И в-третьих, нужно верить в свою жизнь Иисусу Христу. В Библии сказано, что спасение – это дар. Бог все сделал для нашего спасения. Он-то дал нам свой дар, а мы? Примем ли мы дар Божий? Если вы хотите принять дар Божий, если хотите обрести рождение свыше, просто скажите в молитве покаяния Богу: «Господи, я осознаю, что я грешник, и раскаиваюсь. Я верю, что Ты умер на кресте, спасая меня. Я готов служить Тебе. Я доверяю Тебе свою жизнь. Я прошу вас, сделайте это сейчас, не откладывайте. Вас ждут удивительные перемены».
2: Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, пишите нам, пожалуйста, по адресу 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Повторяю адрес: 119-048, Москва, Возрождение, передача «Час решения». Всего вам самого доброго!
3: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
4: В эфире радио «На пути».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Здравствуйте, милые наши друзья! Малых, больших всех зовем сюда. Мы приглашаем Христа прославлять. С нами всем вам не придется скучать.

0: Падают, падают листья в парках, лесах и садах. Дней уже мало лучистых, значит, день жатвы настал. Ждем все Христа, Его жатву, с верой и трепетом ждем. Спелых колосьев охапку из детских сердец соберем. Слава Тебе, наш Спаситель, слава за Твой урожай. Молим Тебя, наш Учитель, детям Твоим помогай.
1: Дорогие ребята, вы, наверное, догадались уже, о чем пойдет речь сегодня в нашей передаче. Сегодня мы поговорим с вами о празднике, который называется праздником жатвы. Что вы могли бы сказать об этом празднике? Как его празднуют?
2: В этот день в церковь приносят всякие фрукты и овощи,
3: а также молятся и благодарят Бога за все, что Он нам дал.
1: Совершенно верно. Праздник жатвы мы празднуем в октябре месяце. За день до этого праздника христиане приносят в церковь всевозможные фрукты, овощи, хлеб и наряжают ими церковь. А на следующий день празднуется праздник жатвы. В этот день мы молимся и благодарим Бога за все эти чудные плоды, которые Он даровал нам. Но это совсем не значит, что мы только в этот день должны благодарить Господа. Библия учит нас постоянно, всю нашу жизнь, за все благодарить.

0: А знаете, ребята, что этот праздник был выдуман не людьми, а сам Бог повелел праздновать его? В Старом Завете, книге Исход, в 23 главе, в 16 стихе, Бог дает такое повеление. Давайте с вами прочитаем об этом.
1: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою».
0: А также прочитаем и 19 стих из этой же главы.
1: «Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего».
0: Жатва или время жатвы в Палестине обыкновенно продолжалось с Пасхи до Пятидесятницы, после которой в октябре следовало собирание плодов с фруктовых деревьев и виноградных лоз. Время жатвы всегда было временем общей радости и веселья, которые проявлялись в добрых пожеланиях и благословениях.

0: Как мы уже с вами слышали, праздник жатвы связан с плодами. Под плодами здесь подразумеваются не только фрукты, овощи, но также и плоды, которые приносит человек для Господа. Первый плод мы приносим тогда, когда даем свое сердце Иисусу, то есть плод покаяния. Но плоды бывают не только хорошие, но и плохие. Об этом нам говорит Библия. В послании к Галатам, в 6 главе, в 7 стихе написано:
1: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет».
0: Это значит, что если мы посеяли добро, то добро и пожнем. А если зло, то получим зло. Как мы сеем, зависит от нас с вами. Также во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в 6 и 7 стихах, апостол Павел говорит:
1: «При сём скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут».
2: А что это за плоды?
0: Это люди, которые через наше свидетельство, проповедь, молитвы пришли к Господу. Но при этом нельзя забывать, что всем этим руководит Господь. В Библии Иисус рассказывает притчу о сеятеле. Ее вы можете прочитать, если возьмете, например, Евангелие от Луки и прочитаете 8 и 9 главу. А сейчас давайте послушаем стихотворение, в котором также говорится о сеятеле.
1: Шел сеятель с зернами в поле и сеял, а ветер повсюду те зерна развеял. Одни при дороге упали, порой их топчет прохожий небрежной ногой. И птиц из окрестных степей налетая, на них нападает голодная стая. Другие на камень бесплодно легли, и вскоре без влаги и корня зашли. Но в пламенный полдень дневное светило пылинку палящим лучом иссушило. Средь тернии опало иное зерно, и в тернии диком засохло оно. Напрасно шел дождь, и с прохладной росою один за другим проходят года. От зерен тех нет и не будет плода. Но в добрую землю упавшее семя, как жатвы настанет урочное время, готовя стократный умноженный плод, высоко и быстро и сильно растет, и блещет.

0: Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
1: Отсюда нам становится ясно, что плоды для Господа мы сможем принести только тогда, если в нас пребывает Иисус, если Он живет в нашем сердце и руководит нами.

0: Хочу сегодня привести вам в пример свидетельство одного брата. Он пишет:
1: когда мне было 10 лет, я провел один месяц летних каникул у моей тетушки. Она жила в деревне с тех пор, как была освобождена из заключения. Тетя мне казалась такой старой, что могла бы быть моей бабушкой. Она болела и ходила всегда сгорбленная. Взрослые говорили, что это от многих лет, проведенных ею в тюрьме. Они говорили, что сидела она за веру в Бога. Но старой она казалась, если не заглядывать ей в глаза. Глаза ее были такие лучистые, сияющие, что за ними был виден целый мир. Мир, которого я не знал. К сожалению, задумался об этом только к концу каникул. Это было в один из последних вечеров. Темнота на юге наступает очень быстро. Как только солнце скрывается за горами, наступает ночь. Мы с тетей сидели на веранде, увитой виноградными лозами, и наблюдали закат солнца. Я опять обратил внимание на ее глаза. «Тетя, ты совсем не такая, как вся наша родня. Ты такая счастливая, такая умиротворенная. В тебе столько жизни. Что это? Что делает тебя такой?» – спросил я ее.
2: «Знаешь, Леня»,
1: – заговорила тетя после долгого молчания,
2: – «я такая же, как и все наши родные. Но я верю в Иисуса Христа. Это Он живет во мне. Посмотри на эти груди.

0: власти винограда. Ты обратил внимание, как они выросли за месяц? Они растут и растут, получая сок от лозы. Так и с нами. Христос сказал, что и мы можем приносить добрые плоды, только если будем пребывать в Нем, а Он в нас. Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.
1: Эту беседу с тетей я вспомнил много лет спустя, когда стал уже взрослым. Тетя моя давно уже у своего Господа, которого она так любила, и который давал ей живую силу, преобразившую ее и изменившую мою жизнь, жизнь моих родителей, брата и сестер. Вся наша семья – плод виноградной лозы моей тети.

Плоды для Господа могут приносить не только взрослые, но также и дети. Всех своих детей Господь наделил дарами, и Он хочет, чтобы мы их использовали, прославляя при этом Бога. Неважно, поем ли мы, рассказываем стихи или свидетельствуем, главное, чтобы мы это делали от чистого сердца, и семечко, посеянное нами, Господь обязательно вырастет. Я среди Господней нивы самый малый колосок, неперистый, некрасивый и на стебле невысок. Но от бурного ненастья, зернышко любви храня, с верой будущее счастье ожидаю жатвы дня.

0: Программу подготовила Лариса Граф. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для нашего совместного рассуждения я прочитаю из Библии, из Нового Завета, из Евангелия от Луки, из 18 главы, 1-7 стих. Здесь записаны такие слова. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Однажды Иисус Христос вместе со Своими учениками сел в лодку и переправился на другую сторону Геннесарецкого озера. И едва лодка прикоснулась к берегу, едва они вышли на сушу, как их окружила огромная толпа людей, которые давно уже собрались вместе и ожидали их. Как только Иисус Христос вместе со Своими учениками вышел на берег, люди окружили их со всех сторон плотным кольцом. Христос сел и начал учить, начал проповедовать Евангелие Царствия. Но вот через эту толпу пробирается один человек по имени Иаир, один из начальников синагоги, человек высокопоставленный и именитый, у которого была одна единственная дочь лет 12, и та находилась в болезни, и не просто в болезни, а при смерти. Он подбежал к Иисусу Христу, пал к ногам Его и умолял Его войти к Нему в дом, говоря: «Дочь моя умирает. Приди, возложи руки свои на нее, чтобы она исцелилась от болезни своей и была жива». И Христос встал и в окружении толпы людей, в окружении Своих учеников последовал за Ним. Когда же шли они и уже подошли близко к дому Иаира, Господь внезапно остановился. Он посмотрел вокруг и спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» Люди в недоумении расступились в разные стороны. А ученики, разведя руками, сказали: «Учитель, народ со всех сторон теснит тебя, а ты говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он сказал: «Нет, прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Тогда выбегает к нему женщина и падает к его ногам и рассказывает ему о себе и о своей болезни, о том, как она исцелилась. Она рассказывает ему о том, что на протяжении 12 лет она страдала кровотечением. Она была богатой и потратила все свое имение на врачей в надежде получить исцеление. Она обращалась к разным врачам. Она проходила через разные методы лечения, но ничего не помогало, и пришла еще в худшее состояние. Действительно, она пришла в очень ужасное состояние, потому что раньше она была богатой и больной, а теперь она еще больная и бедная. Более того, она стала нечистой, потому что по еврейским законам эта болезнь относила ее к разряду нечистых. А это значит, что она не должна была появляться среди людей. Она должна была кричать издалека: «Нечист, нечист», чтобы никто не подошел к ней. И если бы люди узнали, что она сейчас находится среди них, будучи нечистой, то по обычаям, по закону, они должны были убить ее, побив камнями. Поэтому она даже не могла заявить о своей нужде. И она сказала в сердце своем: «Я только прикоснусь к краю одежды его». И когда она это сделала, то почувствовала, что болезнь ее оставила ее, и она исцелилась. Господь внимательно выслушал ее рассказ и потом говорит ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, так как они были недалеко от дома Иаира, приходят несколько человек и говорят: «Иаир, не утруждай учителя, потому что дочь твоя умерла». Эти слова словно нож вонзились в сердце отца, ведь у него была одна единственная дочь, и он надеялся, что Христос исцелит ее. Я думаю, что в его сознании проскользнула мысль, что если бы Христос не остановился, если бы Он не начал выяснять, кто прикоснулся к Нему,
Если бы он не начал выслушивать рассказы, истории этой женщины, ну исцелилась так исцелилась, какая разница, ведь нет времени, каждая секунда на счету, надо было быстро продвигаться для того, чтобы успеть. Если бы Христос не остановился, если бы Христос не замедлил, то не умерла бы дочь его. А теперь уже все кончено, теперь уже все поздно. Почти год спустя Христос с учениками своими находились в окрестности Иорданской долины. Это было то место, где когда-то Христос принимал крещение от Иоанна Крестителя. И вот приходит к ним человек. Они спрятались от людей для того, чтобы провести время наедине с учениками. Христу очень важно было научить учеников, будущих апостолов, для того, чтобы они несли Евангелие по всему миру. И так как постоянно их окружали люди, у него не было много таких возможностей. Но вот они спрятались от людей в этом тихом, укромном месте. А этот человек каким-то образом разыскал их. Он пришел, потому что был послан сестрами Марфой и Марией. И, обратившись к Иисусу Христу, сказал: «Лазарь, тот, которого ты любишь, болен. Приди и исцели его». И Христос встал и пошел, но только два дня спустя. И когда вошли они в Вифанию, вышли к ним навстречу сестры Лазаря, Марфа и Мария, и со слезами на глазах сказали, что уже поздно, потому что брат их умер. И сначала Марфа, а затем Мария произнесли одни и те же слова: «Если бы ты был здесь». Другими словами, если бы ты пришел тогда, когда мы послали за тобой, если бы ты не замедлил, если бы ты не пришел два дня спустя, то не умер бы брат наш. Я думаю, что они ждали Христа с нетерпением. Я уверен, что они выглядывали его в окна, выходили на окраину селения, вглядываясь в горизонт, не идет ли Христос. Я думаю, что до последнего мгновения они ждали, что Христос успеет, что их брат не умрет. Но вот все уже кончено. Теперь уже все поздно, потому что брат их умер. Вот, дорогие друзья, две истории. И на первый взгляд это совершенно разные истории, потому что они происходили в разное время. Они происходили в разных местах. И они происходили с разными людьми. На первый взгляд, ничего между ними общего. Но если посмотреть более внимательно, то мы обнаружим, что между этими двумя историями есть очень много общего. Как в одной истории, так и в другой люди пришли к Иисусу Христу. Они пришли к Нему с просьбой, и они просили не за себя, а за родных и близких им людей. И как в первом случае, так и во втором, те, за которых просили, умерли. Потому что как в первом случае, так и во втором, Христос замедлил. Но, дорогие, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на одну сторону сходства. Как в первой истории, так и во второй, люди пришли к Иисусу Христу, но пришли со своими планами, со своими программами, со своими человеческими надеждами. Мы видим, что Иаир обратился к Иисусу Христу со своими планами, со своими человеческими надеждами и программами. Он сказал, чтобы Христос встал и немедленно пошел к его дому. В его планы не входило, что Христос остановится, что он начнет разговаривать с женщиной, начнет расспрашивать, кто прикоснулся к нему. В его планы не входило, что Христос замедлит. Его планы входило, что Он придет в дом, исцелит дочь его. Он совершенно не был готов к тому, что она умрет. Иаир даже дает Иисусу Христу некоторые практические рекомендации. Он говорит ему, как он может исцелить его дочь. Написано, он сказал Иисусу Христу: «Возложи руки свои на нее». Как будто Господь не знает, что ему надо делать. Точно так же сестры Лазаря. Они имели свои планы, свои надежды, свою программу. Они послали человека,
Они разыскали, где Христос находится, хотя нелегко было разыскать Его. Они послали к Нему этого посла для того, чтобы тот объяснил Иисусу Христу, что Лазарь болен. Сестры не просто сказали Ему, что Лазарь болен, а тот, которого ты любишь. Они как бы уточнили, напомнили Ему, что это не просто один из людей, но это Его друг, тот, которого Он любит, для того, чтобы Он не откладывал, чтобы Христос немедленно встал и пошел, и пришел в их дом, и исцелил их брата. В их планы не входило, что Христос замедлит, что Он придет 2 дня спустя. В их планы не входило, что их брат умрет, что они похоронят его. Они совершенно не планировали похороны. Это не входило в их программу. Но мы видим, что Господь замедлил. И из-за того, что Он замедлил, умерла девочка. Из-за того, что Он замедлил, умер Лазарь. Вместе со смертью девочки умерли все планы, все человеческие надежды, все ожидания ее отца Иаира. И вместе со смертью Лазаря умерли все планы, все человеческие надежды и ожидания любящих его сестер Марфы и Марии. Возникает вопрос: почему замедлил Христос? Оказывается, Христос для того и замедлил, чтобы со смертью девочки умерли все человеческие планы, все человеческие надежды, все человеческие ожидания ее отца Иаира. Потому Христос и замедлил, чтобы вместе со смертью Лазаря умерли все человеческие планы, все человеческие надежды, все человеческие ожидания его сестер Марфы и Марии. Христос замедлил для того, чтобы все окружающие люди могли бы увидеть, что Он не просто исцелитель, что Он не просто врач, что Он не просто какой-то экстрасенс, что Он не просто человек, обладающий способностью удалять болезни, но что Он есть победитель смерти, что Он есть воскресение и жизнь. Именно так Он и сказал Марии: «Я есть воскресение и жизнь». Христос замедлил для того, чтобы затем войти в дом Иаира и сказать мертвой девочке «Талифа куми», что в переводе означает «девица, тебе говорю, встань», и возвратить ее к своим родителям. Христос замедлил для того, чтобы затем подойти к гробнице, в которой лежал Лазарь, тело которого уже разлагалось, как написано, уже смердело, и сказал бы: «Лазарь, выйди вон», и возвратить его назад к жизни, возвратить его назад к его сестрам, для того, чтобы через все это люди увидели бы, что он не просто человек, но что он является Богом, Творцом Вселенной, который имеет власть над смертью, который силен воскрешать мертвых, для которого нет ничего невозможного, потому что Он есть воскресение и жизнь. Как Он однажды сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть хлеб жизни. Кто жаждет, иди ко Мне и пей воду жизни. Кто будет пить воду сию, тот возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды живой, текущей в жизнь вечную». Точно так же, дорогие друзья, в нашей жизни мы очень часто обращаемся к Богу в молитвах наших. Мы приходим к Нему с нашими просьбами, с нашими трудностями, переживаниями. Но очень часто мы приходим к Нему с нашими планами, с нашими программами, с нашими проектами. Мы рассказываем Богу, что нам надо. Мы рассказываем Ему, когда Он должен это сделать. И на всякий случай даже даем Ему ценные советы, как Он может это сделать, в случае, если Он не знает. Вы знаете, Богу не надо наши советы. Ему не нужны наши указания. Он не нуждается в наших планах. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему с нашей нуждой. Но из-за того, что мы приходим с нашими планами, Он иногда вынужден медлить. Представьте себе человека, который решил построить дом.
и не имея никаких понятий в области архитектуры, он сам составил проект своего будущего дома и отправил архитектору на утверждение. А архитектор никак не реагирует. Человек продолжает слать ему другие копии своего проекта. А архитектор никак не реагирует. И человек возмущается. Почему он не утверждает его проект? А на самом деле ему надо приехать к архитектору и не со своим проектом, а со своей нуждой. И попросить, чтобы ему составили проект. И тогда не будет проблем в его утверждении. Вот точно так же и к Богу. Мы часто приходим со своими проектами и желаем, чтобы Он только поставил свою резолюцию, чтобы Он утвердил этот проект и выполнил так, как мы его составили. А Бог вынужден медлить. Он медлит и ждет, когда умрут наши человеческие надежды, когда умрут наши планы, когда умрут наши желания, и когда мы придем к Нему не со своим проектом, а со своей нуждой, и скажем: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Дорогие, мы имеем великую привилегию в том, что Сам Бог, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, является нашим Небесным Отцом. И Он хочет, чтобы мы возложили на Него все заботы наши, все переживания наши, все нужды наши. Он так и говорит: «Все заботы ваши возложите на Меня». Господь желает, чтобы мы полностью доверяли Ему, чтобы мы полностью уповали на Него, чтобы мы вручили себя в Его руки, чтобы мы доверяли Ему так, как доверяют своим родителям малые дети. Однажды Иисус Христос взял ребенка, поставил его перед своими учениками и сказал, что если не умолитесь и не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Дорогие, сегодня Господь обращается к каждому из нас. Он желает, чтобы мы возложили на Него свои заботы. Он желает, чтобы мы искали Его воли, чтобы мы приходили не со своими планами, а со своей нуждой. Вы знаете, я вспоминаю, когда моя дочь была маленькой, то я любил брать ее на руки и подбрасывать высоко вверх. И вот она летела и смеялась. Я ловил ее и опять подбрасывал еще выше, и она смеялась еще больше. И я подумал, насколько этот ребенок доверяет своему отцу. Вот если бы взять кого-то из нас и подбросить вверх на высоту 6-7 величин нашего роста, потому что именно так я подбрасывал ее. Но в нашем случае это будет где-то до 4-го этажа, и мы бы летели бы и смеялись бы. Конечно же, нет. Наше сердце было бы переполнено страхом. Я думаю, нам было бы не до смеха. А дети могут смеяться, потому что они доверяют своим родителям, потому что они знают, что папа не уронит, потому что они знают, что летят в надежные руки. И вот Господь желает, чтобы именно так мы доверяли Ему все наши трудности, все наши проблемы, все наши переживания. Но как мы доверяем? Мы иногда просим у Бога что-либо, совершенно не задумываясь о том, а соответствует ли это Его воле. Если мы так делаем, то это недоверие Господу. Иногда человек может просить Бога и говорить: «Господи, пусть будет так, как Ты хочешь». Но по молитве видно, что просящий настаивает на своем, так как он хочет, и это также недоверие Господу. Мы можем говорить Богу: «Я готов принять от Тебя любой ответ», но когда получаем отрицательный результат, в наше сердце вкрадывается уныние, вкрадывается недовольство. Это также недоверие Господу. Потому что ответ на наши молитвы может быть троичен, как светофор: красный, желтый и зеленый. Красный – это нет. Вы знаете, слово «нет» – это тоже ответ. Иногда Господь отвечает на наши молитвы словом «нет», потому что мы иногда просим то, что хуже для нас. Мы можем не знать этого, мы можем не подозревать об этом, но Бог лучше знает, что лучше для нас. И иногда Он не отвечает на наши молитвы для нашего же блага. Поэтому «нет» — это тоже ответ, красный цвет. Затем идет зеленый цвет — это «да». Тогда, когда Бог отвечает на нашу нужду так, как мы просим. А также может быть желтый цвет —
«подожди», тогда, когда он медлит. И если он медлит, он знает, почему он это делает. И наша задача – уповать на него, надеяться на него и ждать. Мы живем в очень тревожном мире и в очень тревожное время. Нас порой преследуют трудности, скорби, переживания, которые способны угнетать нашу нервную систему. Вы посмотрите, сколько людей, даже верующих людей, детей Божьих, страдают различными болезнями на нервной почве, только лишь потому, что они не научились доверять Богу и возлагать свои нужды, проблемы и переживания на Него. Возлагать в том смысле, чтобы возложил и успокоился. Если человек возложил свою нужду на Господа, а внутри неспокоен, то это указывает на то, что он ее не возложил, она осталась в нем. Возложить – это значит переложить, взять и отдать. И Господь желает, чтобы мы отдали Ему свои нужды. Господь хочет избавить нас от различных волнений, стрессов, эмоциональных перегрузок, депрессий. Он желает, чтобы наше сердце было наполнено миром и покоем. В Библии написано: «Бог будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Сколько молитв остается неотвеченных, не потому, что Господь не хочет или не может ответить на них, а потому, что мы не можем оторвать от себя свою проблему и возложить ее на Господа. А как часто Господу приходится медлить в ожидании, когда мы будем приходить к Нему не со своими планами, проектами, надеждами, а со своей нуждой. Когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, то Его сердце было переполнено скорбью. Он говорил: «Душа моя скорбит смертельно, доминует меня чаша сия». Господь выразил свое естественное желание, чтобы чаша скорбей, чтобы чаша смерти, а особенно чаша разделения с Богом, миновала Его. Но дальше Он говорит: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Точно так же Господь желает, чтобы мы с вами искали Его волю, чтобы нашим желанием было исполнение Его воли, потому что Он, как никто, знает нас и знает, что лучше для нас. И даже если Он медлит, Он знает, почему и для чего Он это делает. Дорогие друзья, я хочу призвать всех вас, чтобы вы доверились Богу, чтобы вы возложили на Него все заботы ваши, все трудности, переживания ваши, потому что Он любит вас и потому что Он, как написано, печется о вас. А если среди нас есть те, которые еще не обратились к Богу, то сегодня еще время благоприятное, сегодня еще день спасения, завтрашний день не находится в вашей власти. Никто не знает, сколько ему осталось жить. Может быть, еще 40 лет, а может быть, еще 40 секунд. Поэтому пока еще сердце бьется в вашей груди, пока месть еще звучит призыв, обратитесь к Богу. Господь, который любит вас, говорит, что вот сегодня я предлагаю тебе жизнь и добро, смерть и зло. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Поэтому обратитесь к Богу, примите Иисуса Христа в свое сердце, и Он никогда не замедлит, потому что на молитву покаяния Бог никогда не медлит, но Он отвечает сразу же, и написано: «Приходящего ко Мне, Бог говорит, не изгоню вон». Сказано: «Ищите и найдете, стучите и отворят вам, просите и получите, ибо всякий просящий получает, и стучащему отворят, и ищущий находит». Поэтому обратитесь к Богу, примите Его в свое сердце, и Господь подарит вам новую жизнь. Он подарит вам жизнь вечную, Он подарит вам жизнь с избытком, потому что Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком».

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: В сегодняшней передаче «Пес-дружок» расскажет о способности животных предсказывать землетрясения.
3: А потом вы услышите о птицах, разбирающихся в астрономии.

0: Здравствуйте, ребята.
1: А, дружок.
2: Здравствуй, дружок.
1: Привет, как поживаешь?
0: Хорошо, поживаю.
2: Дружок, ты мог бы рассказать сегодня нам и нашим слушателям что-нибудь интересное из твоей собачьей жизни?
0: Что-нибудь интересное? О нас, собаках, и о нашей собачьей жизни почти все знают.
1: Нет, не все все-таки все знают.
0: Не все все-таки все? Ну ладно, знаете ли вы, что собаки могут предсказывать землетрясения?
2: Нет.
1: Нет, не знаем.
2: А что, ты действительно можешь заранее предсказать землетрясение?
0: Не только я, а вообще все собаки.
1: Как же это у вас получается?
0: А вот как. Дело в том, что задолго перед началом землетрясения под землей что-то неладное происходит, и мы, собаки, это чувствуем.
1: А что же там происходит?
0: Там в земле на большой глубине скальные породы начинают трескаться и дробиться из-за давления и нагревания.
2: А, понимаю.
0: Да, и это давление и жар из недр земли заставляют скальные породы двигаться туда-сюда, тереться друг от друга в том месте, где образовались трещины.
1: И ты слышишь, как там в глубине скальные породы трутся друг от друга?
0: Конечно.
2: Дружок, а люди могут это услышать и заметить?
0: Нет, не могут.
1: А все собаки слышат?
0: Собаки слышат.
2: А что вы при этом слышите? Какой звук?
0: Мы слышим скрежет, но звук этот очень высокий, очень тоненький, но вроде как писк. Он такой высокий, что люди его услышать не могут.
1: Значит, ухо человеческое его не воспринимает?
0: Нет, потому что звук этот имеет частоту колебаний 60 тысяч герц.
2: Ого! Теперь понятно, почему люди его не слышат. Ведь мы можем улавливать звуки, частота колебаний которых не выше 15 тысяч герц.
0: Да, а нам, собакам, Творец дал такой сверхчувствительный слух, что мы эти высокие звуки слышим прекрасно.
1: Значит, если вы слышите этот высокий звук, этот скрежет из-под земли, то скоро будет землетрясение?
0: Да, может быть, месяца через два.
2: И как вы, собаки, реагируете, когда слышите из-под земли эти странные звуки?
0: Если звуки эти не прекращаются и становятся все громче, я начинаю лаять. Раф-раф, больше и громче обычного.
1: Чтобы предупредить хозяина о надвигающейся опасности?
0: Конечно. И еще, знаете, когда в скальных породах глубоко под землей образуются трещины, через них начинают просачиваться газы.
2: Газы?
1: Это, видимо, выходят горячие газы из недр земли.
0: Верно. И когда эти газы просачиваются через почву, я чувствую их запах. И другие собаки тоже чувствуют.
2: Правда?
0: Конечно.
1: Но это всем известно, что у вас, собак, нюх развит прекрасно.
0: Да. Создатель сделал мой нос в 10 000 раз более чувствительным, чем у человека.
1: В 10 000 раз более чувствительным?
0: Да, так ученые говорят.
2: Интересно, а какие газы перед началом землетрясения просачиваются через почву из недр земли?
0: Это метан и сера.
2: Метан и сера? И что ты начинаешь делать, когда чувствуешь их запах?
0: Я начинаю еще сильнее лаять. Раф-раф. Я день и ночь лаю, и мне хочется убежать куда-нибудь подальше.
1: Правда? Значит, ты боишься того, что вскоре может произойти?
0: Да, ведь в глубине земли трещины скальных пород под давлением могут увеличиться, и затем они станут ломаться и дробиться.
2: И тогда начнется землетрясение?
0: Да,
1: Хорошо, что ты можешь заранее узнать о нем.
0: Хорошо, что Создатель дал мне такую способность. Не только мне, а всем собакам. И мы лаем и ведем себя очень необычно, предупреждая об этом бедствии.
2: Интересно.
0: Например, в феврале 1975 года в китайском городе Хайчэнг произошло сильное землетрясение, а за 2 месяца до этого собаки уже начали предупреждать жителей города о грозящей им опасности.
1: За 2 месяца до землетрясения?
0: Да, за 2 месяца до того, как оно произошло, собаки стали лаять день и ночь, и вели себя совсем необычно.
2: Значит, они в то время слышали особый звук, вызываемый трением скальных пород в глубине земли?
0: Да.
1: И чувствовали запах газа метана и серы, которые из недр земли просачивались?
0: Совершенно верно. День ото дня эти тревожные звуки и запахи становились все сильнее и сильнее, и собаки в том городе были в панике. Они хотели убежать оттуда.
2: А другие животные тоже вели себя необычно?
0: Да. Например, свиньи.
1: А что они делали?
0: Они очень нервничали, толкались все время.
1: Должно быть, они также что-то слышали?
0: Да, и чувствовали запах. А коровы тоже стали вспыльчивыми, сорвались с привязи.
2: Можно представить, как удивились всему этому крестьяне той местности.
0: Еще бы! Они видели, что с животными творилось что-то странное. И ученые это тоже заметили.
1: Значит, переполох среди животных начался за 2 месяца до землетрясения.
0: Да. В декабре 1974 года.
2: А землетрясение случилось в феврале 1975 года.
0: Точно. И перед тем, как оно случилось, гуси вели себя тоже совсем необычно.
1: Гуси? А что они делали?
0: Дикие гуси залетели на деревья.
2: Действительно странно. Обычно гуси в воде плавают или по земле ходят.
1: Надо же, гуси на деревья сели.
0: Да, они почувствовали, что на земле и в воде находиться было опасно. Ведь во время землетрясения в земле могли образоваться огромные трещины, а в воде подняться большие волны.
2: Значит, они решили, что на дереве сидеть безопасней. В самый страшный момент можно улететь, вместо того, чтобы неожиданно попасть в трещину.
0: Верно. А пчелы, морские чайки и голуби тоже были очень сконфужены как раз перед самым землетрясением.
1: И они тоже? Интересно. Расскажи нам о них.
0: Пчелы, морские чайки и голуби имеют компас в своем теле.
2: Компас?
0: Именно. Творец дал им всем компасы, чтобы они могли чувствовать магнитное поле Земли.
1: Это, наверное, помогает им в полете.
0: Да, с помощью этого они определяют путь, направление полета.
2: Я знаю, наша Земля является огромным магнитом.
0: Верно. А если где-нибудь в земной коре образуются трещины, раскалываются глубинные породы, магнитное поле там усиливается.
1: Значит, это происходит перед и во время землетрясения?
0: Да, и перед землетрясением, о котором я рассказываю, магнитное поле тоже увеличилось. Правда, совсем немного, но пчелы, чайки и голуби и такое изменение почувствовали.
2: Они почувствовали усиление магнетизма?
0: Ну да.
1: И поэтому забеспокоились?
0: Конечно. Они стали в панике носиться туда-сюда, стремясь улететь от этого странного явления.

0: Бедняги. А рыбы тоже чувствовали приближение землетрясения?
1: Да, ведь все рыбы имеют особый орган, так называемую боковую линию на обоих боках своего тела.
2: А, знаю. Только животные, живущие в воде, имеют этот орган. Он чувствителен к вибрациям.
0: И что, рыбы уже перед землетрясением почувствовали легкие подземные толчки?
1: Конечно. Например, зубатка полосатая, рыба метровой длины, тогда все время выпрыгивала и выпрыгивала из воды, да и другие рыбы тоже прыгали.
2: Да, перепугались, наверное, здорово.
0: Выходит, живые существа как бы пытались оповестить жителей того города о надвигающемся землетрясении.
1: Да. И когда уже все заметили, что животные ведут себя очень странно и неспокойно, городские власти Хайченга наконец приказали жителям покинуть город.
2: Правильно.
1: Да. Но произошло это почти в последний момент. На другой день сильнейшее землетрясение уничтожило весь город.
0: Но люди-то ушли оттуда.
2: Да, а люди-то ведь спаслись.
1: Ров, спаслись. Миллион жителей.
0: Выходит, это животные спасли миллион человеческих жизней.
1: Выходит так. Это благодаря тому, что наш Творец дал нам способность предчувствовать землетрясение.
2: Да, это действительно очень здорово, что вы, животные, можете как бы предсказывать землетрясение. Ведь самые умные люди не могут сделать этого с такой точностью, даже если они пользуются своими электронными приборами.
1: Верно. Это еще раз показывает, как сложен животный мир и как велик наш Творец.
0: А почему Бог-Творец допустил землетрясение?
2: В Библии сказано, что вначале сотворенный Богом мир был лучше, чем теперь. Различные бедствия, болезни появились на земле, как наказание за грех людей, отвергнувших путь добра и послушания Богу. «Проклята земля за тебя!» Так было сказано Богом человеку, не захотевшему добровольно отказаться от зла.
0: Понятно.
2: Мне кажется, наша сегодняшняя беседа была очень интересна.
0: Да, таких подробностей о собачьей жизни и о жизни других животных я раньше не знал.

Дорогие друзья, вы знаете, что такое сейсмограф? Я думаю, большинство из вас знает, что сейсмограф — это прибор для регистрации колебаний Земли во время землетрясений. А можно ли, пользуясь этим и другими современными приборами, предсказать землетрясение заранее? Оказывается, сделать это с большой точностью очень трудно. Как мы сегодня слышали, животные могут гораздо лучше предсказывать землетрясения, чем люди, оснащенные своими приборами. Ведь у животных в организме тоже есть своего рода приборы, только гораздо более чувствительные. Пытались ли вы когда-нибудь сравнивать приборы и механизмы, изобретенные людьми, и те, так сказать, приборы и механизмы, которые существуют в окружающей нас природе, в особенности в мире живых существ? Что более сложно и совершенно — вещи, созданные человеком, или уже существующие в природе? Конечно, любой ученый признает, что первое место принадлежит природе. Например, какую машину можно сравнить с сердцем человека? Делая примерно 100 тысяч ударов в сутки, сердце беспрерывно, без остановки для ремонта, служит человеку в течение всей его жизни, может быть, 70 или больше лет, работая как насос, перекачивающий кровь. Особый автоматический регулятор ускоряет или замедляет биение сердца, когда организм человека в этом нуждается. А вот другой пример. Люди сравнительно недавно изобрели приборы для кондиционирования воздуха, то есть поддерживающие в помещении определенную температуру и влажность. А в природе, как выяснилось, кондиционирование воздуха существует очень давно. Оказывается, оно нужно пчелам. В тот период, когда в пчелином улье развиваются куколки, там постоянно должна поддерживаться температура 35 градусов тепла по Цельсию. И благодаря специальному устройству улья, кондиционированию воздуха пчелами, эта температура там поддерживается, несмотря на то, что вне улья температура воздуха может часто меняться и намного отличаться от температуры внутри улья. Вот какие сложные вещи творятся в природе. Вы, наверное, слыхали о современной науке бионики. Она как раз изучает сложнейшие процессы и механизмы, существующие в природе, особенно в мире растений и живых существ, чтобы затем применить их в приборах и машинах, проектируемых людьми. Но кто создал природу? Кто автор изобретений, существующих в природе, которые люди стараются использовать в своих проектах? Например, электронно-вычислительная машина, компьютер, сконструирована наподобие человеческого мозга, который, конечно, во много раз ее сложнее. А кто сконструировал мозг? Его тоже надо было изобрести и установить на определенное задание, иначе процесс мышления не мог бы осуществляться или был бы лишь чем-то случайным. Такие понятия, как причина, впечатление, логика, не существовали бы. Следовательно, прежде

ее, что все наблюдаемое в мире подвижно, имеет причину, относительно сложно, подчиняется какому-то порядку и множественно. Следовательно, ему, ученому, легче, чем необразованному человеку, возвыситься до мысли о беспричинном, необходимом и совершенном существе, единственном устроителе всего существующего. В этом смысле науки ведут к Богу. В этом смысле можно сказать, что физический мир есть таинство Божие. Знаменитый физик Беккерель, открывший радиоактивность, сказал: «Именно мои работы привели меня к Богу, к вере». Эти высказывания ученых перекликаются со словами Священного Писания о Боге-Творце. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».

0: Дорогие друзья, после того, как вы услышали о способности животных предсказывать землетрясения, мы хотим рассказать вам о птицах, которые имеют другую уникальную способность – ориентироваться по звездам.
1: Есть такая американская птица – магнолиевая древесница, которая славится своим пением. Так вот, во время перелетов, которые она совершает два раза в год, она ориентируется по звездам. Другие птицы ориентируются в полете по Солнцу и Луне, а древесница ориентируется по звездам. Это уже доказано учеными. Это совершенно уникальный случай. Каждую осень стаи магнолиевых древесниц готовятся к дальнему перелету на юг. Они летят в Мексику, в Вест-Индию, в Панаму. Ученые наблюдали за их перелетами с помощью радаров и обнаружили, что в основном эти перелеты совершаются ночью. Значит, птицы не пользуются видимыми наземными ориентирами. Тут-то ученые и начали удивляться, как же птицы определяют направление. Очень распространенным было предположение, что древесницы пользуются особой системой навигации. Вероятнее всего, ориентируются по звездам. Но гипотезу эту надо было доказать. Ученые, изучающие жизнь птиц, они называются орнитологи, провели специальные эксперименты, и действительно оказалось, что магнолиевые древесницы ориентируются по звездам. Вот как проводились эти эксперименты. Ученые посадили несколько взрослых птиц в конусообразные клетки, по одной птице в каждую клетку. Клетки эти на вид были похожи на большие блюда, покрытые прозрачным коническим куполом, не заслонявшим света и в то же время не дававшим птицам улететь. Дно каждой клетки было устлано чем-то вроде чернильной подушечки. Конические стенки в нижней части были покрыты бумагой, впитывающей чернила, наподобие промокашки. Чернильная подстилка и промокательная бумага на стенках были уложены таким образом, что когда птица пыталась летать внутри клетки, каждый раз следы ее лапок оставались на промокательной бумаге. Ученые рассуждали так. Если древесница действительно ориентируется во время перелетов по звездам, это можно будет заметить по следам на промокательной бумаге. Ученые четко пометили стороны света — север, юг, запад, восток — на каждой клетке. И однажды, ясной осенней ночью,

Несли клетки на улицу. Когда птицы освоились с новой обстановкой, почти все они попытались полететь на юг, оставив многочисленные чернильные следы на промокательной бумаге в южной части клеток. Было очевидно, что птицы ориентируются, наверное, по звездам. Когда наступила весна, ученые повторили эксперимент. На этот раз птицы оставили множество следов на северной стороне клеток. Неужели птицы и вправду могут отличить весеннее небо от осеннего? Чтобы проверить свои догадки, ученые уложили в клетки чистую промокательную бумагу и отнесли птиц в планетарий. Как вы знаете, в планетарии, большом здании с круглым куполообразным потолком и специальным проектором, который тоже называется планетарий, можно воссоздать на потолке картину весеннего, летнего и осеннего неба. Ученые установили картину осеннего неба, и птицы оставили чернильные следы на южной стороне клеток. Это значило, что осенью они хотят лететь на юг. Однако ученые все еще сомневались. Они снова положили чистую бумагу в клетки и показали птицам ночное весеннее небо. Птицы тут же отреагировали на эту неожиданную перемену. Их следы переместились в северную часть клеток. Тогда ученые решили провести последний и решающий эксперимент. Они выключили проектор. На потолке было темно, как в темную беззвездную ночь. Птицы начали бесцельно прыгать в клетках. Было совершенно ясно, что им необходимо звездное небо, иначе они не знают, куда лететь. Вам, наверное, интересно узнать, как же магнолиевые древесницы научились ориентироваться по звездам. Ведь своего птичьего разума им для этого было явно недостаточно. Кто научил этих птиц астрономии? Должно быть, их учителем был тот, про кого в Библии сказано, что он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Псалом 146. У каждого следствия есть причина. Кто-то дал древесницам инстинкт перелета с севера на юг и обратно, с юга на север. Разумный Создатель, сотворивший птиц и животных, землю и звезды, всю Вселенную, действительно существует. Именно Он заложил специальную информацию в генетическое устройство магнолиевой древесницы, благодаря которой она может отличать весеннее звездное небо от осеннего и определять по звездам направление полета.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: В общем, завтра к обеду ты должен быть в военкомате. И обратишься вот в этот кабинет. Тут записано, кому и когда. Ты как раз успел к набору связистов. Везение это или наоборот, решать тебе. А я свое обещание выполнил. Уже вечером отправят вас в Новосибирск. Там обучение, то да сё, и на фронт. При себе иметь сам знаешь что. Ну а прочие необходимые документы возьмешь утром у секретарши. Она тебе их подготовит, по моей просьбе.
1: «Товарищ капитан!» — приложил руки к груди, судорожно сглотнул Сенькин. «Я не знаю, как благодарить вас!»
0: «Отблагодаришь тем, что вернешься живым, Кеша. Пусть даже без орденов, но этим снимешь груз ответственности, которую я сегодня взвалил на себя». Лейгода вышел из-за стола и подал ему руку. «Что ж, Иннокентий, давай прощаться. У тебя, наверное, еще куча дел, да и у меня не меньше. Ну и, как говорят наши хлопцы, да побачення». «Хорошо ли? Правильно я сделал, что устроил ему эту путевку в пекло?» — задавался вопросом капитан, проводив взглядом молодого парня, столь недолгое время пробывшего в его подчинении. И заходил по кабинету, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, вроде спас Сенькина от Пехтина, а с другой... Больше спасал-то, конечно, себя. Упреждал, так сказать, возможную угрозу. Потому что в свете дела Торопова ему предстояла нешуточная схватка с этим следователем. Она стала неизбежной в связи с неожиданно открывшимися сегодня обстоятельствами по поводу Бедаря. А стало быть, неизбежен допрос обоих исполнителей приказа об его аресте. И если за Букина можно не беспокоиться, то где гарантия, что Сенькин не покажет на первом же допросе, что арестовали Анну по приказу капитана? А на подобный приказ он не имел никакого права. Никто, конечно, и никогда бы на это не обратил внимания. Но, как уже было сказано, если дойдет до Пехтина... Для того это будет конек. Даром, что сам направо и налево отдает такие приказы, но делает-то все это устно. А слова к делу, как известно, не пришьешь. А вот он, Назар, письменного предписания добился. Повелся на предложение Букина сразу двух зайцев словить. Вот и словил. Ладно, хоть сам-то Никита теперь уже ничего не покажет. Медики говорят, что все же слетел с катушек, недаром в дурдом-то перевели. А Кеша мог бы и проговориться. Совестливый шибко парень, да и податливый. Стоило вон верующую бабку встретить, как тут же про какую-то любовь к ближнему замолол. А Игната, похоже, и сам в Божьи человеки записал, раз уже запел обоим осанну. Да, эта паутина скоро затягивает человека в свои тенета. Быстрее, чем он спохватился. Вон ведь об отце-то своем, как проговорился, благословил, мол, на фронт-то его. Лигойда сел за стол, выдвинул один из ящичков, достал, полистал дело Бедаря и, процедив в мгновенно охватившем раздражении: «И откуда ты только свалился на мою голову, чертов праведник? Всю малину мне твой сын испортил!» — зашвырнул это дело на прежнее место. Кажись, подфартило на этот раз Адриану. Отыгрывается за все прежние неудачи против меня. Вздохнул с досадой. «Ну да ладно. Еще посмотрим, кто кого. Ты ушлый, а я еще... ушлее». Он даже повеселел от такого придуманного на ходу слова. А мысли почему-то снова вернулись к Кеше, но уже более спокойные. «Нет-нет, правильно я все сделал. Что уважил его просьбу? Правильно. Лучше хлебнуть солдатской доли, чем поганить душу общением с такими, как Пехтин. А общаться наверняка пришлось бы. Ну-ка, начнись-ка, Тавася, с допросами. Сколько грязи бы увидел парень? А у него душа еще чистая. Нет, нет,
1: Все правильно, я его оберег. И от Адриана с его изощренным садизмом, и от всех этих верующих, чтобы до конца не заморочили голову своими бреднями о Боге. На фронте-то их вряд ли встретишь. Назар встал, одернул гимнастерку и с присущей ему иронией усмехнулся. «Ну-ну, капитан Легойда, выходит, ты со всех сторон обезопасил мужика. Осталось только доказать себе, что отправил его на фронт, а не на курорт». Он уже шагнул было к двери, как вдруг застыл в оцепенении, будто в самое ухо шепнул кто-то. «Как же ты говоришь, что на фронте верующих не встретишь? А про Бедаря забыл? А его медаль за отвагу?» Огляделся в изумлении капитан. Никого. Но голос был. Он его слышал? Подождал, не повторится ли. И, не дождавшись, грустно покачал головой. «Ой, галлюцинации! Перегрелся, видать, заработался. В отпуск бы надо, а то как бы вслед за Букиным в психушку не загреметь». И даже вздрогнул от последовавшей, буквально пронизывающей его мысли. «Уж не от того ли это, что я верующих в Бога смешал в одном флаконе с дьяволом в образе Пехтина и праведника назвал неподобающим словом? Домысел, конечно, но лучше бы его не было. Хоть и уверен, что никакого Бога нету, но кто знает». На этом и успокоился. Назар презирал коллег, которых называл «держимордами», но и верующие большой симпатии у него не вызывали.

0: Через час пути по рыхлому, вязкому снегу геологи, обогнув с дровинками очередной перелесок, оказались на пологом берегу затаившейся под толстым слоем льда речки. Здесь Афанасий остановился и, втянув носом воздух, безошибочно определил: «О, и хозяин дома, и уха на плите, значит, ко времени мы, Галюшка».
1: «Это ты о чем?»
0: – удивилась она.
2: «Да заимки, говорю, рукой подать».
0: «А, ну и славно!» – пробормотала она, тщетно озираясь вокруг. Но как ни вглядывалась, не видела еще никакой заимки, ни даже дыма, по которому он, очевидно, выверил ее расположение и даже то, что там варится. Впрочем, она привыкла во всем безоговорочно доверять своему коллеге. Раз он так сказал, значит, так оно и есть. Все же вопросительно посмотрела на него.
2: «Не гляди, не увидишь», — понял он и, преклонив ее к себе за плечи, вытянул руку.
0: «Вон, видишь, где излучина уходит за холм? Дальше речка делает такой полукруг», — описал он рукой дугу.
2: «А где-то вот тут, ближе к нам, должна быть заимка. Если идти напрямки через лес, то получится вдвое короче. Ну что, последнее усилие, и мы у цели?
1: Погодь, Афанасий, посмотрю, как там наша красавица».
0: Приоткрыв лицо Анны, Галина озабоченно покачала головой, склонилась поближе и тут же вскинулась в тревоге.
1: «А как долго нам еще идти-то?»
2: «А надо быстрее?» —
0: переспросил он.
1: «Да, слишком трудно, прерывисто она дышит.
2: Ну, если напрямки, то минут 15, ну, от силы полчаса. Это же чаще, по ней трудно пробираться. Можем спуститься к реке, и хоть это будет большой крюк, но там к заимке идет просека, по ней легче».
1: «Нет, идем через лес»,
0: — решительно сказала Галина. «Я очень боюсь за нее». Лавируя между зарослями кустарника, объезжая снежные завалы бурелома, они, как и предположил Афанасий, через четверть часа вышли к большой поляне, на дальнем краю которой приютилась небольшая бревенчатая избушка. «Не дать не взять», — теремок из детской сказки, сходство с которым придавал надстроенный над подклетом столь же крохотный верхний ярус с красными оконцами. Внизу у завалинки стояла длинная лавка с причудливой спинкой. Геологи даже приостановились, пораженные таким искусным строением. Странно было увидеть в этой глуши необычную избушку-времянку, а настоящее произведение деревянного зодчества. Однако на стук в дверь никто не отозвался, не подтвердив тем самым прогноз геолога на наличие в доме хозяина, жаждущего угостить странников ухой. Хотя сама уха действительно стояла в чугунке на печи сразу у входа из сеней в довольно тесную комнатенку. Судя по размерам, комнатка служила кухней, а за ней была еще одна просторная комнатка с рядом продольных нар вдоль одной стены, топчаном на высоких козлах у другой, да небольшим столиком с парой табуреток посредине. Вот так крохотная внешняя избушка внутри оказалась довольно объемной. Афанасий, оглядевшись, удивленно присвистнул.
2: «Ха, а заимка-то, кажись, артельная. Ну, тем более, помощь нам тут будет, Галя. Среди них всегда найдется хоть один врачеватель».
0: И успокоил ее.
2: «Ну, не знахарь, а именно врачеватель. Давай-ка сюда нашу девчонку. Да пока ты с ней занимаешься, я дам хозяевам знать о себе. Ясно же, что они где-то рядом. Уха вон еще теплая, даже не тронутая».
0: Они осторожно занесли Анну и уложили на топчан у стены.
1: «Слава богу! Дышит красавица!» —
0: ласково приговаривая, искренне радовалась Галина, снимая с нее верхнюю одежду.
1: Ты бы, Афанасий, вышел бы, пока я ее осматривать буду. А потом я тебя кликну». И продолжила хлопотать около своей пациентки. Делала она это так заботливо, что на лице ее спутника отразилась вдруг боль сострадания. Он очень хорошо знал причину этой ее нежности. Дело в том, что Галина Петровна Панина еще до войны потеряла дочь Светлану, которая погибла в авиакатастрофе в Иркутской тайге. На борту того У-2, кроме пилота, было еще два члена топографической экспедиции. Начальник и его помощница, дочь Галины Петровны, 25 лет от роду. Пилот и начальник каким-то чудом уцелели. Их нашли в лесу через сутки. И с множественными ушибами и переломами доставили в госпиталь Иркутска. Нашли и Светлану. Но ей помощь уже не понадобилась. Она погибла на месте. Горе утраты было так велико, что врачи едва спасли и саму Панину, страдающую хронической гипертонией. Прошло больше года, прежде чем она узнала, что начальник ее дочери был обвинен в умышленном вредительстве. И поскольку у него уже была похожая судимость, приговорен к 10 годам лагерей. Тогда она начала воистину героическую борьбу за его оправдание. Ведь только сам факт заступничества за осужденного по такой статье мог обернуться ей по меньшей мере сроком. И ведь таки добилась пересмотра дела. И кто знает, может, это как раз ее письма матери жертвы той катастрофы во все судебные инстанции, вкупе с ходатайством местной власти, имеющей острую нужду в таком специалисте, повлияли на решение апелляционного суда. Как бы там ни было, но после 3 лет отсидки его оправдали. И не только освободили, но и восстановили в должности. Шел тогда уже 2-й год войны. Тогда-то Галина Петровна, врач-педиатр с многолетним стажем, и попросилась в ту самую экспедицию на любую работу. Здесь, среди людей, с которыми ее Светланка не один год делила тягости таежной жизни, Галина Петровна думала найти себе хоть какое-то забвение. Это был шанс убежать от щемящей душу тоски и одиночества. Надо ли говорить, что начальник с превеликой радостью воспринял эту просьбу и немедленно зачислил Галину Петровну в штат. Остается только добавить, что человеком этим был никто иной, как Афанасий Сенцов. И теперь, глядя на то, какой трепетной заботой окружила Галина совершенно незнакомую девушку, память его в бесчетный раз высветила те последние страшные секунды их полета, полные недоумения глаза Светланы от страшной болтанки самолета. Она даже не успела испугаться. Матерный вскрик пилота, удары верхушки деревьев и все. И, как всегда бывало в такие минуты, памяти шевельнулся внутри, не оставлявший его все эти годы, горький упрек самому себе. Почему Светлана? Почему не я? Ведь это было бы справедливее. Я-то хоть и не бог весь как, но все же пожил. Да и горевать было некому. Один как перст, кругом один. Эх, судьба индейка, жизнь копейка. Печально вздохнул он. Сколько уж лет прошло, а она все так же безутешна по Светланке. Наверное, кажется ей сейчас, что со своей дочкой нянчится, но хоть как-то душу отведет, и то ладно. И все же, почему не я? Афанасий вышел из избы, снял с плеча двухстволку, чтобы выстрелом возвестить хозяевам заимки о наличии гостей, но передумал и присел на лавку. Судя по времени, они должны были вернуться с минуты на минуту. Зачем патрон тогда тратить? Прикрыв глаза, он погрузился в воспоминания и не заметил, как на противоположном краю поляны появилась белая лайка. Из состояния задумчивости его вывел уже ее призывный лай к замешкавшемуся в лесу хозяину. И как только хозяин появился, собачка мелкой рысцой побежала к Афанасию.
0: безбоязненно обнюхала его и, видимо, убедившись в мирных намерениях, уселась рядом. Тогда и он, терпеливо переждав процедуру ознакомления, ласково погладил собаку и шагнул навстречу хозяину, неспешно пересекавшему поляну на лыжах. Лицо его, заросшее густой щетиной, с окладистой бородой и пышными усами, в придачу с нахлобученной почти на глаза огромной шапкой, представляло единое целое. Разве что шапка была чуть порыжее. Не то Карабас-Барабас, не то пират, но все равно из сказки. И Афанасий невольно улыбнулся, объединив его образ со сказочным образом всей заимки.
2: «Сенцов», — представился он Карабасу, — «геолог. Тут неподалеку девчонку без сознания подобрали. Так уж извиняйте, что заявились к тебе без предупреждения. А ты лесник?»
0: «Лесник», — подтвердил мужчина. «Биалка Иван Сергеевич».
2: «А чё ж вы её тогда не к людям, на село?»
0: «Да вот побоялись, что не довезём», — схитрил Афанасий. «Совсем плоха она. А заимку вашу я раньше видел, ну и решил, что тут поближе будет».
2: «Ну и правильно решил», — одобрил Биалка. «Сейчас я Светле паёк выдам и пойдём покажешь».
0: «Светла, айда сюда».
2: «Можешь не торопиться. Там сейчас моя помощница обследует ее. А как закончит, так и позовет нас».
0: «Ну и так ладно. А сам-то хоть предполагаешь, что с ней стряслось?»
2: Это примерно понимаю. Ты вот что скажи мне, Иван. Может ли быть так, чтобы человек попался в стаю волков, а они его не тронули? Да еще аккурат на святке, а?»
0: На моей памяти не было. Но вот от отца как-то слышал. Сказывал, что тогда, мол, все зависит от волчицы, от ее прихоти. Думаю, что так оно и есть».
1: Лесник снял лыжи, смахнул рукавицей налипший снег с полозьев и поставил их под небольшим навесом справа от избы. Туда же к миске позвал и Лайку. Потом вернулся и не спросил, а вроде как развеял свои же сомнения.
2: «Стало быть, это ты там стрелял?» «Я так и прикинул. Наших-то охотников в округе сейчас нет. А это прям, гля, война целая».
0: «Так это я не один там стрелял», — пояснил Афанасий.
2: «Там еще милиционеры были. Так тоже палили вовсю». «В общем, Сергеич, я тебе расскажу все как есть, а ты уж решай, помогать нам или нет. Давай присядем».
1: Со стороны можно было подумать, что разговаривают двое давно знакомых, столь свободно и непринужденно они обращались друг к другу. Ну да это и не мудрено. В тайге люди безошибочно угадывают во встречном родственную душу. И это был именно тот случай. Сенцов кратко пересказал о случившемся на пустоши и завершил вопросом.
2: «Ну, теперь-то понимаешь, почему мы ее сюда привезли?»
0: «Так чё, не дурак? Сообразил!» — кивнул Иван.
2: «Ну и что скажешь?»
0: «Так а что тут говорить? Сколько надо будет, столько и останетесь. Надо-ть для начала выяснить, местная ли девка, нет ли. Если так, то и сгонять за родными, если что. В такой ситуации родной человек лучше так всякого лекарства. С волками-то человек не каждый день нос к носу встречается. Так, скорее всего, это со страху да переживаний у нее. А твоя-то помощница, хоть и врач, но пилюлями много делу не поможешь. В общем, поглядеть бы надо сперва. Может, и сам чем смогу помочь».
2: «Вот-вот, и я так сразу подумал, что лекарствами тут не обойтись. Самого-то не раз то буряты, то якуты спасали. Поэтому и рассчитывал на заимки таежного человека встретить. Таежный человек, он с природой матушкой в ладу, зато она и дает ему мудрости.
1: Природа и мудрость – понятия друг от друга неотделимые».
0: «Вот хорошо ты сказал», – согласился лесник. «Заумно, но хорошо. Правда, один из наших артельных говорит, что, мол, это не природа, а, вишь ты, Господь Бог дает мудрость».
1: «О как! А по мне так оно одно и то же», – кивнул Сенцов.
0: «Только природу я вижу, а Бога нет. В смысле, Бога не вижу. И есть ли он, нет ли, до сих пор для себя решить не могу. Мне другое покоя не дает, Иван. Или кто спугнул волков? Но ведь больше ни одного следа, ни человека, ни зверя. А снег-то свежий, все как на ладони. И я бы уж точно приметил, не впервой пойди, по тайге-то блукаю. Ну так мало ли чё, нет следа. Может, они от беркута драпанули. Вот как очнется девка, у нее и спросим. На бабах чё ли гадать будем?
1: Ха, и то правда твоя, согласился Афанасий. И, кивнув на заимку, круто переменил тему.
0: А скажи-ка, Иван, вот этот теремок, твоя работа?
1: Терем-то? Переспросил Иван и расплылся в доброй улыбке. При этом на его заросшей физиономии блеснули ровные белые зубы.
0: Нет, это же артель квартирует тут. Так есть среди них чудик один. Тот самый, про которого я только что сказал.
1: О, такой, что хлебом не корми, дай что-нибудь из дерева повырезать.
0: Как чуть, свободная минута. Тут же всяко и выкомуривает. Возьмет простое полено, чуть поколдует, глядишь, уже кукла. Умелец, одно слово. В деревне вон, если какую игрушку увидишь у ребенка, так и знай, что это его работа. Что любит детвору, то любит, этого не отнимешь. Так бы и сидел день-деньской над игрушками. Даром, что 5 лет на зоне провел. А вот гляди-ка, не зачерствел мужик. Артельный-то в основном народ пришлый, суровый, от семьи, от детей отбившийся. Так им это даже в диковинку. Ну и подтрунивают над ним, конечно. А я ведь тоже знал одного такого искусника. Столь же по-доброму улыбнулся и Афанасий. И тоже на зоне дело было.
1: «Сидел, значит, Иван?» – оживился лесник. «Впрочем, что я спрашиваю? У нас, к примеру, на селе нет такой семьи, чтобы никто не сидел. Если не сам, то брат, сват или кум. Главное, сидят-то не за понюшку табаку, но было бы варьё какое. А то ведь простые люди, деревня. Для плана, что ли, садят человека. Может быть, объяснишь, Афанасий, а?»
0: Впрочем, за что сидел, как правило, прямо не задавался вопрос. С одной стороны, что спрашивать, если все гребли под одну гребенку? А с другой, вдруг да мужик как раз не из той когорты. Еще обидится. А надо будет, так сам расскажет.
3: Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.

0: Этот час открывает передача «Евангелие и поэзия». Через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Писания». В конце часа выйдет в эфир музыкальная передача «Душа и песня».
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Добрый вечер, братья и сестры.
1: Каждого из нас в детстве учили просить прощения. Но научить прощать намного сложнее. Как простить тех, кто нас обманул, предал, причинил боль, принес нам горе? Нередко мы прощаем другим их слова или поступки, но простить того, кто задел нас до самых глубин нашей души, очень трудно, да и порой невозможно. Мы все живем в прощении. Прощением восстанавливаются разрушенные взаимоотношения. Прощением приходит мир в сердце, забываются обиды. От прощения друг друга зависит благополучие в мире, в семье, на работе. От него зависит глубина дружбы и ее крепость. Об этом сегодняшняя передача. И об этом мы помолимся тому, кто нас прощает поминутно. Бог Отец и Сын, Учитель мой и Спаситель мой, да снизойдет на меня благословение Твое, Господь, Дух Святой и Сын Бога моего, Спаситель Иисус Христос, зашедший на Голгофу и распятый на кресте, умерший за грехи мои тяжкие и воскресший, прости меня. Помилуй, Боже, ибо я грешник пред Тобою. Я согрешил против Тебя и ныне раскаиваюсь пред Тобою в прахе. Прости меня. Спаситель, дай мне, рабу Твоему, увидеть прощение. Прощение Твое и милость Твою надо мною. Войди в мое сердце и дай мне силы исполниться Духом Твоим, верой, надеждой, любовью. Дай сил нести по жизни крест мой, Господи. Прости меня за все. Возьми мою душу и властвуй над разумом моим. Отныне я раб Твой. Прости мне прегрешения мои, мой вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. И внимательно послушайте стихотворение под названием «Молитва».
2: Молитва — это крик души. Чем искренней, тем тише. С ней так легко, когда в тиши ее Господь услышит. Она — то самый горький плач, не пред людьми, пред Богом, в надежде, что небесный врач поможет нам во многом. Она — то сладостный гимн сердец, нередко бессловесный, в котором славится Творец нелицемерно, честно. Молитва есть небесный дар, одно из средств немногих, которым все, бедняк и царь, ведут беседу с Богом. Она — оружие труда, она — души блаженства. Через нее везде, всегда приходят к совершенству. Она — глоток живой воды, залог успешной битвы. Она — преграда для беды, постигшим суть молитвы. Но жаль, молитва не для всех — убежище от бедствий. Творящий постоянно грех теряет это средство. Как пустоцвет неверных чувств, она тогда бесплодна. Плотская лесть из грешных уст для Бога неугодна. Молитва — зеркало сердец. Через нее известно, кто есть бесстыднейший хитрец, кто простодушно честный. Она — душевный разговор с глаголами отчизны. Она — с самим собою спор во имя вечной жизни.
1: Простить, отпустить провинность, освободить от кары и взыскания, примириться с сердцем, при этом не питать вражды за обиду, переложить гнев на милость. Так характеризует понятие прощения Владимир Даль в своем толковом словаре. Простить — это не значит просто примириться, даруя прощение. Человек должен обращаться с прощенным так, как будто он никогда ему ничего плохого не делал. Просят ли у нас прощение или мы прощаем по личной инициативе — это решение. Это решение всегда результат сложной, порой очень трудной внутренней борьбы. Причем исход этой борьбы никогда не известен заранее. Хотим простить, но не получается. «Ломать не строить», — гласит поговорка. И это действительно так. Как легко все нарушить и как трудно поправить. Одно слово, одно действие занимает миг, а последствия тянутся годами, десятилетиями. Навсегда разделив стеной тех, кто был близок. Или не был, но и врагом становиться не собирался, а вот стал. И чаще всего ввергает нас в это состояние наш язык. В послании Иакова в 3 главе мы читаем: пятый и шестой стих. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспалением от гиены. Послушайте стихотворение Анны Австрийской. Вот. И просьба есть у меня внимательно слушать стихи. В них витает мысль, что без прощения нет спасения и закрыты небеса. Ну, почти в рифму сказал.
2: Опять обидела, прости, наговорила слов обидных. Распять себя я на кресте сегодня не смогла, как видно. Опять себя я защищать бросаюсь, как на амбразуру, пытаюсь что-то доказать, и вместо мира бой повсюду. О, что же делать с языком, которым управлять не в силах? Придется, убеждаюсь в том, как лошадям вставлять удила. Я признаюсь, молчать слаба, о кротком духе лишь мечтаю. Как удержать в себе слова и жить, себя не защищая? Как научиться у Христа жизнь проводить в немногословии? Я в этом признаюсь слаба, и вместо мира в сердце горечь. Опять обидела, прости, усвоить не могу уроков, плохой я, видно, ученик, и не тебе, а мне так плохо. И даже если я права, мне защищать себя не стоит. Пусть все обидные слова Иисуса кровь из сердца смоет. И, может быть, наступит час, Иисус победу мне подарит. Я научусь в ответ молчать и жить, себя не защищая.
1: Да, хорошее стихотворение. Семейные отношения – самые прочные, самые хрупкие. Они выстраиваются годами, а рухнуть могут в одночасье. Ложь и предательство даже в самых малых количествах могут уничтожить счастье навсегда. И только прощение способно спасти его. В Нагорной проповеди Иисус сказал, читаем Евангелие от Матфея в 5 главе, 23 и 24 стих. «Итак, если ты принесешь дату жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Очень трудно простить тех, кто разорвал сердце, кто отнял самое дорогое в нашей жизни. Но ради Бога, ради своего спасения, давайте попробуем принудить свое сердце любить, жалеть и сострадать тем, кто попал под обольщение зла, кто в своем заблуждении встал на путь, ведущий в вечную гибель, у кого силы тьмы украли сердце и душу. Елена Кашкурова в своем стихотворении открыла лекарство от такого зла.
2: А мне опять терпеть, терпеть, терпеть, упреки слушать резкие и ругань, и ничего в ответ сказать не сметь, и защищаться лишь молитвы кругом. А мне опять просить, просить, просить у Иисуса для тебя спасенье, чтоб смог ты, наконец, глаза открыть и получить бесценное прощенье. А мне опять любить, любить, любить, топить в любви все проявления злобы и только так стараться вместе жить, без слов, лишь жизнью быть примером, чтобы. А мне опять идти, идти, идти с тобою рядом долгою дорогой и твердо верить, что в конце пути с тобою вместе встретимся мы с Богом.
1: Это взаимоотношения между людьми. А есть и взаимоотношения между творением и Творцом. Одно из величайших чудес в мире – это прощение грехов. Основным вопросом Евангелия в деле спасения является вопрос греха. Христос пришел на эту землю и умер на Голгофском кресте для того, чтобы сделать возможным ваше и наше прощение. Ваше и наше прощение, дорогие друзья. Без этого мы были бы обречены на вечную гибель. Поэтому самое великое и важное благословение, которое человек может пережить – быть прощенным. Псалмопевец Давид восклицает в 31-м псалме: «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Христианство тем и отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует, я подчеркиваю, гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов через пролитую кровь Иисуса Христа. «День прощения» назвала свое стихотворение Неля Логовская.
2: «В последний раз мир созерцал Христа, висящего на древе, когда Он в муках умирал для величайшего посева. Миров причина, Он висел, да, на всеобщем обозренье, за род людской, томясь, скорбел, за всех, отвергнувших спасенье. Крест возвышался над толпой, над миром спящим, равнодушным, как слепоте укор живой, всем злобным, черствым, непослушным, не принявшим ту благодать, что души лечит, воскрешает, что в совершенстве может дать поток живой воды из рая. Уродство страшное сердец, умноженное на гордыню, взяло опасный перевес над состраданием к Божью Сыну. Себя, увы, мир запятнал, казнив невинного Мессию. Он глазу совести не внял и дьяволу подставил выю. Весь мир сознательно отверг все секты, партии и кланы Спасителя, дав ему раны, впав в роковой и тяжкий грех. Израильтяне, также Рим, язычники и все евреи, весь лживый Иерусалим, цвет ядовитый суховея. Он нежность, доброту убил и предпочел Христу Вараву. Любовь же к древу пригвоздил, одев в терновника бесславье. Ничем не смыть мирской позор. Он сделал сам трагичный выбор. Увы, не снята до сих пор с него удушливая глыба. На всех на нас лежит вина в огромном, страшном преступлении, и каждый грешник виноват. Но есть один, кто даст спасенье, омоет, убелит, как снег, всю черноту, весь грех ужасный. Один лишь он прощает всех и светит смертным солнцем ясным. Распятый на кресте Христос, кто посетил сей мир любовью, кто злодеяния вознес, чтоб на землю рухнули оковы, благодарение ему, благословенно его имя. Он рассекает ночь и тьму и грешных делает своими. Грядет он снова в облаках на правый суд, разящий молот, повергнет нечестивых в прах, да, обличительным глаголом. Но день прощения еще, день благодатный, светлый, чудный, нам, к счастью, продлевает Бог всем своим детям, падшим блудным.
1: Самый длинный день прощения в истории человечества, от Голгофского креста и аж до второго пришествия Иисуса Христа. В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту важную истину. Он напоминает нам о необходимости просить прощения. Первая просьба о насущном хлебе, а вторая о прощении грехов. Эта молитва Господа дана не грешнику, а чаду Божьему, который сроднился с Отцом Небесным верой в Сына Его, Иисуса Христа. Одно мы должны не забывать, что весь мир лежит во зле, весь мир виновен перед Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Так писал апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе, в 23 стихе. Но Бог любит каждого человека, и у него нет различия и лицеприятия. Любой человек может получить Божье прощение, но только не по своим заслугам, а благодаря смерти Иисуса Христа. Послушайте стихотворение «Любовь бледных».
2: Если ты не грешил, не гордись. Если ты не обидел другого, за обидчика Богу молись, учит этому Божие Слово. Не гордись, что падение зло на дороге земной не коснулось, что тебе, как немногим, везло и фортуна лицом повернулась. Не гордись, это сделал Господь. Он давал тебе разум и силу, Он хранил, вразумлял, Он помог, знал и знает, что будет и было. Обстоятельства складывал так, что тебе обернулись во благо. Жизнь так часто сгущала свой мрак, но твоя ли спасала отвага? Нет, судьба же твоя от него. Он тебя шлифовал, как горшечник. Разве ты в той борьбе изнемог разве бросил надежду на вечность? Оттого никого не суди, поддержи оступившихся, грешных, их к Голгофе, кресту поведи, и прощать научи безутешных.
1: В Евангелиях Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя заданный вопрос Петрову, читаемый в Евангелии от Матфея в 18 главе.

0: Тогда Петр приступил к нему, к Иисусу, и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившего против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Это 490 раз. Однако и это не предел. Прообразно Христос говорит, что прощать нужно всегда. И дальше Иисус продолжает рассказ о царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Я думаю, что вы все читали эту историю, закончившую так печально. Что хотел Христос сказать этой притчей? Он показал, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен наш брат. Поэтому, когда мы молим Господа прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то этим доказываем, что мы прощены, поскольку готовы простить провинившегося против нас. И послушайте стихотворение из сборника «Вечность».
1: Умей прощать. Умей прощать. Молись за обижающих. Зло побеждай святым лучом добра. Иди без колебания в стан прощающих, пока горит Голгофская заря. Учись прощать, когда душа обижена, и сердце словно чаша горьких слез, и кажется, что доброта вся выжжена. Ты вспомни, как прощал людей Христос. Умей прощать. Прощение — это сила, а месть — бессилие признак роковой. И камни непрощения в могилу, мой друг и брат, не уноси с собой. Учись прощать естественно, как дышишь, как воду пьешь и ешь насущный хлеб. Ведь Бог тогда твои молитвы слышит, когда в тебе горит прощение свет. Умей прощать.

Хорошее стихотворение. Большое значение придает Господь необходимости прощения с нашей стороны. Вот как говорит Святое Писание в Евангелии от Матфея в 6 главе.

0: Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мой друг, это весьма серьезное предупреждение. Если мы не готовы простить, то мы не имеем права просить себе прощения у Бога, так как нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать, а не таить в сердце горечь, обиду, злобу, месть, ненависть, недружелюбие. Послушайте стихотворение Юрия Каминского под названием «Старуха». Послушайте его внимательно.
1: «Я помню дом, ободранный, как липка. Над домом, среди мерцающих миров, безумная, беззубая улыбка луны, ослепшей от прожекторов. Еще войны гуляло где-то эхо, гремя громам небесным не впопад. И мне казалось, что совсем не к спеху прощать врагов, меня толкавших в ад. Но я услышал рядом, как старуха, вся из чугунных вдовьих желваков, у Господа невидящего глухо вымаливала милость для врагов. Великий Боже, совершилась битва кошмарнее, чем Каиновы сны. Дай силы мне молиться, чтоб молитва была как продолжение весны. Дай силы не тянуть врагов на плаху, мир ненавистью собственной круша. Дай силы умолиться мне до праха, чтоб до прощения поднялась душа. Чтоб павшие у Волжской переправы в тебе воскресли пять моих сынов. Старуха, как никто, имела право прощать врагов».
0: Дорогие друзья, наш Бог многомилостив и готов простить тебя, если ты еще во грехах, по голосу твоего раскаяния. Как некогда Христос сказал парализованному, так Он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Евангелие от Матфея, 9 глава, 2 стих. Да поможет Господь тебе это сделать сейчас. И пока мы молимся, подумайте об этом. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. До свидания. До следующих встреч.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» вы услышите программы «Момент творения», «События через призму Писания» и затем музыкальная программа «Душа и песня».
2: Момент творения.
3: Созданные для полета. Современные дети читают в школьных учебниках, что птицы произошли от рептилий. Представьте себе, внушают им, что миллионы лет назад чешуйки у некоторых рептилий истрепались по краям. Со временем эти истрепанные чешуйки превратились в перья, и так появились птицы. Но птичье перо так красиво и изящно, что поверить в эту гипотезу просто невозможно. Если утыкать ящерицу перьями, она не станет павлином, а птичье оперение – лишь малая часть сложной системы приспособления птицы к полету. Сколько бы ни эволюционировала рептилия, у нее никогда не будет всего, что необходимо для полета. Во-первых, чтобы летать птице, необходимы мощные грудные мышцы. У некоторых птиц масса этих мышц составляет 30% массы тела. Для сравнения, у человека грудные мышцы составляют только 1% от массы тела. Во-вторых, у птиц чрезвычайно интенсивный обмен веществ и очень высокое кровяное давление, что позволяет обеспечить грудные мышцы энергией, необходимой для полета. У птиц самый высокий уровень обмена веществ среди всех живых существ. И, наконец, птичий скелет очень легок. У птицы фрегата размах крыльев больше 2 метров, а весь его скелет весит меньше 500 граммов. Даже перья вместе взятые весят больше. Даже самая сложная перестройка рептилий не могла бы превратить ее в птицу. В самом деле, у птиц с рептилиями очень мало общего. В организме птицы все, от формы тела до мозга, создано для полета. Так устроил Творец, который знает о небе все.
2: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
1: Скандальное послание, в котором призвал запретить по всему миру суррогатное материнство. Свой призыв он объяснил тем, что считает рождение ребенка подлинным чудом, а не основной коммерческого соглашения. Он выступал перед дипломатами и подчеркнул, что практика суррогатного материнства нарушает право матери и ребенка. Он назвал ее также достойной жалости. Глава католической церкви заявил, что международное сообщество приложит усилия для всеобщего запрета этой практики. NBC News, цитирующий слова Франциска, также пишет, что статистика относительно количества детей, рожденных таким образом, просто не существует. В тексте также отмечается, что суррогатное материнство незаконно уже во многих странах. А есть ли примеры суррогатного материнства на странице Священного Писания? Есть, и они неоднократны. Самый первый пример описан в книге Бытие, 16 глава, 1-4 стих. Так как Сара на тот момент была бесплодна, она захотела получить ребенка, используя для этого служанку Агарь. И да, касательно термина суррогатного материнства. Суррогатное материнство – это вынашивание и рождение женщиной ребенка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребенка после его рождения. Сара хотела получить ребенка Агаре. Помимо этого, в 30 главе книги Бытия описывается, как жены Иакова, Рахиль и Илия также прибегали к помощи своих служанок для рождения детей, а потом сами давали имена этим детям. Все это примеры суррогатного материнства. Сегодня об этих примерах мало кто вспоминает. Сегодня действительно такая деятельность превратилась в огромный бизнес. С одной стороны, что сказал Франциск, является частично правдой. С другой стороны, мы видим, что проблема бесплодия сегодня также, как и давным-давно, не теряет своей актуальности. Многие семьи по той или иной причине детей иметь не могут. Для таких людей право получить ребенка – это неописуемое счастье. Каков итог? Как бы ребенок ни появился на свет, все это – дело Божье. Любое рождение человека в мир – это дело Божье. Любое зачатие и развитие плода – это дело Божье. Поэтому суррогатное материнство можно, конечно, запретить, но никто не запретит появляться на свет все новым и новым детям, потому что за этим стоит Бог. На что физически способен человек? Мы знаем примеры пророка царя Давида, который побеждал и льва, и медведя, и огромного Голиафа. Об этом в первой книге Царств, 17 глава, 34-35 стих. Бог дал ему способность и ум для этого. Но самое главное, Давид имел веру. Глядя на нашу действительность, мы тоже можем увидеть людей, которые физически способны на многое. Один из таких людей, который способен быстро взбираться на дерево, прыгать с дерева на дерево, делать много чего еще, видео о нем вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Рассказывая о нем, это выдающийся пример. Просто видеть, на что способно человеческое тело. Ведь Бог заложил в тело человека не только способность жить, но и развивать свое тело. Потому что в ситуации стресса, например, ваша физическая развитость способна помочь как вам, так и вашим ближним. Речь не идет о том, что делает человек, прыгая с дерева на дерево. Речь идет, прежде всего, о банальной поддержке себя в нормальной физической форме. Ведь это один из аспектов заботы о храме, которым в Библии представляется тело верующего человека. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 19. Не знаете ли, что тела ваши – суть храма, живущего у вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 20 стих. ибо вы куплены дорогой ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». В одной из крупнейших в мире евангельских церквей под названием «Синагога Церкви всех народов», основанной ныне покойным нигерийским телепроповедником Тиби Джошуа, практиковала широкомасштабное насилие, пытки. Об этом заявили BBC. Согласно свидетельствам десятков бывших прихожан, проповедник, умерший в 2021 году, в течение 20 лет совершал жестокие преступления, в числе которых ходили изнасилования и нелегальные аборты. Все это происходило в закрытом комплексе синагоги Церкви всех народов, которая находится в Лагосе, Нигерия. Одна из женщин рассказывала, что ей пришлось 5 раз делать аборт. Знаете, что самое интересное? Так это то, какие комментарии оставляют люди под подобными заголовками в соцсетях. Вот некоторые из них. Цитата. «Да этих богомольцев хлебом не корми, дай попытать, понасиловать, голову подрезать, крестовую походу устроить, да денег больше награбастать». Другой комментарий никогда не было, и вот опять, а грешники у них атеисты. Много-много других комментариев. Мы не можем достоверно утверждать, расследование BBC, правда или нет. Мы можем констатировать факт, что люди быстрее-быстрее цепляются за христиан, когда слышат что-то о нас плохое. Христиане, не пятнайте имени, которым вы названы. Удаляйтесь от зла, чтобы никогда не давать повод, ищущим повод в очередной раз гнилыми словами и делами обрушиться на святых и на святого. Римлянам 15 глава, стих 13. Второе письмо Коринфянам, 11 глава, стих 12. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: звучит музыкальная программа «Душа и песня».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать еженедельную программу «Соприкосновение с истиной», в которой прозвучит проповедь известного американского пастора и проповедника Чарльза Стэнли. По ее окончанию слушайте проповедь Романа Рейнхарта.

0: В эфире передача «Прикосновение» с Чарльзом Стэнли.
1: Сегодня в передаче «Прикосновение» доктор Чарльз Стэнли учит из Слова Божьего на тему «Последствия бунта». Итак, если я отказываюсь слушать Бога, я бунтую против Его мудрости, знания, понимания, любви, попечения и защиты. Против кого я бунтую? Не просто против невидимого Бога, а против величайшей личности, всемогущего владыки Вселенной, который заботится обо мне. А я пытаюсь сказать ему, что разбираю в жизни больше, чем он. Вот что я говорю своими делами. Слушайтесь Бога, а все, что будет происходить, отдайте в Его руки. Сражайтесь, стоя на коленях. Мы пожинаем то, что сеем, больше того, что сеем, и позже сроков посева. Мы возвышаемся и становимся сильнее, когда встаем на колени. Если нужно, Бог сдвинет небо и землю, чтобы явить нам свою волю. Когда вы бунтуете против явленной вам воли Бога для вашей жизни, это всегда опасно. За это приходится платить цену. Это касается отдельно взятой личности и целого государства. Присмотревшись, вы можете ясно увидеть, каким последствиям в жизни людей ведет бунт против закона Божьего. Мы можем снова и снова цитировать эту истину, но при этом иногда забывать ее смысл. Мы пожинаем то, что сеем. Наша жатва больше посева. Мы пожинаем позже, чем сеем. Это неопровержимый, неизменный Божий закон. Независимо от того, верите вы в Бога или нет, этот закон никогда не изменяется. И помните, все Божьи законы для нашего блага. Господь дает нам законы не для того, чтобы испортить нам жизнь или лишить нас радости. Он дает нам их для нашей же защиты, потому что Он заботливый и любящий Отец. Задумавшись о том, каков наш Бог, и о том факте, что Он дал нам законы для благословенной жизни, мы поймем, что Он желает нам высшего блага, подобно тому, как мы желаем высшего блага своим детям. Вот о чем я хочу поговорить в своем учении – о последствиях бунта. Я приведу вам объяснение и хочу, чтобы вы меня поняли, потому что обычно людям не нравится слово «бунт». Я это понимаю и мог бы дать этому явлению более приятное название. Однако мы будем говорить о бунте. Когда вы будете размышлять об этом, я также призываю вас слушать внимательно, потому что я хочу обратить ваше внимание на один из самых успешных обманов сатаны. Он применял этот обман ко мне, к вам и ко всем остальным, потому что этот обман работает очень эффективно. Пожалуйста, откройте первую книгу Царств, 15 главу. Я прочту вам несколько стихов, чтобы вы получили представление о том, о чем идет речь, прежде чем я перейду к учению. В описанном эпизоде происходит вот что. Самуил помазал в цари Саула. У него была власть это сделать. Пророк Самуил сказал Саулу, «Бог хочет, чтобы ты сделал вот что». 15 глава. Начнем читать со 2 стиха. «Так говорит Господь Саваоф, вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Амаликитяне не послушали Бога и напали на израильтян, когда те выходили из Египта. Итак, Саул собрал всех своих воинов. И если вы прочтете 6 стих, то увидите, что они напали на Амалика. В 7 стихе сказано, «И поразил Саул Амалика от Хавилы до окрестностей Сура, что перед Египтом. И Агага, царя амаликитян, захватил живого, а народ весь истребил мечом. Но Саул и народ пощадили Агага и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее, и не хотели истребить, а все вещи маловажные и худые истребили». Все это выглядит так, как будто Саул в точности исполнил все, что сказал ему Бог. Но если вы снова прочтете 3 стих, я специально возвращаюсь к нему. В 3 стихе Бог говорит, «Теперь иди и порази Амалика и Иерима, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла». Кто-то скажет, «Ну и дела». Я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на что. На первую причину, почему люди порой не получают того благословения, которое хочет дать им Бог. Когда Бог дает конкретное, ясное повеление, то нет иного способа проявить послушание, кроме одного — в точности сделать то, что Он говорит. Многие верующие удивляются, почему Бог не благословляет их так, как им бы хотелось. А причина в том, что они не делают в точности то, что сказал им Бог. Понимаете, вы не можете быть послушными Богу таким образом. Частичное послушание — что это? Непослушание. А непослушание — это бунт. Кому понравится, когда ему говорят, что он бунтует против Бога? Вашим детям это не нравится, да и вам тоже, никому. Истина в следующем. Если я послушен только в тех вопросах, где желаю быть послушным, где мне это удобно, и когда мне это нравится, то это не послушание, а бунт. Это место Писания побуждает меня взглянуть на себя и увидеть, нет ли в моей жизни сферы, в которой я сознательно или неосознанно подыскивал отговорки и говорил, «Ну, у меня нет времени» или что-то еще, что бы это ни было. Я хочу, чтобы вы помнили это, потому что именно по этой причине люди не получают благословения от Бога. Давайте объясним, что такое бунт. В чем суть этого явления? Ведь это очень важно для нашей жизни. Давайте поразмыслим об этом. У меня есть мысли, которые я хочу здесь высказать. Давайте сначала рассмотрим, что такое бунт и в чем его суть. Если дать ему определение, то оно будет таким. Бунт — это сопротивление установленному порядку или власти. То есть, существует власть и порядок. Если я сопротивляюсь им и бросаю вызов, не подчиняюсь, и решаю делать по-своему, то тем самым я бунтую против Бога. Если подумать о Божьей точке зрения, какова она? Как Бог смотрит на бунт? Об этом говорится в 22 и 23 стихах. Вот какова точка зрения Бога на бунт. И отвечал Самуил, «Неужели всесожжение жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы». Обратите внимание. «И повиновение лучше тука овнов». И дальше говорится о том, что такое бунт, неповиновение. «Ибо непокорность есть...» Послушайте, бунт находится в той же категории, что и волшебство, предсказание судьбы и астрология. И противление — то же, что идолопоклонство. Итак, с точки зрения Бога, бунт — это то же самое, что идолопоклонство. Если бы кто-то обвинил вас в том, что вы идолопоклонник, вы бы наверняка возразили ему, сказав, «Но я же поклоняюсь Богу, я не идолопоклонник». Но вот что происходит. Мы не понимаем, что если Богом в своей жизни мы выбираем не Господа Бога, то именно за собой мы оставляем окончательное решение. Бог обладает верховной властью. Он всемогущий правитель Вселенной. Он имеет право принимать решения и применять власть. Он единственный, кто обладает всей властью, знанием и пониманием. И его законы всегда на добро, а не во зло. Бог наделил властью Иисуса Христа. Вот что Он сказал. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите проповедуйте Евангелие. Научите все народы Слову Божьему и приобретайте учеников». В Библии сказано, что пред именем Иисуса однажды преклонится всякое колено. Мир не хочет этого слышать. Мир не хочет, например, слышать, что брак — это союз мужчины и женщины. Мир не хочет слышать о том, что всякие сексуальные отклонения, имеющие место в нашем обществе, они не хотят слышать, что это грех. Что следует делать? Нельзя следовать таким примерам. Источником власти является Бог. Иисус имел власть, когда находился на земле, и Он оставил нам свое письменное откровение, как образец, согласно которому мы должны жить. О чем Он здесь говорит? О том, что есть власть и порядок, установленные Богом, и они даны для нашего блага. Если у вас есть дети, то вы родители, а наверняка не хотите, чтобы они были бунтарями. Почему? Потому что вы желаете для них самого лучшего. Именно поэтому вы не хотите, чтобы они были бунтарями, вы хотите для них самого лучшего. Вы хотите самого лучшего для своей дочери, поэтому вы и говорите ей, «Нет, ты не можешь идти гулять в таком виде». Почему? Потому что вы хотите защитить ее. Поэтому вы говорите своему сыну, «Нет, тебе нельзя водиться с этой компанией, потому что они пьют и употребляют наркотики». Это защита. Истинная, данная Богом власть, всегда для защиты и порядка, и это относится к каждой части общества. Без власти не сможет развиваться бизнес, не сможет воевать армия, не сможет быть счастливой семья, не сможет утвердиться церковь. Так все устроил Бог, и Он сделал это для нашего блага. А как мне узнать, бунтую я против Бога или нет? Хочу привести несколько примеров, которые помогут вам определить, когда человек не послушен Богу. Можете их записать. Давайте рассмотрим некоторые из них. Человек бунтует против Бога, когда стремится к тому, что Бог запретил. Когда человек стремится и добивается того, что Бог ясно и определенно запретил. Например, Бог запрещает иметь близкие отношения с чужой женой или чужим мужем. Это запрещено, и все. Но в сегодняшнем мире говорят, что это якобы нормально. Они просто заменяют одни слова другими, не прелюбодеяние, а роман. Есть и законное оправдание употреблению этого слова «роман». Однако в данном случае имеется в виду нечто совсем другое. Второе. Если человек стремится к тому, что Бог разрешает, но делает это запрещенным, незаконным способом. Например, Бог разрешает людям заниматься бизнесом. Он одобряет профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице и повышение в должности. Но при этом Бог запрещает делать все это за счет ближнего, запрещает лгать, плести интриги, мошенничать, осуждать людей и распускать о них сплетни. Одни и те же цели можно достигать либо правильным, либо неправильным путем. Далее, непослушание Богу — это когда человек стремится к чему-то, но не в угодное Богу время. Скажем, вы хотите купить новый дом, а Бог говорит вам: «Не делай этого». Потому что Он знает, что из этого выйдет. Не делай этого. Но вы все равно это делаете. Что плохого в покупке нового дома? Ничего. Но дело в том, что мы, когда Бог говорит что-то делать или не делать, у Него на это есть конкретная причина. Будучи всеведущим, Он знает ваше будущее. Он знает, что это подходящий дом, и, может быть, именно его Господь хочет дать вам, однако еще не время. Божьи сроки очень важны. Но зачастую наш недостаток в непослушании и желании немедленно получить то, что мы хотим, что приводит нас к неприятностям. Итак, бывает так, что мы стремимся к тому, что хочет дать нам Бог, но делаем это не в Божье время. Далее. Отказ исполнить то, что повелевает нам сделать Бог, является непослушанием Ему. Например, человек бунтует против Бога, когда Господь говорит ему: «Вот что ты должен сделать», а человек отказывается это делать. Бог говорит: «Ты должен простить его за то, что он сделал». Ты должен его простить. В Писании ясно сказано, что мы обязаны прощать, но предположим, что человек решил этого не делать. Люди живут с непрощением, питают к окружающим вражду, гнев и все остальное, что Бог хочет удалить из их жизни. Они идут и свидетельствуют, проповедуют, жертвуют, делают много чего еще, но при этом не получают самого лучшего от Бога. Почему? Потому что сознательно, намеренно держатся за непрощение, поэтому Бог не позволяет благословить их лучшим, что у Него есть для них. Вот что происходит. Мы обманываем самих себя, лишаем себя того, чего мы хотим в нашей жизни, из-за того, что не поступаем так, как велит нам Бог. Если Он налагает ограничения на то, чего я хочу, так это потому, что Он заботится обо мне и о вас. Он знает, что для нас самое лучшее. Когда люди не слушаются Бога, сколько раз я слышал от разных людей: «Я думала, что он тот самый мужчина», или «Я думал, что она та самая женщина». Но глубоко в сердце у меня было такое чувство: «Бог не давал мне мира». И тогда я решил: «Хорошо, я просто забуду об этом человеке. Я просто забуду об этом человеке». И что дальше? Появляется тот самый парень или та самая девушка, и они счастливы. Господь благословляет их. Почему? Потому что они сделали то, что сказал им сделать Бог. Не всегда есть такое место Писания, которое вы можете применить конкретному человеку. В Библии не запрещается брак. Но самое важное — это воля, план и цель Бога для нашей жизни, ведь Он любит нас. И Он запрещает нам делать то, что не соответствует Его воле для нашей жизни. Все сводится к вопросу: буду ли я слушать Бога или нет. Итак, если я отказываюсь слушать Бога, я бунтую против Его мудрости, знания, понимания, любви, попечения и защиты. Против кого я бунтую? Не против невидимого Бога, а против величайшей личности, всемогущего владыки Вселенной, который заботится обо мне. А я пытаюсь сказать ему, что разбираю жизни больше, чем он. Вот что я говорю своими делами. К примеру, Бог сказал Адаму и Еве, «Со всех деревьев в саду вы можете есть плоды, но вот с дерева познания добра и зла не ешьте, иначе умрете». Только подумайте об этом. А что сделала Ева? Она предложила Адаму съесть запретный плод, и он согласился. Они забыли о запрете Бога, и из-за этого мы все попали в беду. Они повели себя так, как будто были умнее Бога. Именно из-за этого мы и попадаем в беду. Никто из нас не умнее Бога. Итак, отвечая на вопрос о том, как люди бунтуют против Бога, я привел вам все эти примеры. Кроме того, мы проявляем бунт против Бога, когда не подчиняемся тем, кто имеет над нами власть. Иначе говоря, если облеченное властью лицо предъявляет нам законы и требования, а мы отказываемся им подчиниться, тем самым мы бунтуем против Бога, потому что этот человек имеет право предъявить нам эти требования. Если же кто-то требует от вас совершить что-то аморальное, идущее против библейских принципов, тогда у вас есть право сказать «нет». При этом надо быть готовым перенести последствия. В большинстве случаев нам не приходится решать такую дилемму. Вопрос в том, хотим ли мы слушаться Бога или нет. Теперь давайте подумаем о том, почему мы бунтуем. Почему по какой-то причине человек решается на бунт против Бога? Только подумайте, Бог всеведущий, Он знает о нас все. Он всемогущ, обладает всей властью над вашей жизнью. Он вездесущ, Бог всегда рядом с вами. Он Бог любви, Он любит вас безусловной любовью и печется о вас. Иначе говоря, вы знаете все качества Бога, насколько Он велик и могуществен. Он так верен людям, Он умер на кресте, чтобы дать людям прощение и спасение. Никто другой не мог и не сможет этого сделать. Почему же человек бунтует против Бога? Есть несколько причин, почему люди так поступают. Я думаю о них в свете того, что первая причина и хороший пример тому — Ева. Мы сомневаемся в Боге. Бог говорит мне, таково мое решение для твоей жизни. А я отвечаю, да, это хорошее решение, но... Тем самым я показываю, что сомневаюсь в мудрости Бога, который сказал мне о своем решении. Я сомневаюсь в мудрости Бога, когда Он говорит, не делай этого, не покупай это, не ходи туда. Если я все же это делаю, это значит, я сомневаюсь в Его мудрости. Позвольте мне спросить вас, может ли быть кто-нибудь мудрее Бога? И почему мудрость Бога не ограничивается ничем? Потому что Он бесконечен и безграничен во всех отношениях. Он знает абсолютно все. К тому же Он Бог любви, благости, милосердия, доброты, сострадания и прощения. Он всегда заботится о нас. Так для чего же нам восставать против Его всеведения? Он знает все, а мы сомневаемся. Вторая причина, как я думаю, это гордость. Сомнение и гордость идут рука об руку. Это гордость. Я знаю, что думает Бог, но вот что думаю я. Однако то, что думаю я, не идет ни в какое сравнение с тем, что знает Бог. То, что я думаю, и то, что я знаю, разные вещи. Бог знает все и желает нам самого лучшего. Поэтому, когда мы делаем выбор не слушаться Его, и бунтовать против него, то с нашей стороны это гордость.

Это совершенный план, подходящий только для вас, и самый лучший план, потому что его автор — всемогущий, всеведущий и любящий Бог. Поэтому мы не в силах улучшить этот план. Иногда, как я думаю, причина бунта против Бога — это эгоизм. То есть, если вы противитесь Господу, тем самым вы говорите: «Не надо меня ограничивать. Не надо мне говорить, чего делать нельзя. Я хочу свободы. Я человек со свободной волей, и поэтому хочу делать то, что мне нравится». Нет, вам не следует этого делать, да и не получится. Вы живете в обществе, существует власть и порядок, и вы не можете просто закрыть на все глаза. Когда мы читаем книгу «Судей», то видим, какая была проблема в те времена. В Библии сказано, что все делали то, что казалось правильным в их собственных глазах. Представьте себе, что было бы, если бы каждый в нашей стране стал делать то, что ему хочется, то, что, по их мнению, правильно. Тогда бы нам просто не захотелось просыпаться завтрашним утром. Насколько это было бы ужасно. Это была бы настоящая катастрофа. Только подумайте, что бы начали делать люди. Посмотрите, что они делают. Это сейчас, когда существует власть и порядок. А что было бы в случае их отсутствия? Бог дал нам власть и порядок для нашего же блага. Итак, эгоизм — одна из причин бунта. Люди говорят: «Я сам знаю, не надо меня ограничивать, не надо указывать, что мне можно и чего нельзя». Также это связано и с алчностью, жадностью. «Я хочу это иметь». Это может быть и проявлением гордости. «Я хочу это. Я хочу сделать это вот так. Вот что, на мой взгляд, правильно». Я не всегда могу соглашаться с кем-то, но суть вот в чем. Когда у меня спрашивают о том, как я принимаю решения, вот что я говорю. Первый вопрос, который я ставлю: как поступить мудро? Не то, что я хочу сделать. Не то, что, по моему мнению, плохо или хорошо. Не то, что я чувствую. Не важно, как это выглядит. Не важно, что думают другие. Но как поступить мудро? Самое мудрое — это исполнить волю Бога. И если мы спросим Его о ней, Он обязательно откроет нам свою волю. Сделает ли это он в одно мгновение? Не обязательно. Но вот что всегда надо помнить. Бог откроет нам свою волю в надлежащее время, потому что он никогда не опаздывает в том, чтобы сказать вам, что вы должны сделать. Итак, наш бунт против Бога — это бунт против его мудрости, знания, любви, заботы и всего остального. И каковы же последствия бунта? Давайте посмотрим, что говорится в 106-м псалме. Прочтите этот отрывок сейчас. 106-й Псалом, 17 стиха. «Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои, и от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их. Послал Слово Свое, исцелил их и избавил их от могил их». О чем здесь говорится? Люди играют в безумные игры, бунтуя против Бога. И что потом следует? Наказание от Бога. Проблемы со здоровьем, смерть. Вы скажете: «Но некоторые люди бунтуют против Бога, и с ними ничего не происходит». Нет, нет. Ведь вы знаете только то, что видите. Вы не знаете, что чувствуют эти люди, когда, погасив свет, лежат в своей постели. Со стороны может казаться, что у них есть все, чего они хотят, но, скорее всего, их жизнь — это просто ад на земле. Вы видите их только в определенных ситуациях жизни. Возможно, это высокопоставленный чиновник, или же он занимает другую должность, но вы не знаете, что происходит в его сердце. Однако лучше иметь малое и при этом быть счастливым, переживая в жизни мир и радость. Давайте подумаем об этом в следующем контексте. Посмотрите, к примеру, что произошло с Саулом. Вернемся к нему. В Писании сказано о том, что с ним произошло. Прежде всего, Дух Божий оставил его, и он стал психически больным. У Саула была несчастная жизнь. Он потратил годы, пытаясь убить Давида, потому что завидовал ему и боялся его, зная, что наступит день, когда Давид станет царем. В конце концов, Саул потерял царство. И как закончилась его жизнь? Он сражался с филистимлянами и был ранен стрелами. В конце концов, он покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч. Он потерял царство. Его жизнь превратилась в сплошной кошмар. А ведь он был царем. Он царствовал над Израилем многие годы. Отметьте для себя: Божий суд в любом случае придет. Возможно, это произойдет не в то время, когда мы думаем, но он обязательно придет. Только недальновидные люди могут жить в бунте против Бога.

0: Они думают только о сегодняшнем дне и не думают о завтрашнем. Давайте подумаем о том, что происходит, когда бунт против Бога проявляется в нашей жизни. Прежде всего, разрушаются наши отношения с Богом. Кто-то скажет: «Но ведь я молюсь, читаю Библию». Конечно, в моей жизни есть сферы, которые я не открыл для Бога, но... Послушайте, а что об этом говорит Бог? Разве есть что-нибудь равноценное послушанию? Нет. Чтение Библии, жертвование денег, проповедь — ничто по важности не сравнится с послушанием Богу. Я не говорю о том, что от нас ожидается совершенство. Нет, никто из нас не является совершенным, мы говорим об осознанном, целенаправленном непослушании Богу. Когда мы точно знаем, чего Бог хочет от нас, и отказываемся это делать. И тогда наши отношения с Ним прерываются, и тогда в нашем сердце не будет мира, не будет радости и довольства. И я думаю, что любому человеку, лежа в кровати перед сном, нужно проанализировать, есть ли в моем сердце мир, есть ли радость, доволен ли я жизнью, получаю ли я от нее удовлетворение, или же моя жизнь полна беспокойства и недовольства. Таким образом, перед нами стоит выбор из двух вариантов. Я решаю слушаться Бога, несмотря ни на что, или же поступать по-своему и страдать от последствий. Я хочу сказать вам вот что, послушайте внимательно. Если вы не приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя своей жизни, то вы живете в преднамеренном бунте против Бога, который любит вас и который будет дисциплинировать вас, или уже это делает. Наступит день, когда Бог будет судить вас, и если вы не приняли Христа, вы будете разлучены с Ним навеки и пойдете в ад. Если вы хотите исправить эту ситуацию, попросите у Бога прощения за свои грехи, за свой бунт, гордость, эгоизм. Попросите у Него прощения за свой эгоизм, страхи и за все грехи в вашей жизни. Подчините свою жизнь Богу и попросите Его, чтобы Он простил вас на основании того, что Он сделал на кресте. И Он спасет вас от ваших грехов. Он навсегда войдет в вашу жизнь. Он станет для вас Небесным Отцом. Он будет жить в вас Духом Святым и даст вам силы стать таким человеком, которым Он хочет вас видеть. Это дело выбора. Вы можете выбрать послушание Богу и наслаждаться жизнью с Ним, или же бунт против Него и страдать от последствий. Мудрый человек изберет послушание Богу, несмотря ни на что. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал этот выбор таким простым. Помоги нам увидеть эту простоту. Ответ Богу всегда либо «да», либо «нет». Подожди, неподходящий ответ. Потом тоже не подходит. Может быть, не подходит, только «да» или «нет». Боже, дай нам мудрости и смелости сказать Тебе «да». Во имя Иисуса. Аминь.
1: Для получения дополнительной информации о служении прикосновения и о том, как принять Иисуса Христа в свое сердце, позвоните нам по телефону или напишите по адресу, который вы видите на экране. «Прикосновение с доктором Чарльзом Стэнли» выходит в эфир благодаря благодати Бога и верности наших партнеров по всему миру.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вода и пустыня». Сегодня вторая часть. В первой части мы закончили на следующей фразе. Все то, что мы здесь читаем о пустыне Фаран и пустыне Цин, относится к духовному состоянию Израиля. Но предупреждаю всех вас, что наша плоть нисколько не лучше плоти Израиля. Поэтому теперь снова приходит удар молотком. В эту среду пришел Господь Иисус в плоти и сделался нам равным, но без греха. Поэтому город Кадес, этого посвященного Бога, мы в духе находим как в пустыне Фаран, так и в пустыне Цин. Но это еще не все. Святой Дух приготовил нам еще один сюрприз. Он объясняет нам, что пустыня Цин одновременно является и пустыней Кадес, как читаем в книге Числа, глава 33, стих 36. «И отправились из Эцион-Гавера и расположились станом в пустыне Цин, она же Кадес». Вот это новость, вот это сюрприз. Пустыня Цин является одновременно Кадесом. Это значит, что Господь Иисус, этот посвященный ради нашего спасения, абсолютно воплотился с нами, погибшими грешниками, как читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Быть может, многие из вас думали, что Бог будет потрясать свой народ Израиль за его измену. Но в стихе 8 рассматриваемого Псалма 28 мы читаем: «Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес». Это значит, что в лице пустыни Кадес Бог потрясает своего Сына за наши грехи, как мы читаем во втором послании Коринфянам в главе 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Это есть второе, главное потрясание Бога, согласно Псалму 28, стих 8. Бог сделал для нас своего Сына не просто жертвою за грех, как читаем в русском переводе Библии, но сделал его грехом, сделал его воплощением греха. Именно в этом факте мы видим исполнение пророчества Давида, что глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. В лице пустыни Кадес Бог потряс на Голгофском кресте своего Сына Иисуса Христа. Ниже мы еще вернемся к факту, что Бог сделал своего Сына совершенной жертвой за наши грехи. А теперь мы обратимся к нашему сегодняшнему главному тексту, который мы находим в Псалме 28, в первой части стиха 3. «Глаз Господень над водами». Рассмотрим сегодня эту часть текста не с точки зрения увещевания или с точки зрения утешения, но с точки зрения вразумления или наставления в Слове Божьем. В этом вопросе Святой Дух дал нам свободу, и мы хорошо сделаем, чтобы пребывать в данной нам от Бога свободе. Из Святого Писания мы с вами знаем, что вода прообразно указывает на Слово Божие, а также на людское море, на большие скопления воды. Прекрасные примеры этому мы находим в послании Ефесянам в главе 5, стихи 25 и 26. «Мужья, любите своих жен, и как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова». А также у пророка Иеремии в главе 5, стих 22. «Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю людскому, вечным пределом которого не перейдет. И хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут. Это границы по горизонтали». Далее мы читаем у Иова в главе 26, стих 10. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Это по вертикали. А также в книге Иова, глава 38, стихи с 8 по 11 читаем. «Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева, когда я облака сделал одеждою его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». И это сообщение касается горизонтальных границ, которые Бог установил людскому морю. Смотрите проповедь «Порядок в Божьем творении», которая в нескольких частях имеется на нашем сайте. Там я подробно объяснил вопрос людского моря. Через эти места Писания Господь Иисус побудил мое сердце к тому, чтобы рассмотреть тему «Порядок в Божьем творении». Таким образом, Бог использует воду для благословения и одновременно для проклятия. Бог дает с неба дождь, чтобы люди могли получать урожай. В этом мы видим Божье благословение. Но если возникают такие цунами, как в Индонезии 26 декабря 2004 года и в Японии 11 марта 2011 года, если возникают тайфуны и несут огромные массы воды океана на сушу, то эта вода является для людей проклятием. Эти тайфуны и цунами уносят десятки тысяч жизней из этого мира. Воду Бог использует одновременно для спасения и для суда. Этот факт мы выразительно видим в жизни действия Ноя. Поэтому мы читаем в Псалме 28, стих 10. «Господь восседал над потопом», то есть Он вызвал этот потоп для суда над людьми и управлял им. Сегодня мы в Слове Божьем рассмотрим с вами воду в связи с историей Израиля в четырех главных пунктах. При этом обращаю ваше внимание на тот факт, как Бог говорит через воду. Прошу при этом постоянно помнить о нашем главном тексте – «Глас Господень над водами». Заранее сообщаю вам эти четыре пункта. Первый. Проход Израиля через воды Черного моря. Второе. Вода Мерры в сравнении с водой Элима. Третий. Вода из побитой скалы в первый и во второй раз. Четвертый. Проход через воду Иордана. Этими четырьмя главными пунктами мы с вами сегодня немного займемся, а затем перейдем еще раз от воды к пустыне, потому что и это относится к этим четырем пунктам. Вы будете удивлены, как тесно связаны пустыни с этими водами. Святой Дух не говорит нам о воде, не упомянув о пустынях. Пункт первый. Израильскому народу, который Бог пророчески избрал в Аврааме, который порядка 400 лет жил в Египте, Египет стал судом, стал для него наказанием. Израильтяне стали рабами египтян, и их труд – это был труд на барщине у египтян, самым жестоким рабством. Но мы с вами знаем, что в Египте мы символично видим мир сей, откуда мы вышли. Это значит, что израильтяне служили в Египте не живому Богу, но миру сему. И только тогда, когда Господь Иисус вмешался в историю Израиля, своего избранного народа, то действительные условия жизни Израиля изменились. Господь Иисус вывел свой народ из суда Египта и повел его путем через Черное море. Израиль вышел из Египта, чтобы получить возможность спастись. Его суд остался в Египте, ибо в ту знаменательную ночь Господь Иисус убил всех первородных Египта, от человека до скота. Именно вода Черного моря является отделением рабства у врага от свободы с Богом. И даже в том случае, если закон означает рабство, то для Израиля этот закон означал свободу, быть освобожденными из Египта мощной рукой Бога, чтобы служить живому Богу. С законом Израиль имел большие трудности. При этом причина заключалась не в законе, а в израильтянах. Та же вода Черного моря, которая заканчивает рабство израильтян в Египте, становится для египтян водой суда. Египтяне, которые во главе с фараоном погнались за израильтянами, погибли в воде суда. Поэтому вода Черного моря, исход 14, стих 22, является прообразом нашего покаяния, на основании которого мы имеем передачу или переход от рабства греха к свободе во Христе. Мы в вере отделяемся от духа мира сего, от Египта, и следуем словам Иисуса. Потому что мы выше отметили, что вода символизирует также Слово Божие. В духе мы, то есть все дети Божии, находимся в пустыне мира сего, на пути в нашу небесную родину, как и тогда Израиль находился в пути в обетованную землю Ханаана. Пункт второй. Дальше мы читаем, что после 3 дней хода от Черного моря израильтяне шли по пустыне Сур и пришли в Мерру. Об этом читаем в Исходе, глава 15, стихи 22 и 23. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Пришли в Мерру и не могли пить воды в Мерре, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мерра. Нет сомнения, что разочарование народа было очень велико. В течение 3 дней хода по пустыне без воды народ абсолютно иссох. Организм обезводился, поэтому они роптали против Моисея и провинились перед Богом. Но посредством этого испытания Бог хотел своему народу что-то преподнести, чему-то их научить, чтобы они обратились к Нему. Прежде всего, они должны были обратиться к своему сильному Богу, который вывел их из Египта через Черное море. Ведь после прохода через Черное море мы читаем о вере израильтян своему живому Богу в Исходе, глава 14, стих 31. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь. Они имели достаточно доказательства в своих руках, но, к великому сожалению, не могли познать волю живого Бога. Они не познали то немногое, что Бог говорил для их обращения к Господу Иисусу. И сегодняшним маловерным христианам мы должны сделать хотя бы намек, чтобы они не проявляли недовольство, не роптали, но больше обращались к Господу Иисусу. Там находится место всех наших нужд и желаний, там, где находится наш Господь Иисус в небесном святилище. Там мы видим всю Божью власть, в которой мы нуждаемся для нашего водительства и для нашего хождения. Поэтому со всеми нашими желаниями и нуждами мы в молитве должны идти к Божьему трону в небесное святилище. Послание евреям, глава 10, стих 19. Но так как израильтяне не познали Божью волю, поэтому и не выполняли его волю. Так было тогда, так обстоит дело в этом вопросе и сегодня еще. Библия говорит, что вода у меры была горькая. И если вода символично указывает на Слово Божие, то в этой горькой воде мы узнаем слова «суда Бога». В горечи воды и слова мы узнаем горечь суда. Поэтому при праздновании Пасхи израильтяне должны были уже в Ветхом Завете есть горькие травы, которые символично указывали на страдания Иисуса Христа. Это та горечь, с которой мы имеем дело в горькой воде меры. Это значит, что человек при встрече с Богом по природе не может ничего ожидать. При смертельной опасности, в которой находился Израиль, Моисей возопил к Богу. О том, как Бог ответил Моисею, мы читаем в Исходе, глава 15, стих 25. «Моисей возопил к Богу, и Господь показал ему дерево. И он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Конечно, в этой смертельной опасности и сами израильтяне возопили к Богу. В этом дереве, на которое Бог указал, находится, как мы знаем, символичное указание на Голгофу. Через это дерево горькая вода суда, наш суд превратилась в сладкое слово. Вода стала сладкою. Таким образом, вода суда меры превратилась в воду спасения. У меры Господь Иисус спас свой земной народ от смерти. Бог делает из горечи сладость. То есть из пагубы смерти Бог делает небесную радость жизни. Как следствие, вода меры имела верную смерть. Если бы Бог не совершил это изменение к жизни, не изменил бы горечь воды в сладость. От меры Господь Иисус повел израильтян непосредственно к воде Божьего благословения. Он привел их к остановке под названием Элим, что означает «деревья». Там было много воды, которой израильтяне физически хорошо укрепились. В отношении обстановки в Элиме мы читаем в книге Исход, глава 15, стих 27. и пришли в Элим. Там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев, и расположились там станом при водах. Господь Иисус вывел израильтян из опасности смерти Мерры, где Бог совершил чудо своей любви для своего народа и привел их к благословенным источникам воды, покоя и наслаждения в Элиме. Там они снова укрепили свое внутреннее. Слово Божье говорит, что каждый из них почерпнул не только хорошую емкость, но сразу расположились станом при этих водах. После напряжения и трудностей они здесь хорошо отдыхали. Эти 12 источников хорошей воды говорят о том, что Господь Иисус приготовил для каждого из 12 колен Израиля все необходимое. Не было ни одного колена, которое не получило бы собственный источник воды. Дорогие братья и сестры, что касается личной благодати каждого из нас, что нам подарено во Христе Иисусе, то этого вполне хватает, чтобы вести угодную Богу жизнь, быть всем довольным и благодарить за все Бога, как читаем в первом послании Тимофею, глава 6, стих 6. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. А также послание Ефесянам, глава 5, стих 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, быть довольным и за все благодарить». В Элиме израильтяне чувствовали себя хорошо. Если бы не пришло повеление Господа Иисуса о подъеме из этого лагеря, то они, наверное, и сегодня еще там находились. После трудных дней в пустыне израильтяне получили в Элиме хорошие дни отдыха. В Элиме мы прообразно видим грядущее тысячелетнее мирное царство, в благословение которого Господь Иисус введет остаток в 144 тысячи душ из суда смерти. Упомянутые пальмы указывают на мир в тысячелетнем царстве, а число 70 этих пальм указывает на укомплектование. Это говорит о том, что в тысячелетнем царстве ни один израильтянин не будет претерпевать какую-либо нужду. Все будут все иметь в достатке. Все это указывает на Божие благословения в тысячелетнем мирном царстве и в первую очередь по отношению к Израилю. В этом мы видим прообразы, которые Бог дал нам заранее, чтобы через них распознать грядущие намерения Бога, особенно по отношению Израиля. Я надеюсь, что все вы это поймете. Израильский народ, окруженный сегодня злейшими врагами, очень тоскует по этому миру. А в конечном счете и все народы тоскуют по этому миру. Но мир без истинного Бога люди не могут создать. Такой мир не существует, так как только Господь Иисус является князем мира, то все остальные усилия создать мир в конечном счете напрасны. Эти усилия не помечены победой мира в шатрах праведных. Третий пункт. О дальнейшем движении израильского общества по пустыне читаем в книге Исход, глава 17, стих 1. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. Так как не было воды, то старый Адам в израильтянах снова пришел в движение. Они снова начали роптать против Моисея. А затем читаем. Они искушали Господа. Эту историю мы с вами знаем и читаем о ней в книге «Исход», глава 17, стихи с 4 по 6. «Моисей возопил к Господу и сказал: „Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями“. И сказал Господь Моисею: „Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале, в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ“. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Сам Господь Иисус желает стоять на скале, которую Моисей должен ударить. Намерение, которое Бог имеет со своим возлюбленным сыном на Голгофе, вырисовывается в этих прообразах все ясней. В скале на Хариве мы однозначно видим Иисуса Христа. Об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в главе 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей скалы. Скала же была Христос». Уже прообразно в этой скале Иисуса Христа следовало бить, чтобы символично представить Голгофу. Конечно, духовная подоплека этого события была тогдашним израильтянам незнакома. А теперь последует такое предложение, которое следует себе заметить и запомнить. Это предложение гласит: «Прежде чем был дан закон, следовало побить скалу, что говорило о грядущем Мессии, а Христа следовало побить до того, как закон был упразднен на основании его исполнения». Это очень важно, чтобы мы хорошо запомнили такие вещи, хорошо их запечатлели в нашей памяти. Иисус исполнил закон, а через его смерть в силу вступила благодать. С момента смерти Христа каждый отдельный грешник, независимо от личности, может прийти и бесплатно пить воду жизни. Этот дар воды был для Израиля тогда и является для нас сегодня великим благословением во Христе Иисусе. Благо тому, кто приходит ко Христу, этому источнику жизни. Заметим себе в этом месте, что между этим событием, которое произошло в Исходе 17 стихи с 4 по 6, когда Господь Иисус дал своему народу воду из скалы через удар жезлом Моисея, и следующим даянием воды народу из скалы, о котором читаем в Числах глава 20 стих 1, прошло ровно 38 лет. Очень длинное время содержится между водой благословения у Харива в Исходе 17 стихи с 4 по 6 в пункте 3 и следующим даянием воды Израилю. В Числах глава 13 стих 27 мы читали о том, что 12 соглядатаев вернулись после осмотра обетованной земли в стан и доложили Моисею и Аарону и всему обществу о результате осмотра. А в главе 14 читаем о том, что народ не пошел, чтобы овладеть обетованной землей. Победило малодушие, неверие и недоверие Господу Иисусу. Господь Иисус принимает ответные строгие меры и говорит Моисею в книге «Числа», глава 14, стихи с 26 по 39. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Доколе злому обществу всему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: „Живу я, говорит Господь, Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет, с этого момента еще 38 лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне по числу 40 дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши 40 лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против меня. В пустыне сей все они погибнут и перемрут, и те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле. Сие, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
0: В Сиэтле полночь.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
3: Я приветствую, дорогие братья и сестры, вас и передаю привет из солнечной Херсонщины. Потому что вчера только звонил домой жене, а мы вчера еще были здесь с братьями, и спрашивают, как у вас. Я говорю, туман, туман. Она говорит, а у нас яркое солнце и градусов 15 тепла. Так что вот так вот бывает. Знаете, как пастору и как старшему пресвитеру приходится очень много совершать бракосочетаний. Ну, я сказал так очень много, я не знаю, насколько это очень много. С женой как-то сели посчитать, оказалось, больше 40 пар уже давали наставления. И Виталий Владимирович, наверное, знает, что такое, когда очередная пара просит, и сидишь и думаешь, Господи, ну что ж теперь еще сказать? Потому что как будто бы, ну, все одинаково, Слово Божие говорит об одном и том же, что нужно для молодых. И как-то сидел и думал, Господи, почему молодые люди хотят выйти замуж и жениться? Наверное, хотят быть счастливы, правда? Я скажу. Конечно, все хотят быть счастливы. Они очень рады, когда наступает этот момент, все очень такие сияющие. А говорит ли что-нибудь Писание о счастье в браке? О том, что молодые люди или просто вот мы с вами, как семейные люди, можем быть или должны быть счастливы в семье. Говорит. Я об этом читаю Писание. И что же Библия говорит нам о счастье? Знаете, какое есть слово, которое в Библии говорится о счастье человека? Блажен. Помните такое слово? Блажен. Где об этом говорится? Давайте мы прочитаем и потом поразмышляем вместе. Что Писание нам говорит о блаженстве или о счастье? Почему человек может быть счастлив, в том числе и в семье? Я бы немножко хотел бы акцентировать вопрос на семье. 5 глава Евангелия от Матфея. Читаем сначала этой главы. 5 глава с 1 стиха. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Ну, может быть, не все из этих заповедей мы рассмотрим, но начнем размышлять об этом, что говорит Писание. И, как я уже говорил, попробуем это поразмыслить в ракурсе такой, что это касается наших отношений в семье. Итак, «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Я думаю, вы понимаете, что такое блажен, вернее, что такое нищий. Что такое нищий духом? Вообще, что такое нищий? Нищий, понимаете, это человек, который нуждается, если так сказать. Причем нуждается в самом полном смысле этого слова. Я когда-то читал книгу нашего Александра Турчинова. Называется книжка «Мое свидетельство» или как-то вот в этом роде. И он говорит, когда он еще был комсомольским работником, съездил в Индию. И вот там он говорит: я увидел, что такое нищий человек. То есть это человек, который не имеет ничего. Сидит возле дороги, на земле, под деревом максимум, в повязке. И если что-то люди дадут, это он имеет. А не имеет вообще ничего, ни дома. То есть нищий – это человек, который полностью зависит от того, что ему дадут. Почему блажен человек? Почему блажен человек? Потому что он получит. Если мы говорим о верующем человеке в Боге, то он получит, потому что Бог восполнит его нужду. Поэтому он счастлив. Не потому, что он нищий, а потому, что есть тот, кто может восполнить его нужду. И подумал, как это может к нашей семье относиться. Мы же знаем, что Писание говорит: муж и жена – это одно. Когда Бог сотворил человека, мужчину, что он потом сказал? Слово «нехорошо», наверное, можно так понимать, ему чего-то не достает. То есть он в ком-то нуждается, нуждается в помощнике. И поэтому Бог создал женщину и сказал: вот будет тебе помощник. Мужчина нуждается в женщине, в семье. Иначе что смысл за брак? К сожалению, многие не понимают смысл этого брака и устраивают свои отношения ради удовольствия только. Писание говорит, что мы друг в друге нуждаемся. Мы друг от друга зависимы в семье, потому что мы одно. Муж не может состояться как муж, если не будет рядом жены. Жена не сможет быть, потому что если муж не будет на своем месте, она не будет себя чувствовать женой. Каждый должен быть на своем месте. Так написано: впрочем, не муж без жены, не жена без мужа. Бог описывает, апостол Павел там описывает, через Дух Святой говорит, что у мужа есть определенные ответственности, у жены другие ответственности. И Бог описывает, что муж главнее, чем жена. Он первый, был создан первым. И потом в конце говорит, в конце концов, ну не муж без жены, не жена без мужа. То есть вот почему муж и жена взаимозависимы друг от друга. Не может состояться хороший глава семьи, если жена не будет на своем месте, не будет ему в этом помогать. Вы же помните, как написано, муж ее сидит у ворот. Почему он сидит у ворот? Потому что к этому причастна жена. Поэтому муж не состоится без жены. И то же самое, жена не будет чувствовать себя женой, если муж не будет на своем месте. И если каждый из них находится на своем месте, они блаженны. Они нуждаются друг в друге. И очень хорошо, когда мы восполняем нужды друг друга. Следующая заповедь гласит так, это 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Вы видели когда-нибудь, счастливого человека, который плачет. Ну, разве что от радости. А я говорю просто, когда человек плачет. Я думаю, что в то время, когда человек плачет, его вряд ли можно назвать счастливым. Поэтому счастливый не человек, который просто плачет. А почему он счастливый? Потому что он может утешиться. Почему счастлив человек просто по жизни, который расстроен, который разочарован? Почему он блажен? Потому что есть кто-то, кто знает его нужду и кто может восполнить его нужду и ему помочь, услышать его, понять. По большому счету, это самое, если мы говорим о самом высоком уровне, это мы и Бог. Потому что хорошо, когда у нас есть хорошие друзья, они нас, тоже могут нас понять, как-то поддержать, но в самом высоком смысле это Бог, который на самом деле знает суть моей проблемы и может меня понять и мне помочь. И счастье в чем? Есть тот, кто может мне помочь, услышать меня и восполнить мою нужду. Вот в семье это чрезвычайно важно. Не потому хорошо, что жена плачет, что ее муж обидел, а теперь куда-то она пойдет там утешаться. И хорошо, если жена, вдруг у нее проблема какая-то есть, не идет для того, чтобы ее утешали подруги или мама, а вот для этого и есть муж. Я думаю, что счастлива та семья или счастлив человек в той семье, когда случается проблема, и человек идет домой и знает, что дома есть тот человек, которому я сейчас расскажу свою проблему, он меня поймет, он меня поддержит и меня утешит. Подумайте, когда вы идете домой, и у вас есть серьезная проблема, вы ожидаете, что вас дома поймут и утешат? Или вам скажут: сам виноват. Ну вот я когда наставление молодым даю, то я, особенно когда вот рукоположение, я жену прошу: твоя позиция в поддержке мужа должна быть активная для служения. Если жена говорит: ладно, иди служи, я тебе мешать не буду, это неправильная позиция. Если у мужа случается, у служителя случается проблема, не подходи мужу и не говори: а я тебе казала, навище ты туда полез? Это не поддержка. В лучшем случае промолчите, а в хорошем случае поймите и поддержите. Я не знаю, признаются ли мужья, но я скажу, что мне приходится иногда плакать. Не скажу, что часто, все-таки я мужчина, да, но иногда приходится плакать. И недавно была такая ситуация, настолько тяжелая. У нас там одна церковь разделилась была, небольшая, но все-таки неприятная. И вот сидел в первых рядах, слушал вот эти все обвинения, потому что церковь уходила в совет церквей, эта часть церкви уходила, и выслушивал много всяких обвинений, знаете, как это получается. Мы святые, а вы грешные, поэтому пришлось выслушать очень много обвинений всяких. Домой пришел, таблеток напился, потом немножко отошел, вы знаете, ну просто упал на плечо жены и плакал. И она меня утешала. Вы знаете, как хорошо, когда я иду домой, я знаю, что меня жена не выругает. Ну, допустим, я поздно пришел. Она меня встретит, она скажет что-то доброе. Если не сердитая, то это не скажет такое что-то слово. Но это не будет, потому что она злится на меня, а потому что переживает обо мне. Мужья, идут ли к вам жены с тем, чтобы вы их утешили? Или они звонят своим подругам и маме? А Господь создал семью для того, чтобы мы друг друга утешали. Поэтому в семье вы счастливы, если супруги друг друга могут утешить, понять и утешить. Это, конечно, может любовь. Поэтому и блажен человек, который находится в семье, потому что его могут понять и утешить. Следующая заповедь, это 5 стих, сказано: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Так говорит Писание. Не сильные, не победители, то есть не властные, а вот именно кроткие. Кто в семье должен быть кротким? Жена или муж? Конечно, жена. Об этом написано в Писании, что жена кротостью своей, кроткой жизнью, молчаливой жизнью должна служить мужу и спасать мужей своих. Однако, у нас недавно была, осенью была мужская конференция. И на этой мужской конференции поднимались разные темы для мужчин, для христиан, ну, не только для христиан. И когда братья дали список тем, одна из тем называлась так, кратчайшая, речь шла о мужчинах. Я удивился этой теме, и я ее взял, чтобы приготовить. Для мужчин у нас была большая мужская конференция, областная такая. Я исследовал этот вопрос, и в Писании достаточно много говорится о кротости мужчин. Моисей был кратчайшим, вы об этом знаете, об Иеремии об этом сказано, что он был кроткий, о других еще служителях было сказано, что он кроткий. Но и вы знаете, кто кротким еще назван, какой авторитет? Иисус Христос. Он сказал, я кратчайший, то есть научитесь у меня, я кроткий духом, то есть внутри, я в сути своей кроткий. Словари смотрел, в основном словари правильно описывают, что это мягкий, что это спокойный человек, уравновешенный. Один словарь пишет, что кроткий – это бесхребетный вот такой, бесхарактерный человек. Это неправда. Можно ли назвать Иисуса Христа бесхарактерным или слабаком? Ни в коем случае. В чем же суть кротости? Суть кротости в том, что человек настоит на своем месте, совершенно уравновешенный и сильный внутри человек, спокойный. Он принимает обвинения, он принимает различные колебания, которые вокруг него происходят, совершенно спокойно. Он уверен в себе, он знает, куда он идет, он знает, куда ведет семью, если это говорить о мужчине, о муже. То есть кротость – это не просто мягкость и бесхребетность, что им можно руководить как хочешь. А кроткий человек – это спокойный человек, выдержанный человек, человек уверенный в себе, человек знающий, что нужно делать, человек контролирующий ситуацию. Вот в чем кротость. Спокойность такая. Почему кроткий? Потому что не было слышно его голоса. Христос вот так не раздражался, не вспылял вдруг ни с того ни с сего. Поэтому кроткими должны быть всем в семье, и мужчины, и женщины. В том смысле держать себя в руках и быть уверенным на своем месте. Да благословит вас Господь быть кроткими, и братья, и сестры. Следующий текст, это 6 стих, написано так. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Однажды Пилат, когда стоял возле Иисуса Христа, задал ему вопрос – что есть истина? Мне кажется, когда вот это была беседа между Пилатом и Иисусом Христом, и Иисус Христос говорил об истине, и Он утверждал, что истина есть, и Он даже говорил более того, что «Я есть истина», то у многих людей вопрос этот до сих пор стоит. А вообще, что это такое? Вообще, в принципе, есть эта истина или ее не существует вообще? И Пилат задал такой вопрос. И я представляю себе, что Пилат, когда говорил это слово, что есть истина, он как бы хотел сказать, а есть ли она вообще, о чем ты говоришь, какая истина? И я чего-то думаю, что на сегодняшний день в мире люди очень сильно разочарованы. Люди не могут найти правду, не могут найти истину. Поэтому сегодня в постмодернистском обществе появилась идея о том, что истин просто много. И у каждого она своя. И это касается в том числе и религии, и веры. Поэтому нам часто люди говорят, ты христианин? Молодец. Я как-то шел по улице, идут два молодых человека в черных костюмах с бирочками и с книжками. Вы понимаете, кто это такие? Мормоны, да? Они встречают меня и с хорошим акцентом таким говорят, вы хотите почитать эту книгу? Я говорю, я понял, кто они. Я говорю, я читаю уже книгу, я читаю Библию. Они говорят, нет, а вы молились об этой книге? Я говорю, ничего, я буду о ней молиться, если я ее читать не хочу. Я говорю, я читаю Библию, я верующий человек, христианин. А, ну хорошо, это тоже хорошо. То есть, ну ладно, пусть будет так. Хоть это не совсем правильно, но тем не менее. И хоть так пускай будет. И многие люди размышляют о том, что существует много разных истин. И люди, ищущие истину сегодня, к сожалению, вот так вот, если ее искать не в Библии, не в Боге, разочаровываются. Надо сказать, что и мы, верующие люди, где-то приложили к этому руку, потому что если люди не видят в нас правды, слова слышат, а в жизни правды не видят, то это, конечно, разочаровывает людей. В поезде мы сюда вот ехали с молодым человеком, разговаривали. Он говорит, ну тогда объясните, почему столько много вас христиан, и вы еще между собой враждуете? Это очень плохое свидетельство. Если вы хотите посмотреть, как христиане относятся друг к другу, возьмите в интернете, на сайте, посмотрите, напишите вот такую фразу. «Драка в храме гроба Господнего». И вы посмотрите, как поступают христиане армянской и греческой, по-моему, церкви православных. Что творят, что творится в храме, когда полицейские с дубинками, автоматами начинают христиан разнимать, потому что они бьют друг друга до крови. Это нехорошее свидетельство. И люди задают вопрос, о чем вы говорите, как вы живете, как вы поступаете. Я уже не говорю о том, что люди не могут найти правду в этом мире вообще, потому что доказать, что ты прав, достаточно сложно. Я почему это говорю, что люди разуверились не просто в правде, а во всякой правде, в том числе и в семье. Я думаю, что очень многие люди разуверились в том, что любовь существует. Вот о чем я хочу сказать. Что есть счастливые браки, что можно прожить жизнь счастливую в браке достаточно долго, десятки лет. Поэтому люди удивляются, когда спрашивают, ты до сих пор еще, у тебя первая жена, люди удивляются, как это можно так долго лет.

христианские браки действительно счастливыми есть. К сожалению, бывают и в христианских семьях непорядки. К сожалению, почему я говорю, что мы приложили руку к тому, что люди разочаровываются в вере, разочаровываются в истине. На нас эта ответственность есть, поэтому давайте покажем в нашей христианской жизни, в наших семьях истину. Любовь есть. Вы верите в это, братья и сестры? В семье любовь есть. Потому что один молодой человек как-то ко мне подошел, это летом было в лагере. Были мы в лагере, я там немножко с лидерами работал, он был один из лидеров. И вот уже вечером, где-то после 11 ночи, после очередной планерки, идем, можно побеседовать с вами. Вышли на улицу, идем под звездами, беседуем. И он задает мне вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я хотел бы жениться, молодой человек. Вот любовь должна быть у нас или не должна быть? Или вот просто надо как-то так вот встретить человека, христианка, чтобы была, жениться на ней. А вот любовь, ну, придет, может быть, со временем. Стерпится, слюбится, как говорят. И он говорит, мне братья старшие некоторые говорят, что любовь, не надо любовь в семье, главное, чтобы она была христианка. Я говорю, я не знаю, какую Библию читают братья. Послушайте, сам Господь в Библии говорит, мужья, любите жен. Неужели это просто для красивого слова сказано? Причем написано, как любить жену? Любить, как Христос церковь. А как это, как Христос церковь? Чтобы умереть за жену. Я часто об этом рассказываю, когда даю наставление молодым семьям. Я получил урок такой, как любить жену. Проверка такая была. Потому что написано, как Христос отдал свою жизнь за жену. Ну, то есть за церковь. Так, чтобы я был готов отдать свою жизнь за жену. Однажды я прихожу домой вечером, после всяких там служений, поздновато, уже темно. И, естественно, вы понимаете, когда мужчина приходит домой вечером поздно, то что он хочет? Поужинать и отдохнуть. Я открываю дверь и смотрю, стоит жена, одевается. У меня мысль такая, если она одевается, она хочет куда-то выйти. Если она хочет куда-то выйти, не хочет ли она, чтобы и я с ней куда-то пошел? В магазин, например, или просто прогуляться на улице. И как вы думаете, она хотела этого? И вот мне не надо бросаться в прорубь за женой. Мне не надо защищать ее от разбойников. Мне не надо бросаться в горящую избу, чтобы ее оттуда доставать. Мне нужно всего-навсего поставить свою сумочку, не поужинать, не отдохнуть, а пожертвовать и пойти со своей женой прогуляться в магазин. Вот это жертва оказалась. Я стоял и думал, как я люблю свою жену, готов ли я отказаться от того, что я хотел, пойти со своей женой. А должны ли жены любить своих мужей? Написано Писание об этом? Написано. Апостол Павел пишет и говорит, чтобы учили своих жен любить своих мужей и детей. Любовь должна быть в браке. Пусть пройдет время, она каким-то образом видоизменяется. Вы уже знаете это по опыту, кто постарше. Появляются дети, потом как-то внуки. Как-то все это видоизменяется, но я представляю, меняются какие-то цвета, меняются грани, но любовь должна быть. И если мы заметили, что любовь в браке как-то остыла, молитесь Богу, просите прощения, но это надо восстанавливать. И приятно смотреть на пожилых людей, которые и в зрелом возрасте любят друг друга. Поэтому истина заключается в том, что есть Господь, истина есть, Писание – это истина, но и в семье, я почему о семье говорю, есть любовь, и к ней надо стремиться. Следующий текст, 7 стих. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Почему? Потому что Бог милостив. Мы должны научиться у Него. Писание, особенно в Ветхом Завете, больше, чем в Новом Завете, кстати. Я считал специально, больше, чем в Новом Завете говорится о милости Божьей. Если говорить о семье, блаженны милостивые, блаженна семья, в которой люди умеют друг друга прощать. Отношения в семье можно строить по правилам. Тогда давайте напишем правила и будем поступать по правилам. Но отношения Господь строит с нами по милости, а не по правилам. У Бога есть закон, у Бога есть заповеди. Но если бы Он поступал по своему закону, вы знаете, что было бы уже с нами. Почитайте Ветхий Завет, сплошь и рядом, милующий, милующий, милующий Господь. В семье, если мы не научимся жить не по правилам, а по милости, невозможно построить такую семью.

научитесь быть снисходительными к женам и к мужьям и строить свои отношения на милость. Написано, что Господь даже любит миловать. Следующий текст, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Кто такой миротворец? Это человек, который творит мир, который созидает мир, который старается найти, убрать конфликты и построить отношения. И в Писании очень часто эти два слова стоят рядышком. Милость и мир. Милость и мир. Что такое мир? Мир – это конфликт. В каком случае может наступить мир? Когда есть прощение. Когда есть прощение, может наступить мир. Если нет прощения, очень сложно говорить о мире. И последнее, о чем мы сейчас скажем, это следующий, 8 стих, в котором сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», то есть увидят Бога. Я понимаю этот текст так, что не только в Царстве Небесном будет этот человек. Речь идет не только о том, что если сердце чистое, человек попадет в Царство Небесное и там увидит Бога. Речь идет о том, что если у человека сердце чистое, он уже здесь, уже сейчас видит Бога. Вот об этом идет речь. И это правда. Почему люди, Адам и Ева, ходили в саду в Едемском, а они общались друг с другом, общались с Богом, вот лицом к лицу? Там вот так очень интересно написано во второй главе, последнем стихе. «И были оба наги, Адам и Ева, и не стыдились». Почему? Потому что чистое сердце. Чистое сердце, они с Богом общаются друг с другом, их ничего не волнует. У них все открыто, нечего скрывать. Абсолютно чистые люди. Вы знаете, кто пример для нас в этом смысле? Наши дети. Маленькие дети, чистые сердцем, их вообще ничего не волнует. У них все, что здесь, что на языке, у них все одинаково. Недавно дома уже есть двое внуков, маленькие. Захожу к ним. «Дедушка, не заходи к нам в комнату, мы переодеваемся». Ну, там, 3 годика, 4 годика, вот так вот. Я думаю, повзрослели, что ли, уже понимают что-то такое. Прошло время немножко, пришло лето. В лагере вот были, отдыхали. Пошли в море, покупались в море, потом пришли в комнату. Нас там 9 человек, вся семья была. Пришли, надо теперь принять душ, потому что после моря надо пресной водой обливаться. Разделись, бегают. Я думаю, все, значит, еще дети. Они уже и забыли, что там что-то такие, какие-то есть законы, какие-то правила. Вот дети, чистое сердце. Поэтому блаженны чистые, потому что Бога очень близок, очень любит чистое. И Бог очень близок. Легко с Богом общаться. И очень важно, когда у нас открытые сердца друг перед другом. Ну вот скажите, вы же чувствуете, когда человек открыт перед вами. Как легко общаться с человеком, который перед вами искренен, чист, честен человек. Как легко с человеком общаться. И наоборот, насколько сложно, когда вы видите по глазам, начинаете беседу, вы чувствуете, человек от вас сторонится. Очень тяжело добиться к сердцу человека и очень тяжело общаться. И беседа очень быстро заканчивается. Как дела? Хорошо, до свидания. Чистое сердцем Бога увидят. Чистое сердцем в семье, если мы говорим о семейных отношениях, очень чистое отношение усиливает семью. Мы видим друг друга. Мы понимаем друг друга. Почему? Поэтому я говорю молодым людям и всем нам, если мы что-то скрываем от супруга, я от жены, она от меня, мы отдаляемся друг от друга. Поэтому нужно друг перед другом быть открытыми. Нужно стараться максимально иметь доверие друг к другу. Когда есть доверие, открытость, настолько легко себя чувствуешь друг перед другом. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры. Мы просто очень бегло так просмотрели эти тексты. Я просто немножко напомню, чтобы нам вернуться. Первая заповедь, которая заповедь блаженства, как мы их называем, звучит так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Хорошо, если мы нуждаемся друг в друге в семье. Мы зависим друг от друга, и мы должны восполнять эти нужды. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Хорошо, если настолько у нас отношения близки, что мы идем домой расстроенные, мы знаем, что нас утешат. Если мы не чувствуем этого, значит, надо подумать об этом. Мы предназначены друг друга утешать в семье. А проблемы будут всегда. Повод утешить друг друга найдется. Поэтому готовьтесь к тому, чтобы утешать друг друга. Это прекрасно.
прекрасно, когда в семье такие отношения. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. И брат, и сестра, и муж, и жена. Мы все должны быть похожими на Иисуса Христа. Это спокойное, уравновешенное состояние. Не взрывное, не взрывоопасное. Человек контролирует ситуацию и себя. Это чудесно, когда такая ситуация, мир и спокойствие в семье наступает. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Давайте показывать людям, что истина есть, что мы по-настоящему христиане, верующие в Бога, и что наша семья – настоящая христианская семья, где муж и жена любят друг друга, где дети уважают родителей и где родители любят детей. Чтобы люди видели, что Господь праведен и что настоящая семья существует. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Наши отношения нужно строить на милости, а не на законе, не на правилах. Если мы идем к правилам, у нас проблема. Если мы начинаем жить по правилам, в церкви, в семье, значит проблема. Отношения нарушены, доверие нарушено. Господь хочет, чтобы мы не по правилам строили, не считали, кто сколько кому должен, кто сколько виноват, а покрывали милостью и были готовы прощать человека. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Если мы не строим конфликты, а угашаем их, это благословенно. И блаженны чистые сердцем, потому что Бога увидят. Пусть наше сердце будет чистое, исповедуем грехи перед Богом, будем открыты друг перед другом в нашей семье, для того, чтобы были чистые, открытые, искренние отношения. Аминь. Давайте помолимся.

0: Господи, поклоняемся Тебе, Ты великий Бог, Ты святой наш Господь, Иисус Христос. Ты, когда ходил на земле, Ты видел, сколько на земле горя, сколько неправды, сколько разочарования. И Ты произнес эти слова, что блаженство есть. И блаженство Ты можешь дать, Ты, Господь. Ты эти заповеди нам оставил, может быть, они не сразу нам понятны, но это Ты сказал. И только исполняя это, только получая у Тебя вот это утешение, мы можем быть счастливы. И в том числе в семье, Господь. Ты знаешь, что вот было побуждение говорить о семье. Я знаю, что я живу в семье, мы живем в семьях. Мы очень нуждаемся в том, чтобы по-настоящему была христианская семья. Мы нуждаемся в том, чтобы быть и в семьях наших счастливыми. Это наш труд, это наша ответственность. Поэтому благодарю Тебя, Господи, за напоминание Слова Твоего, что это возможно. Ты желаешь этого, чтобы мы были блаженны и в семье в том числе. Поэтому поддержи, у кого сейчас трудности, у кого изменились отношения, у кого конфликт, у кого нет доверия. Восстанови это, Господи. Пусть наши семьи будут образцовыми семьями в этом совершенно испорченном обществе. Истина есть. И слава Тебе за это, наш Господь. Аминь.
1: Так как тема была семейной такой, номер 409, 1, 2 и 3 стихи. «Христос, Ты в Кане Галилейской на брачный праздник приходил, и в первый раз средь тьмы житейской Ты славу там свою явил. О Господи, Ты к нам приди и славу свою яви, и нас благослови, чтобы и наши семьи, и наши взаимоотношения были благословенны». Поем 1, 2, 3.

сестры, мы давно пели этот псалом, замечательный такой. Сейчас пение сестра Ирина споет во славу Господа.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Быть достойным Бога значит. Именно в этой передаче мы узнаем, а что же значит быть достойными Бога? Как можно нам, людям, быть достойным Всевышнего, который создал эту землю, который спас нас? Как мы можем ему соответствовать? Что говорят люди? Например, встречается такое, да, выражение: быть достойным сыном своего отца. Это о каком сыне идет речь? О том, который не хочет слушать, что ему отец говорит, который делает все наоборот, который позорит, наконец, имя своего отца? Нет, ни в коем случае речь идет про другого человека. Быть достойным сыном своего отца, я говорю сейчас о хорошем смысле, это значит быть таким же человеком, как известен отец этого сына. Известен с хорошей стороны. Если этот человек, его сын, тоже хорошей стороны известен, то и говорят, это достойный сын своего отца. А какие дети у Бога? Дети Бога, искуплены Христом. Как нам быть достойным того, кто нас призвал? Давайте вначале мы прочитаем Колоссянам, 1 главу, 10 стих. Что от нас требует Бог? И там написано: чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. С этого места мы начинаем рассуждение по Библии. Видите, что написано? Чтобы поступали достойно Бога. Если написано это, значит, можно поступать и недостойно Бога. Безусловно. Так же, как в обычной жизни, вот это пример, достойный сын отца. Так же и в обычной жизни мы можем поступать недостойно Бога. Но давайте об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня поговорим о том, как поступать достойно Бога. Вот это хороший смысл, который в Библии заложен. Для нас, чтобы нам не позорить Бога, а наоборот Его прославлять. Ведь, поверив в Иисуса, мы стали детьми Божьими. Итак, что требуется? Во-первых, чтобы жить достойно Бога. Деяния, 16 глава, 31 стих. Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Веровать в Господа Иисуса Христа. Самый первый пункт. Быть достойным Бога. Почему это первый пункт? Потому что это пункт не только первый, но еще и главный. Без этого пункта нельзя быть достойным Бога. Если ты не веруешь в Иисуса Христа, ты недостоин Бога. Потому что кто не верит в Иисуса Христа, тот Бога выставляет лжецом. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Верующий в Сына имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И вот это самый главный первый пункт. Как быть достойным Бога? Веровать в Иисуса Христа. Веровать, потому что неверие и непринятие жертвы Христа и неверие в Него делают человека недостойным Бога. Хорошо, это первый пункт. Перейдем к пункту номер два. Как быть достойным Бога? 2 Тимофею, 2 глава, стих 15. Старайся представить себя, опять кем? Достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Старайся представить себя достойным делателем, неукоризненным, верно преподающий слово истины. Кому пишет апостол Павел? Тимофею. Что он должен был делать, Тимофей? Делатель неукоризненно, верно преподающим слово истины. Преподавать слово истины. Как это нас касается? А так, что мы все тоже преподаем слово истины. Каждый в своей роли. Не думайте, пожалуйста, что только в собрании кто человек выходит за кафедру, преподает слово истины, или кто ведет какую-то группу, или вы слушаете эту передачу, что я только веду. Нет, ничего подобного. Все дети Божьи по-своему преподают слово истины. Только каждый другому. Например, люди на работе встретились и говорят о чем-то. Кто-то, например, верующий какой-то говорит ему о Боге. Кто-то на лавочке, да, летом там встретился, или где-то отдыхали, там встретились с кем-то. Неважно. Любой человек может говорить о Боге. Но говорить это одно, надо еще и говорить верно. Потому что неверное слово о Боге порождает неверное понимание Библии. И знаете, таких примеров очень много. Таких примеров, что люди говорят о чем-то, например, другим, и сами до конца это понимают. Потом оказывается, что это неправда. Ну, какой пример можно привести? Помните апостол Павел, письмо Филимону, 1 глава 10 стих, там написано: «Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который я родил в узах моих». Это просто как пример я привожу. Без детального понимания этого вопроса, да, например, речь заходит там с кем-то, мы говорим, преподаем кому-то, что может показаться, вот так прочитал, и кто-то спрашивает: а чего, у апостола Павла дети, что ли, были, получается, и жена, наверное, ну так, вот написано же, о сыне Анисиме. Понимаете, в Библии, если не углубляться в понимание какой-то темы, множество тем, так на поверхности, если смотреть на них, можно трактовать неправильно. От нас требуется, если мы хотим преподавать кому-то, требуется делать это верно. Но в данном случае Анисим – это кто? Это не человек, который родился от Павла. Это человек, который стал верующим благодаря проповеди Павла. Вот в чем вся разница. Итак, быть достойным Бога значит быть верующим. Потом верно преподносить неискаженное слово. И переходим к следующему пункту. 1 Петра, 1 глава, стих 16. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Фактически мы уже святы в Иисусе Христе. Мы святы пред Богом. Но что касается нашей жизни? Наша жизнь свята? Какие дела мы делаем? Да? Что такое святость вообще в нашей жизни? Это процесс. Это процесс нашего освящения. Будьте святы, потому что я свят. То есть, что требуется от нас, чтобы быть достойным Бога? Постоянно стремиться к святости. Святости в чем? В мыслях, в делах, в словах. Что мы делаем? Это все должно быть у нас свято. Ведь если про нас сказано, Господь познал своих, то отступят от всякой неправды те, кто исповедует имя Господне. Господь познал своих. Его дети должны быть его достойны и постоянно стремиться к святости. Не надо думать, что если мы что-то делаем угодное Богу по Библии, вот сегодня, а завтра уже можно это не делать. Нет. Стремиться к святости, жить по Божьему Слову на постоянной основе, только все больше и больше совершенствоваться в этом, чтобы наша жизнь была изменена досконально, чтобы она перестала быть жизнью, какой была раньше, и стала жизнью совершенно другой. Жизнью, которая по-настоящему достойна Бога. Потому что эта жизнь всегда стремится к святости. Так, мы можем перейти к следующему пункту. Что значит быть достойным Бога? Галатам 5:25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот что интересно, да, вот из предыдущего пункта вытекает. Стремитесь к святости, а теперь живите духом. Как можно стремиться к святости? Только жить духом. Вот здесь Галатам 5 глава сначала описываются дела плоти. Они суть известны. Супружеская неверность, блуд, нечистота, непотребство и так далее описывается. А 22 стиха плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод духа. Вот эти чувства должны быть у нас. Эти качества, если мы живем достойны Бога, должны жить духом. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не на словах, что мы такие живем, говорим, мы поступаем по духу. Да, мы живем не по плоти, а точно по духу. А дела показывают, что что-то не так. Что-то не так, а мы живем так, как сказано о делах плоти. Такого быть не должно. Если мы хотим быть достойными Бога, то от нас требуется жить по духу, а не по плоти. Плоть — это то, что было в прежней жизни. Жизнь по духу — это то, что в жизни нового человека, который Бог создал в Иисусе Христе. Жизнь по духу — это тоже один из пунктов нашей темы. Быть достойным Бога значит жить духом. Задумайтесь, когда мы живем, какова наша жизнь? Какие в ней дела? Дела плоти или дела духа? Достойны ли мы действительно Бога через нашу жизнь? Посмотрим еще один пункт, что значит быть достойным Бога. Колоссянам 3 глава, стих 2. О небесном помышляйте, а не о земном. Видите? Такие противоположности. Жить по плоти и жить по духу. Достойные Бога должны жить по духу. А теперь другая противоположность. Думать о небесном или о земном. Достойные Бога должны думать больше. Мы не говорим, что должны думать всегда. А о земном тоже надо думать, да, там, как нам жить. Но в меньшей степени. Больше думать о небесном. О небесном. Почему нам надо думать о небесном? А здесь же и сказано, Колоссян 3 глава. Дальше. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О небесном. Небесная сфера. Это непостижимое для нас сегодня. Это то, о чем говорил апостол Павел. Да? Он был восхищен до третьего неба и слушал слова, неизреченный, которым людям нельзя пересказать. Небесная сфера. Именно там Бог создаст новую землю под новым небом. Это другая передача, к которую вы найдете в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Новое небо и новая земля. Думать о небесном. Потому что то, что Бог обещает святым, не связано с землей, но связано с небом. Если мы думаем больше о небе, мы думаем больше о Боге, о Его Слове. Это тоже связано с небесным, а не земным. Этим мы показываем, что мы достойны Бога. Вот о чем мы говорили сегодня. Эту тему можно развивать и дальше. Еще, еще, еще. Как мы можем быть достойны Бога? Ну вот мы выделили некоторые моменты, насколько позволяет нам сделать это время. Итак, быть достойным Бога значит, во-первых, быть верующим в Иисуса Христа. Второе, верно преподносить неискаженное слово истины. Третье, постоянно стремиться к святости. Четвертое, жить духом. Пятое, больше думать о небесном, а не земном. Проверьте свою жизнь. А ваша жизнь достойна Бога? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».

В эфире Радио Циркус, студия FBC города Сакраменто. У микрофона Валентин Бурлака. Рад встрече с вами и, как всегда, желаю всем вам обильных благословений от Господа. В начале нашего эфира предлагаю послушать песню «Божья любовь» в исполнении группы «Вифлеем».

Сегодня в нашем эфире тема «Братолюбие». Иными словами, «Живое Евангелие». Что на людей производит больше впечатления? Наши слова или наши дела? Конечно же, друзья, я думаю, все вы согласитесь, что это дела. Итак, звучит еще одна песня, после чего брат Николай Водневский побеседует с нами на тему братолюбия.

Уважаемые радиослушатели, приветствую всех вас в любви нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Перед нами беседа о братолюбии. Вам, как и мне, известно, что с началом перестройки произошли и продолжают происходить колоссальные перемены, и прежде всего в религиозной жизни нашего народа. Открылась возможность дать нашему народу Евангелие. И хотя эта задача полностью еще не выполнена, но уже одно то, что эта возможность открыта, нас радует и вызывает благодарность Богу, ибо это Он, не кто иной, Он совершает. И вот в такое время, когда неверующие люди начинают интересоваться Словом Божьим, они также начинают присматриваться к жизни верующих людей, начинают, так сказать, заглядывать в живое Евангелие, то есть в их жизни. Известно, что мир задыхается от недостатка любви и уважения друг к другу. Слово «товарищ» уже уходит из употребления. И это потому, что человек без Бога живет по формуле «ты умри сегодня, а я завтра». Слава Богу, это формула людей мира сего. Это не формула христиан. Христианам апостол Павел повелевает, именем Господа повелевает: «Братолюбие между вами да пребывает». Так, читаем мы послание апостола Павла евреям, 13 главе, стих 1. Братолюбие – это не гость, который приходит и уходит. Пришел, ушел. Братолюбие должно пребывать в нас, если мы дети Божии, должно пребывать постоянно. Но с того времени, как от руки Каина земля оросилась братской кровью, человечество томится в тисках ненависти между собою, и она часто скрывается под невинным предлогом, равнодушным предлогом. «Разве я сторож брату моему?» Сколько пролито невинной человеческой крови, и эта кровь взывает к Богу от отчений, как о достойном возмездии за несправедливое отношение человека к человеку.

Вся история человечества обогрена кровью. Войны, междоусобицы, насилие, грабежи. И все это умножается. И все это имеет свой корень, глубокий корень. И свое начало в самолюбии, в ненависти, неуважении друг друга. Это страшная болезнь, это роковая болезнь. И как печально, что этот вирус может проскакивать, проскальзывать иногда и в среду верующих людей. Но подумаем о том, что когда пришла полнота времени, наша страдающая земля огласилась ангельским пением: «На земле мир, в человеках благоволение». На земле должен быть мир, должно быть благоволение человека к человеку, потому что есть благоволение Бога к человеку. Не мыслим на земле мир без благоволения между людьми. Мир может быть только как последствие проявления доброй воли, взаимопонимания и любви среди людей. Евангелие – это благая весть, радостная весть, радостная весть для человечества. Эту весть Бог послал миру в лице Сына Своего Иисуса Христа. Послал это как дар Своей отцовской любви, чтобы помочь истрадавшемуся человечеству найти путь любви и мира, то есть указать путь и сказать: «Христос так сделал». Он сказал: «Я есть путь». Евангелие открывает нам новые светлые горизонты для каждого человека в благоволении. Благоволение. Это благоволение заключается в любви. Христос не только осуждает ненависть, но заменяет ветхозаветное слово «правосудие». Оно выражалось «око за око и зуб за зуб». Другим словом, новым словом, совершенным учением, учением любви и прощения, Христос сказал: «А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Это слова Христа, они записаны в 5 главе Евангелия от Матфея, 44 стихе. Кому слова эти сказаны? Ясно, что сказаны к верующим. Ясно, что сказаны эти слова к детям Божьим, ибо только они могут благотворить ненавидящим их и молиться за тех, кто обижает их. Неверующие люди не будут молиться тех, кто обижает их. Начиная свое служение, Господь призывал человечество к покаянию. Господь звал людей Царствие Божие. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Это первые слова, которые Господь произнес, когда Он стал на общественное служение, служение для народа. Христос проповедовал Евангелие любви. Евангелие – Царствие Божие, Царство Небесного, отделенного от этого мира. Христос избирает Своих учеников как первых граждан этого Божественного Царствия, Божественного Царства на земле, и дает им поручение распространять это Царство любви и мира даже до края земли. Но, несмотря на всю важность и величие этого евангельского учения о любви вообще к нашим ближним и даже к врагам, Евангелие выделяет особенную любовь между его последователями и называет это братолюбием, как доказательство этому миру нашей принадлежности к Богу. «Посему узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Это слова Христа, обращенные к Его последователям. Они записаны в 13 главе Евангелия от Иоанна, в стихе 35. Поэтому, друзья мои, новозаветное учение о любви не только является фундаментом нашей христианской жизни, нашего поведения, это учение служит знаменем, знаменем, которое посредством братолюбия развивается над нами, возвещая всему миру, что мы ученики великого Учителя любви, Господа нашего Иисуса Христа. Братолюбие между верующими служит большим доказательством нашей принадлежности Господу, чем все наши проповеди,
Наши названия, именования, громкие, наши убеждения, наши доктрины. Мы можем говорить очень красноречиво, можем говорить и убедительно, можем принадлежать к той или иной христианской деноминации, носить самые хорошие наименования, о сколько их теперь на земле. Можем иметь искренние убеждения, можем иметь фундаментальные доктрины, но если окружающие не видят у нас христианского братолюбия, оно выражается в словах Христа: «Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга», то все наши проповеди, наши наименования, наши убеждения окажутся напрасными. Мир не узнает у нас учеников Христовых. Мир не примет нашего свидетельства. Не нашу внешность со всеми ее формами и догматами, не наши проповеди убедят людей в истинности Евангелия, а наша искренность, наша практическая христианская жизнь и наша любовь друг к другу. Этим мы можем и должны доказать на деле, что мы истинно есть верующие дети Божии. В наше время столь богатое различного рода христианскими организациями, программами всевозможными, всевозможной религиозной, можно прямо сказать, есть литература, есть пропаганда. Люди остаются равнодушными, многие остаются равнодушными, безразличными к Евангелию и к верующим даже. А сколько расходуется средств, сколько усилий, сколько труда искренних детей Божьих на проповедь Евангелия потребляется, колоссальный труд. И все это нейтрализуется там, где нет любви друг к другу. Евангелие не имеет той силы, которая должна пробудить души грешников. Причина? Где ее искать? Неужели Евангелие благодати Божией потеряло свою силу? О, нет! Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Его Слово вчера, сегодня и вовеки тоже. Евангелие сегодня является силой ко спасению всякому верующему, как пишет апостол Павел в послании Римлянам. Но эта сила должна проявляться через верующих людей, через христиан. Самая хорошая проповедь часто нейтрализуется фактом разлада и недружелюбия среди верующих. А что мы скажем о все более и более холодном отношении между братьями во Христе? Бывает, что среди верующих уже не замечаешь искреннего желания к общению при встрече. И это свидетельствует об отсутствии братолюбия. Знамя христианства опущено. Оно должно высоко-высоко развиваться над верующими людьми. Видя это знамя, люди имеют основания подумать о своей жизни. А если они видят, что этого нет, они имеют право сомневаться у нас, как учениках Христа. Разве у нас нет того, чему учил Христос и учит Христос сегодня? Великая ошибка многих верующих заключается в том, что они считают Церковь Христову обществом людей, хотя бы даже искупленных. Этот материалистический взгляд наносит много вреда в деле Божьем. Церковь Христова не общество людей. Церковь Христова – живой организм. Это тело Христово. Тело Христово. Мы, верующие, поэтому не являемся отдельными единицами перед нашим Богом, а живой частью организма, Церкви Христовой, а порознь мы к ней и являемся членами. Так понимали апостолы Христовы, так понимала Первая Иерусалимская Церковь, которая Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. Так были убеждены и фессалоникийцы, о которых апостол свидетельствует, что они стали образцом во всей Македонии и Ахии, и что во всяком свете прошла слава о вере их. Каким образом? Братолюбие.
Братская любовь наполняла все их существо. Они не для себя жили. Они жили для Бога, для друг друга. Так что иерусалимские жители стали продавать даже имения свои, уверовав в Господа Иисуса Христа, чтобы вместе быть с братьями. О фессалоникийцах апостол Павел свидетельствует так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». В первом послании фессалоникийцам, 4 главе, читаем. А вот послание евреям апостолу Павлу Дух Святой побудил его написать: «Братолюбие между вами да пребывает». Значит, его там не хватало. Нам, христианам, нужно осознать, что одной из главных причин духовного застоя в церквах является недостаток братолюбия. Иногда можно допускать мысль, что если человек не имеет ненависти к брату своему, то у него все в порядке. Разве я сторож брату моему? Но Слово Божие нас учит иному. Апостол Иоанн, Дух Святой через апостола Иоанна говорит так: кто не любит, не нужно ненавидеть, достаточно не любить. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. В первом послании Иоанна читаем эти слова в 4 главе. Друзья, сердце верующего человека должно быть наполнено любовью ко всем, а более всего к своим по вере, так Писание говорит, потому что они составляют наше духовное родство во Христе. Вот почему мы должны проявлять любовь, братскую, братолюбие, не только на словах, но на деле, чтобы это увидели окружающие нас. Мы должны это показать в наших беседах, в нашем отношении друг к другу, в наших разговорах, при встречах, в наших чувствах, в нашем соучастии, в нуждах наших братьев. Как можно достигнуть этого? Друзья мои, этому надо учиться. Этому надо учиться. Апостол говорит о фессалоникийцах: вы были научены Богом. Вот где школа. Вот эта школа, которую всем христианам нужно проходить. Быть наученными Богом. Мы будем тогда способны учить других, когда будем сами учиться, когда мы научимся сами любить друг друга. Мы тогда имеем право нести Христово учение любви другим, когда оно нас самих переродило, сроднило узами любви, узами братолюбия. Друзья мои, спросим самих себя, не в недостатке ли братолюбия кроется вся слабость христианства? Не в этом ли причина всех разделений, расприй и тому подобное? Будем помнить, что мы призваны к гражданству Царствия Божия, Царства любви и мира. В наши дни все увеличивающейся ненависти между народами Господь ожидает от нас, чтобы мы выше подняли знамя христианского братолюбия ради Евангелия, ради спасения грешников. У нас должны исполниться слова английской песни: «На земле мир, в человеках благоволение». Да поможет Господь нам в этом. Аминь.

И беседу брата Николая Водневского на тему братолюбия. Ваши отзывы, замечания, пожелания вы имеете возможность высказать, позвонить нам по телефону 424-3940. Адрес нашей студии PO Box 418-478. Сакраменто, Калифорния, индекс 95841. Еще раз желаю вам всего самого прекрасного. Спасибо, что были с нами, и будьте благословенны.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Прислушаемся к растениям. Многие люди увлекаются садоводством и выращиванием комнатных растений. Другие же жалуются, что цветы у них гибнут. Такие люди говорят, что не умеют ухаживать за цветами, поскольку те не говорят, что им нужно. При этом люди прекрасно справляются с домашними животными, которые достаточно ясно дают знать о своих потребностях. Однако не так давно ученые выяснили, что растения на самом деле во весь голос просят нас о помощи. Мы не слышим их только потому, что звуки, издаваемые жаждущим растением, в 5 раз выше, чем способно воспринять человеческое ухо. Но с помощью особых миниатюрных микрофонов исследователи смогли расслышать, как кукуруза просит воды. Во время этих экспериментов ученые убедились в том, что растение издает множество разнообразных звуков. Листья и стебли кукурузы издают звуки, соприкасаясь друг с другом в процессе роста. Все мы слышим, как шелестят на ветру листья. Кроме того, кукурузные стебли производят шум, когда гнутся под ветром. Но когда растению хотелось пить, оно издавало еще один звук. Это был очень высокий звук, подобный треску. Дело в том, что растение снабжено трубками, по которым вода и питательные вещества поступают от корней к листьям. Вода под давлением поднимается по этим трубкам. Когда же воды мало, давление становится слишком сильным, и трубки ломаются, в результате чего и раздается треск. Такое растение вянет и никнет. Если же его наполнить, трубки снова заполняются водой, треск прекращается, и растение опять выглядит здоровым. Эти исследования проводились с целью выяснить, когда нужно поливать растения и сколько именно им требуется воды. Теперь же, когда мы научились понимать язык растений, они смогут сами попросить у нас пить. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы», посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Откройте послание Ефесянам, главу 6, прочтем стихи 10, 11, 12. Они звучат так. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Дорогие друзья, предыдущие мысли вели нас в тихую семейную обитель. А теперь апостол Павел направляет мысли верующих в Ефесе, и наши мысли, конечно, на поле брани. Сквозь эти слова мы как бы слышим топот ног и звон оружия. Тучи огненных стрел несутся над полем битвы, слышатся зовы раненых и стоны умирающих. Апостол Павел не обещает верующим Малой Азии спокойную жизнь, и Христос не обещал такую спокойную жизнь. В церковь стали проникать лжеучения, и верующие должны были быть на страже. Путь христианина в небесный Ханаан лежит через вражескую территорию, и в любой момент может начаться битва. Битва не на жизнь, а на смерть. Вот почему апостол Павел так пишет: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Укрепляйтесь. Что это значит? Это значит, приобретайте силу Божию. Эта сила возрастает по мере нашего духовного роста. Сила не дается верующему сразу, в один прием, в полноте. А по мере нашего возрастания, по мере нашей вместимости, если так можно выразиться. Друзья, мы, верующие, должны знать, что наша сила в Господе. Сила Церкви в Господе. Благословение жизни верующих, их духовное богатство, зависит целиком от общения с Богом. И далее читаем: «Облекитесь во всеоружие Божие». Слово «оружие» употреблял и Христос. Об этом вы можете найти в 11 главе Евангелия Луки, стих 22. Там говорится о сатане, который с оружием охраняет свой дом, пока сильнейший не победит его. А в этом тексте, в данном тексте, положение противоположное. Христиане защищают себя во всеоружии против сатаны, который постоянно наступал и наступает сегодня на Церковь Христа, на ее членов. Но кто же опасный враг народа Божия? Апостол Павел пишет, что наша брань против врагов в духовном мире. У Павла были враги видимые. Он однажды писал: «Александр Медник много сделал мне зла». 2 Тимофею, 4 глава. В Деяниях апостолов апостол Павел пишет о каком-то Димитрии, который причинил Павлу большие неприятности. Так что апостол Павел вынужден был оставить там свою работу. 19 глава Деяний апостолов говорит об этом. Но эти противники были лишь кровью и плотью. Это все. Не с ними призывает бороться апостол. Они лишь инструменты в руках повелителя зла. Церковь призвана вести войну с силами сатаны. А сатана – это прежде всего дух. Следовательно, и бороться с ним должно духовным оружием. Мускулы здесь бесполезны. Шум и крик его не пугают. Он не боится этого. Он наступает так, что его шаги не слышны. Он штурмует разум, штурмует волю человека. Люди не могут быть источником зла. Через людей только действует сатана. Апостол Павел желает, чтобы верующие знали сущность и характер их предвечного врага. И в жизни мы знаем, что невидимый враг всегда опаснее видимого. сильная воля всегда опаснее, чем сильные мускулы. Распространяемая плохая идея может принести больше вреда, чем выстрел из оружия. Влияние языческого мира на верующих того времени было более опасно, чем власть Цезаря, чем римские легионы. Что подразумевает слово Бога под словом «сатана»? Или что значит дьявол? Он прежде всего клеветник. Христос сказал о нем: «Он отец лжи». Это слова Христа. Он клевещет на всех святых и на Бога. Ложь и ненависть – это его главное оружие. Он же, по словам Иисуса Христа, «человекоубийца». Глава 8 Евангелия Иоанна, стих 44, говорит об этом. «Он первый согрешил», – так пишет апостол Иоанн. «Всякий, не делающий правды, равно и не любящий брата своего, дети дьявола». 1 Иоанна, 3 глава. Да, сатана силен, но в Писании нигде не сказано, что он всемогущий. Будем помнить, что сказано о Христе: «Дана ему всякая власть на небе и на земле». Сила врага, как айсберг в тумане, грозит кораблю, когда он, корабль в тумане, не видит пути. Над водой видна малая часть айсберга, но как победить этого врага? Об этом мы будем говорить в последующих беседах. А теперь в заключение я советую всем радиослушателям довериться Господу, смириться под крепкую руку Божию, и Он победит. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волнах радио «На пути» в течение этого часа вы услышите проповедь Владимира Теплова.
3: Откройте со мной первую книгу «Паралипоменон». Все могут с первого раза выговорить. Первая книга «Паралипоменон». И откроем мы, и мы прочитаем несколько глав, выборочно из глав будем стихи читать. Давайте 12 главу с 23 стиха. И я прочитал сегодня несколько глав, и Бог дал мне некоторые мысли, которыми я хочу поделиться с вами. И если мы начнем читать 12 главу с 23 стиха по 40. Вот число главных в войске, которые пришли к Давиду в Хеврон, чтобы передать ему царство Саулова по слову Господнему. Сынов Иудиных, носящих щит и копье, было 6800, готовых к войне. И так далее, аж до 40 стиха, перечисление войска Давида, когда он уже был воцарен. И я занимался сегодня умственным счетом и насчитал 250 тысяч, от 240 до 250 тысяч войска Давидова. И смотрите, все эти воины в строю от полного сердца пришли в Хеврон воцарить Давида над всем Израилем. Да и все прочие израильтяне были единодушны, чтобы воцарить Давида. И пробыли там у Давида 3 дня, ели и пили, потому что братья их все приготовили для них. Почти 250 тысяч. Я думаю, что это, да, так и есть. 250 тысяч войска Давида. А вы помните, как все начиналось? И пастор недавно проповедовал про пещеру, где жил Давид в пустыне. И как люди пришли. И первый из них 400. 400 человек. 250 тысяч воинов, стройно которые вошли в Хеврон. 400 человек в пещере. И пастор сказал удивительную вещь в этой проповеди, которую он говорил. В пещере укреплялось царство Давида. В пещере укрепляется наше царство. И он, помните, пастор сказал, призыв такой, эх, клич такой. И не унывайте, если вы в пещере себя обнаружили. Ваше царство укрепляется Господом. После того, как они, значит, отметили это дело, начинается 13 глава. И советовался Давид. Пастор, у меня время есть?
4: Да, конечно.
3: Успеем добежать, да? До канадской границы. И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками, со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян. Если угодно вам, и если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам и перенесем к себе ковчег Бога нашего. Потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала все собрание, да, будет так. Или как, не да, будет так, а да будет так, да? Ставь правильное ударение. Великий и могучий русский язык. Да будет так, потому что это дело всему народу казалось справедливым. Ну и понесли ковчег. Повезли. И вы помните историю, когда Оза коснулся ковчега, решил поддержать, потому что ковчег на валах, на колеснице там, наклонилась колесница, Оза поддержал, Оза погиб. Но Господь разгневался на Озу, 10 стих, и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же перед лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Устрашился Давид Бога в день тот и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. И не повез. И не повез. Когда я прочитал этот стих, и опечалился Давид. Опечалился Давид. Вы знаете, мы 14 главу немножко пропустим. Нет, не будем пропускать. Пойдем по порядку. И эта проповедь называется, пастор Нурлан, как? Когда мы по порядку идем? Концептуально, да?
4: Экспозиционно.
3: Как?
4: Экспозиционно.
3: Да ладно. Ну мы поговорим еще об этом. О, Боже, слава тебе, Иисус, слава тебе. О, Господи. Опечалился Давид. И Второй Коринфянам, по-моему, 7 глава, по-моему, 10 стих говорит, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Вот прям тут же я читаю слово, и Дух Святой дает слово из проповеди, и эту мысль, помните проповедь пастора, да? Как он о печали мирской говорил, что она производит смерть. Печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние ко спасению. Ко спасению. Я стал изучать дальше, как же опечалился Давид. Ради Бога или не ради Бога. Дальше, в 14 главе, Давид одерживает великую победу над филистимлянами. И вы почитаете сами, когда он перед битвой вопрошает Бога, идти ли на битву, не идти ли. Бог говорит, иди. Идти ли сейчас? Он говорит, подожди, Бог. Хорошие взаимоотношения, да, у Давида с Богом. Он говорит, подожди, прямо не иди, зайди сбоку, и когда услышишь шум над деревьями тутовыми, это я иду вместе с тобой. Филистимляне были поражены. У Давида была великая победа. Смотрите, результат. И пронеслось имя Давида, 17 стих 14 главы. И пронеслось имя Давида по всем землям, и Господь сделал его страшным для всех народов. Дальше, 15 глава. И построил он себе дома в городе Давидовом, и приготовил место для ковчега Божия, и устроил для него скинию. Тогда сказал Давид, никто не должен носить ковчега Божьего, кроме левитов, потому что их избрал Господь на то, чтобы носить ковчег Божий и служить ему вовеки. И собрал Давид всех израильтян в Иерусалим, чтобы внести ковчег Господень на место его, которое он для него приготовил. Дальше перечисление, кого он призвал. Священников, левитов, 12 стих. И сказал им, вы начальники родов левитских, осветитесь сами, братья ваши, и принесите ковчег Господа, Бога Израилева, на место, которое я приготовил для него. Ибо как прежде не вы это делали, то Господь, Бог наш, поразил нас за то, что мы не взыскали его как должен. Интересно, что когда Бог поразил Озу, Давид опечалился. А здесь уже в 15 главе Давид говорит, Бог поразил нас. Настолько велика была печаль ради Господа. Мы видим, что эта печаль ради Господа была. Что произвела неизменное покаяние ко спасению, ко спасению. До конца этой главы несут ковчег с весельем. 25 стих. Так Давид и старейшины Израилевы, и тысяченачальники пошли перенести ковчег завета Господнего из дома Авета дома с весельем. Вот. 16 глава. И на ней мы закончим. И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид. Вознесли Богу все сожжения, мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа. И раздал всем израильтянам, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу, и по куску мяса, и по кружке вина, поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа, Бога Израилева. Асафа главным. Асафа главным. И дальше. Седьмой стих. Седьмой стих. В этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа и братьев его. Приготовил двор, приготовил скинию. Изучил, как все должно. Левитов назначил. Там написано, вы будете читать, удивительно. На всех музыкальных инструментах расставил музыкантов. Певцов. Поставил учителем одного человека, потому что хорошо у него это получалось. Петь Господу. И вот этот день, в этот день, главного поставил Асафа, да? Главный, то есть вы представляете, ковчег стоит тут, ну, трубят, ну, играют, славят Бога. И Давид, я не знаю, на чем он там у него был записан, так показать или так показать. Я не знаю, но написано, что в этот день Давид в первый раз дал псалом для славословия Господу через Асафа, братьев его. «Славьте Господа, провозглашайте имя Его, возвещайте в народах дела Его». И если мы будем вот эту часть читать, мы обнаружим, что там части некоторых псалмов, которые записаны в книге «Псалтырь». Первый этот день записан в Библии, когда Давид принес псалом, передал начальнику хора, говорит: «Ребята, вот эту сыграем, вот эту давайте, ребята». Он читает такой: «Славьте Господа! О, да! Аллилуйя! Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его!» 21 стих в этом псалме. «Бог, Он никому не позволил обижать их», то есть народ Израиля. «Обличал за них царей». Здесь история, как там Авраам и Исаак, и Иаков ходили там со своими женами. А Бог обличал тех царей. И 22 стих. Послушайте. Бог говорит: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня в день спасение Его. Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен больше всех богов. Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил». И дальше. Это вот этот псалом, который записан, которым первым принес Давид. Передал певцам, в хор, музыкантам. Я не знаю, были ли у них ноты тогда. Но подумайте. Давид, находясь среди овец, которых он пас, наблюдая за звездным небом, наблюдая за всем творением Божьим, складывал, размышлял о Боге, о Творце, складывал эти песни хвалы в своем сердце. В пещере тихими, длинными ночами, возможно, ужасными, что он делал? Размышлял о Боге и складывал псалмы, еще один псалом. И вот оно, царство, где ковчег? Почему ковчег не рядом? Как принести его? Как донести его? Приносит ковчег. И все псалмы, которые были у него на сердце, я верю, он все разучил вместе с этими ребятами. И они пели эти псалмы. И мы сегодня имеем удивительный кладезь размышлений царя Давида, про которого Господь сказал: «Я нашел мужа по сердцу своему». И мы видим, если печаль на сердце Давида, она продвигает его к Богу. Он не отклоняется от Бога, не уходит в мирскую печаль, не уходит в смерть. Он продолжает размышлять, а как, Господи, как, где, как Твоя воля, где Твоя воля, каков Твой путь, покажи мне. И кульминация служения Давида – это песнопение в храме, да, которое он задумал, да, построить в своем уме, в своем сердце. Но пока скиния, песни хвалы, прославляющие Бога, Спасителя. «Возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его, ибо велик Господь и достохвален». Аминь.
5: Аминь. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Спасибо за слово. Слово Божие. Я не знаю, как пастор Нурлан назовет мою проповедь. Вы такие слова здесь говорите, что я ж... Ух! Ученики, аминь. Хорошо. Как насчет 15 минут, а? 15-20. Хорошо? Отец наш Небесный, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Библию. Благодарим Тебя за Слово с Небес. Спасибо, Господь, за то, что это Ты своей суверенной воле решил открыть нам откровение. Откровение о Тебе, о Твоем характере, о Твоем Сыне, о кресте Голгофы, о спасении, о любви Божией, о благодати Божией, о милости Божией. Только Твое Слово, которое представлено нам Духом Святым, показывает Тебя истинного, единого и превознесенного Бога. Господи, в наших сердцах мы поклоняемся перед Тобою. Слава Тебе, Господь наш. Пусть один Господь велик будет сейчас. Пусть все гордые взгляды померкнут, опустятся. Пусть один Господь будет велик. Благодарим Тебя, Иисус. Ты вознес Своего Сына, Отец, выше всякого имени, выше всякого начальства и власти и силы, и посадил по правую руку от Себя, поставил Его главою всего, поставил Его главою Церкви, полнота, наполняющего все во всем. Благодарим Тебя, Господь, за то, что мы посажены высоко с Твоим Сыном. Пусть это слово будет ободрением для тела Христа здесь, в Москве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты верно посещаешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы. И Ты живой Бог. Мы видим Тебя, и мы поклоняемся перед Тобою. Благодарим Тебя, Иисус. Пусть наше сердце будет в кротости и смирении пред лицом Твоим. Во имя Иисуса Христа мы молимся и просим. Посети нас сегодня. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Послание к римлянам, 13 глава. Десятый стих. Любовь не делает ближнему зла. Давайте вместе скажем. Любовь не делает ближнему зла. Здорово. Любовь не делает ближнему зла. Она просто не может делать ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Аминь. Любовь есть что? исполнение закона. Любовь не может прелюбодействовать, как закон говорит, не прелюбодействуй. Любовь не убивает, любовь не крадет, любовь не лжесвидетельствует, любовь не желает чужого, любовь не превозносится, любовь не ищет своего. И Павел говорит, что закон есть закон –

Такие проповеди, когда есть мысли, но как их сложить воедино, я не нахожу. Сегодня одна из таких проповедей. Молитесь, пожалуйста, чтобы все мысли сошлись воедино. Итак, мы сейчас прочитали с вами, что любовь не делает ближнему зла. 14 стих 33 главы книги Исаии. Здесь сказано: «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из вас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Хороший вопрос. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Мы с вами видим, как в книге Даниила в 3 главе, когда он поставил истукана в 50 метров высотой, или в 25, или в 30, 50 локтей, да? 25 метров. Как у вас дела? Вы со мной? Он поставил истукана и сказал: «Все поклонитесь ему». Три молодых юноши сказали, вернее, они не поклонились этому истукану. Тогда на них донесли добрые люди и сказали: «Так, мол, и так». Все тут бухнулись перед истуканом, поклонились. А там есть три человека, которые не поклонились. Что ты на это скажешь, Навуходоносор? Навуходоносор по привычке рассвирепел. Навуходоносор по привычке хотел их сразу же изрубить. Но потом подумал и сказал: «Приведите-ка их ко мне». А когда они пришли и стали перед Навуходоносором, он сказал им: «Знаете что, давайте еще раз попробуем, да? Может быть, тогда у вас вы что-то недослышали, недопоняли. Давайте еще раз попробуем. Вот как только цитра, цевница, скрипка, пианино, гитара, там перечисляется, как вот они зазвучат, вы должны упасть и поклониться истукану». И они такие замечательные, эти ребята, и говорят: «Не утруждайте музыкантов, не нужно этого представления, мы тебе сразу же скажем, что мы твоим богам служить не будем, истукану твоему не поклонимся, и ты вообще, если ты хочешь бросить нас в печь огненную, в печь раскаленную огнем, бросай. Бог, который с нами, он силен спасти нас от печи раскаленной огнем. Но а если даже и не будет того, то мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которому ты поставил, что? Не поклонимся. Точка. Поставлена». Как это так? Бросьте их в печь раскаленной огнем. И там сказано, что крепыши из его войска самые, они бросили в печь раскаленную огнем этих ребят и сами сгорели. Они упали в печь связанные. Навуходоносор встал со стула своего, вернее, с трона своего. И все с ним. Кто может жить при огне пожирающем? Кто может жить при вечном пламени? Эти трое человек, трое молодых людей, они стояли там, среди огня. И там сказано, что рядом с ними был подобный сыну человеческому. И он стоял вместе с ними там. И эти ребята, они находились среди пламени и среди огня. Книга «Песня песней», 8 глава, 4, 5, 6 стихи, там сказано, что любовь, что... Давайте мы с вами, вернее,

Здесь сказано в 8 главе: «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твое, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Пламя ее – пламя огненное, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее». Аминь. Пламя, Соломон описывает, и Господь через него говорит, что любовь такова, она пламень огненный. У Иисуса Христа написано в книге Откровения, у него глаза, как пламень огненный. И любовь, как пламень огненный, не зальешь ее. Даже если реку направить на любовь, не зальешь ее. Не зальешь ее, она не перестанет. Она не перестанет любить. Она не перестанет полагать свою жизнь, она не перестанет молиться, она не перестанет прощать, она не отступит, как тот один из сильных Давида, о котором написано в 23 главе книги, вторая книга Царств, там сказано, что он стал перед полем чечевичным и сберег его, не отступил ни на шаг. И можно было сказать, ты что, поле чечевичное защищал? Он бы мог бы сказать, да не в чечевичном деле, не в чечевичном поле дело, а дело в том, что я не отступлю. Аминь? Не отступлю я, потому что любовь, которая излилась в моем сердце Духом Святым, она как пламень огненный, она, ее реки не могут залить. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым. И Господь спрашивает, кто может жить при огне пожирающем? А пожирающем что? Сено, солома, дерево. Аминь? И Господь говорит, кто может жить при огне пожирающем? И мы встаем и говорим, мы можем жить при огне пожирающем. Мы можем жить при пламени огненном. Аллилуйя! Потому что Господь говорит, книга Захария, 2 глава, 5 стих, «Я стану огненной стеною вокруг Иерусалима. Я окружу Иерусалим огненной стеною, и не приблизится к нему враги, и в нем будет сиять свет мой. Я сам вступлюсь за свой народ». Послание к Ефесянам мы с вами видим невероятное откровение в 19 стихе 1 главы. «И как безмерно величие могущества Его в нас». Вы знаете, я хотел бы, чтобы эти слова звучали сегодня свежо в наших сердцах. Мы с вами просто не представляем, кто мы есть на самом деле. Мы с вами не представляем, что мы с вами были сотворены для того, чтобы жить в пламени огненном, окруженными любви Божией. 2 Коринфянам 5:14. «Любовь Христова объемлет нас». Римлянам 5:5. «Любовь Божья излилась сердца наши Духом Святым». И мы с вами удивительные творения. И Господь говорит, «Я хочу, чтобы Дух Господень, Дух Святой просветил очи вашего разумения». И 19 стих. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небеса». Господь говорит, «Я хочу знать, что в вашем, внутри вас безмерное величие могущества Моего, безмерное величество, тот Дух, которым Я воскресил Моего Сына из мертвых, Он живет внутри вас, и вы сотворены». Давайте мы прочтем 2 глава, 10 стих, очень интересный стих. Мы вчера рассуждали по поводу него. 2 глава, 10 стих. «Ибо мы Его
творения, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Мы чье творение? Мы Его творение. Здесь сказано, раньше были мы мертвыми по грехам и по преступлениям нашим. Но мы были оживотворены, и Господь говорит: «Я создал вас в Иисусе Христе. Я создал вас для того, чтобы вы жили в любви. Я создал вас для того, чтобы вы жили среди пламени вечного. Потому что любовь не зальешь водою, ее не зальешь рекою, ее не зальешь ничем. Никто не потушит любви. Я хочу, чтобы вы знали, что вы приняты в возлюбленном, и что вы, находясь в Духе Господнем, живете в пламени. И поэтому, когда вы находитесь, когда вы понимаете, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам, не исполнять, здесь написано, а ходить в них. Аминь. Мы с вами, что такое, мы вчера разбирали, какая разница между исполнять и ходить? Какая разница между этими двумя словами? Великая разница. Я могу исполнять закон. Я могу исполнять заповеди. Я могу пытаться исполнять заповеди Господни и придумывать добрые дела, в которых бы мне ходить, и все это делать во плоти. Господь говорит: нет, нет, я сотворил вас во Христе Иисусе, чтобы вы шли по этому миру и направо, и налево, я производил бы через вас свои удивительные дела благодати. Итак, исполнять и ходить – это две разные вещи. Ходить – это я хожу. Аминь. Я зашел. Ничего не сделал, но я уже здесь. И любовь сошла вместе со мною. И не забывайте, что она пламень огненный. Никто не сможет остановить любовь. Никто не затушит ее. Аминь, Аркаш. Помни это. И в заключение. Первое послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. 10 глава. Десятая глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом. Для чего? На разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Оружие воинства нашего не плотские, но сильные Богом». Чем они сильны, эти оружия? Они сильны любовью, которую не зальешь, которую не отвратишь, которая не перестанет, которая не делает ближнему зла, которая даже и не думает зла. И Господь говорит нам и ободряет нас: дорогие мои, и это короткая проповедь, дорогие мои, я хочу, чтобы вы знали, какое изобильное богатство, могущество находится внутри вас. Встаньте, припоясав чресла вашей истины, и не отступайте не из-за чечевичного поля, чтобы сохранить его, а из-за того, чтобы любовь никогда не сдается. Вы сотворены ходить в пламени огненном. Вы сотворены жить при огне,
все поедающим. И мы встаем и говорим: Господи, что это значит? Господь говорит: ни один демон не может находиться с вами, когда вы исполнены Духом Святым. Ни один грех не может подойти к вам, чтобы приблизиться к вас, к вам. Он сразу же сгорит, потому что любовь объемлет вас, и вы наполнены Духом Святым. Ни один грех не может, ни одна стрела, ни одна проекция, ни один соблазн не может приблизиться к вам, потому что вы окружены Словом Божьим, окружены любовью Христовой. Ходите в ней, ходите в ней, ходите в ней и не отступайте, потому что я с вами во все дни до скончания века. Потому что когда вы наполнены любовью, вы ходите в добрых делах любви, и любовь никогда не сделает зла, она никогда не приступит свободу другого, она никогда не будет безразличной, она никогда не будет сама по себе, но она будет радоваться с радующимися и будет плакать с плачущими, и она будет покрывать, и рядом с ней никто не может устоять, и никакое зло, и никакие демонические силы. Демон, который говорит это в сыновей Скевы, 19 глава: «Я знаю Христа, я знаю Павла, а вы кто такие? Я вас не знаю». Почему? Потому что Христос живет в пламени огненном, потому что Павел ходит в пламени огненном, потому что мы с вами были сотворены для того, чтобы ходить в пламени, как те люди, как те молодые юноши, которые были брошены в печь, и они в конце концов вышли оттуда, и все стали трогать их, и ничего не нашли. Почему? Потому что они те, которые могут со Христом жить среди всех искушений и всего зла, и всей печали мирской. Они могут находиться, и они победители. И Господь продвинул их, и нас Господь обязательно продвинут. Не забывайте, кто мы такие, и в ком мы ходим, и где мы спасены, и что мы с вами созданы на добрые дела. И мы ходим со Христом в Его пламени любви, и наши сердца горят любовью Иисуса Христа. И мы говорим: не отступлю, буду молиться, буду надеяться, буду доверять, буду молиться, буду прощать, буду давать благодать, не отступлю. И Господь говорит: аминь, никто тебе не приблизится, просто будешь смотреть очами своими, видя победу мою. Аминь. Господь, Господи, Господи, слава Тебе. Молитва, Господи, веры, огненная молитва, слава Тебе. Хождение веры, хождение среди огнистых камней, слава Тебе, Иисус. Любовь объемлет нас, рассуждающих так: если Христос умер за нас, то все умерли, то мы все умерли, чтобы жить уже не для себя, но жить для тела Христа, но жить для Христа. Ибо мы новое творение, созданы во Христе, чтобы ходить и жить в пламени вечном, во Иисусе Христе. Весь Синай дымился, когда Ты, Господи, сошел туда, как огонь. Горы плавились, Господи, и Ты пришел в наши сердца, и Ты, Господи, с нами, и мы, Твои люди, сотворены по Твоему образу и ходящие вместе с Тобою по этой земле, как Ты ходишь. Благодарим Тебя, Иисус. Укрепляй нас, утешай нас, ободряй нас, Господи, не отступать, потому что любовь не отступает. Благословлять, Господи, даруй нам силы, когда нет уже сил. Даруй нам надежду, когда нет уже надежды. Даруй нам упование, когда мы слабы, Господь. Укрепи дрожащие колени, подними опустившиеся руки. Ты с нами во все дни, до скончания века. Мы знаем, что не останемся в стыде. Спасибо, Господь. Благодарим Тебя за то, что Ты радуешься с радующимися и плачешь с плачущими. Ты Бог наш.
и ты верный первосвященник. Если из тех, кто слушает эту проповедь, есть человек, не знающий Христа, мы говорим вам сегодня, что Бог приготовил для вас царство. Не бойся, малое стадо, ибо Отец приготовил для вас царство. Войдите в это царство, войдите очищенным, прощенным, без греха, без пятна и без порока. Вы спросите, как я могу войти в Царство Божие без греха? Поверьте в Иисуса Христа. Он пришел для вас, Он на кресте был для вас, Он умер и воскрес, чтобы вы вошли в это царство, прошли через огонь и стали сыновьями и дочерями Божьими. И вы можете обратиться к Иисусу в этой тихой молитве и сказать: «Дорогой Господь Иисус, я верю в Тебя. Я верю, что Твою любовь ко мне никогда не остановить. Я вижу Твою любовь на кресте Голгофы. Я верю в нее, Господи. Я принимаю Тебя как своего Спасителя. Я благодарю Тебя за крест Голгофы, за Твою смерть и воскресение. И прошу Тебя, сотвори меня заново в Тебе. Прошу Тебя, прости мои грехи. Введи меня в свое царство и ходи вместе со мною в этом мире. И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь».

0: В программе этого часа 15-минутная передача «Семейный библейский час», а после нее слушайте проповедь Александра Бычкова.
1: Добро пожаловать на «Семейный библейский час». Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

В Евангелии от Марка мы читаем: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Марка 15:15. Выйдя из темницы, Варава примкнул к толпе, которая шла за город к холму, на котором совершались казни. Он держался в стороне и украдкой бросал взгляды на кресты и тех, кто на них висел. Он знал двоих разбойников на крайних крестах. Они сидели вместе в тюрьме. Но кто же это был на среднем кресте? Варава ломал себе голову и напрягал зрение, но не узнавал третьего казненного. Пришлось обратиться с вопросом к рядом стоявшему человеку. Тот ответил: «Я был прокаженным, от меня шарахались на улице, и я должен был уже на расстоянии кричать: «Нечист! Нечист!» Я жил за городом в пещере и не мог прикасаться ни к жене, ни к детям. Этот же человек прикоснулся ко мне, и я был моментально исцелен. Сегодня я снова дома, в семье, работаю и содержу жену и детей». Подслушав этот разговор, другой человек вмешался в него. «Я был слепорожденным, я не видел лица матери моей, не знал, как прекрасны закаты и восходы солнца до тех пор, пока этот человек не пришел и не коснулся меня. С тех пор я вижу. Неужели ты не знаешь, кто он?» Варава задумался. «Значит, на среднем кресте был Иисус». Но о нем Варава слыхал только хорошее. Он исцелял, учил и утешал людей. Варава содрогнулся. «Я должен был быть на этом кресте. Я преступник, а не он. Он праведник». Есть легенда о Вараве, в которой говорится, что во время трехчасовой тьмы, когда Иисус был на кресте, Варава подбежал к нему и просил: «О, Иисус из Назарета, я не знаю о тебе много, но одно знаю — ты висишь здесь вместо меня». Если действительно, раскаявшись, вор и убийца Варава смог на один момент схватить смысл страданий Христа, смысл его заместительной жертвы ради его спасения, он сегодня на небе. Вы спросите: «Убийца на небе?» Да, Иисус умер за всех преступников, включая и убийц. Помните, что Моисей, Давид и апостол Павел даже все были виновны в этом преступлении. В чисто судебном смысле Варава был свободен, потому что Христос умер вместо него. Ему не нужно было больше бояться новых следствий, судов, судей и тюремщиков. Он был освобожден. Все проклятие и унижение его прошлой жизни было перенесено на Христа. Варава, убийца, был свободен. Дорогой друг, образно Варава представляет собою все падшее человечество. Он представляет вас и меня. О нем говорят все четыре Евангелия, и это не случайно. Бог хотел преподать нам весьма важный урок. Повторение — мать учения. И Бог повторяет этот урок для нас четыре раза в каждом Евангелии. Варава в переводе это имя означает «сын своего отца», а мы, как сыны Адама, все члены павшего человечества. Варава был мятежник, смутьян, бунтарь, и мы бунтари против Бога. Мы совратились каждый на свою дорогу. Варава нарушил гражданский закон, а мы нарушили Божий, и потому, как Варава по римскому закону должен был быть казнен в назначенный срок, так и мы должны будем предстать на Божий суд в назначенный Богом день. Варава был в цепях буквально, а мы находимся в цепях грехов и плохих привычек, ложных взглядов и убеждений, от которых невозможно избавиться. Да, Варава представлял всех нас. Что, если бы он отказался от своего освобождения и ответил бы воинам: «Я останусь здесь, пока не стану порядочным человеком»? Он умер бы в тюрьме. Варава был освобожден не потому, что он был невинным,
а потому, что Иисус умер вместо него, понес на себе его наказание. Варавва ничем не заслужил своего освобождения. Он был спасен не потому, что был хорошим, а именно потому, что был плохим. И для нас, Варавв 20 века, весь остается той же. Несмотря на то, что мы тоже мятежники, бунтари, нарушители божественного закона и противники Бога, мы можем получить освобождение от проклятия и смерти только потому, что Христос умер за нас. Эту свободу невозможно заслужить. Христос своими страданиями снимает с нас проклятие и осуждение и открывает перед нами новую возможность идти и больше не грешить. Сегодня всякий, кто сидит в мрачной темнице греха, может, взглянув душой на Голгофу, сказать, что принимает заместительную жертву Христа и быть навсегда свободным. Благодаря жертве Христа мы свободны, суд не грозит нам, и мы можем жить в мире и радости. Там, на кресте Христовом, узрел я в свете дня страдальца верного Отцу, что умер за меня. Душой прильнувши ко Христу, я глубже познаю любви Господней полноту и пустоту мою.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 150000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: На вашей волне христианское радио «На пути». Мы продолжаем наши передачи. Приглашаем вас послушать проповедь брата Александра Бычкова.
1: Сегодня 8-я проповедь о даре надежды. Тема «Упражняйтесь в вере и надежде». Как человек не может обойтись без воздуха, так вера и надежда не могут существовать без Божьих обещаний. И мы знаем, что вера и надежда лежат в основе всего. Без веры и любовь не может существовать, хотя любовь – это суть и смысл всего, и без любви вера тоже ничто. То, что является опорами, стержневыми, колоннами нашей духовной жизни, на это надо всегда обращать наибольшее внимание. О надежде сегодня последняя проповедь. Но это не значит, что теперь она должна выйти из центра нашего внимания. Цель проповеди заключается как раз в том, чтобы важнейшие духовные понятия, представления, то, что является основой успеха нашей духовной жизни, духовного роста, преображения в образ и в сущность Христову, чтобы оно перед глазами было, чтобы мы это понимали и упражнялись в этом. Сегодняшняя проповедь как раз посвящена практической стороне, как упражняться в этом. Невозможно упражняться в вере отдельно, а в надежде отдельно. Это неразрывные понятия. Порой даже трудно сказать, где заканчивается вера, начинается надежда, и наоборот, потому что это все одно целое. Божьи обещания – основа для веры и надежды. И когда мы с распахнутым сердцем обращаемся к Божьим обещаниям и углубленно, молитвенно рассуждаем над ними, пытаемся это притворять в жизнь, этим самым мы активно укрепляем веру и надежду. Это сущность того, что должно быть в упражнении веры и надежды. И очень важно для этого выделять специальное время. То есть не только приходить на собрание и духовно назидаться, очищаться, укрепляться. Не только молиться, когда мы встаем, ложимся спать, кушаем. Это все само собой разумеющиеся вещи. Важно очень еще отдельно на это выделять время, отдельно практиковаться в этом. Это еще важно потому, что повторяющиеся действия вырабатывают в нас хорошие духовные привычки. Вот мы посмотрим, в чем мы вообще регулярно упражняемся, то мы и делаем успехи. Благоразумные христиане ухватятся за этот совет, а те, кто лишь исполняется благими желаниями только во время проповеди или только во время, например, домашнего чтения Библии, то эта проповедь им практически ничего не даст, потому что они далеки от того, чтобы целенаправленно прилагать духовные усилия и выделять на это личное время. Вот если мы посмотрим на Писание, то оно дает нам конкретные повеления упражняться в духовности. Например, 1 Коринфянам 7:5 говорит об упражнении в посте и молитве. Есть ли это в нашей жизни или уже подзабыли про это? 1 Тимофея 4:7 сказано: «Упражняй себя в благочестии». Благочестие – это вообще благочестивый образ жизни. Это комплекс духовности, когда выражается святость Божья, порядок Божий, устройство в образе нашей жизни, поведения, мышления и вообще во всем. А благочестивый образ жизни основывается на вере, надежде и любви. И в этом необходимо упражняться. Соответственно, когда мы упражняемся в вере и в надежде, то это неотъемлемая часть комплекса духовных упражнений благочестия. Также в Титу 3:14 сказано: «Учиться упражняться в добрых делах». Благословение тем, у кого род занятий, либо приходится так в жизни часто поступать, что кому-то постоянно делают какое-то добро. Это слава Богу за это. И кто упражняется в добре, тот знает, насколько это прекрасно и приносит добро и благословение другим. и расположение у Господа также к таким людям повышенное. Кроме того, апостол Павел, как пишет, вот особенно 2 Коринфянам 6 глава, как он упражнялся в терпении, в великодушии, в доброте, в бдениях, то есть в ночных молитвах. Были такие обстоятельства, что приходилось молиться и вопиять Богу ночь напролет, потому что силы ада особенно сильно ополчались против него. Было даже не до сна совершенно, а приходилось умолять Господа. В благоразумии упражняться тоже надо, чаще думать и рассуждать над своими мыслями, поведением, над тем, как воплощать заповеди Божии в жизни. В благоразумии тоже надо утверждаться. Это одна вообще из самых главных сторон правильной духовной жизни и успеха во всем. Кто много думает, тот не совершает глупых ошибок. А если мы посмотрим на свою духовность и где мы согрешаем, то многие у нас согрешения фактически по глупости. То есть не из-за того, что кто-то нас вынуждает, в такие жесткие условия ставят, что мы сламливаемся и согрешаем, а по глупости делаем грехи. Как бы хотелось, чтобы каждый из нас осознал практическую необходимость специально выделять время для духовных упражнений. Это можно сравнить с тем, как человек специально выделяет время для эффективных физических упражнений. Ну вот, например, кто регулярно выполняет дыхательные упражнения, тот не станет астматиком. Кто постоянно упражняется в гибкости, тот в старости не будет ходить параллельно земле. Кто делает гимнастику для глаз и вообще следит за состоянием своего зрения, навряд ли он будет носить очки. Если мы хотим духовного благополучия и процветания, то как для физического здоровья, так и для духовного надо выделять специальное время. Это очень важно, тем более заповедей, которые подтверждают эту позицию, можно привести массу. И примеры из Священного Писания, что праведники к этому прилагали самое активное отношение, тоже масса. Тогда у нас будет хорошее духовное здоровье. А давайте теперь рассмотрим конкретные примеры из Священного Писания, как праведники упражняют.

было нереальным с позиции обычного жителя земли. Благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, то есть всего семейства, 8 душ. Ею, то есть верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Сколько лет строил Ной ковчег? 120 лет. Это ж какую надо веру и надежду иметь, чтобы все это выдержать. А что, остальные люди его поддерживали в этом? Нет, скорее всего, его считали самым большим безумцем на земле. На суше строить судно, размеры которого такие огромные, что такие суда лишь в 19 веке только начали появляться на земле, а он еще в глубочайшей древности строил такое судно. И всем семейством своим. Так надо было еще научить вере, надежде, вложить это еще в семейство свое и в сыновей своих. Ведь сыновья могли бы воспротивиться и сказать: «Пап, в своем ли ты уме? Да мало ли тебе, что повиделось, померещилось. Ты подумай, какие это размеры. Да будет ли вообще такой потоп, чтобы вот это все, когда даже ни одного дождя с неба, капли не было, тогда ж росой орошалась вся земля». Помните в Священном Писании? Тучек не было. А надо было поверить в это и с надеждой строить и ожидать. Да еще 120 лет. Как Ной укреплял свою веру и надежду? Он уповал на Божье обещание, на Божье повеление. В нем был дух повиновения. Ной взирал верою, написано, на то, что не было видимо. Он взирал на невидимое, и постоянно этот взор мыслями, молитвами, рассуждениями, настроем своим прочищал вот этот канал. И этим самым он воспитывал в себе веру и надежду. И злобные нападки, насмешки, ехидство, издевательство, которое сатана проявлял через грешников того времени, а люди были очень нехорошими. Написано: «Помышление сердца человеческого было зло во всякое время». Это люди были бессовестные. Таким образом, мы видим, чтобы в такой вот обстановке противодействия быть, для этого надо было иметь сильную веру и надежду, и в них постоянно упражняться. И так он упражнялся через упование на невидимое, через повиновение, и это для нас добрый пример. Как нам надо уповать на небеса, как надо противостоять чуждому мирскому окружению, давлению этого мира, соблазнам, насмешкам. Все ли считают нас правильно поступающими, кого мы знаем и с кем мы сталкиваемся? Нет ли среди них людей, которые считают нас, может быть, даже неполноценными людьми? Есть такие. Есть те, которые прямо не скажут, но по нему чувствуется, что он тебя считает каким-то ненормальным. Не таким, каким вообще человек должен быть. В той или иной степени все это выражается, это видно. И принципы очень похожи. Может быть, просто это не так наглядно, как это было у ряда праведников, но суть примерно одинаковая. Теперь смотрите, Авраам и Сара, жена Авраама. Евреям 11 глава с 8 стиха. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, то есть обещанной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковым. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Авраам ожидал небесного Иерусалима, странствуя по земле». В те времена было даже далеко не безопасно куда-то уходить жить.

0: Кругом было полно диких зверей. Бандиты-разбойники могли напасть и перебить всех, и забрать имущество. Куда они шли? Что за земля? Какой там климат? Что можно, чего нельзя? Может быть, соседи окажутся очень плохими, народ соседствующий. Очень много всего. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, его раскопали современные археологи и нашли, что уровень жизни там, вообще город, система жизнеобеспечения, которая была в городе, это был один из высочайших уровней древности. С обжитого места, цивилизованного, пойти не зная куда, какую надо иметь веру. Как надо надеяться на Бога? Так а чем он упражнял свою веру и надежду, Авраам? Ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Опять он взирал на невидимое. Бог ему являлся и говорил. Он вспоминал обещания Божьи, он повиновался Господу. И, подобно Ною, воспитывал в себе вот эту вот веру. И настолько в нем вот эта вера была сильной, надежда, настолько он был непоколебим, что он даже назван отцом верующих на земле. И жена его тоже, 11 стих. «Веру и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Как хорошо, когда и муж, и жена пребывают в вере, и у них нет конфликтов на этой почве. Как тяжело и невыносимо бывает, когда в доме нет понимания, когда один хочет веровать Господу, а другого совершенно иное на уме. Как тяжело бывает с детьми, внуками и с прочими родственниками находить общий язык, когда они не хотят быть в вере. И наоборот, какая благодать, когда все единодушны, единомысленны и хотят служить Господу. Давайте чаще возносить молитвы Господу, чтобы и родственники наши тоже были так же в вере, как и мы. Не счастье ли это? Конечно, счастье. И подражать примерам праведников. Вот смотрите, Моисей, следующий пример. Евреям 11:23. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, не устрашились царского повеления». То ж они с огнем играли, то даже указ фараона выполнялся четко. Не так, как сейчас есть, законы издают, они не выполняются. Там все было очень жестко. «И они скрывали дитя своего верою, сколько могли». Этот дух веры перешел и в ребенка. И смотрите, 24 стих. «Веруй Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Вот этот пример веры по своей важности, по своей жертвенности – это вообще одно из сильнейших мест Священного Писания, которое есть. Вы представьте себе, как фараоны жили, какая там роскошь была, какое богатство, слава, все земные наслаждения, все было доступно, какой уровень цивилизации. Молодой человек, вскормленный в этом – и вдруг взять все это, перечеркнуть добровольно, взять, отказаться и почесть поношение Христова большим богатством и сокровищем, и пойти страдать с народом Божьим. Это же один из сильнейших подвигов. Это подвиг даже больше, нежели, например, какой-нибудь бедняк верующий живет, потом вдруг предстоит перед ним выбор – либо остаться Богу верным и умереть, либо сломиться и пойти на поводу мира сего, на поводу сатаны, идолослужения и так далее. И вот он выбрал умереть за Бога. Эта жертва, этот выбор, даже, я бы сказал, меньший, нежели в благоприятных обстоятельствах, в сильнейшем соблазне обольщения богатства, славы, взять и выбрать поношение, опасность смерти, страдания, мучения, сколько он еще с народом этим мучился, насколько он ему был еще неблагодарен, этот народ, сколько он роптал. Написано, Моисей был кратчайший человек на земле, и то не выдержал, посохом по скале ударил. Мне ли в гневе своем не явил святости Божией? С этой ли скалы вам дать воды? Сколько они его лет изводили в пустыне? Вот подвиг, великий подвиг веры, один из величайших даже подвигов. Сейчас как раз вот это обольщение идет. Конечно, нет такого обольщения, как у Моисея. Но многие люди именно выбирают, и много людей в разных вероисповеданиях пали из-за того, что они выбирают какие-то более лучшие земные блага или мираж этих благ. Они думают, что они достигнут их, если они духовное забросят, но у них это не получается. Или частично получается. Вот как надо взирать на воздаяние. Как же Моисей взирал на воздаяние? Такое ощущение, что он эти воздаяния вот видел духовным взором настолько, что вот руку протяни и возьми. И до чего у него это было ясно. И хочу обратить внимание, что он с детства вырос в какой среде? В языческой. Но в него было вложено родители, молитвы родителей, здесь хотя и не описаны, но работа этих молитв здесь видна очень сильно. Как родители его вопияли к Богу, чтобы этот ребенок, находясь во дворце фараона, из-за чего он туда попал, чтобы не погиб, чтобы не быть убитым, чтобы это дитё, выросшее, пошло за Богом. И так оно и получилось. Какая проблема бывает с детьми, когда родители верующие, а дети уходят в мир? Хотя Моисей был в такой среде, что фактически шансов на то, чтобы он выросший уповал на Бога, практически не было шансов. Однако не смогли все эти соблазны, слава, предвкушение великой карьеры, ничего не могло его сбить. Взирал на воздаяние, значит, он веру, надежду упражнял активно. Они же будут затухать, если их не подпитывать. Взирал на воздаяние, рассуждал, молился, значит, сравнивал, вдумывался в суть вещей, вдумывался, что стоит за этими мирскими наслаждениями славой, вдумывался в слова Божии, которые ему кормилица вкладывала, помните, там написано в Исходе. Вникал, молился, делал выводы, воспитывал в себе правильное мировоззрение. Хочу обратить внимание, родители, верующие, ответственны за правильное воспитание мировоззрения и вкусов у своих детей, чтобы они не были искаженными и извращенными. А эти искажения и извращения сейчас активно внедряются в народ, на это нещадно тратятся огромные деньги. Чтобы извратить это, и мы не должны становиться ни мы, ни наши дети жертвами этих всех извращений. Правильные вкусы, правильные понятия. Потом это поколение вырастет и принесет плод. Ну какой плод? Надо, чтобы добрый плод принесло. Итак, в духовных вещах необходимо упражняться, совершать духовные действия, молитвы, рассуждения, вникание в действия Божии, в последствия, оценка духовных ценностей. Это все духовный труд. Вспомните Сидрах, Месах, Авдинага еще. Три праведных мужа, Иудея, которые не поклонились золотому истукану царя Навуходоносора. И вот донесли царю на них. И вот Даниила, 3 глава, 14 стиха, мы читаем. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите и золотому истукану не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который уже я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Что ответили они? Представляете, вот ситуация, обстановка, неспокойная обстановка. А там очень жесткая обстановка во дворце царском. И отвечал Сидрах, Месах и Авденага: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Представляете, так заявить царю? «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». Как можно такие заявки делать? Наверное, в Священном Писании это самое смелое заявление веры. Еще смелее праведники не поступали в такой обстановке. Они не были людьми наглыми. Они были людьми благочестивыми и богобоязненными. Отвечали это по смелости Божьей. И даже Бог им дал такую смелость и такой дух, ибо они от Бога действовали, не от себя, хочу обратить внимание, что даже царя на место ставили, несмотря на его гневное состояние, власть и заявление. «Если же и не будет того», то есть если Бог не спасет от печи огненной, «то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели обыкновенно разжигали ее. До предела. Там, наверное, металл можно было плавить до жидкого состояния. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и прочих одеждах, и брошены в печь, в раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя убило тех людей, которые бросали. Представляете, жар какой был. А сии 3 мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанные и ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Им и жарко не было даже. Что они славили и воспевали Бога. За что? За избавление, за милость. Смотрите, какое. Одно из сильнейших мест. Вот что может делать вера и надежда. Должное духовное состояние. Чудеса творить. Само по себе нет силы Божьей. Сам по себе человек ничто. Но когда этот человек становится правильно на стезю Божью, когда он идет Божьим путем, находится в правильном состоянии, уповании, и ничто его не может поколебать и сбить, тогда получается такая сила, которой ничто не может противостоять и противодействовать. И дальше мы результат знаем. Царь жалобным голосом попросил, не повелел, попросил их выйти оттуда, а потом даже запаха дыма от одежды не было. Даже запаха не было, никакого повреждения. То он полностью переменился и издал другой указ. Кто Богу Сидраха, Месага и Авденага не поклонится, того бросит в печь. Все наоборот. Бог сделал полный переворот. А если бы в них не было сильной веры, надежды, упования, ничего бы это не произошло. Сломились бы перед идолами. И было бы очень все плачевно. Если нам придется, братья и сестры, попасть в очень жесткие огненные обстоятельства, не забывайте все эти примеры, заповеди Господни. Бог неизменен, сила Его не ослабла, рука не сократилась, чтобы спасать. Он такой же сильный и крепкий Бог, как и в те времена, так и сейчас. Просто время власти тьмы сейчас наступает, положено ей прийти перед великим избавлением, перед пришествием Христа. Господу еще нужно много мусора, грязи очистить, выбить из христиан. Поэтому будут периоды испытания, это не миновать, не обойти это. Слово Божье учит. И благодать тоже для христианства не бывает бесконечной. Периоды благополучия перемежевываются с периодами испытаний. И мы, наше поколение, наше время не исключение в этом общем правиле. Поэтому работать надо над своей духовностью. Те трое мужей, они что, уповали на Бога только временами или в период испытаний, а так жили, как придется, на самотек? Нет. За всем этим стоит очень большой духовный труд, который они совершали. Работа над собой. Ведь в языческом окружении, во дворце царя Навуходоносора, далеко не царила Божья обстановка. Там было окружение язычества, идолопоклонники окружали их, маги разные, которых в то время было много. И среди всего этого надо было тоже устоять. Поэтому они так же, как Ной, как Авраам, как другие праведники, работали над собой. Хочу еще обратить внимание на Давида. Самые большие подробности духовных упражнений в Писании мы находим в книге «Псалтырь», на псалмах Давида. Там описано очень подробно, как Давид упражнялся в духовности, как он упражнялся в уповании, в надежде, в вере, как он искал Господа. Вот смотрите, с утра встал Давид. Что он делал? Псалом 62, стих 2. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя». Смотрите, как он к Богу тянулся, как умирающий росток в сухой земле, к воде, которая его возвращает к жизни. Сильнейшая тяга к Богу. Он царь, у него все блага земли. У него прислуги полно, все его желания мгновенно выполняются. Но поиск Бога ничто не могло заменить. Вот он начинал. Сердце вопиющее, сердце жаждущее, устремляющееся к Богу прямо со сна. Будет такой человек иметь успех в течение дня? Конечно, будет. Для нас это пример. Далее, Псалом 24, с 1 стиха, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие напрасно. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты – Бог спасения моего. На Тебя надеюсь всякий день». Надежду свою, веру он этим самым укреплял. Что ему не хватало, он просил это у Бога. И Господь Иисус Христос говорит: «Ищите и найдете, стучите, и откроют вам». Дух Святой, Дух Учитель также – Он научает, как надо делать и что делать. Поэтому, что нам не хватает, чего мы хотим получить от Господа, молитесь, как Давид. Если опасности угрожают душе, уповайте на Господа, еще сильнее надейтесь. Как он говорит: «На тебя, Боже, уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои». У нас тоже есть враги. Может быть, зачастую невеликие, как у Давида, которые готовы были с улыбкой на лице в него меч воткнуть, или копье, или стрелу, но другого рода враги. «На Господа уповаю, Господи, да не постыдятся, то есть да не восторжествуют надо мною враги мои, и да не постыжусь». Дух, вопиющий к Богу, обязательно соединяется с жаждой к Слову Божьему. 118-й Псалом, 97-й стих. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». Вот духовное упражнение. Прочитали, рассуждаем. Мне часто вспоминается один верующий, который говорит: «У меня 30 лет так уже. С утра встал, помолился, прочитал отрывок Священного Писания, а потом целый день я над ним рассуждаю. И так я, говорит, уже 30 лет делаю. От него я в свое время получил больше всего пользы, потому что он постоянно пребывает в рассуждении Писания. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Университеты по мирской логике, философии не надо заканчивать для того, чтобы стать разумнее всех. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Те, кто любители сладостей, что-нибудь сладкое, вкусное в рот положить, если мы Писание воспринимаем такой же сладостью, то мы будем к нему обращаться куда чаще. Если нет возможности так взять Писание, вникать, то мы в мыслях можем к нему обращаться. Его полезно заучивать, наиболее ценные отрывки с Писания, и таким образом рассуждать над ними, и укрепляться, и возрастать. Смотрите, как Господу взывал Давид в Псалме 26. «Дух вот этого воззвания, поймите, проникнитесь состоянием его». Псалом Давида. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Как хорошо надеяться! Не дай Бог, конечно, чтобы военная обстановка у нас в стране наступила. Но и тогда написано: «Буду надеяться». «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». И Псалом 9. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему Всевышний». Вот состояние, вот дух правильный, вот правильный настрой, который должен быть. И таких Господь ищет себе, чтобы такими мы были. Не так, что молиться из-за обязанности, или молиться, когда уже сильно припечет: «Господи, дай помоги». Отпустила опять, оброс суетой. Сердце, постоянно вопиющее к Богу, внемлющее, постоянно ищущее общение с Господом. Кто понимает истинную духовную жажду, в ком есть истинный духовный голод, он не будет заетым никогда духовно. За всю свою духовную жизнь у него не возникнет желания, да и так я уже всю Библию знаю, что мне еще надо. Это говорят люди заетые, не понимающие, что это такое. А когда Давид согрешал, сатана подлавливал его все-таки, потому что сатана за ним тоже по пятам ходил, то он искал всем своим естеством примирения с Богом. 31-й Псалом. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла». Так Господь его наказывал, воспитывал его, «как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Всегда благополучие ли духовно, падение ли духовное, тем более надо искать Бога, стремиться к Нему. Вот эта вот неразрывная связь, вот эта практическая духовная наработка отношений с Богом, со Словом Его, с духовным образом жизни, должно быть в основе нашей духовности. Тогда будет успех, тогда будет результат. Ибо чем ты занимаешься, в том ты и достигаешь успеха. В чем ты тренируешься постоянно, то ты и получаешь. Соответственно, духовность и пассивность несовместимы. И так да благословит Господь, чтобы все эти наставления, которые были о вере, о надежде, чтобы они не были напрасными, забытыми и непримененными в практике. Пока время благоприятное, свои немощи, слабости надо удалять за счет духовной работы. Укрепляться надо. В день злой тяжело становиться более духовным. Там уже идет испытание того, чего есть. Когда человек, например, к зиме не подготовлен, и пришла зима, она уже спрашивает, что у тебя есть, какие у тебя есть продукты, какая у тебя есть одежда, обувь, в каком состоянии у тебя отопление в твоем жилье. Когда льет ливень, поздно уже рассуждать, ой, а надо бы крышу делать. Там уже идет испытание того, что есть. И если оно течет, то оно потом приносит ущерб. Вот так и духовность. Пока время благоприятное, Бог дает нам большое задание. Укрепляйтесь, очищайтесь, возрастайте, укореняйтесь. А день злой потом испытает, так ли оно или не так. Да благословит Господь нас быть сильными в вере и надежде. Во славу Его. Аминь.
1: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В программе этого часа выйдут в эфир передачи «Краткая проповедь Спержина», затем небольшая страница «Прибежище и сила», затем передача «Читаем христианскую литературу», и в конце часа выйдет в эфир программа «Чашка кофе» с ректором семинарии.
3: «И услышан был за свое благоговение». Послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Не от адского ли предположения, что он оставлен всеми, проистекало это благоговение, этот страх? Возможно, бывают и более суровые испытания, чем это, но быть покинутым всеми, конечно же, это из самых тяжелых. «Смотри», — говорил сатана, — «у тебя больше нет ни одного друга. Отец твой затворил от тебя любящее сердце свое. Ни один ангел из его окружения не протянет тебе руку помощи. Все небеса отвернулись от тебя. Ты остался один. Посмотри на своих спутников, с которыми разделял ты искренние беседы. Чего они стоят? Сын Марии, взгляни на брата твоего Иакова, взгляни на своего любимого ученика Иоанна и на твоего храброго апостола Петра. как спят они, подобно трусам, когда ты пребываешь в борении. Взгляни, ни на земле, ни на небе у тебя не осталось друга. Весь ад против тебя. Я поднял все мое адское логово. Я отправил послание во все концы, призывая каждого князя тьмы напасть на тебя этой ночью. И мы не пожалеем стрел и используем всю нашу адскую мощь для того, чтобы сокрушить тебя. И что ты сделаешь в своем одиночестве? Возможно, это было искушением. Мы думаем так, потому что появление ангела, укреплявшего его, уничтожило страх. Он был услышан за свое благоговение. Он больше не был один. С ним было небо. Может быть, это та причина, побуждавшая его трижды подходить к ученикам своим, как выразился Харт. Три раза он будил их, как детей, как бы искал поддержку у людей. Ему хотелось удостовериться, действительно ли все люди оставили его. Он находил их всех спящими, но, возможно, получал некоторое слабое утешение от мысли, что они спали не от предательства, но от печали. Воистину, дух был бодр, но плоть немощна. Как бы то ни было, он был услышан за свое благоговение, и Иисус был услышан в его найглубочайшей скорби. «Душа моя, ты тоже будешь услышана».

0: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. В жизни нам часто приходится делать выбор. Чтобы найти верный путь, нам нужен правильный ориентир. Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях и найти дорогу к Богу, который является нашим прибежищем и силой. Прибежище и сила. Духовный путеводитель по вашей жизни.
1: Вопрос. Бог – это собеседник? Будьте спокойны и знайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. 45-й Псалом, 11 стих. Одно ли и то же быть хорошим собеседником и говорить с Богом в молитве? Молитва – это разговор или простое перечисление своих желаний пред Богом. Правда, некоторые люди на самом деле считают, что Бог им отвечает. Мне вспоминается один старый псалом, в котором поется о том, что «приходя рано утром в сад, я встречаю Бога, который гуляет со мной, разговаривает со мной, говорит мне, что я принадлежу ему». Одна из моих любимых героинь – шотландская девушка Мэри Слессер, которая большую часть своей жизни провела в Калабаре, современная Нигерия, Африка. Когда Слессер вернулась домой, кто-то заметил, что она часто и очень тихо о чем-то говорила. Некоторые даже предположили, что девушка немного тронулась умом. Когда Мэри попросили объяснить, почему она себя так ведет, та ответила, что она просто постоянно беседует с Иисусом. Хорошие собеседники также и хорошие слушатели. Но большинство молящихся никогда не замолкает, чтобы прислушаться к голосу Бога. Ведь это существенно важно для настоящего разговора. Как вы слышите голос Божий? Нужно ли ожидать, чтобы его голос сопровождался громом, чтобы он говорил низким тоном, или чтобы от его слов содрогались стены? Или, может быть, его голос – это спокойное, тихое чувство в глубине души? Откровенно говоря, первые годы моей духовной жизни были бы наполнены большим смыслом, если бы кто-то подсказал мне, что в молитве нужно меньше говорить с Богом, а больше слушать Его. «Будьте спокойны и знайте, что я Бог», говорится в 45-м псалме в 11 стихе. Трудно оставаться спокойным, когда разговариваешь. Но не падай духом, друг. Если хочешь быть хорошим собеседником, научись слушать. И если хочешь стать сильным в молитве, научись слушать. И в том, и в другом случае важно слушать. Ты сейчас слушаешь?
0: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте theos.fm/gl. Прибежище.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Сейчас выйдет в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». Затем слушайте 15-минутную программу «Чашка кофе» с ректором семинарии.
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Висолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Впрочем, за что сидел, как правило, прямо не задавался вопрос. С одной стороны, что спрашивать, если все гребли под одну гребенку? А с другой, вдруг да мужик как раз не из той когорты, еще обидится. А надо будет, так сам расскажет. «Ни за что у нас не сидят!» — криво усмехнулся Сенцов. В интонациях его голоса почувствовалась горькая ирония. «О Беломорканале слышал что-нибудь?» «А как же?» «Слышал. Стройка века!» «Угу, века. Еще скажи, комсомольская, ударная!» «Не было на канале и в помине никаких комсомольцев, Иван. Строили его исключительно одни зэки, в том числе и я. Что означает это слово, знаешь, да? Заключенные каналоармейцы. Это нас так называли. Оттуда пошло уже сокращенное ЗК, то есть зэк. Так вот о том, кто за что сидел. Тогда ходила такая байка. Спрашивают, кто строил левый берег канала? Те, кто рассказывал политические анекдоты. А правый? Те, кто их слушал. Вот видишь как, развел руками Сенцов. А ты говоришь не за понюшку табаку. Был бы человек, а причины, чтоб его посадить, так всегда найдется. Ох да, уж что найдется, то найдется, согласился лесник. «Ну а ты на каком берегу был?» «Так ведь это, Иван, без разницы. Скажем, вот за этот наш с тобой разговор, будь мы кем-то услышаны, по червонцу бы было обеспечено. А кто из нас рассказчик, кто слушатель, так это даже неинтересно им знать». «Понял», — кивнул Бялка. «Ну, слава богу, с началом войны вроде как-то поутихло и с этим. Прямо заметно стало, как намного свободнее люди вздохнули. А ты, Афанасий, это...» Он на мгновение заколебался, но все же задал свой вопрос, который теперь можно было задавать бывшему сидельцу без боязни обидеть его. Ну, раз он сам уже об этом заикнулся. «Ты только там свое отбывал или еще где был?» «Да на канале был мой первый срок. Я один из немногих, кто вырвался оттуда живым. Достаточно молодой еще был, крепкий, ну и выдюжил. Хотя задача надзирателей состояла в том, чтобы за первые же 3 месяца высосать из зэка все силы, а потом в расход. Чудом избежал я Сандархома. Это урочище такое было недалеко от Медвежьей горы, где расстреливали зэков каждый день десятками. Такое чудо, что я до сих пор не могу в него поверить. А потом новый срок, который чалился уже под Архангельском». «Вот-вот», — будто о чем-то догадался лесник. «Там ведь на севере я слышал тоже, как и у нас, лагерь на лагере. Ты вот про искусника-то упомянул. Так не там ли встречал его?»
1: «Ну ты прямо провидец!» — удивился Сенцов. «Да, там».
0: «А подробнее рассказать о нем можешь?» — попросил Иван, всем своим видом выказывая готовность слушать.
1: «Ну так отчего же нет?»
0: «Да, там я с этим умельцем и сидел», — задумчиво покачал головой Афанасий. Ему почему-то тоже захотелось непременно сейчас сказать о том человеке. И он вернулся к своей памяти.
1: «В самый первый раз мы с ним на пересылке во Владимире встретились, а потом уже в лагере под Архангельском. Только поначалу-то боком ему вышло это искусство. В том смысле, что и Картер схлопотал за сокрытие режущих и колющих предметов. Нельзя было в зоне не то что нож, любую железку иметь. Чуть что обнаружили — Картер. Ну а надзиратель и слушать не стал, что ту игрушку он у костра на лесоповале вырезал. Мне, мол, инструмент вынь да положь, а раз отказываешься, то и пеняй на себя. Оно и правда. Зачем надзирателю мозги напрягать, если, конечно, таковые имелись?
0: Ну так а как звали-то этого умельца?»
1: «Так Игнатом и звали. У него и кликуха-то какая-то подходящая была.
0: Не помню. «Игнат, говоришь?» – перебил Иван. Он как будто не поверил. «Ты сказал Игнат?»
1: «Ну да», – подтвердил Афанасий. «Я вижу, заинтересовал он тебя».
0: «Ты рассказывай, рассказывай. Соображение одно у меня имеется. Ты его хорошо знал?»
1: «Ну, не скажу, чтобы уж таким сильно близкими друзьями были. Хотя у меня, да и у него, вроде бы ближе-то никого и не было. Но как бы это половче сказать? Слишком по-разному мы жизнь оценивали. Не в лагере, а вообще жизнь. Так уж случилось, что пару раз я его выручал.
0: Да, ситуация там была с урками. Так оба раза я вовремя погодился и их окротил. Ну, помог, да и помог, чё ж тут. Ни ближе, ни дальше от этого друг другу мы не стали. Но прошло время, и уже он отвел от меня беду, да и не просто беду, а спас от неминуемой смерти. Так я стал к нему прислушиваться. Главное, я на тот день уже на ногах едва стоял, причем не столько от голода, сколько от перенесенной детской болезни. Ну, дизентерия называется. Она, эта болезнь окаянная, чуть не четверть лагеря скосила.
1: Афанасий покачал головой. Ох, как шибко не хотелось умирать такой негеройской смертью.
0: Тут-то Игнат и убедил начальника лагеря, что ему в столярке не обойтись без помощника, и что лучшего столяра, чем я, во всем лагере не найти. Даром, что я в этом деле ни ухом, ни рылом. Простого рубанка никогда в руках не держал. Не знал, чем он от фуганка отличается. В общем, взял он меня исключительно на свой страх и риск. Сам-то я, наверное, и до столярки бы не дошел, так он дотащил меня. Ну, а там уже и пайка нормальная сделала свое дело. В общем, выправился я.
2: В лагере ведь стабильная пайка – это самое главное. Да, в голосе Сенцова сожаление. Всем хорош мужик был, но больно уж судьбе покорный да набожный. На все-то у него одно объяснение – на все один ответ. Так, мол, Богу угодно. Иной раз меня даже больше, чем злила эта его покорность. Да что ж ты, думаю, на себе ездить-то позволяешь? Так бы, думаю, и вразумил тебя. Но проходило время, и оказывалось, что каким-то образом ситуация оборачивалась в его пользу. Вот как сейчас помню, надзиратель ведь ему в тот первый раз ни за что, ни про что карцер выписал. Вот просто на ровном месте, что даже весь барак недовольно загудел. А он улыбается смиренно, да одно свое талдычит, что на все, мол, воля Божья. Ну что с него взять?
0: Афанасий хмыкнул и недоуменно пожал плечами.
1: Хотя и тут, если разобраться, метаморфоза произошла. Ведь именно во время отсидки в карцере его и определили в столярку. Ну, дошло каким-то образом до начальника лагеря, что игрушки вырезает мужик, что, мол, чуть ли не художник по дереву. А у начальника, поди ж ты, трое ребятишек мал-мала меньше. Так он на второй же вечер Игната вместо карцера да к себе домой. Ну, а дальше все понятно. После этого даже я засомневался. А вдруг да есть Бог на свете? Он ведь как повернулось-то все. Из того карцера обычно к праотцам сразу отправлялись. А этот наоборот. Ожил. Столярку ему отвели прямо в зоне. Да еще и меня потом спас. Вот и думаю, что хорошо все же таким верующим. Все-то у них, что ни случись, от Бога. И никаких тебе сомнений да переживаний. Оттого-то, наверное, и жить им проще, что не надо голову ломать. А как ты считаешь, Иван?
3: Я-то, очнулся тот. Рассказ явно захватил его.
1: Он неопределенно обвел рукой заимку. «Я-то думаю, что это он. Да, уверен даже, что это он». «Ну да кто он-то?» На всякий случай огляделся по сторонам Сенцов. «Ты о ком это, Сергеич?» «Да об Игнате. Тот, который этот теремок-то выстроил. Он ведь тоже где-то на севере лямку тянул. Твоего друга как фамилия была? Уж не Бедарь. Чё молчишь? Не помнишь?» «Ну так это... по фамилиям мы мало кого знали», — сконфуженно пожал плечами Сенцов. «Может быть и Бедарь, но не поручусь. А что кличка Кукольник, то это точно. Его, по-моему, больше никак-то и не звали. Ну а в лагере же, хошь не хошь, а кликуху прилепят. Вот с ней и живешь. Так ты думаешь, это один и тот же человек?» «Да что тут думать?» — возбужденно вскочил с лавки лесник, что никак не вязалось с его суровым внешним видом. «Раз в такой он верит в Бога, то кому и быть-то, как не ему? Правильно? Везде у него Бог. Над ним еще и поэтому мужики тут подтрунивают. Ну, не знаю. И хорошо бы, конечно, если бы так, но...» Афанасий смолк. Он почему-то все еще не торопился разделить догадку лесника. «Ну что «но»?» — поторопил Иван. «Понимаешь, где-то через полгода все переменилось, и Игнат этот ушел по этапу. И этап тот был не куда-нибудь, а на Повенец, то есть туда, где я мотал свой первый срок». Афанасий стал говорить медленно, словно вживаясь в каждое слово. «Ну, а потом от вертухаев узнали, что отправили Игната на Соловки. Тут вот что главное. На этап повели совсем небольшую группу зэков, которые оказались только верующие. И в основном те, которые не скрывали своей веры и собирались у кукольника. Но были и другие, которые этого не афишировали. Да разве в лагере-то что скроешь? Мы даже прознали про секретный указ о срочном формировании троек для тех зэков, кто в 37-м должен был выйти на свободу. Это касалось интеллигенции, бывших военных, попов и особенно тех верующих, которых относили к сектантам. И чтобы не создавать себе проблем в будущем, власть решила лишать контриков жизни на месте и желательно сразу же после вынесения приговора. Ну, а приговор тройки был известен заранее и тоже ни для кого не был секретом. Вот тогда мы и поняли, что это их последний этап. Туда ведь разных верующих сгоняли: и христиан, и мусульман, и евреев. Всех.

0: уме, то у пьяного на языке. Тогда я и понял, что нет больше Игната на этом свете. Был, да весь вышел, как говорят. Вот так и получилось, что я, избежавший в свое время этого гиблого места, проводил туда человека, который спас мне жизнь. Вот такие дела, Сергеич, вздохнул Сенцов. Поэтому вряд ли речь у нас об одном и том же человеке. К сожалению, с того света не возвращаются. Ну, не тот, значит, с явным сожалением согласился Иван. Жалко, а то хорошая бы у вас встреча была. Ну, хорошая она бывает с любым, как только узнаешь, что в одних краях срок отбывал. Может быть, когда-то и с вашим Игнатом свидимся. А он про лагерь хоть что-то рассказывает? Не любит вспоминать. Знаю только, что на севере сидел, да еще что земляки мы с ним, с Украины. В 20-х их тоже сюда переселили. Почему, сам знаешь. Да уж, иронично хмыкнул Сенцов. Жили вы там больно богато. А этого делать нельзя. Ну да, богатей на богатее и богатым погоняли, поддержал иронию лесник. У нас аж целая корова была. Как тут не раскулачить? То же самое было и у них. Только у них вроде бы еще лошаденка была. А это уж совсем бояре. Да, жалко будет, если вам не встретиться, повторил он с сожалением. Артельные-то не скоро вернутся. Пока промысел запрещен, они на лесозаготовках подрабатывают. А это верст 50 с гаком будет. Вы-то сами как долго на базе своей стоять будете? А то, может быть, и придумаем чего, а? Да, обязательно придумаем, заверил Сенцов и обернулся на скрип двери. А, вот и моя помощница Галина Петровна. А это Иван Сергеевич, хозяин заимки. Ну, как там наша подопечная? Очнулась? Галя, поздоровавшись с лесником, отрицательно покачала головой. «Мы можем зайти?» – спросил Иван. «Да, конечно. Вы уж извините, что я без спросу тут у вас теплое одеяло взяла, да укутала ее, а зноб у нее сильный». «Какой там спрос?» «Все, что надо, бери и не волнуйся даже об этом. Все путем!» Скороговоркой пробормотал Бялка и шагнул в избу. Но едва переступил порог той, другой комнаты, как инстинктивно отшатнулся, в сильном волнении ухватил за рукав следовавший за ним Афанасия. «Мать честная! Так это же Аня!» Невольно вырвалось у него, и, видя, что это ничего не говорит Сенцову, тихо пояснил: «Сноха Игната, о котором только что мы говорили». Видимо, посчитав такое объяснение достаточным, он, осторожно ступая, приблизился к топчину, присел около и взял Анну за руку. «Мужик ты ее, Николай, на фронте, и мать совсем хворая. С кем же тогда ребенок-то остался?» — размышлял он вслух. «И при чем тут милиция?» Он положил другую свою руку ей на лоб, и по мере того, как что-то выслушивал, лицо его все больше и больше мрачнело и приобретало оттенок печали. Затем он легонько приподнял ей веки и резко выпрямился. «Галя, ты что о ней думаешь?» «Ох, думаю, что это воспаление легких». «Да, если бы только это!» — покачал он головой. «Ну да ладно! Побыть с Аней пару деньков сможете, а, Афанасий?» «Да видишь ли, ему утром надо быть на базе!» — ответила за него Галина. «Но вы не беспокойтесь, я от нее не отойду, пока не вернетесь!»
1: «А что это ты надумал?»
0: — спросил Сенцов. «А я прямо сейчас, да за Игнатом!»
1: «О! На ночь глядя-то! Каких-нибудь полчаса и темень уже!»
0: «Да я сначала в село. Попробую коня взять. и раненько утром к артельным, тогда к вечеру поспеем вернуться. А нет, так на

0: лыжах дойду, не привыкать. Тогда уж к ночи ждите». Лесник торопливо прошел в кухню, открыл дверцу резного шкафчика с ножками. «Галина, натереть Анютку барсучьим жиром сможете, не побрезгуете? Тогда вот эта банка, прямо сейчас натрите, а потом утром. Вот здесь мед, постарайтесь попоить ее как-нибудь. Больше ничего не советую, сама знаешь, что делать. Уха на плите, все остальное необходимое найдете в лабазе. А я побежал». Сенцов вышел вслед за ним.
1: «Может, и мне с тобой пойти?»
0: «Не-не-не, нет, темнеет уже, а ночь тебе за мной не угнаться. Не смотри, что я старее тебя, ты на ощупь пойдешь, а я тут каждый кустик закрытыми глазами обойду. Да и за женщинами тебе присмотреть надо». Иван грустно ухмыльнулся. «Гляди-ка, гадали, что придумать, чтоб с Игнатом встретиться, а придумка-то сама явилась. Значит, так надо было».
1: «Кому, Иван? Кому надо было?»
0: Лесник помолчал, пожал плечами. «Да кто его знает?» — вздохнул неопределенно. «Но что надо, это точно. Светла! Светла! А ну давай вперед! В село дорогу кажи!» А Светле дважды и не надо повторять. Она с первого раза все поняла и, заливаясь радостным лаем, кинулась через поляну, только завиточком хвоста на спине мелькнула и тут же скрылась в сумраке леса.
1: «Кому-то надо!» — пробормотал Сенцов в раздумье. «Кому?»
0: И вдруг как-то очень ясно высветилась в памяти его последняя встреча с Игнатом. На следующий день тот уходил на этап и вполне себе сносной жизни за счет столярки пришел конец вместе со сменой начальника лагеря. То ли кому-то не понравились его не совсем жесткие меры в отношении заключенных, то ли наоборот, но донос есть донос, и уже сам начальник был отправлен куда-то в тьму таракань, то бишь пополнил ряды зэков. Подобное случалось не так уж и редко, поэтому никто даже особо-то и не удивился смене власти в лагере. Понятно, что с приходом нового начальника меры ужесточились, и первое, что тот сделал, отправил на этап более четверти заключенных. Детей у него не было, как не было и интереса к быту зэков, поэтому кукольник оказался в первом же списке на этап. Долго тогда они беседовали, а напоследок Игнат сказал: «Что-то подсказывает мне, Афанасий, что свидимся мы еще на нашей грешной земле. Много мы говорили о Боге, но я не торопил тебя с покаянием, потому что в наших лагерных условиях каждый должен сделать выбор самостоятельно, без всякого влияния извне. Это чтобы потом не иметь соблазна обвинить в ошибке кого бы то ни было, если случится пересмотреть свои взгляды. А это, повторюсь, в условиях лагеря может случиться с неокрепшим в вере человеком. Я был с тобой рядом и видел, что ты ищешь Бога. Подспудно, сам того еще не понимая, но ищешь. Что-то мешает тебе в этом признаться, но я уверен, что в конце концов поймешь и найдешь его. И теперь, когда я ухожу, одного хочу пожелать, и это пожелание из Библии. Ищите Господа, когда можно найти его. Призывайте его, когда он близко. Ты уже близко к нему, так постарайся хотя бы не отдаляться. Но когда еще раз встретимся, а мы не можем не встретиться, потому что это открыл мне сам Бог, нам будет что вспомнить». На то мы распрощались. Тогда в порыве искреннего чувства Сенцову показалось, что он и правда близок к Богу. Да нет, не показалось. Он просто почувствовал это всем своим существом и готов уже был обратиться ко Христу, но удержал взявший откуда-то страх перед тем, что может случиться с ним в лагере. тихой сапой прокралась в душу и остановила духовный порыв мелкая трусливая мыслишка. Что скажут зэки? Заклюют ведь. Одно дело прийти в лагерь верующим, и совсем другое — перековаться в такого из уважаемых даже уголовниками политического заключенного. Авторитет Сенцов имел среди урок, и немалый. И не хватило какого-то полшага к покаянию. Ну а последовавшие один за другим этапы, еще более ужесточившийся режим лагерей и их суровая действительность очень скоро заглушили робкие еще ростки веры. То есть произошло именно то, о чем говорил Игнат. Немало способствовала этому уже сама весть о том, куда его этапировали. «Нет, друг мой кукольник», — качал головой Сенцов в минуты полного отчаяния, — «не встретимся мы с тобой. Не то тебе открыл твой Бог, не то. Не открыл он тебе, в какой земной ад тебя определяют. И если у меня получилось избежать тот ад, то, может быть, как раз потому, что верующим-то я не был. Тебе же его не избежать, ведь для того вас и свезли туда, чтобы уничтожить. Вас уничтожить и вашу веру. Ну а мне до Бога ли, когда гонят из одного лагеря в другой, где надежда только на себя? И не дай-то Бог, прости, что его вспоминаю, дать слабину. Увидят это, что зэки, что вертухаи, тогда уж точно не дожить ни до свободы. Гиблые наши места, и Богом они уж точно забытые.
2: Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас на чашку кофе с ректором семинарии. Программу ведет ректор Ирпенской библейской семинарии Игорь Михайлович Яремчук.
1: Я приветствую вас, дорогие друзья. Эта программа «Чашка кофе с ректором ИБС» была организована специально на время карантина. И вот, слава Богу, карантин уже практически подошел к концу. Но по многочисленным просьбам слушателей я принял решение продолжить эту программу с Божьей помощью. Только теперь она будет выходить не три раза, а один раз в неделю, по субботам. Я думаю, что каждый из вас слышал о таком напитке, как липовый чай. Так вот, липовый чай в буквальном смысле этого слова является липовым, потому что в нем нет чая, в нем нет листьев чайного дерева, а поэтому правильно его называть не липовый чай, а липовый отвар. Вы можете поставить это видео на паузу, приготовьте себе чашечку кофе или чашечку настоящего нелипового чая, и мы с вами немножко пообщаемся. Если вы уже готовы, то я хочу прочитать из Слова Божьего, из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 14 и 15 стихи. Здесь записаны такие слова. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». В этом отрывке из Священного Писания говорится о важности прощения. Тогда, когда человек не прощает того, кто искренне просит у него прощения, то этим самым он, образно говоря, пилит ветку, на которой сам сидит. Потому что все мы нуждаемся в прощении. А Бог говорит, что если мы не прощаем ближнего своего, то Он не простит нас. Сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть 5 ключевых моментов, которые относятся к прощению. Все они начинаются на одну и ту же букву. Я думаю, вы уже догадались, на букву «П». 5П, как 5 пальцев. Итак, первое слово, первое «П» – это память. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что я еще помню ту боль, которую он мне причинил». Но дело в том, что простить – это не значит забыть. Простить – это значит не напоминать. Однажды одна женщина пришла к пастырю своей церкви и говорит: «Я не знаю, что мне делать. Каждый раз, когда мы поссоримся, мой муж становится историческим». Пастор исправил ее и говорит: «Вы, наверное, хотели сказать истерическим». Она говорит: «Нет, историческим, потому что он напоминает мне все мои ошибки, которые я совершала за все годы нашей совместной жизни. У него ведется на меня памятная книга». Конечно, Господь нас так не прощает. Он прощает, написано в Библии, и больше не вспоминает, не напоминает нам грехов наших. Второе слово, на которое я хотел бы обратить ваше внимание, это не только память, но также второе «П» – это предчувствие. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что у меня плохое предчувствие, у меня нет внутреннего душевного расположения его простить». Но дело в том, что прощение – это не чувство, это акт воли, это сознательное решение, потому что прощение – это добровольное освобождение виновного от заслуженного им наказания. Третье слово, третье «П» – это не только память, не только предчувствие, но также это, мы читаем, порицание. Порицание. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что он не заслуживает моего прощения. Он должен понести на себе это порицание». Почему? Потому что он должен заслужить мое прощение. Но дело в том, дорогие, что прощение не заслуживается. Оно дарится. Потому что прощение – это акт милосердия. Это амнистия. Прощение всегда безусловно. Я помню, я прочитал историю, которая случилась в средние века. Поймали одного преступника и решили его казнить на городской площади. И вот старушка, мать этого преступника, подошла к царю той страны и говорит: «Государь, помилуй сына моего». Этот царь посмотрел на нее и говорит: «Женщина, неужели ты сама не понимаешь, что твой сын по справедливости заслуживает смерти?» А она говорит ему: «Дело в том, что я прошу у вас не справедливости, я прошу у вас милости». В Слове Божьем очень много говорится об этом, и в частности, вот послание Иакова, 2 глава, 13 стих, здесь написано: «Суд без милости не оказавшему милости, потому что милость превозносится над судом». Следующее «П», следующее слово, это не только память, не только предчувствие, не только порицание, но также подозрение. Иногда люди говорят: «Я не могу его простить, потому что я не смогу ему доверять. У меня подозрение, что он никогда не оправдает мое доверие и опять подведет меня». Но дело в том, что прощение – это не обязательно доверие. Простить – это не всегда доверять. Мы не можем не простить человека, но мы можем не доверять ему. Почему? Потому что прощение дарится, а вот доверие заслуживается. И иногда надо время для того, чтобы человек восстановил утраченное доверие. И, наконец, последняя буква «П», последнее слово – это «предел». Иногда люди говорят: «Я не буду его прощать, потому что сколько можно его прощать? Это уже предел моего терпения». Но, дорогие, дело в том, что прощение, оно не только безусловно, но оно еще и безлимитное. Мы читаем в Евангелии от Матфея, вот в 18 главе, с 21 стиха и ниже, апостол Петр подошел к Иисусу Христу и сказал: «Господи, до скольки раз мне прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» И Христос ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз», то есть 490 раз, другими словами, всегда. И дальше, вот в этой главе, Христос рассказывает притчу о том, как один раб задолжал господину своему 10 тысяч талантов. И так как у него не было чем заплатить, то государь его решил продать его и его жену, и его детей, и все, что он имел, и для того, чтобы как-то компенсировать этот убыток. И тогда этот раб упал к ногам государя своего и начал умолять его, чтобы он потерпел на нем. И написано: государь отпустил его, и весь долг тот простил ему. А ведь он задолжал очень огромную сумму. 10 тысяч талантов – это огромная сумма. Один талант – это 50 килограмм золота. 10 тысяч талантов – это 500 тонн золота. Если перевести на современные деньги, то это каких-то там 25 миллиардов долларов. Иногда люди говорят: как такое может быть? Неплохие рабы. Как он мог задолжать такую сумму своему господину? Но дело в том, что каждый из нас может оказаться на месте этого раба. Если, например, по нашей вине произошел взрыв на предприятии и сгорел весь завод, а также вот прибрежная территория, те дома, которые там находились, возможно, город, который там был, то убыток, который понесли, он может быть намного больше, чем тот, который задолжал этот раб своему господину. Мы не знаем, что сделал этот раб, но главное то, что государь его простил ему весь долг его. И что же делает этот раб? Он пошел, нашел товарища своего, который должен был ему 100 динариев. В переводе на современные деньги это где-то 200 долларов. И он начал душить его, требовать, чтобы тот вернул ему долг. Товарищ его умолял его, чтобы он простил его, потерпел на нем, но он не захотел, посадил его в темницу, пока не отдаст ему всего долга. И когда государь узнал об этом, он призвал этого раба и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты умолил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И потом он разгневался и, написано, отдал его истязателям, пока не вернет ему всего долга. А это значит навсегда. И дальше Христос говорит: так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Дорогие, в молитве «Отче наш» мы говорим: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Верующие люди должны быть самыми прощающими людьми на земле, по той простой причине, что они являются самыми прощенными людьми на земле. Я желаю вам благословенного дня, до новых встреч!

четко сказано. Как только мы почувствовали гнев во время спора, мы спорим уже не за истину, а за себя. Не следует обвинять спящего в том, что он на все закрывает глаза. Духовно мертвому человеку разговоры о Боге кажутся совсем ненужными. В спорах забывается истина. Прекращает спор тот, кто умней. Многие мечтают иметь узкую ногу, но жить на широкую. Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам. Из иной песни, чем больше слов выкинешь, тем лучше. Если человек пожелает быть ближе к Богу, Бог всегда придет к нему навстречу. При этом, когда человек делает шаг, Бог делает два. Священное Писание – наука не для ума. Оно понятно только чистым сердцем.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас послушать программу «Благодать вам», в которой прозвучит проповедь Джона МакАртура. После нее в второй половине часа выйдет в эфир разбор Библии для молодежи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Предлагаем вашему вниманию очередную проповедь доктора богословия Джона МакАртура из серии «Эволюция или сотворение». Сегодня 24-я передача.

Итак, на Адама была возложена важная задача. Он ухаживал за Божьим садом. Теперь по эту сторону грехопадения, по нашу сторону греха, Божий сад уже дикий мир, и нам то и дело приходится слышать о смерти, которую он приносит. Существуют ядовитые растения, растения, из которых производят наркотики. Существуют бактерии и прочие микроорганизмы, несущие смерть и вызывающие эпидемии, скосившие десятки тысяч человек. Есть животные, человекоубийцы. Теперь это уже не тот сад, каким он был раньше. И все из-за греха падения проклятия. Во второй главе послания к евреям, в 7 стихе говорится, что Христос был увенчан славою и честью, и затем в 8 стихе «Бог все покорил под ноги Его». И это действительно так. Христос, как воплотившийся человек, воистину является царем земли. Когда же покорил Ему все, то не оставил ничего непокоренным Ему. Но взгляните на следующее положение. Ныне же еще не видим, чтобы все было Ему покорено. Правильно? Христос воистину царь земли. Он был немного умолен перед ангелами, сошел на землю и стал одним из нас, а следовательно, принял и мандат власти. И поскольку Он Бог, Он обладает величайшей силой подчинять Себе все творение. Мы смотрим сейчас на творение, которое должно было Ему подчиниться, как утверждает 8 стих. «Все покорил Ему». А значит, нет в этом мире ничего, чтобы было Ему не покорено. Но пока что мы не видим, чтобы Ему все покорилось. Мы не видим, чтобы животный мир был послушным. Не видим, чтобы растения цвели и разрастались без всякого возделывания и ухода. Мы не видим, чтобы в мире не было войн, ненависти и убийств, смерти и болезни. Итак, пока не видно, чтобы Ему все покорилось. Но в один прекрасный день все покорится Ему. В тот день Он снимет проклятие и будет царем земли. Взгляните на 10 стих. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Через свою смерть Он приобрел право царствовать над землей и воспользуется им. Он будет править миром, Он подчинит Себе мир и нас приведет, как приводит многих сынов, в славу». Итак, можно сказать следующее. До грехопадения человеку был вручен мандат владычества. В его власти были все животные и Божий сад. Однако грех уничтожил этот документ, который будет восстановлен, когда Иисус, которому еще не все покорено, покорит оставшееся. А это случится в тысячелетнем царстве, на очищенной земле, в возвращенном рае. Помните, что говорил пророк Исаия? «Ибо пустыня расцветет, как роза, лев будет лежать вместе с ягненком, и младенец будет играть над норою аспида, и столетний будет умирать юношею». Так что даже смерть от естественных причин будет упразднена. Я думаю, что вошедший живым в тысячелетнее царство сможет прожить на земле всю тысячу лет. Смерть будет аннулирована. Проклятие будет аннулировано. Конечно, останутся еще элементы проклятия, потому что на земле будут еще рождаться люди с греховной природой, восстающие против Бога. Так что грех останется, но в гораздо меньших масштабах. И, наконец, по прошествии тысячи лет, вся земля развоплотится, и будет создана новая земля, где уже не останется следов зла и никогда не повторится грехопадение. Итак, человек будет править со Христом в Царстве Небесном. И в один прекрасный день Христос покорит Себе творение, а мы сможем радоваться этому событию, потому что будем царствовать с Ним. Таким образом, вторая характеристика человека заключается в том, что он царь земли. Он поставлен владычествовать над ней. Человек – это не биологический экземпляр определенного вида. В отличие от всех остальных, он создан по образу и подобию Божьему для того, чтобы править вселенной, что и случится в тысячелетнем царстве, когда Христос воцарится над покорившейся вселенной.
Интересно, что библейские пророки, да и Новый Завет, отмечают обновление земли перед началом блаженного тысячелетия. Наверное, в тот миг испарятся и некоторые черты проклятия. Итак, человеку с самого сотворения дано было право владычествовать. Он возвышается над всеми тварями, являясь верховным правителем и царем земли. В-третьих, при сотворении человека, вернемся к 27 стиху 1 главы Бытия, на него была возложена еще одна задача, о которой сказано в 28 стихе. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это третья обязанность человека. Он должен являть образ Божий не только в личностных качествах и общении, он должен быть царем земли, то есть ухаживать за садом Господним и делать все, что возможно, чтобы становилась видимой славная сила Божья. К тому же он должен быть родоначальником будущих поколений. Он должен продолжать человеческий род. Итак, Господь создал мужчину и женщину. Таков был Божий замысел для брака и продолжения рода. Мы уже говорили, что все животные размножаются. Та же способность заложена в растения, которые продолжают свой вид, оставляя семена или косточки в фруктах. Господь наделил человека способностью к общению, а затем дал ему помощницу. В 7 стихе 2 главы говорится, что Бог вылепил человека из праха земного, вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живою. И затем в 18 стихе «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Так нельзя, потому что тогда бы мне пришлось то и дело творить новых людей. Это недопустимо. Нужно создать человеку помощника, подходящего ему. Я знаю, что у большинства из вас на уме. Кто-то должен мыть посуду, выносить мусор. Но нет. Имелся в виду не такой помощник. Помощник нужен был в одной более существенной области, в продолжении рода, в продлении человеческой расы. Именно такой вопрос стоял перед Богом. Человеку нужен помощник, нужен партнер. Должно быть полное соответствие. Все живое было создано из земли, однако для того, чтобы сотворить помощника, Господь меняет тактику. В 20 стихе мы читаем, что Господь осматривает все творение и не находит помощника, подобного Адаму. И мы должны согласиться с этим. Быть человеком – это нечто большее, чем просто быть высокоразвитым животным. Быть человеком – значит быть вечным созданием, сотворенным по образу Божьему. А таким был только один Адам. Итак, Господь навел на человека крепкий сон. После того, как он уснул, Бог взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Отрывок, который я только что прочитал, дает более подробную расшифровку 27 стиха, где попросту сказано «Мужчину и женщину сотворил их». В прочитанном отрывке рассказывается, как именно Бог это сделал. Вторая глава – это не отдельная история, а объяснение первого утверждения. «И в том и другом месте мужчина стоит на первом месте. Мужчину и женщину сотворил их». Во 2 главе 7 стих сообщает о создании мужчины, и только в 18 стихе дело доходит до сотворения женщины. Женщина была создана позже. Это очень важно. Мужчина стоит на первом месте, что немаловажно для их сотворения. Это лишний раз доказывает потрясающую точность книги Бытия. Позвольте объяснить почему. Генетические исследования показывают, что мужчина обладает как X-хромосомой, ответственной за развитие по женскому типу, так и Y-хромосомой, ответственной за мужской фенотип. У мужского пола есть и X, и Y, а у женщин только XX. Если бы первой была создана женщина, а из ее ребра мужчина,
то размножение стало бы невозможным, потому что в клетках были бы только X-хромосомы, а следовательно, при отсутствии Y-хромосом могли бы рождаться только женщины. Мужчина должен был появиться раньше, потому что он обладает как X, так и Y-хромосомой. Ведь Y-хромосома дает мужской пол, а одни X-хромосомы – женский. Бог знал, что делает. Итак, он взял одно ребро, в клеточной структуре которого, если добавить немного научных подробностей, содержится ДНК, из которого можно создать человека. Из этого ребра была создана женщина, помощница для Адама, а вместе они могли продолжать род в детях как женского, так и мужского пола. В общем, Господь хорошо разбирается в Y и X-хромосомах, хотя о них ничего не говорится в Бытии. Мужчина обладал всем необходимым генетическим материалом, из которого могла быть создана независимая, но генетически родственная ему женщина, благодаря взаимоотношениям с которой могли появляться на свет дети мужского и женского пола. Таким образом, вместе они могли воплотить в жизнь мандат владычества, данный в 28 стихе: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, и обладайте ею». «Плодитесь и размножайтесь» – это слова, попросту обозначающие плодовитость, то есть способность размножаться. И, кстати сказать, то же самое повторяется на протяжении всей книги «Бытие». Нет времени говорить подробней, но, например, в 9 главе после потопа Господь благословил Ноя и сыновей его с женами и сказал им нечто подобное: «Вам следует претворять в жизнь первоначальный наказ: плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Проще говоря, заводите детишек. А в 17 главе книги «Бытие», в 16 стихе, говорится об Аврааме и Саре: «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее все народы, цари народов произойдут от нее». И в 20 стихе: «Я, Измаиль, я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу». Возрастить и сделать плодовитым на языке Ветхого Завета означает размножение. Итак, мужчина и женщина устроены таким образом, чтобы размножаться. А это дает человеку великую честь и ответственность производить других носителей образа Божьего. Какое восхитительное благословение! Вы можете дать рождение маленькому младенцу бессмертной личности, несущей на себе образ Божий. И с этим ничто на свете не сравнится. С этим ничто не сравнится, потому что короткая земная жизнь – это общение. Я наслаждаюсь общением и с моим пожилым отцом, который находится на одном краю жизни, и с моей маленькой внучкой, которая на другом краю жизни. Я счастлив, когда она бежит ко мне с распростертыми объятиями и умоляет взять ее на руки. Это самое драгоценное в нашей жизни – взаимоотношения. Господь установил брак между мужчиной и женщиной. Это совершенно четко обозначено в конце второй главы. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью». Под одной плотью имеется в виду жизнь, которая произойдет через них. Одна плоть может также обозначать половую близость, а кроме того, это значит, что надо мыслить сходным образом и все делать сообща. Однако самое полное и правильное значение выражения «одна плоть» заключается в слиянии двух человек в одного ребенка, в одну жизнь, ибо это и есть божественный наказ человеку, благодаря которому приумножается образ Божий. По этой самой причине мы так много времени проводим с молодоженами, чтобы они прониклись возложенным на них особым служением по воспитанию детей и восстановлению в них образа Божьего через познание Господа и веру в Иисуса Христа. Итак, Господь заложил в человеке особое качество – плодовитость или способность к продлению рода, а также ограничил ее узами брака – один мужчина и одна женщина на всю жизнь. Что интересно, эволюционисты пытались найти объяснение такому обстоятельству, но без успеха. Искали ответ на вопрос, почему почти каждый человек в конечном итоге находит себе одного единственного партнера.
но никак не могли обосновать это с точки зрения эволюционной теории. Наверное, у вас складывается впечатление, что в наше время уже все по-другому, что молодежь гуляет, как ей заблагорассудится, а потом неизвестно откуда приносит детей в Подоле. Но на самом деле, из того же источника, оказывается, что 98% людей в конечном итоге находят себе одного единственного партнера. А все потому, что так устроил Бог. Конечно же, феминисты, гомосексуалисты и им подобные всеми силами пытаются разрушить замысел Божий, и в последнее время они все больше и больше в этом преуспевают. Но за это, как говорится в первой главе послания к римлянам, гнев Божий грядет на сынов противления. Но хватит об этом. Таким образом, мы узнали, что человек создан по образу Божьему, создан, чтобы быть царем земли и родоначальником грядущих поколений. И, наконец, он создан для того, чтобы испытать на себе полноту радости. Господь просто желал благословить его. Так утверждает 28 стих. «И благословил их Бог». Господь благословил их. Ему нужен был кто-то, кого можно было бы благословить. Он благословил их. И какое благословение они получили? Во-первых, это благословение владычества. Во-вторых, благословение носить в себе образ Божий, вечную сущность. Затем, благословение быть личностью. Кроме того, он благословил их способностью понимать творение. Он благословил их способностью постигать его и общаться друг с другом, способностью размножаться и наполнять землю людьми, созданными по образу и подобию Божьему. И еще одно благословение, обозначенное в 29 стихе. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Вам сие будет в пищу». Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Бог наполнил землю таким большим количеством всевозможных видов растений? Подумайте, сколько у нас одних только фруктов и овощей? Вспомните, что смерти еще не было, и человек первоначально был вегетарианцем. Бесконечное число растений, все, что растет и висит на деревьях, все это было создано на радость человеку. Подумать только, ведь Бог мог бы создать коричневое небо и коричневую воду в бесцветном мире, а в пищу – рис. И всю свою жизнь вы бы питались рисом или чем-нибудь еще. Но почему же Бог наполнил наш мир таким разнообразием? Столько всевозможных фруктов и овощей. Каждый раз, когда мне доводится побывать в другой стране, в другом уголке нашей планеты, я знакомлюсь с новыми произведениями земли, которые человек употребляет в пищу. Порою просто изумляешься. Некоторые из них мне, впрочем, не очень хочется пробовать второй раз. Но, скорее всего, все дело в особенностях приготовления, а не в самих растениях. Например, иногда их покрывает неимоверным количеством сыра или чем-нибудь еще в этом роде. Однако я не перестаю удивляться. И Господь дополнил это еще одной восхитительной способностью – способностью человека ощущать вкус. Вы, наверное, об этом не задумывались, не так ли? Мы также обладаем способностью различать запахи. Вам кажется, что все дело во вкусе, но на самом деле мы острее ощущаем запахи. Так или иначе, Господь наделил нас способностью наслаждаться вкусом, и это великое благословение, дающее нам возможность радоваться восхитительному разнообразию. Итак, Адам и Ева первоначально были вегетарианцами. Им разрешено было есть всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Все это им было дано в пищу, а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу. И стало так. «И стало так» — это словосочетание, указывающее, что такой порядок был установлен на века. Человек при сотворении был вегетарианцем, как и животные. Почему? Потому что не было смерти, и ничто не умирало. Первоначально Господь установил строгий порядок.
и он должен был сохраняться вечно. Слова «и стало так» отражает неизменность сотворенного. Однако было одно исключение, 2 глава, 9 стих, где говорится о том, что посреди рая было дерево жизни, а также в 16 стихе говорится о дереве познания добра и зла. Адаму и Еве было разрешено есть от всякого дерева в саду, кроме дерева познания добра и зла. Не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Можно было есть от дерева жизни, но ни в коем случае плоды дерева познания добра и зла. Плоды с этого дерева были запрещены, и нарушить запрет означало уничтожить первоначальный замысел и открыть двери разложению и смерти. Не правда ли история заканчивается печально? Потому что именно так они и поступили. Третья глава повествует об ужасном происшествии. Неизвестно, сколько времени прошло после запрета, быть может, десятки или даже сотни лет, но в один не очень прекрасный момент змей обманным путем уговорил Еву на преступление. Он солгал Еве, обманул ее. Не послушавшись Бога, Ева вкусила от плода. Затем Адам осознанно не послушался Бога и тоже ел, навеки изменив судьбу человечества. Третья глава, 19 стих. Неожиданно возделывание сада перестало быть легким делом. Хотя вернемся сначала к 17 стиху. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терня и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю. Вся твоя жизнь сделается сплошным мучением. Тебе придется работать в поте лица, добывая себе пропитание, которое когда-то доставалось тебе так легко». И затем в 21 стихе сказано: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные. Так наступила первая смерть». Для того, чтобы сделать кожаные одежды, Богу пришлось убить животное. Первое животное пострадало, чтобы покрыть наготу Адама и Евы. Далее в 4 главе, в 4 стихе, Авель приносит начатки от своего стада и тук от них. Это значит, что он принес в жертву животное, убил животное, и Господь презрел на жертву его. Господь принял жертвоприношение, а значит, смерть животных была признана Богом, принята в рамках системы приношений, поскольку, конечно же, указывала на то, что возмездием за грех служит смерть. А еще позднее Господь позволил людям питаться мясом. В 9 главе, когда Ной и его сыновья выходят из ковчега, Господь говорит им: «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». 9 глава, 2 стих. «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные». Вы неожиданно для самих себя сделались царями земли. Вам дана власть над животными, однако они не будут к вам ласковыми, они будут бояться вас. «И да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские. В ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Так что не думайте, что настоящий христианин должен быть вегетарианцем. Может возникнуть вопрос: а как будет обстоять дело с животными в тысячелетнем царстве? В общем-то, животные будут и не домашними, и не дикими. Однако смерть будет иногда их касаться, потому что с 40 по 48 главу Иезекииля рассказывается, что жертвоприношения останутся. Так что некоторые животные будут преданы смерти на знаменательных празднованиях в тысячелетнем храме, и грех не исчезнет полностью, как я уже сказал, хотя и наметится поворот первозданному миропорядку. Пророк Исаия объяснял, я уже обращался к этому тексту, что мир в каком-то смысле изменится, и корова будет пастись медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и детеныши

0: по образу своему и по подобию, для того, чтобы он был царем земли, размножался и наполнял землю потомками, которые также будут носить образ Божий. Господь сотворил человека, чтобы он радовался изобилию благословений. И, закончив свой труд, как говорит 31 стих, увидел Бог все, что он создал, и вот хорошо весьма. Теперь речь идет не об отдельных частях творения, о которых Господь отозвался «хорошо», но в этот раз он говорит «весьма хорошо». Уже не столько об отдельных частях, сколько о всей картине в целом. Это происходит впервые. И вновь повторяю, что Он – Создатель и Творец всего сущего. При этом не было смерти, не было греха и не было проклятия. Друзья мои, это полагает конец всякому учению об эволюции как таковой, включая теистическую эволюцию, которая, как и любая другая, основана на смерти. Адаму и Еве не предшествовали миллиарды лет мутаций и смерти. И там, где Бог говорит «день», имеется в виду настоящий солнечный день. И отсюда можно перейти к первому стиху второй главы. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». Вот и все, дорогие друзья, больше нечего сказать. Такова правда. Спектакль в одном действии, начавшийся и завершившийся в этих 32 стихах и открывший нашему взору объемную картину сотворенной Вселенной во всей ее первозданной красе.
1: Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта: alexey@sga.org. Повторяю по буквам: alexey@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго!

0: предлагаем вам послушать разбор Библии для молодежи.
1: Церковь, обряды и ритуалы. Петр же сказал им: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяния 2 глава, 38 стих. Полдник. «Будучи сыном пастора, я с самого рождения и до учебы в колледже ходил в церковь каждую неделю. Еженедельное пребывание в церкви с самого раннего детства запечатлело в моей памяти особое время, когда мои родители с друзьями перекусывали во время богослужения. Я был еще ребенком, но я все равно им завидовал и был расстроен, когда видел, как они запивают крекеры фиолетовым соком. У меня было много своего печенья, но мне все равно хотелось попробовать чего-нибудь нового. А мне говорили, что нельзя есть эти крекеры и пить фиолетовый сок. Причина заключалась в том, что я не был крещен. В моем детском представлении крещение было всего лишь отговоркой для того, чтобы искупаться во время богослужения, что часто заставляло меня завидовать отцу, когда он это делал. Я не понимал, почему взрослые получали все удовольствия. Некоторые не только купались во время служения, но у них еще и было особое время для полдника. Все это казалось очень несправедливым. Когда я рос, моя зависть испарялась, но я все еще не понимал, почему не могу получить эти запретные угощения. Затем в 5 классе я смог посещать занятия подготовки по крещению и с радостью ухватился за предложение искупаться. Я не уверен, что стало причиной моей подготовки к крещению, знание того, что означает крещение, или я желал быть похожим на друзей, или же я хотел крекера и фиолетового сока. Тем не менее, я прошел подготовку и был крещен, к радости моих родителей и друзей. Теперь я, оглядываясь назад, не чувствую, что был готов к крещению. Я не был готов посвятить себя тому, что означает крещение. Крещение означает приглашение Иисуса в свое сердце. Ты желаешь, чтобы Он руководил тобой, и будешь стараться ставить Его на первое место во всех аспектах жизни. На самом деле, будучи ребенком, я это не понимал. Теперь же, когда я лучше понимаю, что означают эти монументальные шаги, на самом деле, я хочу улучшить взаимоотношения с Богом и креститься снова, теперь уже имея правильные мотивы. Не потому, что мои друзья это делают, или потому, что я хочу крекеров и фиолетового сока, а потому, что я люблю Иисуса и принял Его как моего Спасителя».

сила помнить. «Я не всегда помню, о чем вы проповедуете», сказала одна женщина своему пастору в конце служения вечери, «но я всегда помню, что я делаю». Это признание раскрывает силу ритуалов и обрядов. Они подкрепляют духовную жизнь значением и энергией. Они могут быть моментами, изменяющими жизнь, которые мы будем всегда помнить. Во всяком обществе и религии есть обряды, которые помогают перейти от одной стадии к другой. Некоторые вводят участвующего в новое место в обществе – переходный обряд. Другие подтверждают место в обществе. Крещение. Крещение – это переход от тьмы к свету, от смерти к жизни. Как течение истории разделено на время до Христа, до нашей эры, и после, наша эра, так и жизнь каждого христианина. Было время до того, как в вашей жизни появился Христос. Мы были потеряны. Затем, когда Христос нашел нас, мы считаем годы на основании того, как долго мы служим Ему. Так как крещение отмечает изменение нашей жизни, то будет хорошо праздновать день крещения как второй день рождения, потому что мы были рождены заново. Петр рассказывает об удивительных изменениях, происходящих во время крещения. В Деянии апостолов, 2 главе 38 тексте, он говорит, что при крещении прощаются наши грехи. Они омываются водою. Хотя внешне вода до крещения и после может и не отличаться, но после крещения она в действительности становится водой из духовной выгребной ямы. Как прекрасно осознавать, что наши грехи омыты, навсегда ушли благодаря благодати Божьей. В послании к римлянам, 6 главе с 3 по 8 тексты, Павел сравнивает крещение со смертью, погребением и воскресением Иисуса. «Подобно тому, как Иисус умер, умираем также и мы для нашей прежней греховной жизни. И более того, подобно как Иисус воскрес из мертвых, мы после крещения также воскресаем духовно, чтобы ходить в обновленной жизни». В этой иллюстрации Павел заявляет, что наша новая духовная жизнь имеет гарантию смерти и воскресения Иисуса. Все это благодаря тому, что сделал Он. Через крещение мы можем разделять с Ним вечную жизнь. Вечеря Господня. Иисус понимал, что обряд помогает запомнить то, что легко забывается, поэтому Он учредил обряд вечери. Иисус сказал, что когда мы едим хлеб, мы вспоминаем Его тело, за нас ломимое. Чаша напоминает нам о Его крови, пролитой подобно крови жертвенного агнца, символизирующей очищение грехов. Павел рассказывает нам, что без пролития крови не бывает прощения. Участие в вечере Господней помогает нам сконцентрироваться на ужасной и в то же время удивительной жертве, которую Иисус принес за нас на кресте. Каждый раз, когда мы принимаем участие в символах страдания Иисуса, хлеб и вино, это помогает нам обновить нашу веру и выразить Ему нашу любовь. Это дает нам возможность сказать еще раз «да». Иисус учредил этот удивительный обряд, чтобы связать нашу веру в то, что Он уже сделал, с тем, что Он собирается сделать в будущем. Мы будем провозглашать это, доколе Он придет. И когда Он придет, мы сможем сесть с Ним за стол и получить из Его рук хлеб и вино. Вопросы. Вспомните ваше крещение. Что вы помните? Помните дату? Если нет, то как ее можно узнать? Как вечеря Господня может иметь для вас больший смысл? –

Монументальные столпы. Обряды крещения и вечери Господни – это два монументальных столпа, один из которых находится вне, а другой внутри церкви. На этих священнодействиях Христос начертал имя истинного Бога. Христос сделал крещение знамением вхождения в Его духовное царство. Он поставил его определенным условием, с которым должны согласиться все желающие признать авторитет Отца, Сына и Святого Духа. Прежде чем человек обретет дом в церкви, прежде чем он переступит порог Божьего Царства, он должен принять печать Божественного имени «Господь – оправдание наше». Иеремия 23 глава, 6 стих. Крещение – это самое торжественное отречение от мира. Люди, крещаемые в триедином имя Отца, Сына и Святого Духа, в самом начале своей христианской жизни публично заявляют, что они отказываются служить сатане и становятся членами царственной семьи, детьми небесного царя. Они повинуются повелению «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому». И для них исполняется обетование «Я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями», говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам 6 глава 17 и 18 стих. Обеты, которые мы принимаем во время крещения, включают в себя многое. Во имя Отца, Сына и Святого Духа мы погружаемся в подобие смерти Христовой и восстаем в подобие Его воскресения, дабы жить обновленной жизнью. Наша жизнь должна быть связана с жизнью Христа. Отныне верующий должен помнить, что он посвящен Богу, Христу и Святому Духу. Принимая во внимание эти новые отношения, верующий должен отодвинуть все мирские соображения на задний план. Публично он заявляет, что больше не хочет жить в гордости и самоугождении. Он больше не вправе жить беспечной, равнодушной жизнью. Он заключил завет с Богом, он умер для мира. Он должен жить для Господа, использовать для Него все доверенные Ему способности, никогда не упуская из виду, что он носит Божью печать, является подданным Царства Христа и причастником Божественного естества. Он должен предать Богу всего себя и все, что у него есть, используя все свои дарования во славу Его имени».

смотреть сверху вниз? Наша культура не ценит смирение и унижение. Ни в каком телевизионном шоу не будут превозносить смирение. Нет в его честь стихов. Вы когда-нибудь слышали, как родители после великолепного фортепианного концерта говорили бы «Смирись, Джонни!»? Единственное место, где вы можете это услышать, это когда победившая спортивная команда унижает команду противника. Подобное отношение к смирению было и во время Иисуса. Не было ни одной настолько унизительной работы, как мыть ноги. Когда Иисус преклонился и отмывал глубоко въевшуюся грязь с ног своих друзей, притча, которую он им показывал в действии, заставила их сидеть широко открытыми глазами. Петр — единственный, кто был смел настолько, что смог говорить. Мягкий ответ Иисуса убрал грязь, которая въелась глубже, чем пыль на ногах Петра. Нормально, что во время проведения вечери Господней не так много посетителей. Некоторые остаются дома из-за слишком длинного богослужения. Другие же не желают принимать участие недостойными по предостережению Павла. И не может ли быть, что мы боремся не с унижением Христа, а с унижением, которое чувствовал Петр? Да, современная культура высоко ценит благородство. Поезжайте в миссионерское путешествие, выкопайте колодец в стране третьего мира, помогите ребенку другой национальности научиться читать и получите похвалу. Не может ли быть, что мы, подобно Петру, закоснели в своей надменности, считая ее щитом от необходимости большего очищения?

Вот три шага, которые можно предпринять, чтобы эти обряды стали центральной частью вашей христианской жизни. Следуйте примеру Христа. Все четыре Евангелия описывают крещение Иисуса. Хотя Иоанн Креститель и чувствовал себя недостойным, Иисус убедил его совершить обряд, чтобы он мог исполнить всякую правду. Матфея 3 глава, 15 стих. В тот момент, как он был крещен, Дух в виде голубя сошел на него, показывая Божие одобрение того, что совершилось. Затем, незадолго до восхищения на небо, Христос повелел своим последователям крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28 глава, 19 стих. Он дал нам пример, а наше дело – следовать Ему. Помните, когда Иисус давал и хлеб, и чашу в последнюю вечерю, Он наставлял учеников: «Сие творите в Мое воспоминание». Луки 22 глава, 19 стих. Всякий раз, когда мы принимаем участие в вечере Господней, мы должны думать о том прекрасном даре, который дал нам Христос в Своей смерти, дар вечной жизни с Ним. Теперь мы можем переживать новый, удивительный опыт единства с Ним. Когда мы размышляем об этом даре, это изменяет все наше естество и наш подход к жизни. Христос не дал бессмысленных обрядов. Он очень внимательно размышлял о каждом из них, зная, что призовет нас следовать Своему примеру. Когда мы принимаем участие в них, наша вера укрепляется и обогащается, и это помогает глубже познать нашего Спасителя. Дискуссия. Какой из этих обрядов имеет для вас большее значение? Почему? В котором из этих обрядов вам нужно стать более похожим на Христа? Как может расти ваша вера, когда вы принимаете участие в обрядах?

Я навсегда принадлежу Христу. Впервые меня крестили, когда мне было 11 лет. Я помню, что когда я выходила из воды, то чувствовала себя новым человеком. Я горела Иисусом. Но став старше, я уже была пресыщена своей верой. Я отошла от воли Христа. После нескольких достаточно сложных лет я в конце концов возобновила подлинные отношения с Ним. Так много всего произошло, что я вновь чувствовала себя духовным младенцем, только начинающим жизнь. Да, я знала, что Иисус любил меня и во время испытаний, но так как я чувствовала себя таким новичком, я решила, что хочу еще раз креститься. Некоторые из моих друзей пришли ко мне обеспокоенные, потому что они знали, что я уже была крещена, и не могли понять, зачем я опять хочу принять крещение. Они предложили мне исследовать Писание и свое сердце для того, чтобы найти подтверждение тому, что я собираюсь делать. Библия ничего не говорит о повторном крещении. Некоторые церкви не принимают этого, другие же поддерживают. Даже среди пасторов по этому вопросу есть разные мнения. Тем не менее, исследуя этот аспект, я поняла, что вопрос повторного крещения не лежит в сфере плохого или хорошего. Это вопрос посвящения жизни человека Христу. Только потому, что ты был крещен ребенком и не вырос в Иисусе с того момента, не обязательно означает, что ты больше не омыт Его кровью. Прекрасная истина дара спасения заключается в том, что для всех нас оно доступно в любое время. Нам не надо принимать крещение еще раз, чтобы получить его. После длительного исследования сердца и бесед с друзьями и членами семьи я решила, что мне не нужно повторно креститься. Я отдала ему свою жизнь, когда мне было 11, но теперь, когда я стала старше, я поняла, что должна отдавать свою жизнь Иисусу каждый день. Каждый день приносит новые действия, и мне приходится делать новый выбор, чтобы быть с Ним. Делая так, я становлюсь прекрасным свидетелем и способна показать всем, с кем общаюсь, что я навсегда принадлежу Иисусу. Вопросы. Вы когда-нибудь теряли свою первую любовь к Иисусу? Что это значит? Вы когда-нибудь чувствовали необходимость принять крещение еще раз? Почему да или нет? Если к вам придет ваш друг и скажет, что он хочет принять повторное крещение, как вы к этому отнесетесь?

в мое воспоминание. Обряды христианской жизни помогают нам укрепляться. Они, несомненно, важны для детей, но не менее полезны и взрослым. Крещение – это публичное заявление о принадлежности Богу. Вечеря связана с жертвой Христа и на кресте, и вторым пришествием. Пусть каждый из этих обрядов углубляет наши отношения с Богом.

0: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Этот час начинается передачей «События через призму Писания». Ее проведет Александр Осадчий. После этого слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный». В середине часа передача «Возвращение к Богу», ее ведущий Михаил Маргулис, и в конце часа «Последний призыв».
2: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова.
3: Фабрика в Голландии печатает 500 тонн стейков в месяц с помощью 3D-принтеров. Чтобы начать процесс 3D-печати мяса, берут биопсию образца стволовых клеток животных в зависимости от желаемого типа мяса. Говядина, свинина, птица и даже в ассортименте представлена рыба. Как мы с вами можем заметить, нормальные продукты все чаще заменяются псевдопродуктами. Молочные жиры заменяют на пальму. Мясо животных заменяют некой распечаткой в 3D. Что еще придумают дельцы? Качество продуктов неукоснительно падает. Эта тенденция наблюдается во всех странах мира, в том числе развитых. Где-то вообще дефициты создают искусственно. Зачем это делается? Чтобы магазины зависимого человека прощупать, согласится ли суррогат вместо еды есть или нет. Безумие, которое продвигается людьми, не знающими Бога и отвергающими его. В республике Тува, которая находится в составе Российской Федерации, объявлено учреждение образовательного института, ориентированное на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, под названием Международная академия шаманизма. Это событие влечет цель привлечь не только специалистов в этой области, но и туристов, и даже иностранных исследователей. Там предложат студентам программы по теоретическим основам шаманизма, практическим аспектам шаманских знаний, много что еще. Учебное заведение позиционирует себя как международное, что подразумевает, что обучение и обмен опытом с представителями различных культур будет. Первый набор студентов запланирован на лето 2024 года. Дополнительно в рамках Академии предусмотрено проведение мастер-классов для туристов, что не только расширит культурно-познавательное предложение, но и способствует распространению знания о шаманских обрядах. Я читаю информацию с сайта региона Тува. Реализация такого проекта может стать значительным шагом в сохранении и популяризации уникального нематериального наследие. Такая интересная информация. Институт шаманизма создается. В собраниях бытует много суждений, должен ли современный служитель обязательно учиться в семинарии. Мнения разделяются. Кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Шаманы таких вопросов друг другу не задают. Ведь они считают, что шаманизм передается по наследству. Ему не научишься. Несмотря на это, в ТВ объявили учреждение образовательного института, ориентированного на изучение и преподавание шаманских знаний и практик, истории шаманизма, обряды и гаданий. Учиться ли все-таки в семинаре, пусть решает каждый сам в соответствии с принципом, записанным в письме римлянам, 14 глава, стих 5. Главное, в другую степь, удаляющую от Бога, не уйти. Такие примеры есть, когда человек считает себя очень умным и начинает искать ошибки и неточности в Библии. Радостная весть от Луки, 4 глава, 4 стих. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божье – это хлеб духовный, это драгоценность, данная Богом нам людям. хлеб духовный. В этом хлебе нуждаются все люди. Все люди, которые связали свою жизнь с Господом. Ведь если мы питаемся, мы насыщаем наше тело. Наш живот будет полон, но наш дух будет голодать. Почему? Потому что дух мы не напитаем продуктами. Дух мы можем напитать только живым Божьим Словом. Этим духовным хлебом, которым представляется Библия. Не все понимают вопрос о хлебе и драгоценности Библии. Для кого-то это просто книга на полке, кто-то берет ее только в собрание. Но христиане, которые Библию не имеют, которые живут в гонениях, при получении одного экземпляра становятся самыми счастливыми людьми в мире. Счастье, а много ли его надо? Кому-то для счастья нужно получить только лишь одну книгу – Библию. Видео о китайских христианах, которые получили Библию. Вы найдете это видео в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Эти люди стали самыми счастливыми на свете. Это надо видеть. Теперь время подумать нам. Какую роль играет Библия в нашей жизни? Где она находится в свободном доступе? Ведь у нас Библия находится в свободном доступе. В отличие от многих христиан, где Библию иметь запрещено или большие ограничения. Какие у нас чувства к Слову истинного Бога? Что испытываем к Нему, лично мы? А знаете еще, дорогие друзья, что многие христиане не то что одного экземпляра Библии не имеют. Они не имеют вообще ни одного экземпляра, у них нет Библии. Потому что они живут там, где Библию иметь запрещено. Например, это Северная Корея, где за Библию могут дать пожизненное заключение в лагерях, то сослать всю семью. Библию там иметь запрещено. Как быть этим людям? Ведь они такие же верующие, нуждаются в Божьем Слове. Молитесь за таковых, чтобы сам Бог, который есть Слово, наполнил этих людей своим словом, даже не имея физического экземпляра. Потому что эти люди еще больше нас нуждаются в этой духовной пище от Господа для поддержания их жизни. А у нас на этом все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать происходящее и прошедшее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Сломлен, чтобы делиться. Евангелие от Луки, 9 глава, 13 стих. «Вы дайте им есть». После того, как его жена погибла в автокатастрофе, мы встречались каждый четверг. Иногда он приходил с вопросами, на которые не существует ответов. Иногда с воспоминаниями, которыми так хотелось поделиться. Со временем он согласился, что хотя трагический случай – это результат испорченности нашего мира, Бог и в этом мог совершать свой труд. Несколько лет спустя он проводил в нашей церкви занятия на тему страданий и о том, как нужно плакать. Вскоре он стал душепопечителем для людей, переживших утрату. Порой, когда кажется, что нам нечего предложить, Бог берет это ничто и превращает в более чем достаточно. Иисус сказал ученикам, чтобы они дали есть собравшимся людям. Те возразили, что у них почти ничего нет. Тогда Господь, чудесным образом благословив и преломив, умножил скромный паёк учеников и, повернувшись, вручил им, словно говоря: «Вот что я имел в виду, когда сказал: вы дайте им есть». Христос совершает чудеса, но при этом часто задействует нас. Он говорит нам: «Отдайте то, что у вас есть, и самих себя в мои руки. Вашу изломанную жизнь, ваше прошлое, ваши слабые стороны и неудачи, вашу боль и страдания. Отдайте это все мне, и вы удивитесь тому, что я с этим сделаю». Иисус знает, что из нашей пустоты Он может создать полноту. В нашей слабости Он проявит свою силу. Когда вы были сломлены ударами судьбы? Принесите эти печальные переживания к Иисусу и попросите Его употребить произошедшее для того, чтобы нести жизнь другим людям. Господь Иисус, возьми мое ничто и сделай из него более чем достаточно. Возьми мою боль, мои неудачи и уязвимость и сделай из них что-то большее. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу». А после нее выйдет в эфир программа «Последний призыв».
1: Как умирал Иисус? Пока все идет гладко, нам кажется, что мы способны справиться с любыми трудностями. Мы довольны собой. Но вот внезапно на нашем пути встречается серьезное препятствие, и что-то вдруг ломается внутри нас. Наша уверенность в своих силах блекнет. Мы парализованы ужасным настроением. Мы не в состоянии делать ничего положительного. И хуже всего, в такие моменты мы начинаем задавать большие и серьезные вопросы, на которые, кажется, нет ответа. Мы задаем вопросы о нас самих, о наших близких, о Боге. И самые трудные из всех — это вопросы о Боге. Потому что, когда мы начинаем сомневаться в Боге, мы начинаем сомневаться во всем. Самое трудное событие в жизни человека — это страдание, личное страдание или страдание близких и дорогих людей. Когда приходит страдание, вся наша стройная система идей о себе, о мире, о жизни и о Боге внезапно рушится. Иллюстрацией к этому может послужить жизнь большого христианского писателя Клайва Льюиса. Клайв Льюис приобрел всеобщую известность в 50-х годах благодаря своим работам о христианстве. Он сам был долгое время атеистом и поэтому хорошо знал, что думают неверующие о христианстве. Он прекрасно разбирался в их проблемах, что вполне естественно, потому что он сам прошел через эти проблемы. Одна из книг, написанных Льюисом, носит название «Проблема боли». В этой книге он говорит о человеческих страданиях. Он показывает очень ясно и логично, что существование боли и страданий – отнюдь не доказывает, что Бога нет. Напротив, он показывает, как существование Бога и его любовь подтверждаются тем фактом, что мы переносим боль и страдания в этой жизни. Льюис написал великолепную книгу. Я давал ее людям, переживавшим полосу страданий, и она им очень помогла. Я по-прежнему продолжаю всем рекомендовать эту книгу. Но в начале 60-х годов у Льюиса умерла жена, и он написал другую книгу «Горе пережитое». И в этой книге он взглянул на проблему боли и страдания по-новому. Он увидел, что вся его храбрость, все его спокойствие, о которых он писал раньше, оказались ничем иным, как карточным домиком. Когда он пережил смерть жены от рака, этот карточный домик рухнул. Ему пришлось пересмотреть все то, что он писал о Боге, пересмотреть заново все ответы, которые казались ему такими непогрешимыми. Его близкий друг Чед Волш писал, «Его религия, которая казалась такой прочной и непоколебимой, начала разваливаться. Под ногами у него разверзлась бессмысленная и враждебная вселенная». Однако в той книге, где Льюис рассказывает о смерти своей жены, он все-таки остается христианином. Но его вера в Бога подверглась суровому испытанию и очищению огнем. Нетрудно относиться к страданию философски, когда страдание поражает кого-то другого. Но когда оно касается вашей собственной жизни, скручивая ее своей безжалостной силой, это совсем другая история. Тогда горечь может захлестнуть вас, как волна. В вашей душе может подняться возмущение, и все ваше существо может превратиться как бы в сжатый кулак, которым вы потрясаете перед лицом Всевышнего. Мне кажется, что страдание вызывает одинаковую реакцию каждого, как у верующего, так и у неверующего. И те, и другие под влиянием страданий начинают поднимать вопрос о доброте Бога. Только очень немногие сильные и цельные души способны выдержать тяжелые трагедии, не задавая вопросов о справедливости и милосердии Бога. Но большинство из нас на это не способны. Вот почему Бог дал нам пищу для размышлений во время страданий, которая помогает нам выдержать их, не потеряв веры в Него. И даже если бы этой веры у нас не было прежде, Бог может воспользоваться этими страданиями, чтобы пробудить ее в нас. Видите ли, Бог Библии раскрывается перед нами не как какое-то божество, стоящее над человеческими страстями холодно и бесстрастно. Библия раскрывает перед нами такого Бога, который знает, что такое страдание, потому что Он сам прошел через него. Более того, мы можем даже сказать, что все наши страдания бледнеют и становятся незначительными по сравнению с Его страданием. Мы страдаем как люди в меру наших человеческих способностей чувствовать боль. Но Бог страдает безмерно, так как безмерны Его способности чувствовать. Слабым, но все-таки сравнением будет следующее. Человек может страдать сильнее, чем страдает животное, в силу своих повышенных способностей. А Бог страдает намного сильнее, чем человек, поскольку его способности вместить страдания гораздо больше способностей человека. Я думаю сейчас о страданиях Иисуса, которого Библия называет Сыном Божьим. Я хочу вместе с вами взглянуть еще раз на Его страдания, увидеть их глазами тех людей, которые были очевидцами той великой драмы, которую пришлось пережить Иисусу на земле. Мы все знаем, что Иисус страдал и умер, но значит ли это, что Бог тоже пережил страдания? Да, значит. Я скажу вам, почему мы можем с уверенностью утверждать, что Бог Библии знаком со страданиями. В IV веке до нашей эры было распространено еретическое учение, в котором утверждалось, что Бог сам был распят на Голгофском кресте. Бог Отец, а не Иисус. Я хочу сразу вас предупредить, что я категорически не согласен с этим учением. Когда я говорю, что Бог страдал, я не имею в виду, что Он, Бог Отец, был распят на кресте. Распят был Его Сын. Но когда был распят Его Сын, Бог Отец пережил в полной мере всю Его боль, все унижение. И не только Бог Отец, но и Бог Святой Дух. Когда мы касаемся этого вопроса, мы подходим к глубочайшей тайне Божьей природы. Я хочу быть с вами откровенным до конца, и поэтому я хочу заявить со всей определенностью о том, что нам никогда не удастся полностью понять природу Бога. Нам дано понять только то, что Он сам счел нужным открыть нам о себе. Но то, что мы можем узнать о Боге, убеждает нас, что Бог хорошо знаком со страданием. Он пережил его на своем личном опыте. И мы, те, которые проходят через страдания, должны напоминать друг другу об этом. Мы можем с уверенностью говорить о страданиях Бога на основании библейского учения о триединстве Бога. Это очень сложное учение, и, к великому сожалению, сегодня находятся люди, которые отрицают учение о триединстве и подменяют его своим собственным упрощенным представлением о Боге. А ведь Библия ясно заявляет, что истинный Бог – это единый Бог, который существует в трех лицах. Дело в том, что природа Бога очень отлична от природы человека. Но с человеком дело обстоит просто. Один человек – одна личность. С Богом дело обстоит сложнее. один Бог, три личности. Никто не может до конца понять этого, но тем не менее это так. Существует истинный Бог, Бог-Отец, истинный Бог, Бог-Сын, и истинный Бог, Бог-Святой Дух, и все вместе они составляют единого, истинного Бога. Я не хочу говорить

совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иисус говорит здесь о другом времени, о времени, существовавшем до его прихода в мир, когда он жил вместе с Отцом в небесной славе. Библейское откровение о Боге является таким образом откровением о Боге, существовавшем в славе в трех лицах. Когда мы думаем об этих внутренних отношениях в Божьем триединстве, мы должны рассматривать их как отношения любви, любви чистой и простой. Между ними не было и не могло быть разногласий. Внутри Божьего триединства всегда имела место полная гармония. Они были настолько тесно связаны друг с другом, что вместе они составляли единое божество, единого истинного Бога, сотворившего небо и землю. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух существовали в славе, связанные друг с другом совершенной любовью до основания мира и навеки. Навеки, но не всегда. Потому что в истории был момент, когда эти совершенные отношения любви были прерваны. Эти узы совершенной любви, существовавшие в вечности, должны были измениться с тем, чтобы Сын Божий смог прийти в мир. Когда Иисус жил здесь, среди нас, любовь Бога Отца не оставляла его большую часть времени. Но однажды наступил момент, когда Иисусу вместо любви пришлось принять на себя гнев Отца, направленный против греха человечества. Это был тот самый момент, когда Иисус воскликнул: «Боже мой! Боже мой, для чего ты меня оставил?» Для нас, людей, эта ситуация кажется невероятной, недоступной нашему ограниченному пониманию. Но факт остается фактом. Бог Отец, безмерно любивший своего Сына, позволил ему умереть мучительной смертью и сам был свидетелем того, как умирал его Сын за грехи людей. И мы, страдая нашими земными страданиями, должны всегда помнить о том, что Бог тоже страдал. Он невыносимо страдал, когда смотрел на своего умирающего Сына. Бог называет своим возлюбленным Сыном Иисуса Христа из Назарета. Первый раз Он называет Иисуса этим именем в самом начале Его служения на земле, когда Иисус пришел для крещения к Иоанну Крестителю. Вот послушайте, как описан этот эпизод в 3 главе Евангелия от Матфея. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил: „Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“». И затем позднее, незадолго перед крестом, это случилось опять на горе Преображения. То, что случилось на этой горе, заслуживает глубокого исследования – уже само по себе. Но в данный момент я не стану этим заниматься. Скажу только, что на этой горе, перед тем, как Иисус опустился

самой глубины агонии и страдания Бог Отец пришел к нему еще раз на короткое мгновение и окружил его своей небесной славой. Это действие Отца придало силу Сыну, вдохновило его пройти до конца его крестный путь. В этот момент с небес снова раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы видите, Библия подчеркивает тот факт, что Иисус был возлюбленным Сыном Божьим, Его возлюбленным Сыном. В послании к Колоссянам апостол Павел напоминает нам о том же, когда говорит: «Благодаря Бога и Отца, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Бог Отец любил, любит и будет вовеки любить Своего Сына, но был в истории один краткий момент, когда любовь Сына испытала на себе пытки ада. И этими адскими мучениями Сына мы можем измерить то страдание, которое пережил Отец, наблюдая, как Его Сын умирал за грехи людей. Может быть, вы чувствуете, что нельзя сравнивать наши страдания, которые мы испытываем, глядя на страдания наших детей, со страданиями Бога Отца? Я согласен с вами, что такое сравнение было бы неправомерным. Человеческий язык заходит в тупик, когда мы пытаемся с его помощью выразить то, через что прошел Бог ради нас с вами. Но все-таки между страданиями Бога и нашими земными страданиями существует какое-то сходство. Мы же в конце концов являемся образом и подобием Божьим. Эмоциональные привязанности, возникающие между людьми, являются отражением тех привязанностей, которые существуют между тремя лицами в Божьем триединстве. Мы знаем, что такое любовь. Мы знакомы с любовью отца к сыну или с любовью матери к своему ребенку. Это исключительно сильное чувство. Бог сделал нас такими существами, которые способны испытывать эти чувства, эти эмоции, эту колоссальную нежность, которая временами делает нашу жизнь почти невыносимой. Бог сделал нас такими по своему образу и подобию. Если мы с вами способны испытывать такие сильные чувства, то как мы можем допустить мысль, что Бог Отец не испытывал таких же чувств по отношению к своему Сыну? Мы должны обратить внимание, особое внимание на то, как Бог с небес указал нам на Иисуса Христа из Назарета и сказал: «Вот мой Сын, моя любовь». И родители, которые любят своих детей, должны помнить, что их любовь – это только отражение той совершенной любви, которая существовала и существует между Богом Отцом и Его Сыном. Может быть, вы чувствуете себя неловко, слушая о страданиях Бога, потому что вы никогда не задумывались о том, что Бог тоже способен на страдания. В нехристианских религиях Бог представляется как какая-то холодная, чуждая нам сила, которая совершенно не воспринимает дела нашего мира, они не трогают его. Их Бог — это Бог, который никогда не проронил слезы, никогда не имел разбитого горем сердца. Или Бог философов, Бог Аристотеля, Бог, которого невозможно себе представить страдающим в агонии. Существует современная идея Боги как о своего рода силовом поле или о великом принципе, которым объясняется вся существующая деятельность. Такой Бог никогда бы не смог почувствовать горе при виде страданий своего Сына. У такого Бога прежде всего и Сына быть не может. Такой Бог не может и радоваться, когда видит, как раскаивается в своем беззаконии грешник. Нет сомнений в том, что боги, которых сотворили люди в своем воображении, не способны к страданию.
Они вообще ни к чему не способны. Это очень глупые, никчемные боги. У них есть глаза, но они не видят. Есть уши, но они не слышат. У них есть сердце, но они никогда не бывают разбиты страданием. Не такого бога показывает нам Библия. Бог Библии наблюдал, как умирал его сын. И знаете, почему он смотрел, как он умирал? Потому что Бог очень любил мир. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна в нескольких словах выражена вся драма этой великой истории. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова о любви Бога к нам напоминают также о Его любви к Сыну, Его единственному Единородному Сыну. Бог так любил своего сына. И все-таки он отдал его в жертву. Крест стал местом жертвоприношения, алтарем, на котором был убит Агнец Божий, взявший на свои плечи весь грех человечества. И Бог наблюдал, как его сын умирал. Он смотрел на это ужасное зрелище, и его сердце разрывалось от горя, но он сделал это из-за того, что он возлюбил этот мир. Возлюбил вас. Как можете вы в этом сомневаться? Как можно подвергать сомнениям его любовь сейчас, как любящий отец показывает нам, на что он готов пойти, чтобы сделать возможным ваше спасение? Поэтому мы с вами должны взглянуть на Голгофский крест, на Иисуса, взглянуть и поверить в любовь Бога. Мы обязаны это сделать. И вы, и я. Поверить в Божью любовь — вот чего требует от нас с вами Бог. Я знаю, как люди, читая Ветхий Завет, приходят в ужас от того, что сделал Бог с грехом, и я понимаю их чувства. Эти люди не могут поверить, что такой Бог может быть Богом любви, и тем не менее это так. Да, гнев Божий — это реальность, но и Божья любовь — тоже реальность. И из-за того, что это так, никто не должен принимать на себя ужас Божьего гнева. Если человек поверил в Божью любовь, которая проявила себя в страдании, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, он никогда не узнает на своем опыте Божьего гнева. Я хочу сказать несколько слов в заключение тем, кто сейчас проходит через страдания и кто, может быть, под давлением этих страданий подвергает сомнениям истину о Божьей любви. Пожалуйста, поймите, дорогие друзья, что несмотря ни на какие факты вашей жизни, которые, казалось бы, противоречат утверждению, что Бог есть любовь, Бог все-таки действительно есть любовь. Он сам страдал, страдал невыносимо, когда ему пришлось смотреть на муки и смерть своего возлюбленного сына. Он пошел на это ради нас с вами, чтобы сделать возможным наше спасение. Христианство, истинное христианство, самая прекрасная религия на свете, потому что в центре его стоит Бог любви. Бог, который умеет так любить, что готов ради этой любви на самые страшные страдания. Блажены те, кто верит в Его любовь и принимают Его великое спасение. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

В эфире «Радио на пути». Василий Демчук, ведущий программы «Последний призыв», которая прозвучит в нашей передаче сейчас.

Дорогие радиослушатели, приветствуем вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Представляем вам радиопередачу «Последний призыв».

Дорогие радиослушатели, мы рады и благодарны Богу, что Он посылает нам эту благословенную возможность приходить к вам по волнам эфира и разделять радость евангельской амнистии ко всякому грешнику. А теперь обратимся в молитве Господу. Господь и Бог наш, мы благодарны Тебе за Твое всепрощение каждому грешнику. Дай силу и веру всем нашим слушателям этой радиопередачи, сознать свое ничтожество, исповедать имя Твое Святое и принять Тебя как своего личного Спасителя. Во имя Иисуса Христа мы славим и благодарим Тебя. Аминь.

Мир Божий вам, дорогие друзья, радиослушатели. Наша тема сегодня – развитие Царства Небесного. Через Слово и Духа Святого Иисус Христос делает сынов Царства, которые приняли жизнь от Него и живут в общении с Ним. Иисус Христос объясняет притчу о плевелах, что сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, то есть Сам Господь Иисус Христос. Поле есть мир, не Церковь Христова. Доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Евангелие Матфея, 13 глава, с 37 по 39 стихи. Здесь мы не можем сравнить Царство Небесное с Церковью Христовой, по крайней мере, с мистическим телом Иисуса Христа. Господство, распространяющееся на определенную территорию, и господство Божье в жизни отдельного человека или народа. «Царство Твое во все роды» – Псалом 144, 13 стих. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Царство Божие и Царство Небесное есть одно и то же. Иудеи из благоговения пред Богом избегали произносить лишний раз слово «Бог». Поэтому евангелист Матфей употребляет слово «Царство Небесное». Царство Божие или Небесное – это неограниченное господство Бога над всей Вселенной. Господь на небесах поставил престол Свой, и Царство Его всем обладает. Царство Божие – господство, которому человек должен подчиниться добровольно. О таком царстве мы должны молиться: «Да приедет царствие Твое». Царство Божие есть уже теперь, но в процессе созидания и роста оно грядет в будущем. Когда грешник принимает Иисуса Христа своим личным спасителем, он становится гражданином Царства Небесного. Но когда Иисус Христос придет во славе Отца с ангелами Своими, тогда Царство Небесное завершится. Христос есть царь Царства Небесного. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Царство Его не от мира сего», то есть совершенно иного характера. Ученики однажды спросили Иисуса Христа: «Не в сие ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Христос не отверг их вопроса, но только сказал: «Не ваше дело знать времена или сроки, который Отец положил в Своей власти. Царство Божие распространяется на всех верующих в Иисуса Христа, поэтому они и есть Царство Христово, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в Царство возлюбленного Сына Своего. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любосяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Мы видим, что Царство Божие есть и Царство Христа. Христиане живут в этом мире, но они уже являются гражданами Царства Небесного. В притче о плевелах Иисус говорит: когда люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелом и ушел. Здесь многие протыкаются и спрашивают: как же в Царстве Небесном могут быть плевелы, то есть сыны лукавого? Это потому, что под Царством Небесным они понимают Церковь Христову. Христос поясняет, что поле, на котором Сын Человеческий и Его слуги по сей день сеют доброе семя, Слово Божье, рождающее сынов Царства, это мир. Дьявол же, противник Божий, сеет свое семя, сынов лукавого. Тут может быть только одно толкование и понимание. Царство Небесное включает мир, в котором живет Церковь Христа. Номинальное христианство и все другие нехристианские вероисповедания. Христианина плевела и христианина пшеницу мы можем и должны различать по плодам уже теперь. В те дни произошло великое гонение на Церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Как добрые семена, христиане рассеялись по Римской империи и проносили плод, благовествовали Евангелие, свидетельствовали о Господе. Во многих местах
Поэтому возникли церкви. Верующие повсюду проповедовали Евангелие Христово и были солью земли и светом миру в их жизни и свидетельстве о Христе. Распространение Царства Небесного подтверждается историей христианской церкви. Оно завершится жатвой. Обратите внимание, что жнецы не духовные работники, то есть не люди, но ангелы, которые соберут все соблазны из Царства Небесного. Да, Царство Небесное, которое распространяется на весь мир и на все вероисповедания, были, есть и будут сыны лукавого. Если в апостольские времена по местных церквах были лже-братья, лже-апостолы, то сегодня их несравненно больше. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, будем бодрствовать и молиться, и трезвиться, чтобы не упасть в сети лукавого. Дорогие друзья, Господь любит вас, и Он призывает и вас сегодня в это Царство Небесное. Поэтому смиритесь под крепкую руку. Придите в молитве покаяния Господу теперь. Примите Иисуса Христа своим личным Спасителем. Господь поможет вам в этом весьма важном решении. Для славы Его просим. Аминь.

Дорогие друзья, сердечно просим вас слушать радиопрограммы «Последний призыв» с этой же радиостанции каждую неделю в этот же день и на этой же волне. Пишите нам на имя «Последний призыв» по адресу радиостанции. Ваши письма очень ободряют нас. Большое спасибо вам, что слушали нас. До свидания.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите передачи «Утренние размышления» со дня на день обновляясь, «Момент творения», «Утро с Библией», и во второй половине часа прозвучит проповедь Романа Рейнхарта.
2: Мир вам, дорогие друзья! Совершенно неповторимый разговор пророка Нафана с царем Давидом содержит ключ к пониманию устройства царства сына Давидова Соломона. Как раз об этом мы и рассуждали. Итак, слова Бога в пророчестве Нафана. «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого отверг пред лицом твоим». 2 Царств 7:14-15. В чем заключалась разница между Саулом и Соломоном? Первый и третий цари Израиля жили в разное время. Они представляли собою две различные династии, но главное различие пролегло в отношениях со Всевышним. Один был лишен милости его, а другой нет. Что такое милость? Незаслуженная любовь. Она не рождается с нами. Милость приходит от того, кто назван милостивым и является таковым по сути. Милость уходит последняя. Вышеприведенный текст показывает развитие отношений Бога с человеком. Сперва он устанавливает отношения отца и сына. В этом его совершенная воля, близкие отношения. Затем он вынужден, милуя, наказывать непослушных детей. И, наконец, помилуй, Господи, лишает милости. Возникает резонный вопрос: почему одних согрешивших милует, а других согрешивших лишает милости? Ключевое слово в тексте – «отверг». Давайте найдем это слово в описании жизни Саула. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление – то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 1 Царств 15:23. В 15 главе 26 стих в точности повторяет это слово об отвержении. Давайте проследим развитие распада. Саул отвергает слово Господа, Господь отвергает Саула и, как следствие, лишает его своей милости. Отвержение – это упорный отказ повиноваться, бесповоротное нежелание слушаться, твердое несогласие с чем-то. Напомню, что отказ Саула повиноваться повелению Господа Бога о полном истреблении Амалека стало вторым и последним шансом, данным Богом Саулу остаться в поле действия его милости. Таким образом, упорное непослушание слову Господа ведет к лишению его милости. Не случайно сказано: «В упорстве погибают», Иуды, 11 стих. Попутно, есть упорство, а есть упрямство. Различие между упорством и упрямством состоит в том, что первое имеет своим источником сильное желание, а второе, напротив, сильное нежелание, сказал Генри Уорд. Так или иначе, Господа устроят только отношения отца и сына. Что ожидает человека, лишенного милости Бога? Вспомним несчастную жизнь Саула, отвергнутого Богом. Мы слишком несовершенны, чтобы жить без милости Искупителя. Милость уходит последней, но с ней закрывается и дверь вечности. Пророк Малахия пишет о милости Божией при переходе нашем в вечность как о средстве вспоможения. Малахия 3:17. «Отдай нам, Господь, милость, горячо любить Его и трепетно хранить его заповеди, чтобы никогда не лишиться его милости».

Вечное познание Христа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Псалом 104, стих 4. Многие христиане сегодня доверились сомнительному учению, которое уверяет, что однажды, найдя Христа, человеку уже больше не нужно искать Его. Подобное утверждение преподносится нам как окончательное слово в поисках веры. Якобы все христиане, исследовавшие Библию, именно так и верили во все века. Однако сказанное выше вступает в противоречие с подлинным опытом Церкви, которая всегда молилась, пела и продолжала искать лица Господа. Древнее учение, исходящее из сердец всего сонма святых мужей Божьих, ставится под сомнение современными толкователями Священного Писания, что весьма удивило бы Августина, Самуила Рутерфорда или Дэвида Брейнарда. Несмотря на это охлаждение веры, я с радостью вижу христиан, которые не соглашаются с подобной логикой. Не вступая в споры, они находят укромное место для молитвы и со слезами взывают: «О Боже, яви славу Твою!» Они жаждут вкусить, ощутить всем сердцем, увидеть внутренним взором живого Бога. Самонадеянность является врагом духовного роста. Необходимо испытывать настоящую потребность в Боге, иначе Христос не явит Себя нам. Он ожидает, что мы вновь начнем искать и познавать Его. Как жаль, что Господь ждет этого от нас так долго, а иногда и напрасно.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Кожа, тетракай, декайдер. Доктор Дэвид Ментон – биолог, верящий, что Бог сотворил небеса и землю за 6 дней всего лишь около 6 тысяч лет назад. Как любит говорить сам Ментон, он биолог, которого, если верить эволюционистам, быть не может. Биолог, отрицающий эволюцию. Но научные достижения Ментона говорят о нем как о первоклассном специалисте. И эволюционисты не могут этого не признавать. До получения степени доктора наук Дэвид Ментон проводил дерматологические исследования в клинике Майо. Получив ученую степень, он продолжал трудиться в качестве научного сотрудника в университете Айовы, где и сделал важное открытие, признанное его коллегами. Доктор Ментон выяснил, что клетки кожи представляют собой многоугольник, который называется тетракайдекаэдр. Язык сломаешь. Но также обнаружил, что эти плоские тетракайдекаэдры сложены вместе, как колода карт. Отсюда ученый заключил, что когда клетки кожи слишком быстро воспроизводятся, они ложатся не так ровно, как следовало бы, и в результате этого возникают такие кожные заболевания, как псориаз. Научные открытия и достижения доктора Ментона неопровержимо свидетельствуют, что он квалифицированный биолог. Доктор Ментон – не единственный ученый, верящий в библейскую летопись сотворения мира. Тысячи выдающихся ученых разделяют его взгляды, что бы ни говорили эволюционисты.
2: Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Мир вам, дорогие друзья! Продолжаем размышления, друзья, об устройстве Божьем. И все то, что было в Ветхом Завете, скиния, святое святых. И вот интересная тема сегодня – святое святых. Евреям 9 глава с 1 по 4 стих мы читаем. «И первый завет имел постановление о богослужении святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был святильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За второе же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезла Ааронов, расцветшие и скрижали завета». Вот сегодня хотелось поговорить о ковчеге, в котором первая деталь очень важная встречается нам, где были золотой сосуд с манной. Что на сегодня есть ковчег, друзья? У нас два понятия. Ковчег, который был в храме, и ковчег, где Ной спасся со своей семьей. Друзья, ковчег – прообраз церкви. Это церковь, друзья. Поэтому как важно, что мы сегодня с вами в ковчеге. Мир может бушевать, может грозиться и чем угодно. Ковчег спасения – это церковь. Завеса в храме разодралась, мы читаем, слава Господу. И теперь доступ для всех людей, которые преклонили свои колени и сердца, сознавая свои грехи, исповедуя. Золотой сосуд с манной, друзья. Давайте вспомним немножко особенность. Манна собиралась каждый день. 40 лет, друзья, Бог питал. Но вы помните, что не понравилась им эта пища? Они часто вспоминали лук, чеснок, хотелось мяса. Бог не отказывал. Но проблема была и бунт, что они тосковали. Они забывали о рабстве, они тосковали о пище, Господь. Но Господь питал, и никто не болел. И люди имели все необходимые витамины. Это чудный образ манны. И вот каждый день надо было собирать. И в этой манне, друзья, удивительные секреты заложены. Во-первых, это продукт скоропортящийся. На сутки его хватало, и Бог предупреждал. За исключением только в пятницу можно было собирать, и хватало на субботу. Это благословение Божие. Манна – это не просто, друзья, пища. Это любовь Бога на протяжении 40 лет. Это забота, друзья, друг о друге. Потому что когда собирали, кто-то не мог, дети, старики, потом надо было делиться. Манна – это приучение к довольству, друзья. Что же для нас сегодня манна? Это Библия, это Слово Божие. Собираешь ли ты свежую манну? Или кушаешь засохшую? Да поможет Господь нам каждый день с утра собирать, и не только чтобы для себя хватало, но и для ближних, и для тех, кто на работе, и в школе, для славы Божией. Аминь.

сердце Христу. Недостаточно молитвенно складывать руки. Назначение рук – протягивать их каждой душе, которая ищет Бога. Одна девочка находилась в детском приюте. Она всегда была благодарна за малейшее проявление к ней ласки. В ответ на внимание к ней она говорила: «Я буду хранить вас в моем сердце». Дорогой друг, чем больше места в нашем сердце мы даем Христу, тем меньше места остается для греха. Нет ничего более радостного, как отдача сердца Христу. Что это значит? Это значит, что все мои мысли, все мои желания неразрывно связаны с Богом и служат прославлению Христа. «Христос – царь моей души». Вот лозунг христианина.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Вода и пустыня». Сегодня третья, заключительная часть. В конце второй части я привел текст из книги «Числа», глава 14, стихи с 26 по 29. Число 38 символизирует болезнь. В течение 40 лет странствования Израиля в пустыне выявилась неисцелимая, очень опасная болезнь Израиля – болезнь греха. В течение этих 38 лет, начиная от Кадес-Барне, Господь Иисус истребил, как и обещал, всех израильтян от 20 лет и выше. Однако, несмотря на эту болезнь греха и все меры наказания, которые Господь Иисус предпринял по отношению народа, ни один из них не умер за это время от жажды. Господь Иисус всегда давал им необходимую для жизни воду. В отношении этой болезни израильтян следует еще сказать: было бы очень опасно, если бы мы сами или врач установил в отношении нашего заболевания неправильный диагноз. Не в упрек врачам это будь сказано. Болезнь израильтян не является следствием недостатка воды. Их болезнь исходит из ропота, из протеста, из мятежа, из недостающего согласия к Божьим путям. В течение всех этих 40 лет странствования в пустыне израильтяне не имели недостатка в воде. Переходим ко второй части третьего пункта. Когда израильтяне перешли в другую пустыню, то это было в первый месяц 40-го года после выхода из Египта. Об этом мы читаем в книге «Числа», глава 20, стих 1. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». Как видите, мы снова пришли в пустыню Цин, о которой мы уже выше говорили в связи с тем, где все же находится Кадес – в пустыне Фаран или в пустыне Цин. Снова не было воды,

0: Снова народ ропщет против Моисея и Аарона. Но Господь Иисус сразу же готов дать народу воды. Поэтому Он говорит Моисею в книге «Числа», глава 20, стих 8. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. И скажите в глазах их скале». В лице скалы у Иисуса следует просить, но не распинать его еще раз. А в стихе 11 мы дальше читаем: «И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его». Эту скалу, в которой мы символично видим Иисуса Христа, следовало только в первый раз бить, потому что его только один раз распинали на кресте Голгофы. Но поскольку Моисей все же два раза ударил скалу, то его и Аарона постиг суд, как читаем в стихе 12. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Теперь Моисей и Аарон не должны были войти в обетованную землю, хотя для этого Господь Иисус в самом начале назначил Моисея. В соответствии со стихом 13 эта вода стала для народа водой Меривы и Распри, то есть водой суда у этой скалы. Читаю этот стих 13. «Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом». И снова мы приходим к такому предложению, которое следует запомнить. Только в книге «Числа», глава 20, после длительной паузы, Господь Иисус дает своему народу снова воду. При первом добывании воды из скалы, когда ее следовало бить, и при первом ропоте, святилище еще не существовало. При вторичном добывании воды из скалы, когда скале следовало говорить, но не бить, и при предшествующем этому событию ропоте, святилище находилось среди израильтян. При втором добывании воды из скалы, когда в их среде присутствовало святилище, Израиль был призван Богом к большей ответственности. Это святилище не защищало человека в плоти от согрешения и суда. Этот факт, что Моисей дважды ударил скалу, указывает на сообщение в послании евреям, глава 6, стих 6. «И отпадших опять обновлять к покаянию, когда они Сына Божия снова распинают для себя и выставляют его на показ». Моисей исполнил этот образ греха, о котором сказано в послании евреям в главе 6, стихи с 4 по 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять к покаянию. При первом добывании воды из скалы посредством удара Моисей в духе вкусил дар небесный и соделался причастником Духа Святого. При этом он вкусил благого глагола Божия. Здесь мы символично видим рождение свыше. Но так как дети Божьи не могут потерять спасение, то во вторичном распятии Моисеем Господа Иисуса, символично ударом по скале, мы видим этот факт распятия Сына Божьего для себя. В этом мы видим их неверие Слову Божьему. Моисей не поверил, что словами да будет воду из скалы. В своем неверии он говорит в книге «Числа», глава 20, стих 10. «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Библия говорит здесь, что это невозможно. Если человек однажды покаялся и родился свыше, то дальнейшего покаяния не требуется. Четвертый пункт. В заключение Святой Дух показывает нам этот очень важный четвертый пункт. Это переход через воду Иордана, согласно книге Иисуса Навина, глава 3, стихи 16 и 17. «Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла, и народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан». В ковчеге Завета, мимо которого в середине русла Иордана должны были пройти все израильтяне, нам символично показано общение смерти со Христом. Но здесь нам показано также воскресение посредством достижения израильтянами другого берега и показано также овладение обетованной землей Ханаана. Итак, в этом переходе через воды Иордана мы видим общение смерти со Христом в лице ковчега Завета в середине воды смерти Иордана, видим воскресение в выходе из воды смерти Иордана и обетование небесной славы при вступлении на землю обетования Ханаана. Переходим к испытанию, которому Бог подверг Израиль, о котором Святой Дух сообщает нам в Слове Божьем. Это имеет большое значение. Речь идет о трех испытаниях, о которых Святой Дух говорит со стороны Бога к Израилю. Это очень важно. Чтобы коротко рассмотреть эти три испытания, о которых мы читаем в Пятикнижии Моисея во время странствования Израиля в пустыне. О первом испытании мы читаем в книге «Исход», глава 15, стих 25. «Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду. И вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его». Здесь Господь Иисус испытывает Израиль ко спасению, потому что в этом дереве мы символично видим Голгофский крест, где Иисус совершил искупление для всех людей мира сего и своей кровью заплатил за их грехи. Главное содержание – спасение. О втором испытании мы читаем в книге «Исход», глава 16, стих 4. «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его». Будет ли он поступать по закону моему или нет? Здесь речь идет о познании Бога, а вернее можем сказать о познании сущности Бога. Главное содержание – познание сущности Бога. О третьем испытании читаем в книге «Исход», глава 20, стих 20. «И сказал Моисей народу, «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Главное содержание этого испытания – наличие богобоязни. Очень интересен тот факт, что по отношению к этим трем испытаниям в Новом Завете мы видим в Евангелии от Матфея в главе 4 как сравнение три испытания по отношению ко Христу – испытание плоти, души и духа. Да благословит нас Господь Иисус, чтобы и здесь мы научились черпать из этого колодца. Теперь мы будем рассуждать от противного. Кто есть Бог и кто есть человек? Израильтяне 10 раз искушали Бога. Буквально мы об этом читаем в книге Числа, глава 14, стих 22. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего». Израильтяне 10 раз искушали своего мощного и сильного Бога. Кто есть человек? Тот факт, что Бог терпит на себе искушение через людей, мы можем объяснить только на основании Божьей любви и благодати. Если бы эти черты сущности Бога отсутствовали, то в ответ на искушения со стороны людей можно в конце ожидать только молнии и гром, зная, что искушение Бога является грехом. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 7, читаем. «Иисус сказал ему, то есть дьяволу, написано также, не искушай Господа Бога твоего». Коротко вернемся к первому дару воды из скалы посредством удара жезлом. Это событие мы выше уже рассматривали. О нем мы читаем в книге «Исход», глава 17, стих 7. «И нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». И здесь израильтяне искушали Бога. Ответ Бога через эту воду из скалы гласит: так как это событие добывания воды путем удара скалы указывает на Голгофу, то Господь Иисус связал это просто с принятием человеком воды Слова Божьего. Он не ставит никаких требований, а дает только воду. В ответ на ропот народа Господь Иисус с готовностью дает ему воду. И нам Господь Иисус не ставит никаких условий. Кто со своими грехами приходит к Иисусу, того Он принимает, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. Но для этого человек должен приходить к Иисусу не сложными мотивами, а с откровенным сердцем. Как Господь Иисус добровольно дал свое благословение, так Он и от нас ожидает сегодня добровольный приход к Нему. Новозаветно это означает, как читаем в Откровении, глава 22, в стихе 17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавший да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Повторяю, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Здесь Бог показывает себя дателем всех вещей. А теперь коротко посмотрим еще воды по отношению к пустыне и по отношению к истечению времени. Поэтому предпримем теперь небольшое обозрение времени, чтобы в наших размышлениях мы стали немного зависимыми от Слова Божьего. в соответствии с книгой «Исход», глава 15, стих 22, выход израильтян из Египта привел их в пустыню Сур. Читаю этот текст. «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Слово «сур» означает «выбытие» или «уход», поскольку Египет символизирует мир сей, из которого израильтяне ушли, то их уход из Египта через воды Черного моря в пустыню Сур являлось для них положительным действием. Выше это касалось первого пункта воды Черного моря, когда израильтяне были еще на другой стороне. Когда мы приходим ко Христу, то не поднимаемся сразу по золотой лестнице непосредственно в небесный зал. Но мы до тех пор оказываемся в пустыне, пока Господь Иисус нас не призовет. Придет ли Он за Своей Церковью, или Он отзовет нас из этого мира, но Он зовет нас, лично каждого или всю Свою Церковь, при гласе Архангела и трубе Божьей. Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 16. «Кто призван, и все те, которые позволили себя спасти, будут призваны нашим Господом Иисусом». А израильтяне двинулись после прохождения Черного моря в пустыню Сур, а затем они подались к Мере, как читаем в книге «Исход», глава 15, стих 23. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». Почему и наречено тому месту имя Мера. Эта горькая вода в пустыне Сур касается второго пункта. И дальше израильтяне шли по пустыне Сур до остановки Элим. Исход 15, стих 27. Эти 12 источников сладкой воды Элима касались пункта 2. Все это происходило в первый месяц после выхода из Египта. Теперь мы приходим ко второму месяцу. Согласно книге «Исход», глава 16, стих 1, второй месяц привел израильтян в пустыню Син, расположенной между Элимом и Синаем. При этом мы все ближе подходим к Хариву. Здесь Бог впервые дает израильтянам манну, ведь они должны же чем-то питаться. Кроме пустыни Син существовал также город с этим названием. Этот город находился на восточной границе с Египтом и располагался на болотистом месте. Поэтому на арабском языке слово «Син» означает «кусок глины». Но в действительности «Син» означает «помет», а второе объяснение гласит – посвященный Богу Луны. С возникновением Соленого моря это место оказалось под водой. Смысл слова «син» — «помет» — указывает на проблемы, которые стали возникать у израильтян по мере их продвижения от одной пустыни в другую. При дальнейшем продвижении израильтян в пустыне Син они приходят в Рефидим. Это касалось третьего пункта «скала, вода», о котором читаем в книге «Исход», 17, стих 4. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». А теперь мы приходим к третьему месяцу. Третий месяц привел израильский народ в пустыню Синай, как читаем в книге «Исход», глава 19, стихи 1 и 2. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую, и двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую. и расположился там Израиль станом против горы. Здесь Бог дал своему народу закон. Здесь было построено святилище и скиния собрания. Здесь положено начало священническому служению. Здесь израильтяне жили целый год на Хариве. За этот год они построили святилище. Об этом мы читаем в числах, глава 10, стихи 11 и 12. Во второй год, во второй месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скинии откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран. Много лет поздней, после выхода из Египта, израильтяне вошли в пустыню Цин, как читаем в книге числа, глава 20, стих 1. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Цин в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам, и погребена там». В этом месте Писание и еще в 5 местах книги числа переводчики русской Библии, видимо, по незнанию, сделали грубую ошибку. Вместо пустыни Цин они написали пустыня Син. Привожу эти 6 мест Писания. Числа, глава 13, стих 21, глава 20, стих 1, глава 27, стих 14, 2 раза, глава 33, стих 36 и глава 34, стих 3. Итого 6 раз, что символизирует природного человека. Вокруг этой пустыни Цин Господь Иисус вел в течение 38 лет и истребил всех израильтян от 20 лет и выше. Цин означает «горная цепь». Пустыня Цин является северным продолжением пустыни Фаран. Перед запланированным Господом Иисусом входом израильтян в обетованную землю Ханаана, Он привел их в Кадес, как мы узнаем в книге числа, глава 13, стихи 26 и 27. «И, высмотрев землю, возвратились они, эти 12 соглядатаев, через 40 дней, и пошли, и пришли к Моисею, и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли». Это касается третьего пункта «Скала, вода, второй случай». Но поскольку израильтяне по неверию и непослушанию Богу не вошли и не стали овладевать обетованной землей, то Господь Иисус повел их долгие 38 лет вокруг этой пустыни Цин. На этом пути мы насчитываем 18 остановок, что означает грех. О том, что происходило на этих остановках в течение 38 лет, Библия умалчивает, потому что на этом пути умерли или погибли все израильтяне от 20 лет и выше. Пустыня Цин проглотила весь строптивый и непослушный израильский народ от 20 лет и выше. Это очень печальная история. В заключение израильтяне прошли через воды Иордана. Но прежде чем они вошли в обетованную землю, мы находим их на восточной стороне Иордана в Арабской пустыне, против Моава. Читаем в книге числа 21 стих 13. «Отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аморея, ибо Арнон – граница Моава между Моавом и Амореем». Отсюда они смотрели вниз на Иордан. Это касается четвертого пункта воды Иордана на границе Арабской пустыни. В то время Арабская пустыня так далеко простиралась. вплоть до долины Иордана. Лишь узкая полоса в долине Иордана была зеленая, а все остальное на восточной стороне Иордана – это пустынные земли. В рассмотрении нашей темы мы приходим к концу и должны сказать, что и мы, все дети Божьи, связаны во время благодати с водой. С точки зрения творения, Бог создал нас связанными с водой. И какой человек хотел бы или мог бы жить без воды? Никто. И новое творение в нас, рожденное от нетленного Божьего семени, связано с водой Слова Божьего. То, что нас сегодня связывает с Господом Иисусом, есть вода Слова Божьего. Каждый человек, пьющий эту воду, больше не будет жаждать вечно. Это есть вода жизни, которую Господь Иисус бесплатно предлагает каждому отдельному человеку, которая нам дана на пути в небесную Родину. И кто не мог бы или не хотел бы познать, что наш земной путь одновременно тесно связан с пустыней мира сего. Аминь.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
1: На волне нашего радио в течение этого часа вы услышите передачу «Духовные мысли». Это рассуждение Германа Бема. После нее проповедь Александра Гончаренко. И в конце часа 15-минутная программа «Слово на сегодня».
3: С миром Божьим ко всем, дорогие друзья! Я хотел бы поделиться той простотой, которую мы получили от Бога, о простоте Евангелия, которая дает жизнь тому, кто в него поверил, о простоте Нового Завета, когда мы сокрыты в нем, когда он живет в нас, когда мы любим не земной душевной любовью, но Божьей, неприходящей, вечной любовью. И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Хочу заметить еще раз, о чем я очень часто говорю, о законе, что законом невозможно заставить любить. Христос сказал к фарисеям, которые были законниками, которые пытались его исполнить, которые пытались жить по закону, он им сказал такие слова: «Но знаю вас, вы не имеете в себе любовь к Богу». И так, чтобы мне полюбить Бога, нужно уверовать в эту любовь. Сам человек не в состоянии полюбить то, что ему непонятно, что не видно, что он не ощущал никогда и не представлял никогда. Тем более, если в деле закон, тогда в человеке вместо любви начинает действовать противоположное, а именно гнев и, в конце концов, даже ненависть. К примеру, как любить своего начальника или там шефа или прораба, да, который постоянно требует от тебя большего результата, который никогда не доволен тобой, все что-то не так, день доволен, два доволен, на третий день что-то ты не так сделал, в тебе обида, разочарование, потом ты пытаешься заново и так далее. Вот это вот положение можно сравнить с хождением в законе. Вот если человек живет по закону, буква, которая постоянно что-то от него требует, это как тот безжалостный, ненавистный начальник, который всегда будет чем-то недоволен. Даже пусть он будет полгода тобой недоволен, но придет момент, он будет недоволен, и все вот это вот выстроенное, все эти отношения рухнут в одно мгновение. Вот Писание нам так говорит: «Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления». В это надо поверить и понять, что закон в любом случае производит гнев. Как бы ты ни старался, это придет рано или поздно. Итак, уверовать в то, что Бог есть любовь, это можно назвать величайшим даром, величайшим откровением для человека. Большего человек в этой жизни счастья получить не может. Это самое великое. Уверовать, что есть любовь Божья, не человеческая, не моя, не душевная, а именно от Бога. Это нечто другое, иное. Не от людей, не от этого мира, а это приходит с другого мира. Вот в это нужно уверовать. К сожалению, для многих христиан Бог остается не как любовь, но с любовью примешивается закон, то есть выходит, что Бог как тот начальник, как вот такой строгий наблюдатель, который только тем и занят, чтобы наказывать за неисполнение. Кто-то в чем-то когда-то проколется, не исполнит какую-то заповедь, и все. И жди наказания. Ну, а какие заповеди у Бога? Не все ли заповеди сокрыты всего лишь в одном слове «любовь»? Только надо понять именно «любовь от Бога». Если я имею любовь, то разве я могу что-то нарушить? Ну, тогда в чем разница между Ветхим и Новым Заветами? Разница очень великая, потому что до пришествия Христа человек должен был сам своими усилиями соблюдать закон, через что он должен был учиться любить. Но соблюдение закона так и не смогло научить сердце человека любить. Буква вела к этому через жертвоприношение, через прощение, все указывало на веру, указывало на любовь, но закон не смог переделать сердце человека. И об этом хорошо написано к Евреям в 7 главе. «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Новый Завет не учит нас, как бы мы делами могли приблизиться к Богу. Но Бог сам вселяется в человека и становится его жизнью через веру в его слово о жертве Христа, о Голгофе, о том, что Христос умер за нас, и что мы даром получили эту благодать иметь или носить в себе, быть сосудом, наполненным любовью Божией. И вот Христос об этом сказал так: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Другими словами, я исполняю Новый Завет только в том случае, если имею в себе любовь Христову, то есть если Христос живет во мне. И об этом тоже написано, Римлян 8 глава. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Еще одно место Колоссянам. «Ибо мы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». В любви нет суда, нет превозношения и гордости. Божья любовь всегда служит к одному, чтобы спасти душу от смерти. Аминь.

0: В эфире «Радио на пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать проповедь Александра Гончаренко. По ее окончании слушайте передачу «Слово на сегодня».
1: Мы будем читать также из Евангелия от Луки, 12 главу с 13 стиха. 12 глава, 13 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный, в сию ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры? Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». В общем, этот текст, братья и сестры, можно сказать о богатстве, о материальных ценностях в этом мире, о богатстве. И все началось с того, что один человек из народа попросил Иисуса помочь ему. Иисуса Христа просили разные люди и с разными просьбами приходили к Нему. Он ходил и исцелять, и воскрешать, глухих делать слышащими, слепых делать зрячими. Он давал советы людям. Но вот здесь Иисус Христос почему-то не сделал так, как просил этот человек. Он его просил: скажи брату моему, чтобы он разделил наследство со мной. Вообще-то нужно сказать, что это серьезная проблема. И человек этот не просто говорил, потому что ему нечего говорить, а у него было боль на душе, ему было тяжело. Представим себе, по-видимому, умерли родители. И брат все забрал себе. Он попрал все братские такие отношения, родственное отношение к брату своему. Все забрал себе. По тексту. По крайней мере, в глазах просящего так все было. Ему было тяжело на душе. Я думаю, что нам известно это чувство, особенно, может быть, некоторым братьям здесь. Работали, трудились, сделали качественно, а клиент не отдает денег. Или говорит: извините, у меня денег нет, или вообще не отдает, и все. Обидно, правда? Вот что-то такое наподобие было у этого человека. Обида. И просит: учитель, скажи брату. Я не знаю, брат был здесь или не было его здесь, в этом народе. Но мое мнение, что он все-таки здесь был. Почему? Если мы внимательно проследим за стихами, то складывается такое впечатление, как будто он говорит обоим. 14 стих. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. Такое впечатление создается, что брат находился также в этом народе. Ну вот Иисус интересно поступает. Он не занимает сторону ни одного брата, ни другого. И говорит, что кто поставил меня делить и судить вас? А разве Иисус Христос не мог бы рассудить правильно? Иисус Христос был мудрее Соломона, и Он, конечно, бы мог правильно рассудить. Но интересно, что Иисус Христос пошел совершенно другим путем, неожиданным путем. Не принимая сторону ни одного, ни другого, Он принимает сторону кого, братья и сестры? Кого? Бога. Он говорит, что Бог думает по поводу этого предмета – богатство, наследство. Для нас здесь хороший урок. Когда мы, может, слышим тяжба какая-то, какие-то там есть переживания у людей, споры, чтобы нам не спешить становиться на ту или другую сторону. А может быть, стоит напомнить Писание брату или сестре. Как написано, чтобы слово ваше было всегда с благодатью, приправлено солью. Пример для нас такой. Но если мы вернемся опять к нашей жизни, если у нас есть переживания, или, может быть, работу мы потеряли, еще что-то, и мы молим Господа: «Господи, помоги!» Но Господь почему-то не отвечает нам. Не отвечает так, как мы хотели бы. Вместо, может, мы молимся: «Господи, напомни этому человеку, устыди его, чтобы он отдал эти деньги». А Господь вместо того, чтобы говорить с тем человеком, Он начинает говорить с нами. Как кто-то сказал, что Господь усмирял бурю для меня, когда я просил, но чаще Он смирял меня в этой буре. Господь может смирить бурю, а может смирить самого меня в этой буре. Господь хочет и нам сказать. Во всех жизненных ситуациях, какие бы ни встречались с нами, ничего нет без воли Господа Иисуса Христа. И, возможно, Он вот этими трудностями, переживаниями хочет нам сказать, направить нас на правильный путь, что есть самое важное, что есть самое главное. Интересно, что у Бога есть в каждой ситуации, что сказать нам. Как тут написано: «при этом сказал им». Он при этом говорит. Он говорит при другом, при третьем, при четвертом. В каждой ситуации в нашей жизни есть у Бога мысли. У Него есть истина, которую бы Он хотел сказать нам. И очень правильно, что этот человек, может быть, неправильно обратился ко Христу, но обратился по назначению, обратился к учителю. И учитель стал отвечать на его просьбу, но не так, как хотел этот человек. Он сказал так: берегитесь, любостяжания. Иисус Христос 3 раза говорил вот это слово. Он говорил слово «берегитесь» по поводу лицемерия, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, которая есть лицемерие. Он говорил «берегитесь лжепророков». И вот сейчас говорит «берегитесь любостяжания». Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А порой кажется, что зависит. Обманчиво. Кажется, что зависит жизнь. А Господь говорит, нет, не зависит. А от чего тогда жизнь человека зависит? Мы знаем, что люди богатые, имеющие много, даже власть имеющие, но они чувствуют себя порой очень несчастными. Итак, от изобилия имения не зависит, а от чего, или точнее спросить, от кого зависит изобилие имения, зависит жизнь человека. Иисус Христос приводит притчу для того, чтобы наглядно показать, от чего же или от кого зависит жизнь человека. И вот он говорит про богатого человека, он уже был богатым, и у него был хороший урожай. Кто же послал ему этот урожай? Конечно же, Бог ему послал этот урожай. И вот он думает, что же делать? Мои хранилища не вместят этот урожай. Что же мне делать с этим урожаем? Другими словами, уже карманы полны. У меня уже все есть, что мне нужно. Что же делать? И он сам с собой разговаривает, знаю, что сделаю. Я сломаю старые житницы и построю большие. И тогда скажу душе моей, покойся, успокойся, успокойся, ешь, пей, веселись. Много добра. Когда человек согрешил, Господь дал такое наказание Адаму. Будешь есть хлеб в поте лица. И каждый из нас знает, чтобы прожить, чтобы выжить на земле, нужно трудиться, нужно зарабатывать. И очень много энергии, сил, ума уходит на то, чтобы выжить, чтобы заработать. Но Господь это специально дал Адаму, не просто как наказание, но, как вот мы слышали уже, что он работами смиряет. Человек нуждается в утешении, он нуждается в какой-то опоре, потому что ему приходится тяжело в этой жизни. Может быть, из нас кто-то тоже надеется, вот пойду на пенсию и успокоюсь. Как этот человек говорил, и скажу душе своей, покойся. Может, кто-то думает, ну вот я отдам детей там замужество, женю, и тогда успокоюсь. Может, кто-то думает, вот я выучусь, и потом стану доктором, большие деньги буду зарабатывать, и тогда я успокоюсь. Вот тогда жизнь пойдет более-менее спокойно. И вот какие-то надежды питает человек, думает, успокоюсь. Интересно, что люди разговаривают сами с собой. Как тут написано, сказал сам себе. Да? Вот если мы посмотрим главу до этого, там написано про управителя неверного. Он тоже говорил сам с собой. Он сказал, что же мне делать? Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю. Блудный сын сказал, пришел себе и сказал, сколько наемников, да, а я тут раб неверный, как он говорил, не скоро придет Господин, сам себе говорил и стал. Люди разговаривают сами с собой. Звучит немножко, ну, как будто не все, больные люди, да, когда сам с собой разговаривает человек. Я такое высказывание слышал, не страшно, когда сам с собой разговариваешь, страшно, когда споришь сам с собой. Но я заметил, братья и сестры, что у меня такое бывает, что сам с собой споришь. А у вас такое не бывает? Вообще мы больные, нужно признаться, братья и сестры. И душе нашей нужен психиатр, всем. Всем людям нужен врач. Когда мы делаем какие-то решения в нашей жизни, мы томимся, мы терзаемся. Одна мысль одно говорит, другая другое. И мы сами с собой разговариваем, может, нас не слышат, но мы делаем решение. И вот этот человек сделал решение, сам с собой говорил. Ну, проблема в том, что не только можно сам с собой разговаривать, да, не с собой только разговаривать, что у Бога есть мнение. С Богом бы поговорить. Потому что у Бога тоже есть свое мнение. Мы услышали Его слова. Он сказал: «Безумный, всю же ночь душу твою возьмут от тебя». Он думал о покое, этот человек, успокоиться, в то время как надо было ему сильно беспокоиться о своей душе. Хороший урок всем нам, братья и сестры, когда мы делаем какое-то решение, когда, может, мы терзаемся в душе и не знаем, как поступить. Это не обязательно насчет материальных средств. Может, кто-то переживает о женитьбе. Кто-то думает о замужестве и переживает, дать согласие или не дать согласие. Покупать дом, не покупать, идти ли мне на эту работу, не идти ли на эту работу. Вспомнить, что есть Бог. И нам так часто не хватает вот в наших терзаниях такого сильного, спокойного голоса истинного, мудрого Бога, который бы нам сказал, и все стало на свои места. Проблема этого человека, что он искал покой в богатстве. Думает, вот, успокоюсь, и все. Может быть, не смерть бы пришла. Такое бывает, что человек думает, ну вот теперь заживу. Как вот Иов, да, он говорил, что я надеялся, что умру в старости доброй. А такое постигло его, такое тяжелое. И детей лишился, и всего имения лишился. Все может быть, все, что мы имеем, можем потерять в один миг. Есть один только, который может дать нам незыблемый покой. Это Отец наш Небесный. Итак, человек заготовил много для себя, но попользоваться не смог. И вот этим братьям, да, он говорит, вы похожи на этого человека, особенно тот, который забрал все себе. Ты думаешь, ты теперь будешь счастливо жить, а ты, может быть, не доживешь до завтрашнего дня. Ты забрал все наследство себе. А как ты пред Богом предстанешь? Порой Господь не поступает так, как мы хотим. И мы не знаем, о чем молиться. Да, так написано. Но сам Дух ходатайствует. Но главное молиться Господу. Главное открывать свои желания Господу. А Он все сделает, все поставит на свои места. Братьям, которым не додали, которых обидели, хотел бы сказать из Слова Божия, заверить, что Бог обязательно с ними поговорит. Апостол Иаков пишет: «Богатый, плачьте и рыдайте. Вот вопли жнецов достигли слуха Господа Саваоф. Они не только вас обидели, они согрешили против Бога. И Господь обязательно будет с ними разговаривать. Другой вопрос, может молиться, чтобы эти люди покаялись. Христос не останавливается на этом, но продолжает говорить тоже об этом предмете. Но немножко курс поменялся. Если до этого он говорил, что жизнь человека, длина жизни человека не зависит от его богатства. Хоть какое богатство, пришло время, умер и все. Теперь он говорит о качестве жизни. Что жизнь человека не зависит от изобилия его имени. Качество жизни. Не только длина, но и можно же долгую жизнь прожить, но в переживаниях, в беспокойстве в постоянном. А Господь, Он пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком. Он говорит, что качество жизни тоже не зависит от изобилия имени. От кого зависит? от Бога. Так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И он начинает объяснять, как это в Бога богатеть. Он показывает на птиц, он показывает на растения, говорит, Господь заботится обо всем. И ключевое слово вот ко всей вот этой речи, он говорит, не беспокойтесь. Хотя в Библии написано, что каждый заботится не только о себе, но и о другом. Но вот в этом тексте, когда написано, не заботьтесь, не заботьтесь, Иисус Христос имеет

что нам не нужно работать. Напротив, Христос сам в притче своей говорил: «Ленивый, лукавый раб». Вся Библия, она нас поощряет к тому, чтобы мы трудились, да не просто трудились, а как для Господа все делали. Но беспокойство, томление, мучение не должно быть, потому что есть Отец. Потому что есть Отец. 31 стих. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». «Наипаче» – это слово можно перевести как «однако» или «но». «Однако ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Вот этого всего не делайте, не делайте, не делайте. А дошел до 31 стиха и говорит: «Однако вот это делайте». Вот об этом беспокойтесь, об этом переживайте. Христос говорил: плачьте о себе, плачьте о детях ваших. Он говорил: всякий усилием восхищает Царство Божие. Блаженны чистые сердцем, блаженны плачущие, блаженны нищие. Господь везде нам говорит, что беспокойтесь о своем духовном состоянии. Беспокойтесь. Вот это главное. Ищите Царствие Божие и правду. А что есть Царствие Божие? Это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Быть правым пред Господом. Быть на правильном месте, чтобы был мир, радость и праведность. Вот о чем беспокоиться. В этом счастье. От этого зависит наша жизнь. Не от богатства, а от богатства Божьего. Господь говорит нам о том, чтобы мы искали другого богатства. О Боге написано: Он богат милостью, благостью, мудростью. Это другое богатство, правда? Есть другое богатство. В Бога богатеть. Апостол Иаков пишет о богатстве веры. Бог избрал бедных быть богатыми верой. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что я вот вам написал для того, чтобы вы обогатились надеждою. Мы читаем в послании Тимофею, чтобы верующие богатели добрыми делами. О филиппийцах, о македонянах апостол Павел пишет, что у них есть богатство радушия. Давид пишет: «Радуюсь слову твоему, как получивший великую прибыль». В притчах написано: «От мудрости прибыли больше, нежели от золота». Совсем другое богатство. Еще апостол Павел в послании к Колоссянам пишет о богатстве совершенного разумения Бога и Христа. Богатство совершенного разумения. Или другими словами, познать Христа. Хотел бы спросить, братья и сестры, с кем бы нам было приятнее общаться? С богатым человеком, у которого миллионы, миллиарды, или с тем, который богат Богом, через которого видно Бога, видно Христа. Людям кто больше нужен? Богачи золотом или богачи Богом? Если так можно сказать. В этом богатстве, которое предлагает нам Бог, пользы намного больше, спроса намного больше, чем богатство материальное. Без Бога богатства не бывает. Даже само слово «богатство», оно содержит в себе корень «Бог». Только с Богом есть настоящее богатство. Может, кто-то возразит и скажет: «Ну как же? Или в бедности человек живет, ни санитарии нет, там, может, питание слабое, врачебной помощи нет. Как же, зависит жизнь?» Но Христос смотрит

на самый корень. Он говорит, что покоя богатство не дает. Человек может иметь все, но покоя нет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Только Господь излечит душу. Только Он даст душе то, что нужно. Слушал этот человек то, что говорил Иисус Христос. Он просил Иисуса Христа, чтобы он сказал брату его, чтобы разделил наследство. А, наверное, под конец он стал думать о своей жизни. А к чему он стремится? Что главное в его жизни? Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы, когда мы видим богатых, когда, может, мы хотим чего-то получить от этого мира, чтобы мы вспомнили, что наше богатство, оно не от мира сего, что Господь хочет обогатить нас совершенно другим. И мало того, Господь говорит своим ученикам, продавайте то, что у вас есть. Братья и сестры, замечу, что Господь не говорит, что продавайте дома ваши. То, что нам нужно для жизни, Господь нам посылает. Он посылает нам жилье, одежду, пищу. Он говорит, продавайте имения ваши. То, что уже нам не является необходимостью, нет нужды, но это изобилие имения, да? Изобилие богатства. Он говорит, продавайте имения ваши и собирайте. Может, у нас и имения никакого нету, и может, нам это слово и не звучит. Что нам продавать? Но, может, мы собираем это имение? Может, есть жадность в нашем сердце? Вот это вот любостяжание, оно может переводиться еще как жадность, чтобы не было этого в нашем сердце. Но жадность по Божьему благословению, быть нищим, просить у Господа, искать то, что Он предлагает. Давайте помолимся. Аминь.

0: Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачу «Слово на сегодня».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире программа «Слово на сегодня».
2: Дорогие друзья, я рад новой встрече с вами, новой возможности говорить о Боге, Его любви, о новой жизни со Христом. Сегодняшнюю программу я хотел бы посвятить нашим дорогим радиослушательницам. Пусть она послужит вам в утешении и ободрении. Мы обратимся к одному из многих описаний жизни благочестивых женщин, которые своей верой и добрыми делами принесли славу Богу. В 4 главе 4 книги Царств идет речь об одной славной библейской женщине. После того, как пророк Илья был вознесен на небо в огненной колеснице, его спутник Елисей отправился на гору Кармил, а оттуда пошел в близлежащий город Санам. В этом городе ему встретилась богатая женщина, имя которой даже не называется, и пригласила его в свой дом на обед. После этого, когда бы Елисей не проходил мимо ее дома, он всегда заходил туда есть хлеба. В стихах 9 и 10 записаны удивительные слова этой женщины. Мы прочитаем их. И она сказала мужу своему: «Вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую комнату наверху над стеной и поставим ему там постель и стол, сиденье и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Так начинается наше знакомство с этой замечательной женщиной. Библия повествует, что она была замужем. Ее муж был на много лет старше ее, и у них не было детей. Другие женщины в ее положении чувствовали бы себя несчастными, но она не отчаивается. Это умная и чуткая душа, ее глаза широко открыты на окружающий мир и на людей вокруг нее. Она способна видеть нужду ближнего. Поэтому она думает в первую очередь не о себе, а о других. Это действительно прекрасный образ добродетельной женщины. Посмотрите, какой сегодня изображают женщину телевидение и другие средства массовой информации. Она любит устраивать вечеринки и ходить по магазинам. Она редко бывает дома с детьми, если они вообще у нее есть. Она капризна, она не ходит на богослужение, разве что она старуха или необразованная, или то, или другое. Она сплетница и интриганка. Личная жизнь для нее важнее всяких брачных обетов. И, конечно, у нее превосходный маникюр. Библия рисует другую картину. У добродетельной жены духовные ценности. Это жена, боящаяся Господа. Об этом мы читаем в книге Притчи, глава 31. Она достойна похвалы. Она знает, что Бог – источник ее сил. Она знает, что в жизни есть что-то более важное, чем деньги, дом и даже здоровье. У нее христианский характер. Она отличается достоинством, проницательностью, мудростью, верностью, заботливостью, усердием. В обществе ценятся красота, талант и индивидуальность. А что говорит мудрый учитель? «Миловидность обманчива и красота суетна. Жена, боящаяся Господа, достойна похвалы». Добродетельная жена посвящена семье, но не ограничена домом. Она простирает руку бедному. Она ведет коммерческую деятельность на благо семьи. Она, как эта женщина из Санама, находит время и силы, чтобы позаботиться о Божьих пророках. Она готова тратить на это свои сбережения, чтобы таким образом послужить Богу. Санамитянка была состоятельной женщиной. Но богатство, как мы знаем, само по себе не делает человека счастливым. Оно нейтрально, не является ни добром, ни злом. Лишь неправильное отношение к богатству может причинить человеку большие беды. В доме нашей героини полный достаток. Она могла бы просто наслаждаться жизнью, как делают многие богатые люди. Но санамитянка думала и о других. Ее сердце было открыто для нужд ближних, и она с радостью использовала свое имущество, заботясь о других. Мы находим такой пример и в Новом Завете. Помните Тавифу? Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Когда апостол Петр пришел в ее дом, все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Тавифа, живя с ними. Женщина имеет чуткое сердце. Там, где мужчина пройдет равнодушно, женщина заплачет или воскликнет от восторга. Женщины воспринимают чужую боль, переживания и носят это в сердце. Такой была санамитянка. Она также была трудолюбивой. Все, что они имели в доме, было добыто трудом рук ее и ее мужа. Ее муж работал в поле. Труд земледельца. Честный и благородный труд. Во втором послании к фессалоникийцам записан старый христианский принцип, который актуален, впрочем, и сегодня. Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Истинные христиане придерживаются этого принципа. Таким образом, трудолюбивая санамитянка является хорошим примером для всех женщин нашего времени. Можно предположить, что своей добродетелью она благотворно влияла на окружающих. Многие люди, которым она сделала добро, прославляли за нее Бога. Каждый человек оказывает на других людей то или иное влияние. Наши действия на других зависят от нашего духовного состояния. Санамитянка жила по принципу, который можно выразить словами Господа Иисуса. «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Создается впечатление, что эта женщина всегда всем довольна. Это очень важное качество, которым должны обладать все христиане. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, пишет апостол Павел в письме к Тимофею. Кроме того, мы можем отметить отзывчивость и трудолюбие нашей героини. Мы можем наблюдать, как это проявилось по отношению к Елисею. За свою доброту она ничего не требует взамен. Но сам Бог вознаграждает ее бескорыстную искреннюю добродетель с отцовской щедростью. Пророк Божий сказал ей: «Через год в это самое время ты будешь держать на руках сына». Ровно через год, как и сказал Елисей, она держала на руках сына. Какая это была радость для уже немолодой женщины. Слова этой женщины свидетельствуют, что она глубоко верует в Бога. Она оказывает уважение и почтение человеку Божьему, Елисею, называя его святым и наслаждаясь духовными беседами с ним. Ее вера действенная и практическая. Мы помним, что Бог подарил ей сына. Но недолгая была радость счастливой матери. Вскоре ребенок внезапно заболел и умер. Хотя она и не понимает в делах Божьих, тем не менее она верит и признает, что Бог никогда не допускает ошибок. Безусловно, он увидел скорбящее и сокрушенное сердце этой мудрой женщины, но он также видел ее веру. Веру в то, что Бог может и из рук смерти вырвать ее малыша. Наша героиня – деятельная, инициативная натура, но также любящая мать, благодарная Господу. Моменты тяжелейших переживаний, связанных со смертью единственного ребенка, она демонстрирует выдержку и самообладание. Ее вера побуждает ее обратиться к Елисею. И мы знаем, что она не была постажена в своем уповании. Произошло чудо. Пророк в молитве простерся над мертвым мальчиком, и она во второй раз получает сына. Он воскресает из мертвых. Низкий поклон. Вот как выразила она свою огромную благодарность Богу за это чудо исцеления. Мы можем себе представить, как пророк Елисей отдыхает в своей горнице после напряженной борьбы со смертью, а счастливые родители в это время благодарят Бога и радуются этой великой победе жизни над смертью. Их сын вновь с ними. Чему же можем научиться, глядя на эту женщину-санамитянку? В ней мы видим торжествующую и всепобеждающую веру, жизнь, руководимую Богом. Мы учимся быть благочестивыми и довольными тем, что имеем. Мы усваиваем урок добродетели и гостеприимства, а также еще раз убеждаемся в верности обетований Божьих. Пусть история этой женщины послужит хорошим примером и ободрением для вас, дорогие слушательницы. Я желаю, чтобы вы задумывались о важности и величии живой, глубокой веры и полностью посвятили себя на труд и служение для славы Бога и для пользы других. Да благословит вас Бог!

Наша передача подошла к концу. Слушайте наши следующие радиопрограммы «Слово на сегодня» на средних волнах каждое воскресенье в диапазоне 300 метров на частоте 999 кГц в 21 час 30 минут и на частоте 1035 кГц каждый четверг в 21 час. Время белорусское. Мы также будем рады вашим письмам. По вашей просьбе мы можем выслать вам текст прозвучавшей передачи или ее запись в формате MP3. Итак, пишите нам по адресу: программа «Слово на сегодня», почтовый ящик 45, индекс 224020, Брест, Беларусь. С вами был ведущий Леонид Михович. До новых встреч в эфире. Да благословит вас Бог!

0: Говорит радио «На пути».
1: В программе передач этого часа передачи «Жизнь с избытком», ведущий Владимир Кулаков, и проповедь Александра Васильевича Карева –

В эфире радиопередача «Жизнь с избытком». Приветствую тебя, дорогой радиослушатель, горячим христианским приветом. И словами нашего Господа, кто сказал: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Сегодня в нас полная программа. Вы услышите пение, вы услышите сегодня стихотворение и также свидетельство молодой девушки из Советского Союза. Начинаю нашу радиопередачу диалогом и пением «Проклятье века».

0: Проклятье века — это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот.
1: Поспешно пьют, поспешно любят,

0: спеша. Но ты хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт.
1: Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе.
0: Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик.

0: шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам. Остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам.
1: Остановись.

0: летя из кольта пуля,
1: и бомба в воздухе,
0: замри! О, человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись,
2: остановись!

Многоуважаемый радиослушатель, если ты только присоединился со мной, то у микрофона ваш друг, ваш радиослужитель Владимир Кулаков. Эта программа приготовляется в студии Дальневосточно-радиовещательной компании «Город Манила, Филиппинские острова». Надеюсь, что ты останешься со мной, потому что у нас сегодня будет довольно интересная беседа. Во-первых, мы будем беседовать на тему «Христос в долинах плача». Я буду ссылаться на текст послания к евреям, книга евреям, 2 глава и 10 стих. Но прежде чем мы вступим в нашу беседу, хочу сообщить тебе, что в продолжении или в конце этой передачи вы еще услышите стихотворение «Я знаю», свидетельство молодой девушки из Советского Союза, и потом мы будем оканчивать пением.

Сейчас мы приступим к нашей беседе. Тема нашей беседы – «Христос в долинах плача». Текст нашей беседы найден в одной книге, называется «Книга евреям», 2 глава, и записана в 10 стихе. Послушайте эти замечательные слова. «Ибо надеждою, чтобы тот, для которого все и от которого все, вожжа спасение их совершил через страдания». Заметим интересные слова здесь. «Вожь спасения» — это наш Господь Иисус Христос. Он, прошедший через многие страдания, знает хорошо долины плача. Но знакомы ли мы с долинами плача Христа? Знакомство с ними ободрят нас в наших долинах плача тоже. Но в чем же именно заключались страдания Иисуса Христа? Чтобы понять страдания Христа, надо побывать в Его долинах плача. Дорогой радиослушатель, Христос страдал от общечеловеческих нужд и лишений. Как бедно выглядит Его колыбель в Вифлееме, кормушка ясли с подстилкой из соломы. У нас нет подробных сведений, как прошла его жизнь в Назарете. А он провел там 30 лет. Но о его жизни после Назарета нам ясно говорят его собственные слова. «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Разве это не долина плача? Переживать такие нужды, такие лишения. Но в конце его жизни мы видим Христа в еще более мрачной долине слез. Мы видим его в Гефсимании, покрытого кровавым потом. Мы видим, как во дворе Пилата Христа бичуют жестокие войны. Мы видим, как пронзает колючий терновный венок его чела. И, наконец, мы видим, как пригвождают его ко Христу, и как крест становится для него одром невыразимо мучительной смерти. Дорогой радиослушатель, разве это не долина слез, которую прошел наш Господь Иисус Христос? Христос глубоко страдал, видя перед собой все свои страдания. Ведь ожидание определенных страданий бывает мучительнее, чем само страдание. Наш путь жизни лежит обычно в тумане, неизвестности. И долина плача открывается перед нами, и очень часто даже неожиданно. Но не так было у нашего Господа Иисуса Христа. В своем видении Он изо дня в день видел весь свой жизненный путь со всеми долинами плача. Видеть перед собою все грядущие скорби, испытания и страдания. Дорогой радиослушатель, это уже создает для нас долины плача. Христос задолго до своих страданий и позорной смерти на Голгофе говорил о них своим апостолам и ученикам. И особенно явственно предстал перед ним крест со всеми его ужасными страданиями в Гефсимании, что, может быть, и послужило причиной его кровавого пота. Мне кажется, что Христос не мог не страдать от сознания, что с ним и были и будут связаны страдания других людей. Как это понять? Возьмем избиение младенцев в Вифлееме. Мы не знаем, сколько их было погублено и сколько матерей плакало об их гибели. Неужели мы думаем, что Христос забыл в дни своей жизни об этих слезах младенцев и их матерей? Конечно, Он не забыл о них и всегда сознавал, что эти младенцы были убиты ради Него. А разве его сердце не плакало вместе со своей матерью еще задолго того часа, когда она стояла у подножия его креста на Голгофе, где острый меч материнской скорби пронзил ее сердце? Презрение
и поношения со стороны людей, которые постоянно выпадали на его долю, создавали для него тоже долины обычных слез. Насмешки, клевета и поношения могут оказаться мучительнее, чем телесные страдания. А на долю Христа они выпадали в изобилии. Его называли ради насмешки плотником, невеждой, не учившимся. Пилату наклеветали на него, что он опасный человек. Царь Ирод со всеми своими воинами насмеялся над ним. Его били полонитом, плевали на него, надели на него рваную багряницу, украсили его в насмешку терновным венком и вместо царского скипетра дали ему палку в руки. А разве легко ему было услышать слова народа, сказанные Пилату: «Отпусти нам Варавву!» А Варавва был разбойник. А распятие его среди двух злодеев, ведь это тоже было сделано для его позора. А насмешки толпы на Голгофе. Какая долина плача в жизни нашего Спасителя, нашего Господа! Его прекраснейшего из сынов человеческих фарисеи и книжники старались очернить и также запачкать его. Они говорили о нем, что он силою князя бесовского изгоняет бесов. Они называли его беззаконником, нарушающим закон о субботе, провозглашали его как сообщником мытарей и грешников, который ест и пьет с ними. В Синедрионе они провозгласили его даже богохульником. Разве было легко нашему Спасителю перенести все это? Воистину, его земной путь шел через долины плача. Он страдал от постоянных искушений, которые обрушивались на него со стороны нашего главного искусителя, дьявола, со стороны его врагов и противников, и даже со стороны его друзей, одному из которых, Петру, он резко сказал: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». И когда мы читаем в Евангелии, что он был искушаем во всем, мы, возможно, не считали долиной плача его искушения. Но искушения являются, безусловно, долинами плача как в жизни Христа, так же и в нашей жизни. Многоуважаемый радиослушатель, Христос страдал при виде греха и порока, в которых утопают грешники, в которых утопал я. Он видел, какие тяжкие оковы несут на себе люди, живущие в рабстве греха. Он видел, какие последствия несут грех для каждого человека. Исцеляя больных, он знал, что их болезни являются только последствием их греховной жизни. И ему, как никому из людей, была видна тесная связь болезни с грехом. И как никто из людей, он слышал изо дня в день стоны рабов и пленников греха. И если о праведном Лоте мы читаем в втором послании Петра, что он мучился обращением между людьми крайне развратными, и, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, то какое же мучение было нашего кристально чисто и абсолютно безгрешному Господу, который обитал на нашей богато грехом и нечестием земле. Пред нашими глазами прошли многочисленные долины плача, пройденные нашим Господом Иисусом Христом. Дорогой радиослушатель, в одной из этих долин плача мы видим Христа.
упавшим на землю, и из него падает пот, как капли крови. В другой долине плача мы слышим зов Христа: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И капли пота, как капли крови, и зов Христа на кресте — все это тайны долин плача Христа, в которые мы даже не в силах проникнуть, но которые говорят нам о бездонной глубине его страданий. Мы часто говорим, что долины плача в нашей жизни являются последствием того или другого греха или плодом нашего непослушания Господу. Да, это верно в многих случаях и в отношениях многих долин плача. Но наш Господь Иисус Христос проходил свои долины плача как абсолютный праведник, без единого греха или даже без единого порока. И вот мы слышим слова Писания, которые проявляют нам значение долин плача, а именно: «Вождя спасения их совершил», можно сказать, «усовершил через страдания». Дорогой радиослушатель, Христос, будучи Богом, конечно, не нуждался в совершенствовании, но, уничижив себя и сделавшись подобным нам человеком, он подчинился законам роста, как физического, так же и духовного. И долины плача с их страданиями были, как говорит Писание, теми ступенями, по которым Христос поднимался все выше и выше и выше. Поймем и мы, что наши долины плача, как нетрудно нам они приходятся, являются благословенной школой усовершенствования нашего христианства. Мы можем этого совершенствования не замечать, поскольку духовный рост происходит весьма незаметно. Но мы должны жить верою, что страдания, которые усовершили Христа, содействуют и нашему духовному совершенству. И как Христос в одной из своих долин плача, а именно в Гефсимании, сказал Отцу: «Не моя воля, но Твоя да будет», так и мы в глубоком смирении будем в долинах плача преклоняться пред волей нашего Господа Иисуса Христа. Не всегда воля Божья кажется для нас легка. Но Иисус Христос, ходя по этой земле, сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Несмотря что встречает нас, мы будем все это исполнять с радостью, благоговейно, благодаря Господа за все, что Он посылает нам.

покаяния жду. Солнце склонилось с поверхности вод, день угасает, ночь настает. День мой тревогою полной смущен, в общей гармонии слышится стон. Зреть не могу человеческих дел, дай положить беззаконию предел. О, повели, и зажгу я эфир, сгинет в нем тварь, осквернившая мир. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Звезды с царицей луной вопиют: Боже, яви свой праведный суд. Люди себя осквернили грехом, о, повели, и мы тьму наведем. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Трепетным светом зари объят, ропщет гигант океан. Люди унизили славу твою, Боже предвечный, за дерзость сию. Казни достойны они, повели, смою навеки презренных земли. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду. Горько рыдая и в гневе дрожа, так восклицает земля от ножа. Праведник гибнет, ликует злодей, матери губят невинных детей. Сын, не страшась, убивает отца. Нет преступлением числа и конца. Зависть, насилие, коварство и блуд, чары неверья повсюду растут. О, повели, и отверзну уста, всех поглощу, но останусь чиста. Иль повели мне не дать им плодов, смерть унесет их, не будет следов. Глаз отвечал: покаяние жду, кто не раскаян, повинен суду.

Воспитывалась я в христианской семье. Родители мне много рассказывали о Христе. Я посещала богослужения, участвовала в молодежных программах, но на сердце у меня была какая-то тяжесть. Меня почему-то очень страшили слова из Священного Писания. Прошло лето, кончилась жатва, а мы еще не спасены. Я в сердце своем решала все. Вот этим летом я уже отдамся полностью служить Христу и заключу с Ним завет. Но лето проходило, и все оставалось по-прежнему. Какая-то сила меня все удерживала. Еще успеешь, окончишь школу, а потом, когда работать пошла, а что будет на работе? Много раз я была на общениях, где призывали к покаянию, но я не решалась и уходила еще с большей тяжестью в сердце.

Вы прослушали радиопередачу «Жизнь с избытком». С этой передачи я предлагаю вам книжечку «Смысл страдания». Желающие получить книжечку «Смысл страдания», напишите мне, буду рад слышать от вас. Пишите лично мне, Владимиру Кулакову, по адресу этой радиостанции. Адрес вы услышите после следующего музыкального исполнения христианской молодежи.

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Александра Васильевича Карева.
1: Я вас, братья и сестры, приветствую всех с праздником трапезы Господней. Мы прочтем из Евангелия от Матфея, из 27 главы, стих 46. Около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Эти слова нашего Господа Иисуса Христа, произнесенные на кресте, принадлежат, братья и сестры, к самым трудным словам Писания. И великий реформатор церкви Мартин Лютер прямо заявил, что эти слова Христа: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» для нашего плотского человеческого ума вообще неразрешимы. Он, между прочим, эту трудность объяснения вот этих слов Христа видит в том, что Бог говорит Богу: «Для чего ты меня оставил?» Иисус Христос

Мы их легче поймем, если не будем забывать, что эти слова вышли не из уст Бога в тот момент, когда они были сказаны, потому что во Христе есть и природа человеческая, братья и сестры. Он истинный Бог, это мы будем без конца повторять, но Он и истинный человек. Поэтому нам слова эти станут понятнее, если мы примем их как слова, вышедшие из уст истинного человека, почувствовавшего, что он оставлен Богом. Но я еще больше скажу, братья и сестры. Еще легче мы поймем эти слова Христа, если поймем, что не только уста Христа как человека их вознесли к небу, к Богу, но уста эти слова произнесли особого человека, дорогие мои, знаете какого? Человека, который взял на себя все грехи мира и таким образом сделался представителем всех грешников и всех нас, грешников, с вами. Так что эти слова изошли не только из уст истинного человека, но и из уст особого человека, повторяю, который в этот момент, когда их произносил, на своих плечах имел весь грех мира. И мы с глубоким благоговением в это утро воскресное говорим, что слова «Боже мой, для чего ты меня оставил» были сказаны Христом в тот момент, когда Он олицетворял собою грех всего мира. Вот только тогда нам станет понятным, как это мог Христос быть оставлен Богом. Если бы Он эти слова даже просто как человек вознес к небу, и то они не соответствовали бы действительности, потому что Бог никакого человека не оставляет, братья и сестры. Даже если бы Христос только как истинный человек их произнес. Но когда Он олицетворял грех всего мира в себе, тогда делается нам понятным, почему Бог свои божественные очи как бы отвернул от этого висящего на кресте представителя всех грешников, от этого взявшего на себя буквально все грехи и всех грешников мира. Вот в этих словах Христа сокрыт весь смысл Голгофы, братья и сестры, весь смысл. Смысл всех страданий и смерти нашего дорогого Спасителя. На Голгофе наступило, если бы мы прочитали предыдущие стихи, наступила глубокая трехчасовая тьма, скрывшая от человеческих очей эту страшную картину Голгофы. Но, дорогие мои, бесполезны попытки объяснить причины этой тьмы. Брались люди за объяснение причин, наступившей этой среди бела дня тьмы на Голгофе, и оказались их объяснения очень неудовлетворительными. Поэтому мы в это утро не будем заниматься тем, чем уже столько веков люди занимаются. До пришествия Христа тьма, появившаяся на Голгофе, останется тайной, дорогие мои, тайной. Старались исследователи Писания в этой тьме отыскать и некоторую символику, ее символическую сторону. Например, некоторые исследователи Слова Божия называли эту тьму на Голгофе трауром природы по распятым на кресте Творце Вселенной.

Вот природа, вот вселенная как бы траур накинула на Голгофу. Как бывает, черная ткань покрывает гроб и скорбящих по умершим человеке людей. Вот такой траур будто бы. В этом хотели символическую сторону тьмы на Голгофе найти. Но, дорогие мои, мне кажется, что мы должны согласиться с другой символикой вот этой глубокой тьмы на Голгофе. Не говорит ли она нашим сердцам сегодня больше, чем траур природы о тьме ада? Тьма ада. Вот скорее это символизирует тьма, физическая тьма, наступившая на Голгофе, символизирует тьму ада. Писание говорит о тьме ада. Говорит, братья и сестры, сам Христос говорит о тьме ада. Эта тьма подействовала очень сильно на людей, которые находились на Голгофе прежде всего, но и на всех людей, которые жили в тех местах, куда проникла эта тьма. Удивительная тьма, потому что среди бела дня наступила, и ни о каком затмении солнца нельзя было говорить. Потому что в это время, когда Христос умирал в Палестине, никогда затмения солнца не бывает. Так, по данным науки, говорится. И поэтому солнце продолжало за этой тьмой, выше этой тьмы, сиять во всей своей силе. Не по этой причине она наступила. Но она подействовала сильно на всех, кто был на Голгофе. И даже сильнее подействовала, возможно, чем землетрясение, которое вслед за этим последовало. И вот можно себя, дорогие мои братья и сестры, представить глубокое оцепенение, которое охватило людей там на Голгофе и привело их к молчанию. После того шума, хохота, смеха по адресу Иисуса Христа. И вдруг наступила такая тишина. Люди в оцепенении, потрясенные этой внезапной тьмой, может быть, думавшие, что конец света пришел, они, дорогие мои, вот, замолчали. Но и Христос молчал, вися на своем кресте. По крайней мере, чувствуется, что в течение 3 часов, пока длилась эта тьма, Христос ничего не произнес. И Евангелие не говорит, чтобы Он что-то сказал. Христос тоже молчал. Слова Боже мой, для чего ты меня оставил», который Он, Иисус, произнес уже, когда эта тьма прошла, они содержат в себе глубокую тайну. И вместе с тем, братья и сестры, они раскрывают перед нами сердце нашего распятого Спасителя. Сердце распятого Спасителя они раскрывают. В каком смысле? Прошу вашего внимания. Эти слова Христа раскрывают нам то, что Христос пережил на Голгофе. Никакие его другие слова там произнесенные, мы их знаем с вами и не однократно слышали проповеди на все эти знаменитые 7 слов Христа. Но возьмите все эти 7 слов Христа, и только это слово «Боже мой, для чего ты меня оставил?» только оно говорит о особом переживании, особо трудном переживании распятого Христа. Во время глубокой этой физической тьмы эти слова нам говорят, что Христос, оказывается, переживал в душе своей более глубокую тьму, чем эта физическая тьма, тьму ада. Вот так давайте, братья и сестры, и запомним раз и навсегда. Христос не только переживал боль от ран, которые были ему нанесены гвоздями и тернием, колючего тернового венка. Все это
так, дорогие мои. Но самая страшная боль была им пережита от тьмы ада, которую он испытал, вися на кресте. Вот этими словами: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Христос выразил самое ужасное переживание, какое только может пережить человек, всякая человеческая душа, разлученная с Богом, оставленная Богом. Но хочу предварительно сказать, что мы с вами, даже когда были без Христа, не были верующими, окупались в наших грехах и пороках, мы и тогда не знали, что значит быть оставленными Богом. Я об этом еще немножко подробнее скажу сегодня. Мы с вами не знали тьмы ада, братья и сестры. Мы играем словами «ад», «ад», «жизнь наша как ад» и так дальше. Мы пережили как бы ад, ничего не пережили. Никто из людей, живущих на земле, еще ада не пережил, братья и сестры. Как бы ни была страшна трагедия жизни, это все же не ад. Пока только Христос пережил ад, но переживут в свое время ад в его тьме, в его страшном неописуемом мучении и многие другие люди, а пока никто, кроме Христа Иисуса. Он был оставлен Богом. В этом ужас Голгофы, братья и сестры. И ужас всех страданий Христа для нашего спасения перенесенных. Христос выразил этими словами: Боже мой, для чего ты меня оставил?» самую суть ада, суть его страдания. Потому что суть страданий ада заключается в отсутствии Бога, в оставлении тех, кто там в аде, Богом. Как Христос говорит: «Зачем ты меня оставил?» Но как только люди не старались пояснить ад, писать об аде, изображать его, чтобы сделать нам понятнее, что же такое ад. Как только не старались люди изображать страдания ада. Вот известный итальянский поэт Данте написал поэму из трех частей. И первая часть его поэмы так и называется «Ад». «Ад». Вот этим одним коротеньким словом из только двух букв он озаглавил первую часть своего великого произведения «Ад». Ну и хорошо, что же он нам говорит в этом вот своем стихотворении, что ли, об аде? Он говорит, что ад — это пропасть с ярусами по стенам ее. И на этих ярусах находятся грешники, приговоренные к аду, разных, так сказать, категорий, по их грехам. Вот эти ярусы, так сказать, балконы, что ли, один за другим идут. И, наконец, дно ада. И Данте говорит, что вот на дне ада там уже величайшие грешники, навеки Богом осужденные, быть на дне ада и переживать самые страшные мучения ада. И Данте поместил на дно ада среди многих других величайших грешников, между прочим, Иуду, вот одного из апостолов Христовых, который предал своего учителя. Вот он там тоже якобы находится на дне ада. Конечно, братья и сестры, это фантазия. И нет такого основания в Божьем Слове вот так понимать ад. Но были и другие изображения ада. Например, в виде такого большого пламени огня. Я припоминаю детство свое, и тогда православной церковью распространялись такие лубочные картины в красках, такие
напечатанные, и вот ад изображался именно так. Пламя горит, и вот на особых таких, знаете ли, сковородах люди, так сказать, вот в этом пламени жарятся, но не сгорают, не сгорают, потому что огонь вечный, и люди вечно будут гореть. Вот так изображался ад. Дорогие мои, это изображение ада в виде пламени огня вечного, неугасимого, имеет как будто основание в Писании. Не то, что там вот эта пропасть с балконами, с ярусами, а вот это изображение некоторое основание имеет. В притче Христа о богаче и Лазаре говорится о пламени ада. Богач говорит о том, что он вот мучится в пламени ада и просит, чтобы Лазарь вот послал кого-нибудь омочить перстом его язык, чтобы он меньше мучился в пламени ада, так прямо сказано, в пламени ада. Но, конечно, братья и сестры, не в буквальном смысле Христос сказал о пламени ада в своей известной притче о богаче и Лазаре. Огонь, конечно, не физический, как изображались вот на этих картинках ужасы ада. Огонь-то огонь, но другого рода огонь, дорогие мои. А вот истинную картину ада дал нам Христос распятый. Истинную картину ада. Я очень рад, что сегодня я могу вот об этом сказать на собрании хлебопреломления. Христос в словах «Боже мой, для чего ты меня оставил» дал настоящую картину ада. Вот сущность ада, по этим словам Христа, в оставлении человеческой души Богом. Именно в этом сущность гнева Божия и наказание за наш грех. Каждый грешник, находящийся в аде, в свое время мог бы повторять слова, направленные к Богу. «Для чего ты оставил меня?» Каждый грешник, находящийся в аду, может так говорить. «Боже, для чего ты меня оставил?» Но это не значит, братья и сестры, что действительно все осужденные к аду будут так говорить, будут эти слова там повторять. А вот Христос о других звуках ада нам сказал. Образно Он говорит о них, как о плаче, там будет плач. Вот Христос об этих звуках говорит. Плач, звуки плача. А еще какие звуки? Скрежет зубов. Скрежет зубов. Мы знаем, что это значит, братья и сестры. Особенно, когда сильную боль человек переживает и сжимает зубы, получается вот этот скрежет зубов. Это выражение Христа говорит о том, что ад действительно будет вот заключаться в такой боли, не физической, боли души, что как бы скрежет зубов будет раздаваться. И Христос, я повторяю, говорил и о тьме ада. Бросьте его во тьму внешнюю. Так сказал Христос о негодном рабе. Возглас Христа на Голгофе. Боже мой, для чего ты меня оставил? Братья и сестры, это крик со дна ада. Вот, возьмем это изображение этого писателя Данте. Дно ада, куда он Иуду поместил. А вот Христос на этом дне находится, поистине. И со дна ада он взывает. Боже мой, для чего ты меня оставил? Вот здесь-то на дне ада Христос и испил за нас всю чашу божественного возмездия за грехи наши и беззакония наши. Вот именно тут, на дне ада. Именно в это время, когда эта физическая тьма окружала Голгофу, Христос переживал тьму ада для нашего спасения, братья и сестры. Эти слова Христа так ясно говорят всем нам, что ад — это место, где не будет Бога. И где вот человек испытает, что значит быть оставленным Богом, дорогие мои. Другого места нет больше, где бы Бог
отсутствовал, дорогие мои. А об Аде так сказано. Зачем ты меня оставил? Христос говорит, что нет Бога с ним там, где он в тот момент находился. Зачем ты меня оставил? Христос не видит там Бога. Ужас ада в этом, братья и сестры. А так, вне ада, на всем земном шаре, я думаю, вы с этим согласитесь, нет такого уголка, дорогие мои, которого не достигала бы любовь нашего Господа. Лучи солнца достигают будто бы дно самого глубокого моря. И там даже, на дне моря, самого глубокого, скажем, океана, лучи солнца производят свое благотворное действие. Представьте себе, как далеко простираются лучи солнца нашего со своим благотворным действием. Так мне хочется сказать, что любовь Божья, любящий Господь, простирается самым далеким от Него людям, которые так далеко от Него ушли, будучи блудными сынами и дочерьми. И вот до самых этих далеких грешников Божья любовь простирается и несет им, этим далеким блудным сынам и дочерям, несет им свои великие благодеяния. Они, правда, получая эти Божьи благодеяния, принимают их как нечто естественное, но не Богом посланы, но на самом деле Бог им посылает своей безграничной любви эти блага, которыми они изо дня в день пользуются, не сознавая, что от Бога они, и поэтому и не благодарят Бога. Поэтому, братья и сестры, мы смело говорим, что ни один из живущих на земле людей никогда не поймет, что значит ад, настоящий ад, что значит отсутствие Бога вот в этом единственном месте, где действительно Бог оставляет людей. На земле уже потому нет этого ада, потому что так много разнообразных, если можно так выразиться, наркотиков, которые помогают людям заглушать в своих душах тоску по Боге, братья и сестры. Если бы не было этих наркотиков, то люди больше бы представляли себе ужас ада в своей тоске по Боге и как бы не находя его. Но они заглушают эту тоску в своем сердце по Боге. Вот. Только ад является местом, где люди почувствуют отсутствие Бога. Только в аде нет наркотиков, братья и сестры, которые смягчали бы или заглушали бы боль, оставленной Богом души. Вот почему, по словам Христа, там в аде червь не умирает и огонь не угасает. В словах Христа: Боже мой, для чего ты меня оставил?» слышатся не только слова ужаса, что ли, об оставлении Богом души, но в этих словах слышатся и весьма радостные звуки. Вот этим мне хочется закончить свое слово. Слышатся в этих словах: Боже мой, для чего ты меня оставил?» радостные звуки. Какие, скажете вы, что-то мы не видим в этих словах: Боже мой, для чего ты меня оставил? Что же тут радостного? А вот что. Христос как бы говорит всем людям на земле этими словами: «Я был оставлен Богом, чтобы всем вам, людям, дать право быть навеки с Богом». Слышите, братья и сестры? Христос был оставлен Богом, когда был на дне ада, для того, чтобы мы получили право быть навеки с Богом. И вот этим правом быть навеки с Богом, знаете, кто первый воспользовался, а? А ну-ка подскажите мне. Разбойник, покаявшийся на Голгофе,
Этим правом, приобретенным пребыванием Христа в муках ада, прежде всего воспользовался разбойник, покаявшийся. Он заслужил своим грехом и страшным преступлением пред Богом и людьми место в аду, где должен был быть оставлен Богом. И в этом и испытать ужас ада, в этом оставлении его Богом. И вдруг Господь Иисус Христос в ответ на его покаяние говорит ему: «Ты не будешь в аду, не будешь оставлен Богом, ты будешь в раю, навеки с Богом в раю, ты будешь там, где я, твой Спаситель». Братья и сестры, вот радость этих слов. Христос оставлен Богом, испытывает муки ада для того, чтобы мы их не пережили, не испытали. Остается нам от всего сердца поблагодарить Господа за этот путь спасения, и простой, и вместе с тем такой надежный и единственный, братья и сестры. Это вера, пролитая на кресте Голгофе, кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. Поблагодарим Его от всего нашего сердца за эту драгоценную кровь.

0: по следам Иисуса.
1: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: У нас еще есть немного времени. Я хочу также обратиться к Слову Божьему и прочитать с Откровения Иоанна Богослова с 21 главы несколько стихов, начиная с первого. Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Любое позитивное чувство или переживание имеет свое негативное или свою негативную противоположность. Например, для того, чтобы быть по-настоящему счастливым, когда-нибудь надо быть по-настоящему несчастным. Как-то я спросил одного слепого человека: «Как вот тебе жить постоянно в такой темноте?» Он говорит: «А что такое темнота? Что такое темнота?» Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, что значит быть здоровым, надо когда-нибудь пережить и узнать, что такое болезнь. И эти противоположности абсолютно во всем. Видимо, Бог устроил мир таким образом, что он весь состоит с противоположностей. Есть верх, низ, есть белое, черное, есть жизнь и смерть, есть ад и рай. И нам, людям, приходится ориентироваться в этих противоположностях и познавать на собственном опыте, а что же такое хорошо и что такое плохо. И для того, чтобы знать, что такое хорошо, надо знать, что такое плохо. И Бог вот в этом удивительном устройстве мира, проводя нас посредине того и другого, добивается поразительных результатов. Апостол Павел говорит, что наши чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Нельзя понять, что такое добро, если нету представления, что такое зло. И поэтому, когда Бог открывает через апостола Иоанна, открывает нам будущее, открывает нам новое небо и новую землю, потому что прежнее небо и прежняя земля миновали, для того, чтобы показать нам, что такое новое, как оно выглядит, в чем особенность этого нового и в чем его привлекательность, удивительно обращается к противоположностям. Можно было бы написать, И там будет постоянная жизнь, и там будет постоянная улыбка, и там будет постоянная песня, и там будет постоянное здоровье. И все было бы правильно. Но Бог, Дух Святой, через апостола Иоанна, говоря об этой вечности, которая определяется на этом новом небе и на новой земле, начинает с обратного. И я, когда читал это место, я подумал, а для чего? А почему так? Неужели для того, чтобы и в этом случае могли мы как-то сопоставить? Могли увидеть эту разницу? Могли по-настоящему оценить то, что нам даровано во Христе Иисусе? Чтобы не было так, а что такое темнота? А что такое радость? Ну, если человек находится всю жизнь в каком-то чувстве радости, он не знает, что это такое. А когда человек находится периодически в чувстве какой-то печали, он по-настоящему знает, что такое радость. Видимо, Господь, говоря о вечности, о том небе, о той новой земле, которую Господь уготовил для верных своих. Когда Он говорит о небе, как о скинии Бога с человеками, и желая показать нам вот это место обитания Бога с человеками, Он говорит не о том, что будет, а говорит о том, чего не будет. И для нас, людей, переживших очень многое в нашей жизни, имеющих представление о хорошем и плохом, выстраивается очень замечательная, объемная такая картина вот этого неба, вот этой новой земли, вот этой скинии Бога с человеками. Возможно, Бог желает оставить часть какой-то памяти нашей человеческой и там, на небесах, чтобы мы по достоинству оценили то, что мы имеем во Христе Иисусе по Его благодати, чтобы понимали, что то, что Господь приготовил любящим Его, превосходит любое наше представление или разумение, и что то, что там, оно совершенно противоположно тому, что здесь. А что здесь? Иоанн говорит, и смерти не будет. А что будет? Жизнь. А что такое жизнь? Это противоположность смерти. А что такое смерть? Это совершенно противоположное состояние жизни. Смерть – это когда жизни нет. Это когда темнота. Это когда вечный мрак. Это когда никакого сознания, никакого чувства и никакого желания. А что такое жизнь? Это движение. Это осознание самого себя и того, что вокруг. Это способность видеть. Это способность осознавать. Смерти не будет. То, что так было пугающим для живущих на этой земле, то, чего так люди страшились, вот этот самый главный враг человеческой жизни, самый главный враг, последний враг, сказано у апостола Павла, последний же враг истребиться – это смерть. И вот то, что самое страшное, что самое безысходное, уничтожающее абсолютно все и превращающее все это в ничто, этого уже не будет. А что же будет? Вечная жизнь. Жизнь, которая совершенно и никогда не заканчивается. Притом жизнь по-настоящему совершенная. Жизнь с Богом в Его обителях. Все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом. Все это осознанно, очевидно, реально. Поэтому для нас есть возможность сопоставить, провести параллель того, что мы теряем, от чего отрываемся, чего больше никогда не будет, и что взамен этого смертельного чего-то, такого ужасного, мы получаем его противоположность. Это жизнь. Ни плача не будет. А что будет? Радость. Мы плачем тогда, когда нам плохо. Мы плачем, когда мы обижены. Мы плачем, когда у нас боль. Мы плачем, когда не видим выхода. Мы плачем, когда теряем близких. У нас тысячи и тысячи причин, чтобы плакать. И мы довольно часто плачем. И иногда в жизни некоторых людей вот эта причина, вот эта потребность, чтобы радоваться, она в большом дефиците. Как радоваться, когда все так плохо? Как радоваться, когда хочется плакать? Когда Бог говорит о небе, о вечности, когда Бог говорит об этой новой земле и новом небе, Он говорит, что вот этого плача уже не будет. Будет противоположность этому плачу. Будет радость. Притом радость совершенная. Радость, которая никогда не заканчивается. Радость, которая ничем не ограничена. Радость, которая наполняет все существо человека, превращающего жизнь человека в сплошное ощущение радости. Уже не будет того, что удручает, что приносит печаль. Плача не будет. Вам это нравится? Бог спрашивает, вот о небе об этом новом, о котором я говорю, вам бы понравилось такое небо, где никогда не будет смерти и никогда не будет плача? Конечно же, мы сказали бы, очень нравится. Очень нравится. Потому что такое смерть, мы знаем. И что такое плач, мы сами очень много плачем. И когда и одного, и другого не будет, это уже замечательно. Это так хорошо. Но не только это. Ни вопля. Вопль – это что? Это крик отчаяния. Это когда душа кричит. Это когда, как Давид говорит, из глубины воззвал я Богу. Это когда все существо человека в особом напряжении, в особом отчаянии от чувства безысходности. Вопль, помогите, спасите. Так вот, мы очень часто попадаем в такие ситуации, когда буквально кричим. А если не кричим вслух, то душа кричит. И этого крика, вот этой нашей души, никто не слышит. Но мы кричим. И Бог слышит этот крик. Бог слышит, как кричит наша душа, находящаяся в плену этого тела. Как наша душа хотелось бы разорвать оковы вот этого греха. Как нам тяжело даются потери, как нам тяжело даются успехи, как многого мы так и не можем добиться или достигнуть, как часто разрушаются наши желания, наши мечты и надежды, и человеку не остается ничего другого, как кричать вот в эту бездну космическую, в надежде, что кто-нибудь вот там наверху услышит нас. Бог говорит: уже никто не будет вопиять. Уже никогда не услышите матери, которая кричит над умирающим ребенком или провожающая своего единственного сына на кладбище куда-нибудь. Уже никогда не будет этого вопля, когда душа разрывается на части. А что будет? Будет противоположность, будет песнь, будет ликование. Ликование – это когда душа поет, это когда вам так хорошо, это когда вы не можете сдержать своего чувства, это когда, обращаясь в ту же самую сторону, в сторону того же самого неба, вы ликуете и говорите: как там, где мой Бог, как же Он любит нас, какой Он добрый, как хорошо быть с Ним, какая замечательная песнь рождается в моей душе, как мне хочется прославить моего Бога. Какие замечательные песни я способен петь. Вопля не будет. А что будет? Ликование. Будет песня. Как Иоанн говорит в одном месте: и поют новую песнь. Песнь Агнца. Новая песнь. Эта песнь не только новая по содержанию или по музыке, она новая, потому что она поется в совершенно новых условиях, где совершенно иная акустика, где совершенно иное звучание. Вопля там не слышно. Там постоянно слышны пение и ликование. Это там, на новом небе и на новой земле. Это в той скинии Бога с человеком. Вопль – это противоположность ликованию. Вопля уже не будет. И, может быть, действительно в какой-то момент, может быть, чтобы оценить, осознать, какое это блаженство быть в общении с Богом на этой новой земле, на этом новом небе, мы, может быть, вспомним как бы проблеском того, что же мы переживали в жизни своей, однако, как нам приходилось кричать в нашей душе от этой безысходности, а сейчас у нас нет нужды для этого. Мы больше не кричим, мы больше не плачем, мы уже не вопием. Мы поем, мы ликуем, мы торжествуем, мы славим нашего Господа. Ни болезни уже не будет. Есть люди, которые переживают в своей жизни большие болезни, к сожалению, конечно. Лет наших 70, при большей крепости 80, и лучшая пора из них – труд и болезнь. Как-то подошла ко мне одна сестра и говорит: Виталий Дмитриевич, ну, труд и болезнь, лучше бы только труд. Я говорю: я согласен. Если бы так было на самом деле, лучше в два раза больше трудиться, чем болеть. Но сказано, что лучшая пора – это и то, и другое. И очень много, люди очень много и часто болеют. А потом непременно какая-то болезнь какая-то когда-то должна еще и быть причиной вот этого нашего перехода, как правило. Что-то должно в этом недостатке, в этой болезни загнать нас в угол, в безысходность. Когда-нибудь кто-то должен сказать, что, увы, мы сделали то, что могли, и ничего больше мы не можем. А это значит, что Бог сказал, вот именно вот этой дверью ты перейдешь отсюда туда. И болезнь очень часто, как правило, это всего лишь дверь. Ну, вот таким образом, вот такой дверью, сказал Бог, ты должен пройти. Это твоя дверь. У каждого своя дверь. Мы переходим из этой жизни в ту другую вечную жизнь через дверь. Какая она? У каждого своя. Так вот, вот этой болезни, разрушающей наше здоровье, наш организм, нашу красоту, нашу молодость даже. Болезнь, она же разрушает. Никто не выглядит хорошо во время или после болезни. Такого не бывает. Такого не бывает. Болезнь – это что-то разрушающее. И эта болезнь, она постоянно нас пугает как-то. Мы боимся, чтобы какой-нибудь случай, какой-нибудь вирус не стал причиной и нашего заболевания. Никто не хочет болеть. Нету такого, наверное, человека, который сказал бы, как хорошо вот это вот заболеть и лежать больным человеком. Противоположность болезни – это здоровье. Хорошо быть здоровым. Молодость тем и характерна, как правило, и в этом есть ее привлекательность, что там в этом времени есть больше шансов быть здоровым. Организм здоровый, все здоровое, все идеальное, насколько это возможно, конечно. А потом со временем, конечно, болезней все больше и больше. И ничего с этим не поделаешь. Ничего. Я скажу вам, что даже в старости можно приспособиться, даже в старости находясь, можно испытывать радость от жизни, удовлетворение, смысл, полезность. Даже в старости, когда опыт, когда знание, когда уважение. Если бы не болячки, если бы не болезнь, если бы это время, оставшееся какое-то, тратить не на аптеки и поликлиники, а для того, чтобы гулять с внуками или даже правнуками, радоваться природе, путешествовать, заниматься спортивной ходьбой, если не бегать. Если бы, так нет уж. Вроде как есть, вроде как было. Раз и нету. И здоровья нету. Так вот, Бог говорит, что там, на небесах, уже ничего подобного не будет. Противоположность вот этой болезни – это здоровье. Но какое? Здоровье совершенное. Здоровье здорового, совершенного человеческого тела. Мы ожидаем искупления нашего тела. Душа наша искуплена. Но наше искупление еще не завершенное. Пока что тело наше, наша плоть не искуплена. И потому в самом себе, находясь в этом теле, мы испытываем вот это неудобство, как верующие люди. Мы испытываем вот это внутреннее противоречие, эту внутреннюю борьбу между духом нашим и нашей плотью, Это когда нету гармонии. Здоровье – это гармония. Это когда душа и тело в гармонии. Но гармония невозможна. Почему? Потому что тело греховно, и оно еще не искуплено. А душа искуплена, душа омыта, очищена и спасенная, и она находит радость в общении с Богом. А тело радуется только тогда, когда ему хорошо возле теплой печки и после сытого ужина. Болезней больше не будет. Это не просто в таком упрощенном смысле. Вот не будут болеть. Это значит, что возвращается та гармония, которая была заложена в сущность человеческую изначально, когда и тело, и душа, и дух во всей целостности, как Павел говорит, и ваш дух и душа во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Верен призывающий, который сие и сотворит. Сотворит Господь это. Поэтому я думаю, что Бог в этом случае использовал вот эту параллель, вот этот принцип противоположностей, чтобы нам лучше понять, а затем и лучше оценить, что значит быть с Богом на небесах. Если мы не можем во всей полноте представить, что там есть, то, зная о том, чего там нету, уже это нас радует. Уже это дает нам представление, насколько там хорошо. Насколько там хорошо. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры, жить верою, дорожить то, что мы имеем во Христе Иисусе, и имея опыт, вот этот наш житейский, познавая опытом нашим через принцип вот этих противоречивых чувств и переживаний. И если даже в этой земной жизни мы учимся дорожить здоровьем, потому что знаем, что такое болезнь, Бог говорит нам сегодня, слушайте, вот таким образом дорожите небесным, зная, что такое земное. И если бы в этом земном все было хорошо и идеально, нам бы и в небо не захотелось бы. А что там делать? Когда я или вы можете сказать в любое время, а мне и так хорошо, а я доволен жизнью, а мне большего и не надо. Бог говорит, нет. Как бы вы ни старались и стремились, лучше мы своим старанием в мире этом нам не быть. Нам не улучшить эту жизнь. Нам не улучшить самого себя. Нам не исправить то, что испорчено, что покалечено грехом. Мы не можем как-то комфортно устроиться в этой жизни. И потому опытно познаем вот этот негатив того, что переживаем и что чувствуем. И на этом принципе, и на этом опыте мы познаем, что значит совершенное, которое в Боге на новом небе и на новой земле. Да поможет нам Бог. Это великая радость для нас. Это великое счастье. Вот в этом есть великое счастье. И для того, чтобы почувствовать по-настоящему, что значит счастье, надо когда-нибудь пережить несчастье. Так вот, для того, чтобы почувствовать когда-то, уже может быть потом, что такое вечность и что такое счастье в Боге, мы, проходя этой жизнью, переживаем, может быть, даже очень суровые моменты в нашей жизни, и это позволит нам еще больше оценить дарованное нам во Христе и еще больше ликовать, торжествовать и радоваться за то, что мы будем иметь во Христе Иисусе. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы действительно счастливы, потому что мы уже никогда, как верующие люди, не будем сиротами. Мы никогда не будем в этом чувстве безысходности, потому что наша жизнь сокрыта в Тебе, потому что на Тебя уповаем, верим в Твое Слово, в Твои обетования, потому что предвкушаем, Господи, верим и предвкушаем ту вечную радость, которая во Христе Иисусе там на небесах, не зная, что там есть, потому что постигнуть это человеческим разумом просто невозможно. Ты даешь нам это познание через то, чего там нет. И уже этого достаточно, чтобы нам представить, как там будет хорошо. Как будет хорошо верующим людям, сохранившим свою веру.

Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Велика милость Господня к нам, что мы можем в этот вечерний час в добром здравии находиться в доме Его, слушать Слово Его. Давайте прочитаем Слово Божие, которое записано в Евангелии от Луки, 3 глава, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и слава народа твоего Израиля». Лука, евангелист Лука, достаточно скрупулезно описывает все многие события, которые произошли с Иисусом Христом, когда Он был на земле. И вот здесь вот этот случай, который произошел с Симеоном, благочестивым мужем, чающим утешение Господне, он описывает тоже очень четко, очень тщательно так. Как мы... Почему он так это делает? Потому что, когда мы прочитаем Евангелие от Луки, первую главу, из первых стихов, то мы узнаем и разберем немножко, мы узнаем, почему это он делает так. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Вот эти вот стихи говорят о том, что как тщательно готовился евангелист Лука, что ему, как ему передали бывшие с самого начала очевидцами, то есть он имел беседы и с апостолами, и с другими свидетелями того, что здесь написано «служителями слова», значит, это были апостолы. Вот. «То рассудилось и мне по тщательным исследованиям». Что значит «рассудилось и ему по тщательным исследованиям»? Рассудилось просто так, что ли? Нет, это Дух Святой ему. Дух Святой вдохновил его о написании об этом. И кому он пишет? Он пишет достопочтенному Феофилу, своему, очевидно, ученику или другу. Но я бы здесь сказал, наверное, он пишет и достопочтенный Матвей, достопочтенный Иван, достопочтенный Петр, потому что Феофил имя означает «Божий друг», а Господь нас назвал своими друзьями, мы читаем Евангелие от Иоанна. Я называю вас своими друзьями, потому что если вы исполняете заповеди мои. То есть можно и так трактовать этот случай. Потом, почему достопочтенный? Наверное, каждый из нас тоже рода избранного. Так Слово Божие говорит. Это послание апостола Петра. Но вы род избранный, царственное священство. И вот евангелист Лука пишет эти две книги, Евангелие от Луки и Деяния святых апостолов, посвящает все-таки, я думаю, что все-таки это историческая личность, потому что здесь указывается именно на то, чтобы мы, этот Феофил, был утвержден, он был наставлен в Слове Божьем, он, очевидно, и крещение уже принял, он был членом церкви, но чтобы он еще больше утвердился, еще и с этим большим твердым утверждением он нес это учение другим людям, потому что

0: чтобы знать от начала, что было. Когда мы читаем ниже о том, как Иисус Христос пришел в этот мир, здесь описывается очень тщательно, очень так скрупулезно. Всякие мельчайшие подробности описываются о том, как пришел предтеча Иоанн, как ангел Господень сообщил об этом Захарии, как Анна, его жена, зачала, и как она родила, и как потом он, ангел также явился, и ангел Гавриил, и Деве Марии, и все тщательно описывается. Для того, чтобы он был утвержден в этих событиях, и чтобы он нес, был тверд в своих высказываниях, которые он будет доносить другим людям, которые еще не знают благодати Божьей, которые еще не познали Иисуса Христа, Мессию, как своего личного Спасителя. Для чего он пришел? Как пострадать ему должно было? Как должны были исполниться пророчества Божьи, которые записаны и в Второзаконии, где написано, что когда Господь говорил Моисею, что я воздвигну вам пророка из среды вас, его слушайте. И здесь мы вот тщательное исследование видим то, что и Симеон тоже здесь очень тщательно описывается, потому что здесь когда он пришел, сколько он ждал, как ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти Господней, смерти своей, пока не увидит Христа Господня, то есть Мессию, Спасителя. И как он пришел по вдохновению Духа Святого в храм Божий. И когда он взял ребенка, тоже, как бы можно сказать, случайно он взял, но, может быть, кому-то показать, но он увидел в нем, он увидел Спасителя в этом младенце. И сказал, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь, Владыка, по слову твоему раба твоего, ибо видели очи мои спасение твое. Как важно вот именно обратить внимание на это, что каждый человек должен увидеть своими очами спасение свое. Как книга Иова говорит, что я слышал ухом о тебе, ухом своим о тебе, ну а теперь очи мои увидели тебя духовными очами, как важно было увидеть каждому из нас. Каждый из нас в свое время встретился с Иисусом Христом. У каждого встреча это была по-разному произошла. Вот. У апостола Павла эта встреча описывается в Деяниях святых апостолов, когда он взял письма и шел в Дамаск гнать Церковь Божью, арестовывать и сажать в темницы проповедников Слова Божьего. И в этот момент ему явился по пути в Дамаск, явился Господь, свет осиял его, и он сказал, кто ты, Господи? Он сказал, Савл, Савл, Господь ему сказал, что ты гонишь меня, трудно тебе идти против рожна. Что повелишь мне делать? Сразу он ответил, он увидел, что он пред ним Господь, он упал, ослеп. Что повелишь мне делать, Господи? Господь ему сказал, иди, там будет тебе указано, что делать. Вот так же каждый из нас, так же по-своему, так же, когда Дух Святой его коснулся, он увидел себя, вот как и стоящий перед вами, так же в страшной нищете. Мы видим другой персонаж, также описанный в Деяниях святых апостолов, это сотник Корнилий, когда ему явился ангел и тоже сказал, услышаны твои молитвы. Молиться, то есть надо искать Господа, надо искать лица Его и силы Его, и тогда Господь непременно явится, тогда непременно человеку будет эта встреча, которую необходимо увидеть человеку в этой жизни. Вот как здесь Симеон, именно в этой жизни он должен был увидеть и благословить Бога, и потом уже отойти в вечность. Благодарим Бога, что и он каждого из нас встретился на этом пути, и что мы сейчас твердо утвердились в Слове Божьем, в наставлении, которое записано нам на страницах Священного Писания, обетовании, которое Господь нам дает, и что мы можем смело идти и проповедовать людям, которые не знают Иисуса Христа еще, а не удостоверившись, не зная вот этих подробностей, не зная доктрин, на чем основана наша вера, очень сложно говорить людям, потому что мы не будем иметь силы Духа Святого, той силы Духа Святого, которая необходима для того, чтобы достучаться до каменных сердец, людей, которые не знают, они еще закрыты от них все. Господь каждому из нас дал ум к разумению Писания, мудрости послал. И вот Он хочет, чтобы мы это использовали, и чтобы мы шли и были Его верными свидетелями, как и написано в Евангелии от Матфея, 28 главе, известное место. «Итак, идите, и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились, и, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Вот здесь Господь Своим ученикам говорит, Он и сегодня и нам говорит также, чтобы мы шли и научили соблюдать то, что Он повелел нам исполнять. Когда также апостол Павел Тимофею послание пишет: «Что слышал от меня, и так передай и другим людям, которые способны научить и других». Вот это вот обетование, которое мы после встречи с Иисусом Христом должны неизменно нести. И это читаем на страницах Священного Писания, и это мы должны исполнять, чтобы Божьи обетования исполнились в нашей жизни, чтобы наша жизнь была наполнена радостью, которую Он нам даровал, и чтобы эта радость была увидена и другими людьми. Давайте поблагодарим Его и прославим Святое Имя. Аминь. Господь милосердный, благодарю Тебя сердечно, что Ты также мне однажды повстречался на моем жизненном пути. Благодарю, что Ты изменил мою жизнь. Изменил жизнь моих родных и близких, Господи. Я благодарю, что мы живем с Тобой. Ты в нас живешь, Ты нас научаешь, вразумляешь. Слава и хвала Тебе, Господи, что мы являемся членами Церкви Твоей, Господи, что мы являемся учениками Твоими. Господи, Ты научай, вразумляй нас всех, наставляй на путь истины, Господи. Благослови и братьев, сестры наших родных, Господи. Благодарим Тебя за то, что в этот вечерний час можем находиться в доме в Твоем. Благослови каждого пришедшего на это святое место. И прославлен будь в сердцах наших, достойный хвалой наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.
1: Сідайте, брати і сестри. Сьогодні молодіжний хор, він підготовив програму. І ми вислухаємо спочатку хор «Прославить Господа», потім сестра Анна «Прославить Господа» псалмом соло. Потім знову хор виконає пісню «Бог всесильний» і соло сестра Олена Майовська.

0: Сідайте, брати і сестри, ми вислухаємо ще хор «Прославить ім'я Господа».
1: 11 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Дорогие друзья, сейчас вы услышите две передачи «Актуально-насущно» и «Уроки доброй вести».

последнее время на страницах газет и журналов много говорится о сложной проблеме – наркомании. Призывая законодателей, медиков, писателей и журналистов, философов и социологов к повсеместной борьбе с этим активно распространяющимся ядовитым зельем, авторы статей открыто признают все трудности, связанные с этой борьбой. Неподготовленность к ней органов здравоохранения, бессилие всех медико-педагогических мер воздействия. Корреспондент «Огонька» так пишет в одном из номеров журнала. Если человека приобщают к наркотикам, это, как правило, на всю оставшуюся жизнь. Сам он никогда не бросит. Самому превозмочь абстиненцию выше человеческих сил. И если он лечился в больнице или пережил критический период в местах лишения свободы, друзья, в кавычках, из старой компании попытаются не позволить ему отвалиться. Один наркоман – это уже метастаз. Пытаясь встретиться с бывшим наркоманом, продолжает автор статьи, «Я обзвонил многих районных наркологов, уже где-то почти договорился». Но все не получалось. Создалось впечатление, что бывших, то есть излечившихся от этой беды, просто нет. Да и сами врачи никогда не говорили, такой-то, мол, у нас вылечился. Говорили, пролечился. Не говорили выздоровевшие, а находящиеся в ремиссии. И вот тут самую, пожалуй, горькую истину высказала начальник медицинской службы городского наркодиспансера. Наркоман, даже находящийся в ремиссии, то есть не принимающий наркотики, месяц, год или больше, все равно продолжает деградировать как личность. Если все вышесказанное о положении наркомана правда, существует ли для него вообще какая-то надежда освободиться от своего порабощения, от приближающейся окончательной гибели? Да, надежда есть, и есть выход. Мы предлагаем вам послушать свидетельство бывшего наркомана, который полностью освободился от наркотиков и сейчас живет счастливой, полноценной жизнью.

когда меня еще не было, и когда моя мать была беременная, то она решила сделать аборт. Она мне рассказывала, как она лежала в операционной, и когда врачи на какое-то время отошли от нее, как на нее напал ужас, как на нее напал страх, как ее начало всю трусить. Она делала уже не первый раз аборт, и такого с ней никогда не было. Но здесь она не могла с собой ничего сделать, и она решила не делать этого. Вот так я появился в этот мир. Но так как мои родители были неверующие, и некому было обо мне молиться, то воспитывался я и рос, как все люди, которые не знают Бога. Когда мне было еще только 7 лет, уже в этом возрасте я научился курить. Когда было немного больше лет, когда я ходил в школу, немного начал приобщаться к спиртному, к различным другим грехам. Впоследствии, когда уже я окончил 8 классов, то я настолько уже был увлечен в греховную жизнь, что я уже был как бы связан какими-то цепями греха. Я делал много грехов, которые сейчас, может быть, и нельзя перечислить. Они так были многочисленны, эти грехи. Потом я учился, пошел на работу и стал таким жалким пьяницей. Я так сильно пил, я спивался так, что домой еле доходил, или же не мог дойти, тогда спал где-нибудь на улице. Пьяный валялся в грязи, люди смотрели на меня и говорили: такой молодой, а уже до чего дожился. Употреблял различные вещества, чтобы только одурманить себя. Пил и одеколоны, пил различные лекарственные настойки, пил денатурат, нюхал различные вещества, пил всякие таблетки. По несколько суток, по четверо суток, бывало, находился в галлюцинациях, лежал в психбольнице по этому именно поводу. Мать моя утратила на меня всякую надежду. Я был совершенно неисправимым человеком. Так я дожил до 18 лет. Меня забрали в армию. И, конечно, мать, может быть, питала какую-то надежду на то, что армия меня исправит, сделает человеком. Но это было все тщетно. В армии я стал сержантом, окончил школу сержантов. Но когда прослужил немного больше года, как обычно это делается, я также чувствовал себя вольно. Очень много пили, пили очень много. В особенности, когда уже перед демобилизацией, мы пили каждый день, пили каждый вечер, пили ведрами, чайниками, потому что я служил там, где делают очень много вина. И вот так в армии я впервые услышал о Господе. Совершенно неожиданно для меня. У нас в роте служил один верующий человек. Он был с высшим образованием. До своего уверования, как он мне потом рассказывал, он был волейболистом, ездил на соревнования, имел хороший авторитет, но потом понял, что это все не даст ему жизни вечной, и это все не даст ему спокойствия его души. И так однажды этот верующий человек неожиданно спросил меня, когда я зашел в канцелярию: верю ли я в Бога? Этот вопрос был для меня неожиданный, и я как-то удивился, потому что я не знал сразу, что он верующий, этот человек. Я спросил, а какое отношение это имеет? И он тогда прямо мне сказал, он говорит: я верующий. Ну, я заинтересовался, говорю: ну, расскажи мне, что такое верующий. Он мне начал рассказывать о том, что он верит в Господа, как в своего Спасителя. Он потом начал говорить мне о том, что Иисус Христос, в которого он верит, он может переменить и мою жизнь. Для меня тогда это было совершенно чуждым, для меня это было смешным, я не мог ему этого поверить.
На то время я уже настолько сильно был погрязшим в грехах, в различных беззакониях, что для меня всякая мысль о какой-то святой жизни была просто смешной, просто какой-то фанатической, просто фантазией, можно так сказать. Но он, этот человек, без всякой фантазии, без всякого смеха, он мне твердо и уверенно говорил: «Виталий, поверь, что Иисус может изменить твою жизнь, полностью изменить». Я ему говорил: «Вася, может быть, Иисус и может изменить кому-то жизнь, но только не мне». Даже одна мысль о том, что я перестану курить, она уже приводила меня в всякий приводила меня в тупик, и дальнейшие размышления уже становились бесполезными. Я уже не мыслил никакой другой жизни. Я не мог даже представить, как можно жить без курения, без выпивки, без различных мирских удовольствий, без различных грехов, которые я делал тогда. И вот так этот человек мне постепенно рассказывал о Господе. Я интересовался этим, так как до этого я никогда не слышал ничего подобного. Дал он мне почитать Евангелие. Также он пригласил меня посетить с ним собрание верующих. Первый раз, когда я пришел в собрание, и хотя я был в солдатской форме, это стесняло меня, делало как-то неудобным само обстоятельство, что я в военной форме, еще среди верующих, но несмотря на это, Господь, я вспоминаю, так подходил к моему сердцу нежно. Я помню, я, когда пришел в собрание, что я увидел какой-то новый мир, какие-то новые люди, они какие-то были необыкновенные, я не могу этого передать, как, но это было не то, что я видел до этого, в чем я жил до этого. И я помню, на собрании сидел и плакал, как маленький ребенок. Может быть, я еще тогда полностью не осознавал, почему я плачу, но слезы, они почему-то сами лились у меня с глаз. Так несколько раз, раза два или три я побыл на собраниях. Уже я имел немного представления, кто такие верующие, о чем они говорят и к чему Бог призывает неверующего человека. Так закончилась моя служба в армии. И когда я уезжал с армии, то я давал и обещание этому человеку, этому верующему брату. Я говорил, что когда я приеду домой, я найду верующих, буду ходить в собрания. Но это были всего лишь жалкие извинения или же пустые обещания. Когда я приехал домой, то сразу все это забылось. И хотя у меня было подаренное Евангелие, но оно лежало бездейственным у меня дома. Мои старые друзья, с которыми я до армии проводил свое время, которые уже на настоящее время отсидели на ЛТП, которые лечились уже от алкоголя, теперь они уже стали более совершенными, если можно так сказать, в кавычках. Они считали себя уже более совершенными людьми, потому что они уже не пили спиртное, они уже занимались наркоманией. И так однажды мне предложили попробовать уколоться опиумом. Я последовал их примеру, и я тогда первый раз почувствовал, что как оно приятно. Конечно, я тогда не знал, что это обманчивое чувство, что это обманчивые такие иллюзии дает это все.

0: свердит.
1: И так я увлекся наркоманией. Я был настолько поглощен всем этим, меня не интересовала ни работа, никакие другие дела. Я только думал о том, как бы мне завтра опять сделать то, что я делал вчера. Ради этого человек, который занимается наркоманией, он готов отдать все. Для этого мы совершали и путешествия разные, ездили за этим, употребляли это, ели, пили, кололись. Так 1.5 года я прожил жалким наркоманом. Я был похож действительно на скелета. Моя мать, которая часто видела меня, что я занимаюсь этим, она только плакала, смотря на меня. Бывало так, когда я утром встаю, сразу беру шприц, зову своего меньшего брата и говорю ему: держи меня, значит, перетягивай руку. Он перетягивает руку, я начинаю делать уколы. И бывало, что забуду закрыть дверь, и мать зайдет, встанет у двери и смотрит и плачет. И тогда меня такое зло брало. Я так зол тогда на нее был, я тогда вскакивал, и она говорила: сыночек, посмотри, на кого ты стал уже похож, ведь ты погибаешь. Я тогда выталкивал ее за дверь и кричал: уйди, уйди, не мешай мне жить. И она тогда стояла и плакала под дверями. И вот это пар этот, который является на малое время, вот этот туман, который исчезает, наркомания, воровство, удовольствие, бары, дискотеки, гуляния, другие грехи, они прошли в действительности как утренний туман. И однажды, когда мои же друзья, которыми я жил тогда, однажды, когда они пришли, чтобы лишить меня жизни, ну, Господь сохранил меня тогда. И когда пришла за ними моя мать, они сказали, что опять придут. Пришла моя мать, и я сказал ей: мама, сейчас придут до меня. Если они придут, то меня больше не будет. Тогда, когда мать открыла им двери, она не пустила их. Они начали бить мою мать. И когда она все-таки с трудом закрыла перед ними двери, и я тогда вышел с комнаты, посмотрел на свою мать. У нее были разбиты губы, текла кровь. И вот именно в тот момент у меня пробудилось мое сознание, я вот вспомнил, что ведь я слышал о Господе, я имел возможность обратиться к Нему и оставить свою эту порочную жизнь. Моя мать стояла, с нее текла кровь со рта. И я тогда, помню, был в таком большом возбуждении. Предо мной представали эти собрания, на которых я был. И я ходил по комнате, курил сигарету одну за одной. У меня весь трусился, почему, даже не знаю. И я тогда сам даже плакал, и тогда я матери говорил. Я говорю: мама, говорю, не так мы живем. А мать стоит, ничего не поймет, говорит: Виталик, говорит, ну а как надо жить? Я говорю: мама, я не могу тебе сейчас сказать, как надо жить, но мы не так живем. И она говорит: ну что же мы должны делать? Я тогда говорю: мама, я уеду. Я уеду туда, где я был в армии, где я встречался с верующими людьми. Я уеду туда. Ровно через 3 дня я выписался и уехал туда, где я служил в армии. После того, как я приехал, то дьявол начал мне вселять такие мысли, что здесь нет твоих врагов, здесь ты можешь дальше продолжать заниматься своими грехами, своими делами грязными, которыми ты занимался до этого. И я было опять начал делать то же. Но несколько раз Бог остановил меня. И я тогда решил, что так больше не может продолжаться. Это было в 81-м году. В декабре месяце были праздники Рождества Христова. И вот именно тогда в моей душе были такие бури, такие волны, что я уже тогда не мог жить той жизнью, которой я жил до этого. Я уже тогда думал, что я должен обратиться к Господу, иначе я погибну. И вот 26 декабря в 81 году, это был второй день Рождества Христова, я утром так сам для себя сделал решение, что сегодня я обращусь к Господу. Вечером, когда мы пришли на собрание, Я сразу написал записку пресвитеру, в которой я написал, что я желаю покаяться и что желаю служить Господу, чтобы молились за меня. И вот, когда я написал записку, передал, но она почему-то не была прочитана пресвитером перед собранием. И вот начались в душе сомнения. Один голос подходил и говорил: «Ну подумай, как ты можешь покаяться? Ты видишь, даже записку твою не прочитали. Ты посмотри на себя, какой ты грешник. Сколько ты зла сделал в жизни. Сколько ты грехов сделал. Тебя Бог не простит». Другой нежный голос, он тихо, ненавязчиво, он говорил: «Ты сегодня должен обратиться к Господу». И я сидел все собрание с опущенной головой. Тогда этот голос первый, который настойчиво врывался в мое сознание, он опять говорил: «Не можешь ты быть верующим. Ну как ты сможешь покаяться? Ты подумай, что у тебя неверующие родители. Ну и сам ты еще даже и молиться как следует не умеешь. И выйдешь ты, когда захочешь покаяться, станешь на колени и не сможешь даже помолиться. Из тебя начнут смеяться все люди, и ты уйдешь осмеянным с собрания. Не надо сегодня каяться», — так говорил этот голос. «Подожди немножко, походи, научись молиться, очистись еще от грехов, которые ты еще делаешь, а потом покайся». Но другой нежный голос говорил: «Если сегодня ты не обратишься к Господу, то ты никогда не станешь верующим». И так все собрание я сидел.

0: Я отложил бумагу и думаю, пусть что будет. Если это правда, что мне о Господе говорили, что Он может меня спасти, то я сегодня готов испытать Господа. И вот так в конце собрания пресвитер встал, прочитал мою записку. Многие удивились, даже встали с своих мест, смотря на меня, так как некоторые знали, какой жизнью я жил до этого, знали мое положение и в семье. Пресвитер попросил меня пройти вперед. Я когда шел вперед, казалось, все силы ада собрались на меня. И они держат меня сзади и не пускают, чтобы я шел туда. Казалось, мои ноги как налились чем-то тяжелым. Я шел, а сам думаю, ну что я буду делать? Как я буду молиться? И когда я подошел к кафедре, упал на колени, я единственное выдавил из себя, выдавил изнутри себя слова: «Господи, прости меня, великого грешника». И вот когда эти слова, я буквально прилагая все свое усилие, сказал, то тогда как будто какие-то двери открылись передо мной. Тогда открылся мой дух, и молитва полилась. Полились сразу слезы. Сразу я не мог даже внятно молиться. Я единственное повторял: «Господи, прости меня, великого грешника». Вся моя прошлая жизнь, все мои бывшие грехи, они проходили передо мною, как в кинофильме, и уходили куда-то далеко. И какое-то облегчение с новой и с новой силой вот на душу как бы изливалось, как нежный елей, и становилось так легко на душе, так становилось легко молиться, свободно. Когда я встал с молитвы, слезы закрывали мои глаза, и я через слезы смотрел на сияющие лица верующих, которые также все буквально стояли и плакали, и пели песню, которая для меня является одной из самых лучших. Это псалом: «Радостную песнь воспойте небеса, найдена пропавшая овца, блудный сын навеки возвращен, в вечные объятия заключен. С того дня я живу с Господом». И вот недавно исполнилось 5 лет, как я с моим Господом. И всегда, когда я с людьми разговариваю, с неверующими, я им говорю о том, какой я жил жизнью. И что мне подарил мой Господь Иисус? Моя мать и мои родные, они еще не знают Господа, но я верю, я молюсь о том, что Господь в свое время откроется им так, как и мне открылся. Господь за то, что для меня совершил, Он действительно достоин благодарности от меня, чтобы я всю свою жизнь посвятил Ему, и чтобы я другим рассказывал о том, что Он сотворил для меня, великого грешника, своим голгофским подвигом.
1: Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое, говорит Слово Божие. В жизни Виталия все стало новым, когда он отдался Иисусу Христу. То, что Бог совершил в жизни Виталия, Он сможет совершить и в твоей жизни. Возможно, ты, мой друг, подобно Виталию, уже испытал, какую порабощающую силу имеет грех, в какие глубины страданий он может человека погрузить. Возможно, ты бежишь за каким-то туманом, паром, галлюцинацией, попал в греховную ловушку дьявола, как муха попадает в сеть паука. Ты думал, что это просто игра, забава, пока не обнаружил, что ты уже связан, что ты больше не свободен. Тебе хочется вырваться, оставить свой грех, но это невозможно. Ты не можешь вырваться из сети. Она крепка. Чем больше ты стараешься своими силами освободиться, тем крепче она затягивается. Без помощи извне ты погибнешь в этой сети греха. Но, друг мой, послушай меня. Как Христос спас Виталия от погибели, Он силен оторвать и тебя от крепкой хватки дьявола. В момент своего решения Виталий пережил в своей душе большую борьбу. Один голос твердил: «Нет, ничего у тебя не получится, перемена невозможна, сколько зла ты сделал. Нет, не стоит и пытаться. А другой голос говорил: сегодня, Виталий, сегодня прими решение, иначе погибнешь. Дорогой мой друг, сегодня через свидетельство Виталия я знаю, что Бог говорил и твоему сердцу о нужде в перемене. Я прошу тебя сейчас принять решение отдать свою жизнь Иисусу Христу. Если ты желаешь свободы и чудной перемены в свою жизнь, то молись вместе со мной. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я прихожу к Тебе во имя Твоего Сына, Иисуса Христа. Я так устал от старой жизни. Я хочу лучшей жизни. Я прошу Тебя, Иисус, сейчас омыть все мои грехи прочь. Очисти меня своей драгоценной кровью. Я верю, что Ты все мои грехи вознес на Голгофский крест, и верой принимаю Тебя как своего Спасителя. Я благодарю, что Ты принял меня, и верю, что Ты поможешь мне идти по Твоему пути. Я хочу служить Тебе, следовать за Тобой и жить для Тебя, Иисус Христос. Благодарю Тебя за новую жизнь, которую Ты мне даешь. Аминь. Да благословит Тебя Господь, мой друг. Он не оставит Тебя. Он поможет Тебе во всем.

0: Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем к радиоприемникам детей. Для вас, дорогие ребята, звучит радиопрограмма «Уроки доброй вести».
1: Не правда ли хорошо быть послушным мальчиком или послушной девочкой? Когда ты послушен, тогда ты и радостен. Тогда ты поешь, прыгаешь, играешь. А когда ты не послушен, все вокруг печально. Мама и папа огорчены, да и ты тоже огорчен. Вся радость словно испарилась. Почему бы тебе не быть послушным всегда? О, это очень трудно быть всегда послушным. Даже взрослые не всегда послушны. Почему же людям так трудно быть послушными, хорошими? Причиной этому является грех, который живет в нас. Вы помните историю Адама и Евы? Сатана пришел и сказал Еве не слушаться Бога. И Ева нарушила Божий закон. Вместе с Адамом она съела запретный плод. С тех пор грех вошел в мир. Он испортил созданный Богом прекрасный мир. Теперь каждый ребенок рождается на землю с грехом в сердце. У каждого человека, у ребенка и взрослого, грешное сердце. Вы помните, для чего сотворил нас Бог? Для того, чтобы мы любили Его, славили и жили для Него. И Господь говорит, что мы будем счастливы только тогда, когда будем любить, хвалить и славить Его. Грех принес очень много плохого в наши сердца. Мы часто непослушны родителям, обидчивы, горды, эгоистичны. Мы отдаем первое место в своей жизни шуткам, развлечениям и делаем многое другое, что огорчает Бога. Мы забываем, что первое место в нашей жизни должно принадлежать только Богу. Закон Божий говорит, что мы должны любить Бога больше всего. А наши сердца говорят: нет, вначале себя. А еще закон Божий говорит, что мы должны любить друг друга. Но мы настолько эгоистичны, что нет у нас даже следа любви к ближним. Плохо быть эгоистом. Плохо быть обидчивым, плохо брать чужое, плохо быть непослушным маме и папе. Но все это плохое, к сожалению, есть в наших сердцах. Плохие мысли тоже исходят из наших сердец. Тогда мы делаем то, что хотим мы, а не то, что хочет Бог или мама и папа. Грех очень силен. Он полностью владеет нашими сердцами. Как когда-то сатана предложил Еве не послушать Бога, так и сегодня он нашептывает нам на ухо различные грехи.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Книга «Послание к Галатам».
1: Каждый день одна старая женщина в темном платке сидела под большим зонтом неподалеку от школы и продавала фрукты. Она была бедной вдовой и этим зарабатывала себе на жизнь. По окончании школы, когда дети шумной ватагой высыпали на улицу, ей надо было внимательно следить, чтобы ничего у нее не пропало. Дети любили проказничать и часто у нее что-нибудь воровали. В то время, как некоторые рылись у нее в корзине с фруктами, другой кто-то хватал, что попадало в руки, и быстро убегал. Старый ворон, который принадлежал вдове, кричал во все горло: «Держи вора! Держи вора!» Дети смеялись и даже не думали о том, что этим они обижали старушку. Она была набожная и благочестивая женщина и каждый день молилась за детей. Она часто просила детей не воровать, потому что все начинается с малого, и нередко такие воры потом всю жизнь сидят в тюрьме. «Я подарю вам яблоко, зачем вам грешить воровством?» — говорила она им. Однажды проказники опрокинули у старой женщины корзину с яйцами и со смехом убежали. Это увидел один мальчик постарше и очень разозлился. Он сжал кулаки и побежал обидчикам вдогонку. Те очень испугались и разбежались в разные стороны. Но мальчик вдруг остановился, подумал немного и побежал домой. Когда он опять вернулся к тому месту, старая женщина все еще сидела и плакала над разбитыми яйцами. Он погладил ее по плечу своей маленькой рукой и высыпал ей в фартук горсть монет. Он вытряс это из своей копилки. Его руки, которые только что были злобно сжаты в кулаки, сделали доброе дело. Мальчик отдал все последние монеты и убежал, прежде чем старая женщина успела опомниться. Имя его было Аберлин. Впоследствии он стал известным проповедником в Штейнтале, был для многих людей благословением и всегда старался помогать нуждающимся. Есть дети, которые идут в магазин, чтобы украсть там что-нибудь. Но большинство из них попадаются на этом, потому что в магазинах установлены телекамеры, посредством которых наблюдают за всем, что там происходит. Но один видит нас всегда. Это Господь Иисус Христос, которому мы должны будем однажды дать отчет за все наши поступки.
0: А теперь...

Ребята, помолимся вместе. Наш Небесный Отец, очисти мое сердце, чтобы я мог жить для Тебя. Помоги мне быть добрым и послушным. Ты знаешь, что в моем сердце грех, и без Твоей помощи я не смогу делать доброе. Услышь меня во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Продолжаются передачи «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу под названием «Библия». По ее окончании слушайте краткую проповедь Чарльза Спержена, программу «Хлеб наш насущный», и в конце часа выйдет в эфир ежедневная передача «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
2: Библия. На протяжении многих веков это слово волновало людские умы и сердца, внушало трепет и поклонение пред чем-то высшим и непонятным. Но это Слово Божие, оставленное нам с вами. Здравствуйте, уважаемые друзья-радиослушатели! Сегодня в нашей программе размышления о важнейших истинах этой прекрасной книги, книги Библии, Слово Божие. И я надеюсь, что из сегодняшней программы вы почерпнете что-то очень интересное и полезное для себя. Приоткроете тайну Слова Божия для вашей бессмертной жизни. Но вначале давайте послушаем одну из прекрасных христианских песен.

Мы продолжаем изучать послание к римлянам по книге Рудольфа Брокхауза «Размышления над посланием к римлянам». Итак, глава 5, стих 1 по 11. Подводя победный итог сказанному ранее, эта глава начинается словами «Итак, оправдавшись верою». Больше не остается никакого сомнения, не возникает никакого вопроса. Оправдание того, кто верит в умершего и воскресшего Спасителя, представляет из себя нечто совершенное, является чудной действительностью. Тот, кто верит в Иисуса, уже оправдан, его долг уплачен, и, пребывая в воскресшем, он занимает теперь совершенно новое положение пред Богом. Воскресение Христа является вечно действенным доказательством, что Бог принял совершенное на Голгофе дело как вполне достаточное для искупления наших грехов. Это скала, на которой основывается праведный Бог, оправдывая верующего в Иисуса. Едва ли есть необходимость еще раз подчеркивать, что мы сами ничем не способствовали этому оправданию и не могли способствовать. Наша доля во всем этом деле выразилась лишь в наших грехах, которые принесли нашему Господу и Спасителю невыразимое страдание. Даже наша вера ничего не может добавить к делу нашего спасения, равно как и глубокая благодарность или жертвенное служение с нашей стороны после того, как мы уверовали. Нет, благодарение Богу – это дело совершенно исключительно Иисусом Христом, нашим Господом. И оно не только закончено, но и признано вполне достаточным со стороны святого Бога. Тот, кто некогда был положен в гроб, воскрес из мертвых и воссел увенчанный славой и честью одесную Бога. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Евреям 10:14. Если бы это не было так, то нам невозможно было бы помочь, ибо Христос не может еще раз умереть. А мы знаем, что без пролития крови не бывает прощения. Поэтому или дело закончено, или безнадежное отчаяние является нашей долей. В первых 11 стихах нашей главы апостол показывает последствия этого оправдания, рисуя тем самым картину благодати Бога и его путей. Рассмотрим при содействии Духа Святого некоторые черты этой картины. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Стих 1. Вот драгоценные истины, которые включают всех верующих без исключения. Мы уже оправданы верой, поэтому мы уже имеем мир с Богом, и ключом этих истин является наш Господь Иисус Христос. Верующий знает, что он принят Богом во Христе Иисусе, что между ним и святым Богом больше ничего нет, кроме великого дела искупления и драгоценной личности Сына Божьего. Все остальное навсегда устранено. Обвиняющий голос совести умолк, сама совесть очищена, и человек, бывший некогда погибшим грешником, стал возлюбленным чадом Божьим, которого не тяготит больше никакой грех, потому что все они устранены. Вследствие этого между Богом и верующим царит постоянный мир. Ни воспоминания о прошлых грехах, ни сознание наличия греховных наклонностей в настоящее время не может коснуться основания этого мира, каким бы болезненным все это ни было. Мир уже выдворен, навсегда выдворен через нашего Господа Иисуса Христа, кровь которого постоянно находится пред очами Божьими. Никогда уже не будет снова поднят вопрос в отношении нашего прощения и нашего принятия Богом. Чтобы сразу предупредить возможное недоразумение, мы здесь кратко укажем на различие между выражениями «мир с Богом» и «мир Божий». Первый мир, мир с Богом, является результатом или следствием оправдания на основании совершенного Христом дела. И он представляет из себя общую, неотъемлемую часть всех истинных верующих. Обладание и наслаждение вторым миром, миром Божьим, зависит от того, насколько верующий человек пребывает в Господе, не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением, открывая свои желания пред Богом. Сравните Филиппийцам 4:4-9. Насколько шатким и непостоянным бывает один,
Настолько прочным и непоколебимым является другой. Божья любовь и праведность соединяются друг с другом, создавая почву, на которой мы имеем мир с Богом. Христос, мир наш, теперь постоянно в присутствии Божьем. Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. 1 Коринфянам 1:30. Следующим драгоценным плодом оправдания является то, что мы через нашего Господа Иисуса Христа верою и получили доступ к той благодати, в которой стоим. Если раньше речь шла о том, каким образом было устранено все то, что стояло между нами и Богом, то теперь апостол говорит о благодати Божьей по отношению к нам. Божье око с благоволением взирает на всех Его детей. Они являются, как и Христос, Его возлюбленными детьми, и через Него они теперь с дерзновением могут приступать к этой благодати и пользоваться ею. Мы пользуемся этой милостью, как сказал один автор, в присутствии Божьем. Нас не только оправдывает Небесный Судья, но нас принимает Небесный Отец. Светлый, милостивый лик, полный отцовской любви, освещает и радует наши души, освежает наши сердца, так что мы радуемся в Его присутствии и следуем Его тропой. Мы имеем драгоценное сознание, что мы стоим в благодати Божьей. Что касается наших грехов, то все они устранены. Что касается нашего настоящего положения пред Богом, то все наполнено любовью и благодатью. Что касается будущего, то нас ожидает слава. Драгоценные слова, написанные старым тружеником Господним, незадолго до окончания его длинного благословенного пути в служении тому, кого любила душа его. Они показывают, каким ценным был доступ для него самого к этой благодати, и как он через веру пользовался ей. Невольно они напоминают нам увещание из Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Та же благодать, в которой они стояли, та же любовь, которой они наслаждались, стали и нашей долей. И теперь от нас зависит, насколько мы теперь верой пользуемся той благодатью, в которой стоим. Благодарение Богу! Мы приступили не к горе закона с его огнем и мраком, с его глаголами, которых слышавшие не могли переносить, но к Сиону, горе благодати, и к Иисусу, ходатаю Нового Завета. Мы получили доступ к благодати, которая способна восполнить все наши нужды и которая ежедневно во всей своей полноте предоставлена в наше распоряжение». Также и третье следствие оправдания, к которому мы теперь подходим, а именно, мы хвалимся надеждою славы Божьей, является неотъемлемой частью всех истинных верующих. Слава Божья ожидает нас. Конечно, если бы это зависело от нас, от нашей верности и наших усилий, никто из нас не достиг бы ее. Но Иисус прежде нас вошел во славу, как наш представитель. Он и нас введет туда». Она также дарована нам через Него, умершего за нас и воскресшего из мертвых. Может ли Он утратить те благословения, которые Он приобрел на этом пути? Никак. Так же и мы, те, для которых Он приобрел их. Он является нашим поручителем и в этом отношении. Поэтому мы можем с радостью смотреть в будущее. И хотя мы здесь слабы и несовершенны, мы можем хвалиться надеждой славы Божией.

Тот же Бог, который свою праведность и божественную силу явил в благовествовании, который свою любовь и благодать обратил к нам, хочет, чтобы мы вместе со Христом были в Его славе. Могла ли более совершенным образом, соответственно ценности дела и личности нашего Господа, нашего Иисуса Христа, быть проявлена забота о нашем прошлом, настоящем и будущем? Относительно прошлого нас ничего больше не беспокоит. Мы имеем мир с Богом. При взгляде на настоящее мы стоим в отцовской благодати Божией. Что же касается будущего, то мы видим отблеск небесной славы на нашем пути. Можно подумать, что к сказанному уже нечего добавить. Фактически здесь запечатлено благословенное положение христианина, весь его путь от начала до конечного пункта. И тем не менее апостол продолжает: «И не сим только», стих 3, повторяя то же самое в стихе 11. «И не сим только, но хвалимся и скорбями». Цель нашего пути еще не достигнута. Между Египтом и Ханааном лежит пустыня. Мы должны пройти через нее, чтобы достигнуть цели. И это то место, где Бог воспитывает нас, и где мы познаем, что есть сердце нашим. Сравните Второзаконие 8:2. В знойной пустыне испытывается, действительно ли мы в состоянии уповать только на Бога. Здесь враг совершает свои нападки. Здесь порой проявляется маловерие и неверие. Здесь наша природа предъявляет свои права, и наше бедное сердце доходит до отчаяния. И хотя испытания пустыни не являются необходимыми для нашего спасения, но они благословенны для нашего внутреннего человека. Они не делают нас подходящими или зрелыми для неба, иначе умирающий разбойник не мог бы в тот день войти с Христом в рай. Но они освобождают нас от земного, учат нас полной зависимости от Бога и дают нам познавать Его верность. В страданиях мы познаем любовь и попечение Божье, все страдание Его отцовского сердца, как нигде больше, тем более во славе. Небеса такой возможности не представляют. От скорби происходит терпение, именно то, что раздражает неверующих и приводит их в отчаяние, в верующем рождает мужество и терпение. Вместо того, чтобы лишить его уверенности, скорби заставляют его с доверием смотреть вверх. Они как раз противостоят тому, что препятствует терпению, сокрушают своеволие, очищают веру от всякой фальши и делают ее способной смиренно уповать на Бога. Скорби не имеют никакого отношения к нашему искуплению. Они предназначены для того, чтобы испытать наше состояние, соответствует ли наше хождение тому призванию и положению, в которое ввело нас искупление. Они помогают нам узнать, насколько старая природа, которая живет в нас, влияет на нас. Они смиряют нас и ведут к самоосуждению. Но если от скорби происходит терпение, то терпение производит опытность. Мы в страданиях и трудностях познаем с одной стороны, что мы представляем из себя, а с другой стороны, кем является для нас Бог в Его благости и верности. Наше сердце отвращается от земного, очи направляются к небесному, и надежда, которая уже живет в нашем сердце, становится живой и действенной. От опытности – надежда. Так одно благословенное следствие следует за другим. И вместо того, чтобы, испытывая трудности, мы начали проявлять нетерпение или роптать, мы учимся хвалиться скорбями. У нас есть ключ к тому, что в противном случае было бы для нас непостижимой загадкой. И мы укрепляем наши руки в Боге, который нежно любит своих детей, так что все содействует к их благу.

сегодняшняя программа подошла к концу. В следующий раз, если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим разбор Слова Божия, книги Библии. Если у вас возникли какие-либо вопросы по затронутой теме, просим направлять их по адресу FEBC Музыкальная студия, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. До новых встреч в эфире, и да будет Господь с вами!

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «И услышан был за свое благоговение». Послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Не от адского ли предположения,

0: служение не протянет тебе руку помощи. Все небеса отвернулись от тебя, ты остался один. Посмотри на своих спутников, с которыми разделял ты искренние беседы. Чего они стоят? Сын Марии, взгляни на брата твоего Иакова, взгляни на своего любимого ученика Иоанна и на твоего храброго апостола Петра. Как спят они, подобно трусам, когда ты пребываешь в барении? Взгляни, ни на земле, ни на небе у тебя не осталось друга. Весь ад против тебя. Я поднял все мое адское логово, я отправил послание во все концы, призывая каждого князя тьмы напасть на тебя этой ночью. И мы не пожалеем стрел и используем всю нашу адскую мощь для того, чтобы сокрушить тебя. И что ты сделаешь в своем одиночестве? Возможно, это было искушением. Мы думаем так, потому что появление ангела, укреплявшего его, уничтожило страх. Он был услышан за свое благоговение. Он больше не был один. С ним было небо. Может быть, это та причина, побуждавшая его трижды подходить к ученикам своим, как выразился Харт. Три раза он будил их, как детей, как бы искал поддержку у людей. Ему хотелось удостовериться, действительно ли все люди оставили его. Он находил их всех спящими, но, возможно, получал некоторое слабое утешение от мысли, что они спали не от предательства, но от печали. Воистину, дух был бодр, но плоть немощна. Как бы то ни было, он был услышан за свое благоговение, и Иисус был услышан в его наиглубочайшей скорби. «Душа моя, ты тоже будешь услышана».
1: Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Самые трудные места. Бытие, 41 глава, 49 стих. «И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песка морского». Сегодня Джефф трудится молодежным пастором в том же городе, где раньше употреблял героин. Бог потрясающим образом преобразил и его сердце, и обстоятельства жизни. Я хочу удержать детей от тех ошибок и страданий, через которые прошел сам, говорит Джефф. А Иисус им поможет. В свое время Бог освободил его от зависимости и поручил важное служение, несмотря на его прошлое. Господь способен использовать во благо ситуации, в которых надежда, казалось бы, потеряна. Иосиф был продан в рабство в Египте, затем ложно обвинен и брошен в тюрьму, где о нем забыли на многие годы. Но Бог восстановил его и дал положение второго человека в стране после фараона. Получив власть, он смог спасти от голодной смерти многих людей, включая предавших его братьев. В Египте Иосиф женился и стал отцом двоих детей. Второго сына он назвал Ефрем. Это имя происходит от еврейского «дважды плодоносный». И объяснил это так: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Истории Джеффа и Иосифа, хотя их и разделяют 4000 лет, указывают на одну неизменную истину. Даже самые трудные периоды нашей жизни могут стать плодородной почвой для Бога, который пошлет через нас благословение многим людям. Любовь и сила Спасителя никогда не меняются. Он всегда верен тем, кто полагается на Него. Когда вы видели, как Бог извлекает что-то доброе из трудностей в вашей жизни? Как вы сегодня можете использовать свои прошлые переживания, чтобы поддержать других? Всемогущий Отец, я радуюсь, что для Тебя нет ничего невозможного. Спасибо за Твою совершенную верность сегодня и всегда. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Апостол Павел под воздействием Святого Духа в послании к евреям излагает святую волю Божью следующими словами. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». 6 глава, 1 стих. В прошлой беседе было сказано о том, что в христианской жизни, духовной жизни есть, на основании Слова Божия, духовные младенцы, питаемые духовным молоком, то есть Словом Божьим, и есть духовно зрелые, или, как их называет Слово Божие, совершенные, которым свойственна твердая пища, а не молоко. Евреям 5:12-14. Также было сказано и о том, что жизнь верующего, духовная жизнь – это не одноактовое действие, то есть пришел к Господу, покаялся, стал новой тварью и с помощью Божьей, и на этом все. Но духовная жизнь – это процесс, включающий переход от младенческого духовного возраста к более зрелому. Так как Слово Божье побуждает верующих поспешить к совершенству, будет уместным обратить внимание на суть этого слова, с чем оно связано и что оно значит. Суть совершенства. В Нагорной проповеди Господь Иисус Христос сказал: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Матфея 5 глава, 48 стих. В данном случае греческое слово «телеос» означает полноту Божью во всех отношениях. Полнота или совершенство, например, закона Божья, как и сказано, «закон Господа совершен» Псалом 18:8. Совершенство Божие откровение, 1 Коринфянам 13 глава 10 стих. Бог совершенный в познаниях, Иова 36:4. И дары Божии, сходящие от Него, совершенны, как и написано: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17. Далее, в Священном Писании греческое слово «телео» употребляется также в смысле духовного совершеннолетия. Например, в первом послании апостола Павла Коринфянам, 14 главе 20 стихе сказано: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Следует заметить, что это же слово в оригинале еще имеет смысл полноты или законченности какой-то работы. Например, в послании апостола Иакова, 1 главе и 4 стихе сказано: «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка». «Телео», переведенное на русский язык словом «совершенный», употребляется в оригинале в значении духовного роста. Так апостол Павел в послании к Евреям 5 главе 14 стихе говорит: «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла». Нам, возможно, кажется странным, что какая-то определенная полнота роста духовного возможна у верующих на этой земле. Но о этой определенной мере, мере зрелости, в послании к Ефесянам сказано: «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Индивидуальная духовная зрелость в той мере, которую даровал Господь, возможно, каждому, ибо Слово Божье говорит нам о возможности такового. Сказано: «Бог предопределил быть подобными образу Сына Своего, Римлянам 8 глава, 29 стих, который, как Бог, совершенен во всем. Мы должны уподобиться Ему по своей духовной и нравственной сущности. Это идеал христианина. Совершенство и другие атрибуты христианина. Естественно, духовная зрелость непосредственно связана с другими атрибутами христианской жизни. Ведь если Господь желает видеть в нашей жизни совершенство или зрелость, то возникает вопрос, именно в чем? Конечно, невозможно перечислить все то, в чем христианин должен совершенствоваться. Но некоторые из них вспомним. Вера и совершенство. В основном в Священном Писании слово «вера» употребляется в смысле доверия, отдачи человека Богу. Апостол Павел в Священном Писании не только говорит о том, что верующие ходят верою, но и о том, что в их вера возрастает, 2 Коринфянам 10:15, что они преуспевают в вере, 1 Тимофею 6:11. Примечательно то, что в послании к римлянам, 1 главе 16 по 17 стих, сказано о благовествовании, которым открывается правда Божья от веры в веру. А теперь остановимся на стихе 22, 2 главы послания апостола Иакова. Читаем этот стих. «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Здесь апостол Иаков говорит о вере и делах, вне всякого сомнения. Он утверждает, что вера или доверие Богу производит дела, а не наоборот. Как и написано апостолом Павлом в послании к Ефесянам 2:8-9. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, ни от дел, чтобы никто не хвалился». Таким образом, вера является мотивирующей силой для исполнения добрых дел во славу Божью. Вера есть сердце, работа есть руки. Таково, как пишет об этом апостол Иаков, было и с Авраамом. Он возложил на жертвенник своего сына Исаака. Этим означает, что вера содействовала этому действию или возложению Исаака на жертвенник. И таким образом, как сказано, и делами вера достигла совершенства, то есть через это действие вера достигла определенной цели. Какой цели? Сказано. И исполнилось слово Писания «веровал Авраам Богу». Иакова 2:23. Здесь воистину, как видим, вера достигла совершенства или цели, или того духовного уровня, который было весьма приятно Богу. Не только вера связана с совершенством, но и любовь, как атрибут христианской жизни, имеющий самую прямую связь со зрелостью или совершенством. Например, в послании к Колоссянам, 3 главе, 14 стихе сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Конечно, имеется в виду облечься в божественную любовь, ибо в оригинале стоит слово «агапе». Прочитайте предыдущие стихи, и вы увидите зов Божий к верующему, чтобы он обогатился таковыми добродетелями, как милосердие, смиренномудрие, кротость, долготерпение и так далее. Все это он должен одеть, и, как говорится, во все это он должен облечься, а после облечься в любовь Божию, ибо она соединяет или совокупляет в жизни верующего все другие добродетели в одно целое, связывает воедино, как об этом сказано посланиях апостола Павла к Ефесянам 4:1-3, Галатам 5:13, Римлянам 13:8-10 Первое послание Коринфянам 13:1-13. Она способствует достижению определенной цели. Как и сказано, любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он, то есть Господь. 1 Иоанна 4:17. Она — это божественная любовь. Соединяя или совокупляя все христианские добродетели, способствует их совершенствованию, законченности, полноты духовного развития. К этому и призывает нас Священное Писание. Блаженны стремящиеся к духовной зрелости в Господе Иисусе Христе, ибо таковым способствует сам Бог, как и написано. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, 16 по 17 стих. Аминь.

0: Дорогие друзья, в течение этого часа на нашей волне вы услышите проповедь Михаила Голубина и после нее через 45 минут страничку о Боге, о вере, о церкви.
1: Когда пела молодежь с Рязани, первая строчка их пения была примерно такой: «Когда я приду на небо, то первое, что я разгляжу». И я вспомнил, что эта мысль, она уже прозвучала в веках. Фанни Кросби, слепая поэтесса, перу которой принадлежат 8000 произведений. Кстати, последнюю песню, общим пением, которую мы спели, тоже принадлежит ее перу. Очень удивительная история создания этой песни. «Твердо я верю, мой Иисус». И вот когда она, будучи девочкой, потеряла зрение из-за неправильного лечения врача, долгий путь искания, пришла она ко Христу, и однажды ее спросили: «Скажите, Фанни, если бы ваша жизнь началась сначала, что бы вы попросили у Бога прежде всего?» Она ответила: «Я попросила бы у Бога дар слепоты с самого рождения». Последовали вопросы: «Как так?» Он говорит: «Да, потому что первый, кого бы я увидела в своей жизни, это Иисус Христос». Думаю, что это утешение относится и для тех, кто не слышит сегодня с самого рождения, но кто любит крепко Иисуса Христа. Где бы взять нам такие сегодня очи, как у Фанни, молодежь? Кстати, она же написала: «У креста хочу стоять, созерцать душою». Глазами она не могла, но душою она очень много созерцала. Нам сегодня нужны такие очи, чтобы увидеть духовные законы, о которых сегодня идет речь. И один из таких законов – не обманывайтесь. Вот. И я прочитаю в контексте, еще в одном контексте, где говорится: не обманывайтесь. Галатам 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Вообще, друзья, в контексте речь идет о братской взаимовыручке. Кто-то выручает брата тем, что он духовный и может понести бремена. Кто-то выручает брата тем, что он наставляет словом других братьев. Кто-то выручает тем, что он может подставить свое плечо, физически помочь и материально поддержать. И речь идет о братской взаимопомощи вот в этой главе. И для того, чтобы люди не обманулись, Павел пишет Галатам: не обманывайтесь. Кстати, обман, самообман идет по двум направлениям. Есть люди, которые думают: ну а что смысл, какое вот делать добро? Вот смотришь на того, он уже себя исчерпал, здоровье уже никакое, поездки на север или еще что-нибудь. Да, я бы не хотел так жить. И вот, и какого-то воздаяния не видно, живет он как-то скудновато. Вот. И другой самообман, когда человек позволяет себе многое в своей жизни, расслабляется и думает, что за это никакого нету возмездия, что за это нету никакого взыскания, и Бог на это смотрит спокойно. Вон, знаю соседей, они богатеют, живут как хотят, делают что хотят и в Бога не верят. И вот такой самообман, в который впадать может даже христианин, молодой человек, не зная о том, что в Псалме 91 написано: «Нечестивые цветут, чтобы исчезнуть навеки». Вот два таких самообмана, которые движутся вот по двум таким направлениям. Одни думают, что если я буду себе многое позволять, ну, Бог как-то с поблажками к этому отнесется, потом исправлюсь. Другие думают: да не надо так сильно себя напрягать, делать добро, тем более, когда по рукам ударили, зачем оно мне надо, что мне больше всех надо. Второй вид самообмана. У меня речь пойдет о вот втором виде, когда мы начинаем унывать от того, что нужно сделать доброе дело, а его не хочется сделать. Почему мы унываем от добрых дел? Вот об этом будет проповедь. И чтобы мы не обманывались, что все-таки этому есть должное воздаяние, и что Бог на все это смотрит, регулирует эти процессы, об этом пойдет речь. Кстати, мой отец, неверующий отец, он, хотя добрый человек, но часто вспоминал слова своего начальника: «Хочешь быть плохим, сделай добро». Вот такая есть идеология. Хочешь быть плохим, сделай кому-то добро. И она не на ровном месте родилась. И действительно, многие живут этой идеей: поменьше делают добра, чтобы не быть плохим. Одному сделал добро, другому, перед третьим будешь плохим, или первый привыкнет к этому. И вот такая есть идеология. Это неправильно, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Кстати, вчера у меня было очень много личных общений с молодежью, и вот маленькая выдержка из одного общения. Хороший такой добрый юноша подошел и задал очень серьезные вопросы, на которые невозможно дать исчерпывающие ответы. Один из таких вопросов был: где же Божья справедливость? Почему Бог заранее знал, что человек впадет в грех и попадет в ад в большинстве своем, и все-таки Бог его создал? Где же Божья справедливость? И я понимаю, что на этот ответ мы не можем дать исчерпывающего, на этот вопрос, дать исчерпывающего ответа. Тем не менее, я постарался хотя бы простую иллюстрацию нарисовать. Говорю, вот представь, какая-нибудь японская автофирма, например, Toyota, выпускают свои автомобили, и они заранее, уже заведомо знают, что они выпускают опасную штуку. Потому что вот на многих Toyota'ах люди попадут в аварии, лишатся жизни, однако человечество не пишет претензии на Тойоту. Вы знаете, сколько уже людей разбилось и лишилось жизни? Люди продолжают пользоваться машинами, идут в автосалоны, покупают их и хвалят все автофирмы, не считая АвтоВАЗа. Вот. И постоянно, значит, они уважают автозаводы, автофирмы очень уважают. И никто не думает о том, чтобы осудить автозаводы за то, что столько гибели на дорогах. Нет, все понимают, что проблема в том, кто сел за руль. Там проблему нужно искать. Бог поругаем не бывает. Он создал человека на добрые дела, на нечто хорошее, доброе, и посадил человека за руль. И человек не справился с управлением. И это привело его к катастрофе, он согрешил. Поэтому Бог поругаем не бывает. Человек сам выбрал свой путь. Итак, почему люди унывают от того, что им приходится делать добрые дела, и уже нету просто какого-то желания? Вот просто перегорел, исчерпал себя, и так от случая к случаю делаешь какие-то добрые дела, в то время как в посланиях написано, что мы предназначены на добрые дела, созданы на добрые дела. Вы представляете, смысл нашего создания? Мы созданы на добрые дела. То есть, если ты не делаешь добрых дел, значит, ты не соответствуешь вообще смыслу своего сотворения. Джон Уэсли сказал так: «Делай столько добра, сколько сможешь, всеми способами, какими сможешь, всем людям, которым сможешь, все время, пока сможешь». Итак, друзья, почему же мы унываем, когда нужно делать добрые дела? Почему многие перегорели и редко в своей жизни делают добрые дела? Из своей практической жизни я назову 4 причины, почему люди унывают, делая добро. Первое. Когда мы не видим благодарность за нашу доброту. Ты делаешь человеку добро, а он тебе даже спасибо не сказал. Вот у Горького есть мои университеты. Моими университетами была одна сестра, которую я часто подвозил после собрания. И она, знаете, вот... как будто вот на УАЗике ее подвезли. На японской нормальной машине ее подвез домой. Бабах со всей силы, как УАЗики. Вот, спасибо не сказала, счастливая, довольная, пошла к себе домой. Думаю, ого. Потом второй раз опять то же самое повторяется. Думаю, ничего, что-то уже неохота ее даже вообще подвозить. И начинаешь себя перепроверять. Ты вообще для чего? Для того, чтобы получить моральное удовлетворение и увидеть ее улыбку, благодарность, вот, ее эмоции и от этого зарядиться хорошим настроением. Ты вообще для чего делал это доброе дело? Ну, кстати, она потом исправилась и стала нежно закрывать двери, вот, боясь, что это скоро может закончиться. Благодать. Да. Значит, я благодарен Богу за таких людей, которые учили меня пересматривать, зачем я вообще делаю добрые дела. Еще в веках прозвучала такая мысль от Людовика XIV. Когда, говорит, я назначаю кого-то на пост серьезный, какого-нибудь министра, то сразу приобретаю 99 недовольных и одного неблагодарного. Но так почему-то происходит, и мало что изменилось с тех пор. Вообще, друзья, наш учитель Иисус Христос, он шел на крест, зная, что для многих его жертва будет напрасной. Есть такие учения, что Христос пострадал только за те грехи, о ком знал, что они покаются. Тогда встречный вопрос, а как бы он предлагал спасение неспасенным, которые никогда не покаются, если бы он не пострадал за их грехи? Тогда он не мог бы предлагать это спасение. То есть Христос пострадал за все грехи. и за те, которые спасутся, и за те, которые не спасутся. Иначе не было бы предложения и призыва. Итак, наш учитель шел на крест, зная, что для многих, как мы поем в одной песне, что для многих его жертва будет напрасной. Итак, друзья, когда мы не видим благодарность, мы вот из-за этого начинаем ослабевать в доброте и унывать. Кстати, маленькая подсказка. Для того, чтобы не унывать, видя неблагодарность людей, нужно делать ее перед Богом. И Отец, видящий в тайне, воздаст тебе явно. Знаете, вот какое ошибочное представление мы впадаем иногда. Вот сделал человеку доброе дело, и от него чего-то ждешь. А от него ничего нет. Думал не говорить, ладно, скажу. Здесь вообще вот сидят люди на скамейках, сзади. Вот есть люди, перед которым я чувствую себя очень недостойно проповедовать, потому что для меня, в моих глазах, они, ну, это пример, как нужно жить и как нужно делать добро. Некоторые из сидящих здесь знают, что вот апрель, это был просто для нашей семьи постоянным чудом. Ну, приехала вот целая армия с Рязани, 14 человек, взяли, построили дом, вот. И потом, когда я на границе в Луганск, в ЛНР, на молодежное еду, они говорят, мы лишились сна, мы думаем, что второй этаж будет для тебя очень хороший и приятен вместо мансарды. Ты ничего не успевая переваривать эти события, эту благодать, даешь, конечно, разрешение на это дело. Вот, раз, в Темрюке вырос двухэтажный дом, люди проезжают мимо, говорят, а это тот дом, когда едешь на работу один этаж, возвращаешься с работы второй этаж. Вот, для всего города, возле трассы как раз дом находится, это просто большое чудо, великое чудо. С Рязани, с Ярославля, с Нижнего Новгорода, с Ульяновска, с Ростова, с местные братья, с Тимошевска, со Славянска на Кубани. Вот просто приезжают по своей инициативе, раз-раз что-то сделано, и мы не успеваем ничего понять, что происходит, Господи. Все, что мы делали, это мы просто втайне молились, Господи, помоги, помоги. А я раньше, вот только по секрету, никому не говорите дальше, я своей жене, вот как экономист, я ее вот поругивал иногда. Слушай, вот зачем мы строили там на севере свой дом? Зачем? Я же как экономист видел, что это вообще невыгодная, ну, теория. Вкладывать туда, что мы даже свои деньги потом не возьмем. Она говорит, Бог пошлет с такой стороны, с которой даже не ожидаешь. И тут раз, Рязань. Вот, просто с такой стороны, с которой не ожидаешь. Друзья, а знаете, что вот кроме самого факта, что дом построен братскими руками, знаете, что еще приятно? Рассуждения моих детей. Мне так приятно, как рассуждали мои дети. У меня друг Денис жил. И он говорит, я послушал, как твои дети рассуждают. И они говорят между собой, раньше мы думали, почему папа с мамой вот этому добро делали, благодарности нет. Этому добро благодарности никакой нет. А Бог с такой стороны послал, с которой мы вообще не ожидали. То есть, когда Бог на все смотрит сверху, не обязательно ожидать от того человека благодарность, когда ты делаешь какое-то доброе дело и делаешь свой какой-то добрый посев. Бог может воздвигать с совершенно неожиданной стороны. И ты будешь потом удивляться, Господи, я не понимаю, почему так, что происходит. Это просто благодать на благодать. Друзья, вот такие есть духовные процессы. И мы иногда унываем, потому что не видим благодарности от человека. Но если мы это делаем перед Богом, Бог найдет, с какой стороны благословить тебя. Вторая причина. Часто пользуются нашей добротой люди. Вот из-за этого не хочется делать добрые дела. Когда ты чувствуешь, что тебя используют. Вам приходило такое чувство? Вот просто меня, надо же. Он знает, что я верующий, что у него по-другому как-то вот нельзя. И он просто пользуется моей добротой. И аж это прям как-то даже начинает тебя, ну, в струну вытягиваешься, напряжение. Как так? И ты чувствуешь, что как бы тобой пользуются, и от этого тебе не хочется делать добро. Да, это есть. Кстати, Давид шел на кровопролитие самым серьезным образом. Если бы просто Навал, этот безумный человек, сказал ему, нет, я тебе не дам то, что ты у меня просишь, провизии для твоего войска. Но Давид посчитал это большущим оскорблением, что я со всей душой, я охранял его стада, он пользовался моей добротой, и теперь вот какой мне ответ. И он настолько вошел в такое боевое состояние, что пошел на конкретное кровопролитие, если бы мудрая женщина не остановила его пыл. То есть человек добрый, хороший, праведный человек, когда чувствует, что пользуются его добротой и просто растаптывают его доброту и отвечают злом на его доброту, он ослабевает в доброте. И в нашей жизни очень много таких случаев. Ну вот, например, как-то один браток из молодежи занял 30 тысяч несколько лет назад. Говорит, 1 февраля отдам. 1 февраля, 2 февраля, 1 марта, 2 марта, 8 марта. А вы знаете, вот что тебя задевает? Не то, что ты не получил своих денег, а то, что игнорирует тебя человек, ничего тебе не звонит, не говорит, не извиняется даже, как будто так и надо. И я уже вот не выдержал, простите меня, но я уже просто поздравил его с 8 марта. Вот. И вы знаете, друзья, когда мы увидели, что как Бог нас милует, сколько Бог нам дает, нам показалось, что то, что должны вот этот человек должны, еще один человек должен, это вообще ничто. И говорю жене, давай мы их всех простим, потому что Бог нам столько дает, что вот эти все долги, кто нам должен, это вообще ничто. И вот, друзья, бывает, что нас очень сильно задевает, когда кто-то пользуется. У меня был такой очень остросюжетный эпизод, я буду его очень сокращать. Я решил продать свою Делику. Это примерно был 2002 год, тогда продавали машины за доллары. Я ее купил за 3700. Вот. Он пришел ко мне, узнал, что я продаю свою Делику, говорит, а ты за сколько? Я говорю, ну, наверное, за 3500. Он говорит, а я свою Nissan Sunny за 1500. Ну, тогда деньги были другие, доллар стоил не столько, сколько сейчас, ценность его. И он говорит, давай я тебе 2000 доплачу и меняемся машинами. Я говорю, слушай, Николаевич, вот, там мужик там 130 килограмм, лучше с ним это не спорить. Вот. Я говорю, слушай, Николаевич, что-то я неохота мне соседом меняться, мало ли что, что-то вот, это же машина, всякое может быть, потом какие-то будут неприятности. Не, все нормально, все хорошо, ободрил меня, принес 2000 долларов, поменялись. Вот, и решили, договорились там на Новый год сделку сделать по каким-то причинам организационным. И вот я поставил его Nissan Sunny, ну или как бы мою уже Nissan Sunny в гараж, вот. И я знал, что я зимой пользоваться не буду, потому что нас так заметает, что даже археологическая экспедиция с трудом найдет мой гараж. А его гараж бульдозер чистит, я знаю, что он будет ездить. И вот он на моей Делике, или на его Делике, он ездил 2 месяца. И однажды я с командировки приезжаю на Рождество, как раз перед Новым годом, смотрю, бережно почищенный мой гараж, думаю, не к добру. Тут этот Николаевич нарисовался и говорит, в общем, мне твоя машина не понравилась. Я знаю, что он пьяный на ней ездил, коммерсантов возил, деньги на ней зарабатывал. В общем, давай обратно ключами меняться. Я говорю, как так? Я ничего не понял. Сейчас я приду домой, осмыслю, что происходит. Он говорит, да-да, мы же не успели еще оформиться. Давай мне мои ключи, мою машину. Вот, подошел в гараж, взял машину, задок поставил, как ему удобно. Вот. И мы вытащили Делика, и он затолкал обратно ее. Делику поставили в гараж, думаю, вот это да, отдавать ему деньги, не отдавать, думаю, или удержать за то, что он пользовался. Как быть христианину? Это ж, ну, такая ситуация, как-то прагматично надо поступить, а тут еще неверующие родители. Ты не будь там вот таким, да, как вы подумали. Надо это, проявить, ну, мужиком быть. Думаю, как, или мужиком быть, или христианином быть, как с кротостью поступить. Все, в душе такие смятения, что делать, на колени. А он с работы встречает руганью, с такой речью бранной. И ты не знаешь, как быть, и не хочется ему уступить, чтобы он не подумал, что я его испугался. С другой стороны, надо поступить кротко, по-христиански. А он-то пользуется, он знает, что я христианин, и что я не буду делать ему никакого зла. И мы все-таки решили, ладно, дорогая, давай все, совершим эту победу, отдадим ему эти все деньги. Отдали ему деньги, и знаете, что, друзья, произошло? Он свою машину так и не смог завести. Но он видел, что я на ней ни одного метра не сделал. Если бы он увидел, что я хоть раз прокатился на его машине, он обязательно выставил бы мне счет. Но я ни одного метра на ней не сделал, и он не смог ее завести. С СТОшки приехали мужики, тоже ничего не смогли сделать. И он хотел ее за 1500 продать, пришлось продать ее как сломанную за 1000. 500 долларов потерял. Я выставил на продажу свою Делику, вместо 3500 за 4 забрали. Думаю, ого, вот это так вот Господь рассудил. А я думал, когда же Бог его накажет? Какой там, когда кирпич какой-то прилетит там на голову ему? Я даже представлял себе, как он сейчас вот лежит после этого кирпича в больнице. И я как пришел к нему с апельсинами, с фруктами, начал ему свидетельствовать. Там такие у меня вот мечты, как я вот христианин такой хороший, пришел ему засвидетельствовать в больницу, чтобы его там, как бы, чтобы ему стыднее еще было. Вот. А Бог так очень просто и легко вот эту ситуацию. Потом он меня, кстати, пугал криминальным миром, так называемые братва, да? Ну, но, а там братва наше братство уважала. на Дальнем Востоке. И когда однажды я сделал доброе дело, они меня спрашивают: а чего ты к нам не обратился? Я говорю: понимаете, если бы я к вам обратился, я бы унизил всемогущество Бога. Я решил этот вопрос Богу предать, засвидетельствовал им и сказал, что Бог так все сделал, что вы бы так не смогли сделать, как сделал Бог в этой ситуации. Ему не на что обижаться, и я остался в плюсе, и ему тоже. Вот. Значит, третье. Что еще? Незаметно, кстати, мы с ним помирились. Третье. Незаметно быстрого результата от нашей доброты. Вот из нашего текста мы видим: «Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И вот, друзья, что жатва никогда, она сразу на другой день не наступает. В природе не так, как в армейском свинарнике приказ такой отдается: всю ночь кормить, к утру зарезать. Вот в природе оно не так. Это нужно время, пока оно вырастет, пока созреет плод. Тогда только ты сорвешь этот урожай. Поэтому, друзья, оно всегда так. Мы сразу не видим результата. Делаешь добро, делаешь. У меня был очень в жизни такой трудный человек, которому нужно было делать добро. И я сразу результата не видел. И даже думал, почему он мне отплатит злом за мое добро? И один брат-служитель говорит: продолжай в том же духе. Продолжай в том же духе. У меня была такая ситуация на работе. Один человек, ну, был противником Евангелия и как-то меня недолюбливал. А тут еще директор меня посадил в его кабинет, за которым он ухаживал, цветочки там поливал, ботаникой занимался. И вдруг раз меня, значит, баптиста в его кабинет. И, конечно, это его сильно задело. Он ухаживал за кабинетом, и тут раз баптист на все готовенькое пришел на его кабинет такой уютный. И он сильно начал... А я ему перед этим доброе дело сделал. И он стал как бы свои выражать эмоции. Директор его вызвал, говорит: будешь свои тут эмоции показывать, я тебя вообще выгоню из этого кабинета. Он еще сильнее на меня раздражился. И вот долгий путь. Я пришел домой, почитал детские рассказики, побеждая зло добром, начитался вот этого всего, хороших таких назидательных рассказов, и стал вот, избрал вот этот путь. Добро, добро, потихонечку добро. Проходит время, меня приглашают на одну работу, на хорошую должность. И на собеседование должен идти. Он на меня посмотрел: слушай, у тебя не солидная куртка. Снимает свою, мне свою дает солидную, чтобы я пошел на собеседование. И потом, когда меня взяли на эту работу, он приходил больше всех, чаще всех посещал мой кабинет. Он уже был в моем кабинете. И мы с ним разговаривали, как старые друзья и товарищи. Друзья, не сразу это, не сразу. Но однако, Бог так делает, что примеряет тех людей, куда ты вкладываешь. И не унываешь, если ты не ослабеваешь и продолжаешь делать добро. Поэтому, друзья, не всегда. Кстати, не всегда даже при жизни ты увидишь плоды своего добра. Например, Авраам когда-то оказал гостеприимство ангелам и накормил ангелов своей пищей. Проходит время, и его потомки идут по пустыне, и Бог кормит его потомков ангельской пищей. Когда-то Авраам накормил ангелов своей. Авраама уже не стало, его не было на земле. Однако Бог кормил его потомков ангельской пищей. Друзья, что посеет человек, то и пожнет. Эти законы действуют. Просто часто мы невнимательны и не видим, как действуют эти законы. Например, Джордж Мюллер, герой веры, молился за детей, сыновей своего друга 50 лет. И когда его спросили: слушайте, и у вас не истощается вера, вы продолжаете 50 лет молиться за этих людей, чтобы они покаялись? Да, говорит, если Дух Святой меня к этому побуждает, значит, у него есть план на этих людей. И уже когда Мюллера не стало, после его смерти эти два молодых человека, нет, они уже были не молодые, они покаялись. То есть вот такие ситуации. Человек не всегда может увидеть плод своего дела, доброго дела на этой земле, вот, а по смерти еще его дела говорят. В книге «Екклесиаст» написана такая вещь, такой текст: «Отдавай семи, даже восьми, потому что не знаешь, какая беда приключится», в «Екклесиасте» 11 главе. То есть не надо ставить каких-то ограничений в своем добром деле. Вот семь как бы полнота, ну все, я уже все, добрые дела сделал, теперь можно отдохнуть. Слушай, тебя еще ждет одно доброе. Да я уже и так семь добрых дел сегодня сделал. Давай восьмое делай, потому что не знаешь, какая беда приключится. Может быть, как раз восьмой раз будет судьбоносным для тебя, для твоей жизни, и Бог пошлет благословение именно с этого восьмого раза. Поэтому никогда не ставь ограничений в своих добрых делах и продолжай делать. Незаметно быстрого результата. Иосиф любил своих братьев и пошел к ним с добром проведать их, а братья взяли его и продали. И 13 долгих лет он находится в Египте, и не поймет, зачем, за что, почему он здесь находится. Только потом Бог открыл ему план спасения для семьи патриарха Иакова. То есть, друзья, не всегда сразу ты видишь этот результат, этот плод. Вот что нас сильно ослабевает. Нам хочется сразу видеть результаты нашего добра, доброты. И последнее, друзья, наша добродетель иногда исключает рассудительность. Мы что-то сделали нерассудительно, какое-то доброе дело, потом начинаем жалеть, зачем вообще эти добрые дела. А ведь действительно, если вникнуть в наши добрые дела, можно, в принципе, было бы их и подкорректировать. Например, однажды мы с женой заметили, что нам не хватает, ну как, денег впритык, вроде бы и зарплаты неплохие. Однажды мы заметили, что за месяц ушло 70 тысяч на продукты. Я говорю, слушай, дорогая, что-то, может быть, мне бюджет в свои руки взять? Она говорит, дорогой, когда ты в последний раз ходил в магазин, и у нас каждый день гости, гости, гости. Гостеприимство – это дело хорошее, но когда мы анализировали свою жизнь на севере, переехав уже в Краснодарский край, мы поняли, что был перебор. Иногда наши дети оказывались без внимания, ложились спать без молитвы, потому что у нас гости. А гость – это святое дело, надо его попочивать, надо все для него самое-самое. И когда мы поняли, что что-то здесь не так, в этой доброте у нас идет какой-то уже перебор, мы теряем нечто большее ради того, чтобы вот постоянно гости и гости были в нашем доме. Я понимаю, что гость – это хорошо, и гостеприимство – это очень замечательно, но все должно быть на своем месте, не должно страдать нечто большее. Если портятся отношения между мужем и женой, если между родителями и детьми возникает дистанция от того, что постоянно они заняты чем-то или гостями, то здесь что-то не то. И бывает, что моя жена что-то вот сделает, много вот какой-то доброты, потом начинает анализировать, зачем, для чего, можно было по-другому. Я ее учу, слушай, вот представь такую картину. Ты едешь в колонне машин, и за тобою 10 машин. Ты едешь по асфальтной дороге, по главной, а с примыкания, с грунтовой, стоит машина и ждет, когда все 10 проедут. И ты из своих добрых чувств берешь, останавливаешь свою машину, тормозишь всю эту колонну для того, чтобы пропустить вот этого со второстепенной дороги, чтобы ему оказать добро. Ты понимаешь, что ты в тех 10 раздражаешь? Есть такие вещи, друзья, когда мы своим добром можем что-то терять в чем-то большем. Я понимаю, что это очень здорово, пропустить человека, это благородно. Ну а как насчет тех 10, которые не согласны его пропускать? Поэтому это не должно быть в ущерб кому-то, если ты делаешь что-то доброе и хорошее. Вот такие вот вещи, они происходят, и нужно просто иметь рассудительность. Может быть, где-то этого недостаточно, поэтому мы унываем. Или вот, например, у меня был такой день, когда я стал поклонником или преклонником перед тяжелой музыкой. Я поднимал тещи пианино на 10 этаж. Вот. И братья там были, все, отойдите, я с одной стороны подниму, это моя самая любимая, то есть единственная любимая теща. Вот. И я подниму я с одной стороны, надорвался. Потом еще бревна таскал, надорвался. Вроде добрые дела делал, а теперь рад бы что-то доброе сделать. Вот сейчас в поезде ехал, женщина попросила, поставьте мой чемодан там на... Не могу, женщина, все, надорванный, мне тяжко. Я покачал бы вашего ребенка, когда вот у вас будет, но не могу, вот мне потом тяжело будет спать, вот чувство тяжести, спазмированные мышцы. Почему? Потому что хотел когда-то доброе дело сделать, но сделал это нерассудительно. В заключение хочу одну историю для нашего ободрения. Когда-то одна миссионерская пара возвращалась с Африки. Они 40 лет отдали этому служению. На этом же судне домой возвращался Теодор Рузвельт, президент США. И в Нью-Йорке столько народу высыпало встречать президента, а он отправлялся в Африку на 2 недели, чтобы в диких животных пострелять. И охота вроде бы была успешной. И столько людей высыпало, чтобы встречать президента. И там и репортеры, и все, журналисты. И когда они, значит, вышли на палубу, сняли номер в гостинице. И такое, знаете, чувство овладело миссионером. Странно. Мы 40 лет отдали африканцам для того, чтобы нести им Евангелие. И нас хоть бы один человек встретил на... Как называется? Причал, пристань, да. Вот. И такое, знаете, чувство овладело горькое. Как так? А он на 2 недели съездил в Африку, чтобы животных поубивать там несколько. И теперь его с такими овациями встречают. И жена говорит, слушай, иди, помолись Богу. Может быть, какая-то мысль тебе ляжет на сердце. Зашли помолиться, и прямо на коленях ему такая мысль приносится. Дети мои, Рузвельт возвращался домой. и его встречал свой сон. А вы еще домой не пришли. Поэтому ради вас еще сон не пришел в движение. И эта мысль его так ободрила, что он просто еще не пришел домой. Поэтому, друзья, основное это воздаяние за добрые дела, оно-то связано с вечностью. Даже если мы не видим какого-то воздаяния на этой земле, встречаем повсюду озлобленность, неблагодарность со стороны соседей, неверующих людей, которые не понимают нашей доброты, не оценили ее, а даже, может быть, даже и со стороны своих. Не ослабевайте, пусть ваши руки не опускаются. Пожнем, если не ослабеем, свое время, и этому время оно относится по контексту, прежде всего, к вечности. Аминь.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать страничку о Боге, о вере, о церкви.
3: Как остаться христианином, когда в семье есть люди, не исповедующие христианство или же отвергающие Бога? Добрый день.
4: Добрый день.
3: Как остаться христианином, когда в семье есть люди, не исповедующие христианство или же отвергающие Бога?
4: Христиане должны вступать в брак с христианами. Но мы понимаем, что в церковь приходят люди уже в семейных отношениях, и один из супругов обращается к Господу, другой остается, часто такое бывает, необращенным к Богу. Но есть универсальное библейское учение, что христианин не должен быть христианином в зависимости от ситуации или от обстановки. Христианство – это же не какие-то ритуалы, какие-то правила, которые мы должны соблюдать, и если мы не можем, то, значит, не надо соблюдать. Христианство – это Христос в нас.
3: Это жизнь.
4: Да, это образ жизни. Ну, сначала это Христос в нас. То есть я был грешником, я жил по законам этого мира, внешне, по законам греха внутри. То есть греховная плоть возбуждает

0: то ничего не меняется внутри. Внутренний человек остается все тем же Божьим человеком. То есть получается, что как мы должны построить отношения во внешнем мире, то есть в окружении, кого бы то ни было. Конечно, гораздо удобнее и проще жить в семье, где все тебя понимают, где тебя любят и уважают. Но я бы хотел сказать, что нормальный брак – это когда супруги уважают друг друга и любят независимо от их философии. Библия говорит, что мы должны вступать в брак, чтобы было единство и физическое, и душевное, и духовное, и в этом благословение. Но я допускаю, что даже в мирском браке супруги должны учиться друг друга уважать, независимо от их мировоззрения. Но если, как вы говорите, допустим, новообращенного человека полностью окружили непримиримые враги.
1: Когда они вступали в брак, у них было единое мировоззрение, но поскольку человек, обратившийся к Богу, поменял мировоззрение, и здесь образовалась пропасть.
0: Или атеисты, отвергающие полностью Бога, но они разумные люди. Или все другие сектанты, которые воюют во что бы то ни стало за свою самость, за свою веру или за свою религию.
1: А если они посещают церковь раз в год, вроде бы их неверующими не назовешь, в то же время они считают, что человек ушел не туда.
0: Кроме религиозного аспекта, в отношениях еще есть здравый смысл. Христианство однозначно всегда положительно влияет на личность. Если человек был грешником, жил, как мы говорили, по законам греховным, теперь он христианин, он живет по совершенно другим законам, в основе которых лежит любовь, взаимопонимание, доброта, добродетель. Поэтому если супруг, неважно, какую он исповедует там религию или он атеист, обнаруживает, что в его супруге происходит положительное изменение в нем в самом, и по отношению к окружающим людям, к членам семьи, на мой взгляд, разумный человек не должен на этом основании создавать проблему. Допускаем, что этот человек неразумный, то есть он подвержен каким-то влияниям, он ангажирован с помощью чего-то. Это будет религия, партия, я не знаю что, общественное движение, социальное положение, неважно. Если человек, супруг, то есть это близкий человек очень, в силу того, что его супруг или супруга стали положительно изменяться, и он этому противится, у него ненормально с головой. Слово Божие однозначно призывает оставаться верными Богу и его законам. Но вопрос вот в чем. Иногда бывает так, что мы тоже становимся такими своеобразными фанатиками. Мы считаем, что если мы не убедим оппонента, даже этот член семьи, не заставим его измениться, если мы не сумеем его переубедить, то это плохо. Ничего подобного нигде в Слове Божьем не сказано. Однозначно сказано, что верующий является благословением для неверующих членов семьи. Это значит, оставаясь верным Богу, мы искусственно не должны создавать войну в своей семье. Библия говорит, что если возможно с нашей стороны, мы должны быть в мире со всеми. Но Христос сказал, что родные человеку враги. Это духовная реальность, это духовный мир. Христианин должен показывать образец настоящего измененного человека. В духовных вещах, как бы он ни старался, он не сможет убедить других следовать его образцу. Как строить отношения? Первое, что я бы сказал, никогда не заниматься морализаторством. Морали не читать неверующим, не тыкать их носом в грязь за их греховную жизнь, а показывать свою измененную природу в поступках. То есть ты становишься добрее, внимательнее, аккуратнее. Ты стараешься все делать так, чтобы к тебе не предъявляли претензий.
1: Ты должен стать своего рода эталоном.
0: Аминь, однозначно.
1: Но здесь еще есть такая проблема. Люди очень боятся, чего они не понимают. Когда человек пьет, многие считают, это плохо, но это понятно. А когда человек перестает пить и ведет образ жизни, который отличается от того образа жизни, который вел он до этого, уж лучше бы пил.
0: Я такое проходил. В нашу церковь однажды пришел мужчина, еще в Советском Союзе. Обратился к Господу, бывший настоящий алкоголик. И у него жена настоящая стопроцентная алкоголичка. И в их квартире постоянно были вот такие вот притончики своеобразные. И вот этот мужчина обратился искренне к Богу. Мы его покрестили. Жена его выгнала из дома, потому что, как вы сказали, он поменял образ жизни. Он стал ей

0: не интересен. С ним пить нельзя, матом ругаться нельзя. Он не пойдет с тобой какие-то там вонючие пивнушки. Но это же измененный, это помутненный разум. Это разум не только выхолощен бездуховностью, он еще и образом жизни выхолощен. Этот человек продолжал быть верующим, христианином. Ему было очень тяжело. Но со временем жена перестала его избивать за его христианский образ жизни. Она, по крайней мере, приняла его, каким он есть. Нам не нужно обманываться, что все родственники обязательно уверуют. Нам нужно молиться об этом. Нам нужно показывать образ жизни христианский. А дальше это ответственность Духа Святого и их самих. Апостол Петр об этом пишет. В первом послании, в 3 главе. Он говорит, правда, жене в этом случае конкретно. Образ жизни может повлиять на сознание окружающих в доме, что они начнут задумываться. Ну, по крайней мере, любой разумный человек должен задуматься, почему мой супруг или супруга, обратившись к Христу, стали радикально другими. К сожалению, очень часто я такое встречал, когда христиане как раз наоборот становятся предметом пререкания, декларируют сначала правильные вещи, что я хожу в правильную церковь, что теперь Евангелие читаю, а образ жизни совсем не такой. Это да, становится это искушением для неверующих людей. Если ты стал христианином, я уверен, что Христос в нас, и надо показать Христа. Апостол Петр об этом говорит во втором уже послании. Вы имеете все во Христе. Да, Христос в нас, Дух Святой в нас, прощение грехов, любовь Божья. А дальше он говорит, приложите все старание и это покажите. Да, это непросто. Мне, слава Богу, я живу в христианской семье, и я в восторге от этого. Поэтому рекомендую всем молодым парням и девушкам, прежде чем вступать в брак, задуматься о последствиях. Потому что вопрос не только верит или не верит, ходит в одну церковь или в другую. Духовное единство – это основное, базовое понятие в браке. Если оно отсутствует, все остальное совсем не обязательно, что придет в соответствие. Совсем не обязательно.
1: Спасибо большое за интересный разговор. До свидания.
0: До свидания, друзья.

0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать программу «Слова надежды». После нее слушайте передачу по страницам журнала «Вера и жизнь».
1: Представляем евангельское христианство. Радиопередача «Евангельский христиан. Слова надежды».

сердцам распятый мой Спаситель.

0: Проповедник евангельских христиан Иван Михайлович Сергей будет служить нам словом.
1: Из Слова Божия, Евангелие от Иоанна, 21 глава и 24 стих, мы читаем. «Сей ученик и свидетельствует, о сем и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Прочитанный стих является как бы допиской к Евангелию от Иоанна. Из этого стиха мы видим, что автором Евангелия от Иоанна был ученик, которого любил Иисус и который возлежал у груди Иисуса на Тайной вечере и был с Петром на берегу Галилейского моря, когда явился им воскресший Господь. В это утро Господь Иисус восстановил Петра и в его апостольском служении после троекратного свидетельства Петра, что он любит Иисуса. Затем Господь предсказал смерть апостола Петра. Господь сказал, что Петр запечатлит свое свидетельство о Христе смертью на кресте. Петр так любил своего Господа, что это предсказание его не взволновало, но он был заинтересован судьбой другого ученика, с ним находящегося. Господь слегка упрекнул Петра, но заметил, что другой ученик будет долго жить на земле. Целью этой дописки к Евангелию является показать, кто этот ученик. Он автор Евангелия от Иоанна, хотя об этом и не упоминается в Евангелии. Апостол Иоанн стал сильным свидетелем о воскресении Иисуса Христа. В стихе, который мы прочитали в начале, он называется свидетелем. Во время этого последнего явления Господь уполномочил Петра и Иоанна проповедовать весть о его воскресении. Оба апостола предали себя Господу целиком, и один из них запечатлил свое свидетельство о Христе мученичеством смерти, другой – мученичеством жизни. В жизни и смерти они были Господни. Общепринятая традиция говорит, что апостол Иоанн дожил до глубокой старости – почти до конца первого столетия, и что последние дни своей жизни он прожил в Ефесе. Отсюда он написал свое Евангелие в конце своей жизни как самое сильное свидетельство об Иисусе Христе. Сегодня мы желаем познакомиться с этим долголетним служением Иоанна и научиться, как быть свидетелем Христа. Рассмотрим, как апостол Иоанн поверил в воскресение Христа. После того, как жены посетили гроб рано утром, они поспешили обратно в Иерусалим и возвестили Петру и Иоанну, что гроб пустой. Позже другие женщины пришли и сказали, что они видели Господа воскресшим. Следует отметить, что ученики Христа, которых Господь избрал быть его миссионерами, были последними, чтобы веровать в воскресшего Господа. Они с недоверием отнеслись к словам женщины. Евангелист Лука говорит, что «показались им слова их пустыми, и не поверили их». Это из 24 главы Евангелия от Луки. Когда Господь явился им позже, собранным в горнице, Он упрекал их за неверие. Из этого видно, что никто из апостолов не надеялся видеть Господа живым, несмотря на то, что Господь им сказал, что воскреснет из мертвых. Несмотря на медлительность других, Иоанн был первым, поверившим воскресение Христа. Он первый и один из одиннадцати поверил в воскресшего Господа, не видя Его. После свидетельства Марии Магдалины о пустом гробе, Петр и Иоанн поспешили ко гробу сами. Хотя и Иоанн прибежал первым, он медлил у входа, но Петр с присущей ему поспешностью вошел в гроб, а за ним Иоанн. Они увидели погребальные пелены, лежащие свергнутыми на камне, где лежало тело Иисуса. Прочитаем описанное Иоанном состояние гроба, когда они вошли в гроб. И это из 20 главы Евангелия от Иоанна. «Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал». Положение погребальных пелен в гробе убедили Иоанна. Господь был погребен, обвитый длинными пеленами по восточному обычаю. Иоанн Златоуст говорит, что по обычаям того времени тело Господа было помазано при погребении миром и другими благовониями, которые, подобно свинцу, приклеили пелены к телу. Когда Иоанн увидел, в каком положении и состоянии были пелены, он понял, что случилось. Тело Иисуса не было взято, но силой Божией оно было освобождено от пелен и стен гроба. Пелены не были нарушены и лежали на месте погребения Иисуса. Когда Иоанн увидел это, он уверовал. Но в исповедании его веры нет хвалбы. Он не верил, пока не увидел пустой гроб и пустые пелены. Поэтому Иоанн пришел к вере в воскресение Христа путем зрения. Все апостолы имели возможность видеть гроб. Их вера не покоилась на свидетельства других, но они все были очевидцами пустого гроба и воскресения Иисуса Христа. Они прошли различные стадии убеждения, которыми пришли к вере. Для убеждения Иоанна был необходим пустой гроб и нетронутые пелены. Остальные 10 апостолов нуждались в том, чтобы видеть воскресшего Господа и только тогда уверовать. Один из них, Фома, поклялся, что не только он должен видеть воскресшего Христа, но что он не поверит, пока он буквально не прикоснется к телу Иисуса. Очевидное доказательство для убеждения в воскресении Христа было необходимо не только для апостолов. В нем нуждается Церковь Христа всех веков и времен. Церковь Христа основана и зиждется на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Церковь Христа строится на основании апостолов, потому что их свидетельство необходимо для укрепления веры других и воскресения Иисуса Христа. Твердость основания Церкви Христовой заключается в том, что все апостолы буквально были очевидцами Его воскресения. Они верные и надежные свидетели, так как они видели Господа, они прикасались к Нему, ели и пили с Ним по Его воскресении. Рассмотрим вкратце свидетельство апостолов о воскресении Христа. Иоанн пишет: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». Мы находим еще одно заявление в этом свидетельстве. Когда читаем в 20 главе Иоанна, много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Это из 20 главы Евангелия от Иоанна. В свидетельстве апостолов мы наблюдаем три следующих факта. Первый, что Иисус из Назарета есть Мессия, обещанный еще в Ветхом Завете. Он помазанник и раб Божий, который пришел избавить свой народ. Второй факт состоит в том, что Иисус Христос есть Сын Божий, как Иоанн и свидетельствует в первой главе своего Евангелия. Третий факт свидетельства апостолов о Христе состоит в том, что они свидетельствовали о Его воскресении из мертвых. В этом состоит суть всего Евангелия. Евангелие – это свидетельство о Христе. Оно содержит свидетельство надежных людей, мужчин и женщин, о Сыне Божьем, который не шел от Отца быть Спасителем мира. Вы слышите это свидетельство сегодня, когда слушаете проповедь Евангелия, и всякий проповедующий о Христе является этим свидетелем. Вы можете сами убедиться и прочитать на страницах Священного Писания о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа. Мы просим вас принять верой Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Если вы будете веровать, то получите жизнь вечную, жизнь с избытком. Миллионы услышали свидетельство апостолов и уверовали, и через веру получили дар жизни вечной. Аминь.
2: Ночи ты мне дал удел, чаять я его не смел, чтоб хвалу твою я пел, Иисус Спаситель.
3: Дорогие друзья, желающие получить бесплатно духовную литературу, просим, пишите на имя Иван Михайлович Сергей, почтовый ящик 180, Хельсинки, 93, Финляндия. Мы очень желаем получать ваши отзывы, ваши письма о этой радиопередаче. Да пребудет мир Божий с вами ныне и вовеки. Аминь.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Предлагаем вашему вниманию отрывки чтений из журнала «Вера и жизнь». Этот журнал выпускается миссионерским советом «Свет на Востоке».
1: Проза. Жанна Вакульская. Детские вопросы. Положив на диване вязание, Лариса потянулась и подошла к окну. Серое низкое небо, грязные дороги, голые мокрые деревья, унылый декабрьский пейзаж навевал тоску и вгонял в депрессию. Привычно поправив штору, женщина вздохнула и вернулась к своему занятию. «Рождество опять будет без снега», — обращаясь то ли к мужу, традиционно занятому игрой на планшете, то ли к самой себе, — произнесла Лариса. «А как хорошо было бы со снежком! Все вокруг белое, нарядное, словно новая жизнь. А так никакого ощущения праздника». «Угу», — не отрываясь от игры, буркнул Виктор. Затянувшееся молчание прервала шестилетняя Маришка, возившаяся со своими куклами на ковре. «Мам, а что такое это Рождество?» «Ага, Рождество. Что это такое?» «Слово «Рождество» означает рождение. Праздник в честь рождения».
2: «Чье рождение? Мое?»
1: «Нет, твой день рождения в мае, а это день рождения Иисуса Христа», — не прерывая работы, ответила Лариса, искренне надеясь, что на этом вопросы будут исчерпаны. В ее 30 с небольшим лет она не была человеком религиозным, поэтому познания в предмете были достаточно ограниченными. Но не тут-то было.
2: «А кто такой Иисус Христос? Он наш родственник, как дядя Вася? Почему тогда я его не знаю? Он что, на нас обижался, поэтому раньше не приезжал, а сейчас хочет приехать в гости? А почему у него такая странная фамилия Христос?»
1: Произошло именно то, чего Лариса больше всего боялась. Вопросы сыпались, как из рога изобилия. «Иисус нам не родственник. Он вообще жил 2000 лет назад. Христос — это не фамилия, а скорее звание такое. Иисус Христос с греческого вроде как «спаситель» переводится».
2: «Вау! Он что, был греческий спасатель, как в передаче «Служба 911»? А он спасал животных или людей? И многих он спас?»
1: Мелькание спиц заметно замедлилось. «Не греческий, а из Израиля. И не спасатель, а спаситель».
2: «А в чем разница?»
1: «Ну...» — Лариса беспомощно посмотрела на мужа. «Это тебе лучше папа объяснит». Бросив сердитый взгляд на жену, но не желая уронить свой отцовский авторитет в глазах ребенка, Виктор отложил в сторону планшет, откашлялся и важно произнес: «Спасатель спасает нескольких людей, а спаситель спас всех». Считая вопрос исчерпанным, он снова вернулся к игре. Но не тут-то было.
2: «Всех?» Глаза Маришки округлились от удивления. «И вас с мамой?»
1: «И нас с мамой», — не отрываясь от игры, произнес Виктор.
2: «А вы что, терпели бедствие?»
1: «Какое бедствие? Нет, никакого бедствия мы не терпели».
2: «Тогда отчего же вас надо было спасать?»
1: «Понимаешь, Иисус спас всех людей от грехов».
2: «От грехов? А это как?» —
1: не собиралась сдаваться Маришка. «Это тебе лучше мама объяснит». Виктор шутливо показал Ларисе нос.
2: «Грехи, доченька, это плохие поступки. Вот ты, например, вчера съела все конфеты из вазочки, хотя я тебе запретила. Это грех. Или когда ты с Аленкой из-за игрушек ссоришься. А вы с папой тоже делали эти грехи? А теперь не делайте, потому что Иисус вас спас? А как он вас от них спасал?»
1: «Понимаешь, Бог, который на небе,
2: должен был за грехи наказать каждого человека, и нас с папой тоже», — поспешно добавила Лариса, стараясь предвосхитить очередной вопрос. «А наказал одного Иисуса».
3: «Ничего себе! Это как Вовка, который у тети Маши поломал все цветы в палисаднике, а свалил все на Андрюшку, и того родители наказали. Вы тоже на Иисуса все свалили?»
2: «Что за глупости? Никто ничего не сваливал. Иисус сам добровольно согласился, чтобы его наказали за других, а Андрюшку Вовка просто оговорил».
3: «А как Бог наказал Иисуса? В угол поставил или на компьютере играть запретил?»
2: «Ну, компьютеров тогда вообще не было. Бог наказал Иисуса гораздо сильнее. Он умер на кресте».
3: «Умер?» На глазах у Маришки показались слезы. «Значит, этот Бог очень злой? Я не хочу с ним водиться».
2: Лариса растерянно посмотрела на дочь. Никогда раньше, хотя она и считала себя христианкой по праву рождения, не задумывалась над смыслом и основанием такого любимого ею праздника Рождества, да и всего христианства в целом. Видя растерянность жены, в разговор вступил Виктор, который, забыв о своей игре, уже некоторое время внимательно прислушивался к беседе. «Нет, доченька, Бог не злой, а справедливый. Если за грехи не наказывать, тогда каждый будет вытворять такое, что жить станет невозможно».
3: «Несправедливый, несправедливый», — упорствовала Маришка. «Почему он одного Иисуса наказал? Он его вообще убил, а ведь Иисус ничего плохого не сделал».
2: Девочка начала тихонько всхлипывать.
4: «Но тогда он должен был бы наказать меня и маму», — чувствуя, что попал в ловушку, в отчаянии выпалил Виктор.
2: После этих слов Маришка заплакала еще горше. Лариса решила разрядить обстановку и утешить ребенка. «Заинька, да ты не расстраивайся так, ведь Бог потом Иисуса воскресил».
3: «Как это воскресил?»
2: «Это значит, что Иисус ожил. Он и сейчас живой».
3: От удивления Маришка моментально прекратила плакать. «Выходит, что Бог наказал его понарошку».
2: «Нет, не понарошку, а всерьез. Просто Иисус тоже был Бог, поэтому он и воскрес».
3: «Значит, вместо вас Бог наказал сам себя». «Ой, мамочка, что-то ты не то говоришь, так не бывает», — рассмеялась Маришка. «А почему же тогда?»
2: Но тут, к великому облегчению обоих родителей, часы пробили 9. «Так, все. Все остальные вопросы завтра. Детское время закончилось. Умываться, чистить зубы и спать», — решительно скомандовал Виктор. А когда Маришка вышла из комнаты, шутливо вытер рукой со лба пот. «Ох уж эти мне детские вопросы!» Ночью Виктор никак не мог уснуть. Ворочался сбоку на бок, перебирая в памяти разговор с дочерью. Ему, взрослому человеку, было неловко, даже стыдно от того, что он совсем не понимает ни смысла, ни значения прихода в мир того, чье рождение помпезно отмечают на протяжении 2000 лет. А грех? Ведь он никуда не исчез. Так каким же образом Иисус спас людей от греха? Если все грехи прощены, то как же тогда быть со страшным судом, которым грозят нераскаявшимся грешникам? Покаяние — еще одно слово, смысл которого для Виктора оставался темным. Что оно означает? Если просто попросить прощения за проступок, то этого однозначно мало. Ведь сколько раз он сам просил прощения за свои неблаговидные поступки, чтобы повторять их снова и снова? Или вот еще вопрос. Какое значение для него, Виктора, имеет весть о том, что Христос воистину воскрес? Где взять ответы? Потом, словно кто-то невидимый, позвал его. Виктор тихонько, стараясь не разбудить жену, встал с кровати и решительно направился в зал, где на самой верхней полке книжного шкафа стояла подаренная матерью книга, способная дать ответы на все его вопросы. Смахнув с Библии пыль, он открыл ее на истории рождения Иисуса Христа и стал жадно вчитываться в святые строки.
4: Перед его мысленным взором открывались величественные страницы земной жизни Бога-человека, который 2000 лет назад покинул небесный чертог, чтобы сегодня полностью изменить и его, Виктора, жизнь. Увлекшись чтением, он не сразу заметил, как из спальни вышла жена и присоединилась к нему. Уже под самое утро они вдвоем, до глубины души, пораженные мощью и силой Божьей любви, не сговариваясь, склонились перед Господом в молитве. За окном, подсвеченный яркими звездами, медленно падал снег, покрывая белым пушистым покрывалом прошлую грязь и серость.
5: Эссе Иван Лещук. «Сильна, как смерть, любовь». Читая очередную еврейскую притчу, он вдруг осознал, что это про них. Их было двое, он и она. Они нашли друг друга и жили одной жизнью, самой обыкновенной жизнью двух самых обыкновенных счастливых людей. Они были счастливы, потому что любили друг друга. Он продолжал читать, и чистые мечты посетили его сердце. Это были грезы о таинстве жизни, о самой интимной, святой и тесной связи между двумя людьми, мужчиной и женщиной. На собственном опыте он убедился, что нехорошо быть человеку одному, Бытие 2.18, двоим лучше, нежели одному, Экклезиаст 4.9. Он знал, что такое одиночество, он испытал грусть и тоску на собственном опыте. Осознавая тайну единения двоих, Достоевский однажды написал: «А знаешь, брат, почему мучается душа человеческая? Я много думал об этом, потому что одиноко ей, потому что нет ей родной души для встречи». Окунаясь в прошлое, он вспоминал, как когда-то искал свою единственную родную душу. В свои молодые годы он уже понимал, что, любя другого, человек как бы покидает тюрьму своего одиночества и изоляции. Любовь — это упразднение одиночества, рассеивание мрака, эгоизма, погружение в смысл бытия. Нарциссизм и сосредоточенность на себе не были его уделом. Чистота помыслов и красота души — вот к чему он стремился. Он понимал, что только чистые сердцем Бога узрят и обретут гармонию в жизни. Ведь именно духовная чистота дает крылья истинной мужественности, собственно, как и женственности. Чтобы взлететь, человек должен оттолкнуться от зла, иначе полет в красоту не состоится. Полет любви основан на преодолении зла. Он поверил словам философа, он познавал смысл любви. Внутренний голос, не заглушенный грехом совести, управлял его жизнью лучше всяких законов и запретов. Предельная честность с самим собой научила его слушать иную музыку жизни и не танцевать под ритмы толпы. Он знал о прелести чистого, сбалансированного пути и неуклонно продвигался вперед к заветной цели. Чувство меры во всем сопровождало его с детства. Научившись служить другим, служить жертвенно, самоотдачей, он начал по-настоящему ощущать жизнь и ее истинную романтику. Живя в перспективе вечности, он служил людям, умел общаться с Богом и был счастлив, но ему не хватало ее. Он молился о ней и надеялся на встречу. И эта встреча не была случайной. А разве бывают случайности в жизни водимых Господом людей? Невидимые руки направляли его с детства, поэтому, когда он познакомился с ней, сомнений не было. Господь организовал эту встречу, Господь привел ее к нему. Да, она была красива, но в ней было нечто большее. Ее душа была чистой и умной, она излучала свет. Ее женственная скромность, красота и обаяние поразили его сердце. Выражаясь библейским языком, она обладала нетленной красотой. В этом и заключался секрет ее неотразимости. «Пленила ты сердце мое» — Песнь 4.9. «Осветилась и его душа». «Я узнала тебя из многих», — ответила она. «Положи меня, как печать, на сердце твое, ибо крепка, как смерть, любовь». Песнь 8.6. «Пока жива с тобой я буду, душа и кровь неразделимы», — говорил ее взгляд. Они поняли друг друга почти без слов. Тогда она подарила ему свое чистое, хрупкое сердце. Он никогда не хвалился своими подвигами. Господь исцелил его от этой болезни духа. Зато она слышала от других о его способности дружить и любить по-настоящему. Ведь неизменный спутник подлинной любви и дружбы — страдания, проистекающие из чувства ответственности за безмерно дорогого человека. Во время войны его смертельно раненый друг находился в очень опасной зоне, обстреливаемый противником. «У твоего друга смертельное ранение, нет смысла рисковать еще одной жизнью», — говорили ему офицеры. Однако он рвался спасти друга. Рискуя жизнью, он принес его на руках. «Видишь, это было бессмысленно, ведь он уже мертв», — вновь повторяли офицеры. «Нет, я получил свою награду», — спокойно и несколько задумчиво ответил он. «Когда мой умирающий друг увидел меня, он произнес всего лишь несколько слов. «Брат, я знал, что ты придешь. Я знал, брат». И она знала, что такой не подведет, не бросит, не изменит, даже во времена тяжкие. Восторженная нежность завладела ими всецело и взаимно. Они летели в пространстве любви. Когда-то английский писатель Клайв Льюис, вспоминая свою молодость, откровенно признался: «О целомудрии, правдивости и жертвенности я знал не больше, чем обезьяна о симфонии». Но он и она знали цену целомудрию, они дорожили своей честью. Окружающая их культура уже давно утратила понятие стыдливости, но они хранили свой разум, берегли свои сердца. Храни, храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. Пушкин, Борис Годунов. Они знали, что любая измена — это низкий и презренный поступок, это вероломство и страшный эгоизм. Измена — это ослепление, когда думаешь только о себе, не понимая, какое горе приносишь другому. Изменяя, человек фактически перестает жить по-человечески. Изменник теряет рай незапятнанной совести. Шекспир заметил: «Весы судьбы точны и справедливы. Изменник ветрениц найдет в пути. Червонца не купить за грош фальшивый». Он и она устремлялись к счастью. Его чистая любовь была главной защитой от падения и для него, и для нее. Подобные переживания влюбленных описаны и в романе Льва Толстого «Воскресенье». Молодой князь Нехлюдов испытывал то восторженное состояние, когда в первый раз юноша познает всю красоту и важность жизни. Между ним и его любимой установились те особенные отношения, которые бывают между невинным молодым человеком и такой же невинной девушкой, влекомыми друг к другу. В ее присутствии все для него как бы освещалось солнцем, все становилось интереснее, веселее, значительнее, жизнь становилась радостней. Тоже испытывала и она. Даже в минуты грусти, когда его постигали неудачи, стоило ему только вспомнить, что есть Катюша, и он увидит ее, и все рассеивалось. Нехлюдов, сам не зная того, любил Катюшу, как любят невинные люди, и его любовь была главной защитой от

Платье и фата невесты. Все видели их счастливые лица, дарили подарки, высказывали пожелания, звучала особая музыка. А они видели нечто большее. Им было дано познать нечто более возвышенное. Они давно научились жить в осознании и ощущении присутствия Бога. И невидимое пребывание того, кто создал Вселенную и человека, кто сочитывает, кто является главным свидетелем их союза, было бальзамом для их душ. Они знали, что их сочитывает не только пастор, их сочитывает сам Господь. А ведь все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. Экклезиаст 3.14. Хорошо весьма Бытие 1.31 делает Бог. С детских лет, еще не зная друг о друге, он и она посвятили свои жизни Богу, полюбили Его всем сердцем и искали Его лица. Они знали, что настоящее счастье невозможно без Бога, что настоящая любовь ждет и должна быть хранима. Сочитанные на небесах, они стали как одна плоть, Бытие 2.24, неразлучные навеки, соединенные невидимыми узами священной любви и заветных отношений. Он носил ее на руках, зажигал для нее на небе звезды по ночам. И все говорили: «Еще бы, как его не любить, ведь он идеал, с таким легко быть счастливой». А они слушали эти речи, улыбались и не говорили никому, что идеалом его сделала она. Он не мог быть другим, ведь был рядом с ней. Это было их маленькой тайной. Шли годы. Они жили просто и скромно, но в любви и согласии. И всем казалось, что они становились похожими друг на друга даже внешне. Ведь вполне возможно, как говорят мудрые люди, что в любви между мужчиной и женщиной каждый из них как бы рождается заново. Говорят и о том, что, возвышая другого, человек возвышается сам. В область откровенного и интимного они не пускали никого, считая, что интимность по своей природе и сути исключительно, а не всеобщая. Интимность союза двоих — это тайна двоих. Ее не разделяют ни с кем, разве что с Богом. Ведь Господь и так все знает. Господь научил их любить друг друга по-настоящему. Господь знал их радости и печали, взлеты и падения. И они не скрывались от Него. Они не скрывались и друг от друга. Откровенность и прозрачность в отношениях придавали их жизни особую красоту. В минуты скорби, во времена грусти и разочарования, они находили утешение и успокоение в Боге. Они любили друг друга, и поэтому трудности жизненного пути преодолевались легче, а ведь порой очень скорбными путями проводил их Господь. «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему несколькими днями, потому что он любил ее» Бытие 29.20. И он любил свою избранницу, бесценное сокровище от Бога. И эта любовь подарила и ему, и ей целый мир, скрытый от глаз других. У них были искренние и чистые отношения, сокровенные, задушевные и глубоко личные. Они ценили даже короткие мгновения общения друг с другом. Полное доверие и абсолютная верность, слияние душ. Никаких обоюдных претензий, ведь когда двое доверяют друг другу, тогда они спокойно делятся своими тайными мечтами, свободно проявляют свои чувства, не требуя ничего взамен. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!» Песнь 1.14 говорила ей его сердце. И это было сильнее и приятнее самых высокопарных слов, самых дорогих подарков. «О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен!» Песнь 1.15 отвечала ее душа. И даже если он не слышал этих слов, он чувствовал их сердцем. Ведь сердце не обманешь, оно не терпит фальши и пустых слов. О любви надо говорить в полтона, в полслова, жестом, взглядом, поступком. Нежность, тонкость и деликатность прикосновения душ по-настоящему прелестна. Грубость же и фамильярность разрушительна даже для тела. «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно» — Песнь 2.14. Он и она любили смеяться, смотреть на закат солнца, слушать шум прибоя и петь в ночной тиши. Окружающие не понимали, почему они избегают мирского шума, боятся светской суеты и блеска. Им было хорошо вдвоем, а остальные смогли об этом только догадываться. Она ждала его, встречала и провожала, согревала их дом, чтобы ему там было тепло и уютно. И все говорили: «Еще бы, как ее не носить на руках, ведь она создана для семьи. Не мудрено, что он такой счастливый».
А они только смеялись и не говорили никому, что она создана для семьи только

ним, и только ему может быть хорошо в ее доме. Это был их маленький секрет. И никто из посторонних не заметил, что уже давно его юношеская влюбленность перетекла в настоящую мужскую любовь. Общение с ней стало для него не просто пристанью целомудрия, как выражали святые отцы, а оазисом любви и согласия. Он хорошо знал, что даже большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Песнь 8.7. Он любил именно ее, прекраснейшую из женщин. Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде. У него были дыры на локтях, а вода проникла в его башмаки, а звездные лучи — в его душу, — написал когда-то Виктор Гюго. И никто не знал, как светло и тепло становилось у него на душе при одной мысли о ней. Творческие порывы овладевали сердцем, взлетала душа в недосягаемые выси, жизнь и труд на крыльях духа совершались с великой радостью во имя Бога и ближних. Он шел, спотыкался, падал, разочаровывался и уставал. И все говорили: «Зачем он ей такой побитый и измученный, ведь вокруг столько сильных и уверенных?» Но никто не знал, что он сильнее всех на свете, ведь они были вместе. Это было ее тайной, и она любила его безмерно, а красота приумножается любовью. Иногда ей казалось, что она готова была последовать за ним на край света. «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне» — песня 6.3, — говорила ее жизнь. Ему не нужны были доказательства, ведь разве можно заставить себя любить или уважать? И разве можно изменить своему сердцу? Ведь неверность, как и смерть, не знает нюансов. Адовы круги — удел всех неверных. В замкнутый круг сиюминутных удовольствий попадают рабы страстей, и душа умирает. Он и она выбирали жизнь. Своей судьбой гордимся мы. Подвигом жен декабристов она восхищалась всегда. Добровольное изгнание в Сибирь. Женщины-героини выбрали эту участь сознательно. Вот начальная часть подписки, которую давали жены декабристов, приезжая в ссылку к своим мужьям. «Я, ниже подписавшаяся, имея непреклонное желание разделить участь моего мужа, имея желание жить в арестантской казарме вместе с мужем моим». Через много лет сын Марии Волконской писал: «Припоминаю слова, не раз слышанные мною в детстве, в ответ на высказываемое ей удивление по поводу того, что она могла добровольно лишить себя всего, все покинуть, чтобы следовать за своим мужем. Что же тут удивительного, — говорила она, — 5000 женщин каждый год делают добровольно то же самое». А Давыдова, вернувшись из ссылки, говаривала: «Какие героини! Это поэты из нас героинь сделали, а мы просто поехали за нашими мужьями». Шло время. Она перевязывала ему раны, не спала по ночам, грустила и плакала. И все говорили: что он в ней нашел? Ведь у нее морщинки под глазами, ведь что ему стоит выбрать молодую и красивую? Но никто не знал, что она была для него самой красивой в мире. Разве может кто-то сравниться по красоте с той, которую любят? Но это было его тайной. Тайной, которую он благоговея оберегал, как хрупкую вазу. Мы смотрим на звезду по двум причинам. Потому что она излучает свет и потому что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние, еще более великая тайна — женщина, Виктор Гюго. И он смотрел на нее, как на таинственную звезду, принадлежащую только ему. И звучала симфония любящих сердец, и ничто не могло погасить пламень их чистой любви. А семейная лодка уже давно плыла в открытом океане жизни, то подвергаясь опасностям и лавируя среди штормов, то наслаждаясь светлым и безмятежным небом. Такова жизнь. И они жили, любили и были счастливы. И все недоумевали, как можно не надоесть друг другу за такой срок? Неужели не хочется чего-нибудь нового? Но они так ничего и не ответили. Просто их было всего лишь двое, а всех остальных было много. Но они все были одиночками. Ведь иначе ни о чем бы не спрашивали. Это не было их тайной, это было то, что нельзя объяснить, да и не надо.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, на нашей волне звучат личные свидетельства людей, которые пережили встречу с Иисусом Христом. После этого, в конце часа, слушайте страничку под названием «Духовное наследие».
2: Уйди, папа. Мы лежали в траве на опушке леса. Вокруг нас царила тишина теплого летнего дня. Как чудесно! Зеленая трава, голубое небо, по которому плывут белые облака, мерное гудение жуков. Мы выбрались из серого промышленного города и теперь наслаждались природой. Но город не так-то легко расстается с нами. Он следует за нами в наших нервных клетках, в наших мыслях и сердцах. Мой спутник, горнорабочий, рассказывает мне о своей жизни. У него тяжелая и опасная профессия. Ему приходится работать в жарких штольнях, где порою происходят несчастные случаи. Послушай, прерываю я его. Как ты вообще-то оказался здесь? Ты ведь не всегда был горняком? После этого вопроса последовало долгое молчание. Ты меня слышишь? Да. Что ты сказал? Я спросил, как ты стал горняком? Он сел, обхватив руками колени, и почти испуганно посмотрел на меня. Да, сказал он, это очень тяжелая история. Но раз ты спрашиваешь, я тебе расскажу. Ты прав, я не всегда был горнорабочим. Раньше я развозил пиво. Это была совершенно другая жизнь. Я запрягал 2 лошадей и весь день восседал на козлах. Однако моя профессия стала моим несчастьем. Я направлялся от одного трактира к другому. Везде делал остановки и пил пиво. Там стакан. Постепенно, сам точно не замечая, я превратился в настоящего пьяницу. Эти пивные стали моим вторым домом. Конечно, дома меня ожидала жена и наш ребенок, наша дочурка, но мне они в то время были в тягость. Я не мог видеть их печальных взоров, когда, напившись, возвращался домой. Однажды вечером я снова сидел в трактире. Вдруг я заметил, что дверь немного приоткрылась, и в трактир вошла моя дочурка. Моя малышка в этой шумной пивной. Она нисколько не испугалась. Медленно начала пробираться сквозь толпу шумящих, курящих, пьющих и играющих в карты мужчин, оглядываясь вокруг. Наконец она заметила меня. Немного поколебавшись, она подошла ко мне, дернула меня за рукав и прошептала: «Пап, идем домой. Мама ждет тебя. Дома у нас так хорошо. Идем домой». Это было настолько неожиданно и мило, ребенок в этом распутном трактире, что я встал, чтобы идти с ней. В этот момент я почувствовал, что все взоры устремились на меня. В помещении стало совсем тихо. Я видел насмешливые лица, слышал язвительные замечания. Меня охватило чувство, которого я и сам не могу объяснить. Тут был и гнев, и страх, что мои товарищи подумают, будто я нахожусь под каблуком у жены. Может быть, к этим чувствам примешивалась и злость на самого себя, на свое жалкое состояние. Ну, короче говоря, я в бешенстве закричал на свою дочь, схватил ее за руку так, что она начала плакать, протащил ее через весь трактир к двери и с силой вышвырнул вон. После этого я напился до бессознательного состояния. На следующий день я снова напился. Так прошло несколько недель, в которые я не протрезвлялся. Однажды я пришел домой к обеду и с шумом распахнул дверь. Моя жена, испуганно глядя на меня, умоляюще подняла руки. «Что случилось?» — закричал я. Она молча показала рукой на лавку, стоящую в комнате. «Ребенок болен. При смерти. Я прошу тебя». Действительно, на лавке, обложенная подушками, лежала моя дочурка. Лицо ее горело. Видно было, что у нее высокая температура. «Что? Очень плохо?» — испуганно спросил я. Жена молча кивнула головой. «Я не могу передать тебе, что творилось в моей душе. Мое дитя, тебе еще не приходилось терять ребенка? Нет? Тогда ты не можешь понять, что это такое». Я поспешил к лавке. «Моя дочурка». Я хотел погладить ее лобик, но она с ужасом смотрела на меня. Ее ручка уперлась в мою руку. «Уйди, папа», — проговорила она. Смертельно испугавшись, я прошептал: «Доченька». Но она продолжала отталкивать меня. «Уйди же, папа». И не успокоилась до тех пор, пока я не отошел к двери. Там, у двери, я простоял 2 часа. Да что я говорю? Целую вечность я стоял там. Я видел, как моя жена давала пить умирающему ребенку. Видел, как она поправляла подушки и гладила девочку. Я слышал, как она молилась вместе с ней. Но как только я пытался сделать шаг по направлению к ней, девочка начинала волноваться и кричать: «Уйди, папа, уйди!» Я остановился. Я стоял у двери до тех пор, пока ребенок не умер. В эти 2 часа вся моя жизнь прошла передо мной. Эти 2 часа я пожинал то, что сеял. В эти 2 часа земля разверзлась под моими ногами. За эти 2 часа я узнал, что такое ад. Эти 2 часа Бог говорил со мной. Рассказчик умолк. Снова тишина теплого летнего дня охватила нас. Высоко в голубом небе плыли белые облака. «И что было дальше?» — прервал я, наконец, молчание. «Дальше. Дальше я сменил профессию и стал горнорабочим. Снова я начал вместе с женой ходить в церковь. Ведь без Слова Божьего невозможно начать новую жизнь». Я кивнул. Мы хорошо понимали друг друга, так как не один час провели вместе, склонившись над Библией. Затем мы поднялись и отправились бродить по лесу, полной грудью вдыхая ароматы теплого летнего дня. Вильгельм Буш. Ария певца за сценой. С детства я не мыслил себя без пения. Но сколько себя помню, чуть ли не с 4 лет вторил маме певунье. Потом петь стало целью моей жизни. После 8 класса поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение, после армии в консерваторию на отделение оперного пения, учился в классе Николая Кондратюка. Казалось, моя мечта обретала реальные очертания, и карьера оперного певца мне обеспечена. Но у Бога для меня имелся другой план. В нашей семье отношения с Богом были такими же, как и у большинства людей в то время. Единственную икону прятали где-то в шкафу. Но вот странно, пришло время, а случилось это после армии, когда я ощутил потребность молиться. По моей просьбе мама переписала для меня молитву «Отче наш». И я молился ею на ночь. Потом меня пригласили петь во Владимирском соборе. Это было созвучно с той внутренней работой, которая шла во мне. Я уже читал Библию и даже установил для себя порядок перед сном прочесть несколько глав. Так я хотел угодить Богу. Утром же напрочь забывал, о чем прочел вечером, как будто все вымело из головы. Потом мне стала попадаться кое-какая духовная литература. Мой друг по консерватории Алексей Талачьянц, сегодня мы вместе работаем в миссии «Светло на сходе», с которым нас объединяли духовные поиски, откуда-то доставал христианские книги и давал мне читать. К этому времени я успел уйти из Владимирского собора, где меня обманули, и разочароваться в автокефальной церкви. Однажды я прочел брошюру Джона Майсела, в конце которой была молитва. До этого мне уже попадались подобные, но на этот раз Бог коснулся моего сердца. Я и раньше читал, что все люди грешны, что Бог возлюбил весь мир, но к себе это не относил. А теперь все вдруг соединилось в одно, и я понял, что этот великий грешник — я, что это меня Бог возлюбил, несмотря ни на что. Я упал на колени и в слезах покаялся. А жили мы с Мирославой в комнате вместе с четырьмя ребятами, отгородившись от них шкафом и ширмой. И вот жена просыпается и видит, что я молюсь и плачу. Она просто опешила, ведь я был совсем другим человеком, жестко стоявшим на своем, никогда ни в чем не уступавшим. Я побежал к Талачьянцу. «Алик, я покаялся». Он на меня смотрит и не понимает. «Ну и что?» А для меня это было, ну, как день и ночь, вчера и сегодня, черное и белое. Встал на колени одним человеком, а поднялся другим. Моя жизнь стремительно менялась. Оставил курение, очистился от запятых язык, я стал более терпимым. Друзья поражались, а жена, увидев эту преобразующую работу Бога, через месяц тоже покаялась. Но впереди меня ожидало испытание. Господь вел меня своим путем, на котором не было ни вожделенной оперной сцены, ни оваций, ни больших гастролей, ни цветов и афиш, ни телевидения и прессы, ни славы и денег, ничего, что составляет успех в этом мире. И хотя теперь я все чаще задумывался над тем, смогу ли прославлять Бога на оперной сцене, все равно продолжал идти прежним путем. Я не мог так просто отказаться от того, что составляло цель и смысл моей жизни. И тогда Бог пошел на крайние меры. Это случилось на третьем курсе. Внезапно у меня пропал голос. Для певца страшный удар. Врачи говорили: «Здоров». Врач-фониатор: «Все в порядке. Становись и пой». Я становлюсь к пианино, а голоса нет. Прошла мучительная неделя. Я молился. Жена плакала и молилась вместе со мной. У меня уже был опыт общения с Богом, я получал от Него ясные ответы, а тут Он молчал. Хотя я понимал, что это и был Его ответ. Через 3 недели, когда я оплакал построенные в мечтах и рухнувшие теперь замки, но еще продолжал лукавить, сказал: «Господи, ну пусть я буду не оперным, а камерным певцом». Еще через неделю Бог окончательно сломил мою гордыню, Я помолился так: «Господь, я не хочу быть ни оперным, ни камерным, но только Твоим певцом». И после этого обещания голос возвратился. Я сдал все зачеты, задолженности в консерватории. Так я отдал свою жизнь в руки Божьи. Именно тогда Господь пробудил во мне еще один дар, и я начал сочинять музыку, находил хорошие стихи и писал на них мелодию. За 2 года записал 2 альбома, один из которых называется «Буду петь Тебе, Господи». Есть в опере Антона Аренского «Рафаэль» известная ария певца за сценой. Сегодня мое амплуа — петь за сценой. И это не угнетает меня. Я и певцом теперь себя не считаю, а проповедником, потому что все, что я делаю в песне, и сочинение музыки, и исполнение подчинено главному — проповеди радостной вести о Христе Спасителе. Поющий на большой сцене, как бы он ни утверждал, что дарит нам песню, продает ее. Он поет для собственной славы и ради денег, а это не может наполнить его жизнь высшим смыслом. Мне же Господь доверил проповедовать своим искусством Его истину. Я организовываю классические концерты христианской музыки по произведениям Чайковского, Рахманинова, Чеснокова, Шеви и других. Он призвал меня на удивительное служение. Служение инвалидам по зрению. Я пою для них. Что может быть драгоценнее, чем в наше беспросветное время нести людям надежду? Это не искусство для искусства. Это искусство для самого главного на земле — проповеди Евангелия. Игорь Мельничук.
3: «Я любила тех, кто любил меня». Я счастлива, что встретила на своем жизненном пути Иисуса Христа. Очень жаль, что эта встреча не произошла раньше. Столько лет прошло впустую. Но слава Богу, что она все же произошла, и что теперь я могу жить для Бога, прославлять Его и всем говорить о Его безграничной любви к грешнику. Родилась я в семье неверующих. Отца не знала. Выросла с мамой, которая только и знала, что трудилась. Конечно же, находила она для меня время и хотела видеть меня доброй, любящей и послушной дочерью. Но грешная природа проявлялась во мне с детства. Я была эгоистична, мстительна, настырна. Уже позже, когда стала взрослой, любила тех, кто меня любил и хорошо ко мне относился. Но мама моя, не зная сама Бога, со слезами сеяла во мне только хорошее. И позже эти семена взошли. Я стремилась заработать себе хлеб только честным трудом, не увлекаясь сигаретами и спиртными напитками. Но все это не делало меня хорошим человеком, ведь в глазах Бога мы все равны. Все согрешили и лишены славы Божьей. У меня часто болела душа, томилась, мне было плохо, но я не знала, как выйти из этого состояния. Когда у меня умерла мама, то по общепринятому православному обряду надо было ставить свечи за упокой. И я стала ходить в церковь. Постою у икон одна денешенька, не понимая, что вокруг творится, и ухожу. Душа будто бы успокаивалась, но ненадолго, затем снова становилась невыносима. Но вот однажды от подруги я узнала, что один человек рассказывает о Боге, собравшемся на квартире. У меня почему-то сразу появилось большое желание послушать этого человека. И вот 19 августа 1993 года я впервые услышала о Боге, впервые увидела Библию и целых 2 часа общалась с верующими. Возвращалась с первого собрания я другим человеком. Я твердо решила, что дальше так жить, как я жила, не хочу. Многого я еще не знала. Но желание изменить свою жизнь помогло мне не пропустить ни одного занятия по изучению Библии. А уже Господь, конечно, одобрил мое желание и стремление. Я хотела узнать, как проходит богослужение в церквах, где нет икон и свеч. Через 4 месяца на Рождество я пошла в такую церковь. Я сердечно благодарю Господа за то, что Он привел меня именно в эту церковь, и я стала ее членом. Путь за Господом с самого начала у меня был нелегким, но слава Ему, что удержал меня, не дал усомниться в Его любви и слове. Его обетования были мне опорой и давали силы идти вперед. Люблю слово моего Спасителя, люблю в песнях славить Его и говорить людям о Его любви и страданиях за нас. Господом было предопределено провести меня долиной смертной тени, но я проходила ее не одна. Незримым образом Он всегда был рядом. А теперь Он, благословив меня, решил облегчить этот путь, послав в мою жизнь прекрасного человека. Мы вместе стремимся дойти до вечности и уже у ног нашего Спасителя отдохнуть. Я недостойна всего того, что я имею, но милости моего Спасителя нет границ. Благодарю Господа Иисуса Христа за то, что воскресил и мою душу к новой жизни. Хочу только одного — больше славить моего Спасителя и без остатка отдать свою жизнь на служение Ему. По милости Божьей я учусь на библейских курсах «Город Алматы», получая бесценные знания, которые помогают мне возрастать духовно. Я верю, что Господь еще что-то удивительное приготовил для меня, зная мое желание поехать туда, где люди не слышали благую весть. На все да будет Его воля. Галина Канунова. Вера и есть жизнь. Мне 44 года, дочери 10. 3 года назад погиб мой сын, которому было 10 лет, что, по сути, и привело меня к Богу. До этого я жила, надеясь на себя. Когда погиб мой сын, я потеряла с ним все. Меня окружали такие люди, которые говорили: «Выпей, тебе будет легче». Тот год я вспоминаю с содроганием, и я решила уйти из этой жизни. Я положила дочь в больницу, она простудилась, и сама легла в клинику. У меня было сильное истощение и очень плохо с сердцем. Я решила покончить с собой прямо в больнице. И вот 4 января пришел один человек проведать жену с ребенком. Я его немного знала, он тоже раньше пил, но, как мне сказали, вступил в какую-то секту, и вот теперь не пьет. И вдруг он сам подошел ко мне. Мы разговорились. Потом он принес мне 2 книжки «Узкий путь» и «Грешники в руках разгневанного Бога». Когда я их прочитала, во мне все перевернулось. Во мне проснулась тяга к жизни, но не к той, которой я жила. Я обняла свою дочь и сказала: «Доченька, мы будем жить по-новому». И стала ждать того человека. Его зовут Анатолий. Когда он пришел, я рассказала ему все и попросила, чтобы он помог мне. Он пригласил меня на собрание к 6 часам вечера. Меня очень хорошо приняли, я как будто в другой мир попала. Я плакала 2 суток. И вот 2 года я следую за Христом. У меня очень большие трудности в семье, связанные с моим мужем, но я твердо верю, что теперь Господь нас не оставит. Я все время читаю Библию, а по вечерам мы с дочерью поем песни и даже придумываем свои мелодии к тем, которые не поем в церкви. Иногда с нами вместе поют муж и сам читает псалмы, и это для нас радость. Я верю, если человек искренне, всем сердцем отдался Богу, то Бог его не оставит. Церковь от нас находится за 5 километров, и я могу посещать ее только по воскресеньям. Доченька ходит в воскресную школу, и вот уже месяц, как с ней ходит девочка из ее класса. И мы очень рады этому. Деревня наша очень сложная, губит людей пьянство, но я молюсь за них. Я убедилась в силе молитвы. Я так благодарна Господу Богу нашему Иисусу Христу за то, что Он спас меня и послал добрых и дорогих мне теперь людей. Эти замечательные люди несут свет Евангелия людям, которые заблудились в этом порочном мире. Теперь я твердо знаю: вера и есть жизнь. Валентина Ерофеева.
2: Сосед по даче. 38 лет своей жизни провел я в поисках и блужданиях, пытаясь понять окружающий меня мир и себя самого. Мне довелось много учиться и познавать различные науки, но чем глубже я проникал в глубины тех или иных знаний, тем более непонятными становились для меня вопросы, где же предел нашему познанию, где скрыта истина, почему мы знаем так много и тем не менее беспомощны в борьбе со многими болезнями. Неужели каждый из нас появился на свет только для того, чтобы через некоторое время умереть? Я ставил вопросы и не находил ответа. О существовании Всевышнего я не подозревал. Мне казалось, что верить в Бога является уделом недалеких и малограмотных людей. Я думал, что все делаю в своей жизни сам и решаю свои проблемы так, как хочу. Унизиться до мысли, что за мной стоит тот, которому подвластно все, казалось мне невозможным. Так в полном духовном ослеплении и мраке пустоты я жил и рос. Мне в жизни повезло. Я родился в одном из красивейших городов мира, в Санкт-Петербурге, и радовался тому, что живу в этом чудесном городе, наслаждаясь его великолепием. Я гордился своим образованием. Получив аттестат одной из престижных физико-математических школ, поступил учиться на геологический факультет университета. Мне хотелось стать великим ученым и открывателем тайн Земли. Находясь в окружении людей и будучи постоянно занятым, я чувствовал себя, тем не менее, очень одиноко, и это духовное одиночество не давало мне покоя. Мне было некому по-настоящему излить свою душу. Каждый был занят самим собой и жил для себя. Я же мечтал о настоящей мужской дружбе, хотя и понимал, что она существует, скорее всего, на страницах романов Дюма. Я жил, не подозревая, что путь мне уготован Создателем, которого я отрицал, не зная его, и он не замедлил открыться мне в своем величии. Во время геологической практики я оказался далеко от дома, в Восточной Сибири, в пустынных отрогах Верхоянского хребта. Работа была интересной, было собрано много нового материала, и я уже планировал свой дипломный проект. Однажды, возвращаясь июльским вечером из маршрута по таежной тропе, я вышел на открытый болотистый участок. Впереди уже виднелся берег реки, а там наш полевой лагерь. Мне оставалось пройти всего пару километров. Неожиданно на фоне зеленого леса я увидел бурое пятно, которое быстро приближалось ко мне. Я с ужасом увидел перед собой огромного якутского медведя, хозяина, как называют его местные жители. Медведь действительно ведет себя в тайге, как хозяин на своей территории, которую он сам метит. Его поведение непредсказуемо и крайне опасно, особенно в разгар лета, когда начинается брачный период. Бежать было некуда, кругом торчали лишь чахлые тоненькие хлыстики лиственниц. В моем распоряжении оставалась только ракетница, но попасть из нее в кого-нибудь было невозможно. Я стал громко кричать. Медведь остановился и начал меня с интересом рассматривать. Нас разделяло несколько десятков метров. Люди утверждают, что в минуту смертельной опасности перед тобой мгновенно пролетает вся твоя жизнь, но я этого состояния не испытал. Только одна мысль мучила меня. Неужели здесь, сейчас, на этом месте, я должен погибнуть, причем столь нелепо и бессмысленно, будучи задранным этим отвратительным животным? Почему я и почему сейчас? Я ведь еще и жить-то как следует не начал. Пока я внутренне стонал и не шевелился от ужаса, медведь вдруг поднялся на задние лапы и пошел прямо на меня. Это был сигнал к атаке. Я выхватил ракетницу, направил ее на медведя, и когда между нами расстояние сократилось до 10 метров, взвел курок. Раздался легкий, еле слышный щелчок. И медведь исчез. Словно кто-то невидимый своей могучей рукой смахнул его с моего пути. Я, посмотрев в глаза смерти, долгое время не мог прийти в себя, но не знал, кого мне благодарить за спасение. Месяц спустя я сплавлялся по бурной и порожистой реке. Резиновая надувная лодка, в которой я сидел, была полна груза. Вода была обжигающей ледяной, течение очень быстрым. Я изрядно устал и, потеряв бдительность, не заметил водопада, оказавшегося прямо передо мной. Деваться было некуда, и лодка сама скатилась с водяной горы. Не помню как, но я пролетел по воздуху, свалился на нее сверху и с невероятной силой вцепился в веревку, которой был обвязан груз. Если бы я оказался в воде, шансов выплыть у меня бы не было. Болотные сапоги и тяжелое ружье мгновенно потянули бы на дно. Я был снова спасен и снова не знал, почему. Я не догадывался тогда, что на таежной тропе вместе со мной стоял Спаситель. Я не знал, что своей рукой мой невидимый друг удержал меня от падения в ледяную воду. Он оставил меня жить. Я не знал, кто меня спас, но был уверен, что со мной произошло чудо. Я ощутил дыхание смерти, увидев ее за короткий промежуток времени дважды. Мне стало ясно, как никогда, насколько мимолетна моя жизнь и как легко она может оборваться. Вернувшись домой, я узнал, что мой лучший университетский товарищ утонул самым нелепым образом. Он был очень талантливым и мог бы многое сделать для науки. Его сын, родившийся через несколько месяцев после этого, так никогда и не увидел своего отца. Почему я остался жить, а он погиб? Я спрашивал себя и не находил ответа. Мне было тревожно от того, что я дважды смотрел смерти в лицо и остался жить. Почему именно мне так повезло? 10 последующих лет прошли спокойно. После окончания университета я женился, у меня родились один за другим трое сыновей. Я поступил в аспирантуру и готовился к защите диссертации, чтобы обеспечить себе научную карьеру. Все шло, как мне казалось, по моему плану. Только по-прежнему меня одолевала мысль, почему я остался жить после таких рискованных приключений. Может, для того, чтобы создать семью и родить детей или сделать невероятное открытие в науке? Перед защитой диссертации я должен был сдать экзамен по марксистско-ленинской философии. Советский ученый обязательно должен был быть не только воинствующим материалистом, но еще и марксистом. После первого провала на экзамене я вынужден был всерьез взяться за изучение первоисточников философии. Отступать было некуда. Читая ленинские философские тетради, я обратил внимание на критику идеализма Гегеля, постулаты немецкого философа о том, что существует абсолютная идея, управляющая всеми вся, которой и принадлежит абсолютное

Самый отдаленный и необычный материк нашей планеты. Я работал в Антарктиде, в царстве льда и снега. Ее можно изобразить в виде настоящей ледяной пустыни с редкими горными массивами. Горы торчат, как причудливые пики, порой настолько крутые, что к ним невозможно подойти. Эти массивы разбросаны по всему материку, и достичь их можно лишь на вертолете, поскольку ледовое пространство между ними пронизано глубочайшими трещинами шириной до 20-30 метров и более. Находясь среди этого белого безмолвия, невозможно не задуматься о могуществе и величии того, по чьей воле все это грандиозное великолепие создано. В этом царстве холода и льда человек кажется лишь маленькой песчинкой в огромном пустынном пространстве. В тот год нам пришлось много работать при помощи давно проверенных Ми-8, перемещаться с одного горного хребта на другой, удаляясь от территории полевой базы на несколько сотен километров и дозаправляясь горючим в пути. Однажды мы оказались посреди небольшого горного массива, представляющего собой подкову, обрамленную острыми и высокими скалами, которые нам как раз нужно было исследовать. В конце работы мы погрузились в вертолет, стали медленно набирать высоту, взлетая, как и полагалось, навстречу ветру. Сильный ветер в Антарктиде – явление обычное, и скорость его составляет в среднем 15 метров в секунду. Он дует всегда в одном направлении – с юга на север. Учитывая это, наша машина быстро поднималась и, казалось, вот-вот перевалит через снежную стену, вставшую на нашем пути. Но вдруг внезапный боковой вихрь с невероятной силой потянул нас вбок на острые скалы. Вертолет в сильном потоке воздуха ведет себя как бабочка и летит туда, куда его несет, и нас понесло, и очень быстро навстречу неминуемой смерти». Я находился между двумя пилотами на месте штурмана и слышал, как они, советуясь, пытались спасти машину, но справиться со стихией машина не могла. Я понял, что нам сейчас всем настанет конец. Казалось бы, сделать уже ничего не было возможно, и я, сам не зная почему, внутренне возопил к Богу. Это была моя первая молитва. Я обратился к Всевышнему и просил Его спасти меня и не дать умереть. Непонятно откуда налетевший сильный порыв ветра выровнял нашу бабочку, поднял ее вверх и выбросил из каменной подковы. Мы были спасены. Бог услышал меня и помог в минуту отчаяния. Я был несказанно рад, что у меня есть тот, кто готов прийти мне на помощь. Так на хребте Атоса я почувствовал крепкую руку своего невидимого друга и понял, что именно он спас меня тогда от медведя в тайге и не дал утонуть в ледяной воде. Я чувствовал непреодолимое желание узнать его лично и стал искать его везде, где это было возможно. Я исследовал все религии мира, но не нашел там Бога. Это были всего лишь попытки людей приблизить себя к Нему, воссоединиться с Ним. Меня это не устраивало. Я должен был узнать своего Спасителя персонально. Это было естественное желание спасенного познакомиться со своим Спасителем и поблагодарить Его за избавление от бед. Христос открылся мне Сам и послал своего свидетеля. Им оказался мой сосед по даче, преуспевающий бизнесмен, в короткое время сделавший себе состояние. Он владел несколькими магазинами и внезапно продал их, сказав мне, что вырученные деньги хочет пожертвовать Богу. Такое поведение показалось мне очень странным. Пытаясь понять, что же действительно произошло, я стал задавать ему вопросы, и мы беседовали до полуночи. Я услышал о том, что Христос сделал для него, узнал, что Иисус умер на кресте Голгофы за всех нас, чтобы мы имели жизнь вечную и в этой вечности пребывали вместе с Ним. Мы стали читать вместе Слово Божие, адресованное людям, где было написано, что все мы грешники, и только один Христос может спасти нас и примирить с Богом. Мне стало ясно, почему я оставался жить. Иисус хотел привести меня к себе и терпеливо ждал, пока я бродил в потемках. Он и только Он есть цель моей жизни, и я родился не напрасно, я должен прийти к Нему. Как все оказалось просто.
Ведь истина всего нашего бытия принадлежит

0: только Богу. Мы помолились вместе. Потом помолился и я сам, попросив у Господа прощения за всю мою греховную жизнь, прожитую без Него. С тех пор душа моя успокоилась в Боге, как чудесно говорит об этом Давид в Псалме 61. Жизнь стала простой. Ответы на все свои вопросы я находил в Священном Писании. Я и раньше пытался читать Библию, но не понимал в ней ничего. Святой Дух открыл мне глаза, и с момента моего покаяния Слово Божие предстало передо мной во всей своей полноте и ясности. С тех пор прошло уже немало лет, и все это время я чувствую, что вместе со мной незримо присутствует Иисус Христос. Не было еще случая, чтобы Он не помог мне и не откликнулся на мою просьбу. Я стараюсь служить Ему как могу и несу Его Слово людям. Я не был красноречив, но мой Бог открыл мне искусство проповеди для того, чтобы я говорил о Нем. Мне пришлось слышать немало свидетельств того, как люди приходили к Богу. Как правило, они обращаются к Нему в глубокой нужде, и я благодарю своего Спасителя за то, что Он дал мне возможность прийти к Нему по доброй воле, не испытав страданий. Дорогой читатель, я не знаю твоих взаимоотношений с Творцом, но рано или поздно все мы предстанем перед Ним, пути наши нам неизвестны. Как бы мы ни пытались спланировать нашу жизнь, Господь решает, что и когда должно произойти с нами, поэтому поспеши как можно скорее прийти к Нему с раскаянным сердцем и не жди завтрашнего дня, ибо, как говорит нам Библия, дни лукавы. Не доверяй себе, своему разуму, но доверься живому Богу Иисусу Христу. Услышь Его голос, Его зов, внимай Его слову. Он предлагает тебе свою божественную помощь и вечную дружбу и всегда верен своему обещанию быть вместе со своими детьми. Аминь. Николай Красников. Проповедь по радио. Меня зовут Станислав Колчин, мне 35 лет, женат. Жену зовут Наташа, у нас есть дочь Настя, ей 13 лет. Я родился в семье, где Богу не было места, и меня Он тоже особо не интересовал. Но разные пути и события жизни побуждали задумываться о большем, чем есть, спать, работать, развлекаться и другие земные естественные стороны земной ее доли. Мое участие в войне в Афганистане, восточные философии и тому подобное подталкивали к размышлению. Прошел год с того дня, как наша семья познала благодать Божьей любви. Стыдно и странно вспоминать ту жизнь, какая была у нас до покаяния. Мы себя считали неплохой семьей, жили хорошо, работали, старались любить друг друга. Между тем все наши семейные друзья разошлись, а мы старались быть хорошими. Сейчас можно сказать, что мы играли в семейную жизнь, пытаясь к тому же воспитать ребенка в любви, а нашим сознанием руководили другие мысли. Мы боролись с повседневной пустотой, каждый как мог. Я встречался с друзьями, пили пиво, и, как следствие, похотливые мысли, обман. Жена ждала меня, и утешение находила в воспитании ребенка и сигаретах. Но однажды, в момент нахлынувших чувств, я вспомнил себя, каким я был до призыва в армию. Старался быть добрым, отзывчивым. Во мне преобладали гуманные нравственные принципы, которые я отстаивал своим поведением. Но все это стерлось, и я, стремясь к удовольствиям, надел маску сильного человека, живущего, как все в этом мире. И вот в один миг открылись глаза, и я увидел, что движет мной. Сердце переполнено похотью, отношения в семье рушатся, мои помыслы где-то далеко, не в моем доме, семье. Я стал осознавать, что теряю семью. С мыслью, что я ничего не значу в этом суетном мире, давно смирился, но было страшно терять близких мне людей, жену, дочь. Жизнь без них теряла всякий смысл. Сегодня я благодарю Бога, что почувствовал стыд за свой образ жизни, а тогда все мое существо кричало: «Нужно что-то менять, но как? Все зачеркнуть и начать заново?» Мы не раз пытались это сделать, но прошлое брало верх, и отношения вновь и вновь возвращались в старое русло. тупик, страшное осознание действительности, но я начал обращать внимание на необычное поведение жены. Иной раз она вдруг не отвечала на мое раздражение или грубость. Я увидел, что в ней что-то изменилось. Но что это? Безразличие ко мне или победа над своими эмоциями? Если второе, то чем вызвано? А Наташа начала читать Библию, и мы стали больше разговаривать на тему веры, Бога. Ведь меня всю жизнь мучил вопрос, для чего мы живем в этом мире. Я попробовал читать эту странную для меня книгу, но засыпал на второй главе. Как-то случайно по радио поймали радиостанцию «Юности» и услышали проповедь Сорокина. Его ненавязчивая трактовка Библии взволновала мое сердце, и как человек, ищущий логику во всем, я ее увидел в Слове Божьем. Только Бог мог прийти на землю так, как пришел Иисус. Он был унижен пред всем миром, умер за всех. Я понял, что из-за меня, мои грехи, чтобы дать совсем новую жизнь и прощение грехов, которые не давали покоя моей уставшей душе. Я понял, что это настоящая любовь, которую не знали ни я, ни моя семья. Мы молились Господу всей семьей, и Его любовь наполнила нас, изменила всю нашу жизнь и нас самих. Сегодня мы счастливы во Христе. Наша семья воскресла для новой жизни, прекрасной и чистой любви, которую дает Бог.
1: Мы приняли крещение в церкви ЕХБ города Норильска и хотим служить Господу всей семьей и всем сердцем.
0: Спасибо Ему за все. Станислав Колчин.
1: Конец книги. Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.

0: духовное наследие.
1: Русский писатель и глубокий мыслитель Николай Васильевич Гоголь в одном из своих произведений писал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души умел бы сказать нам это всемогущее слово «вперед»?» Века проходят за веками, полмиллиона сидней, увольней и болванов дремлет непробудно, и редко рождается на Руси муж, умеющий произнести это всемогущее слово «вперед». С другой стороны, Федор Михайлович Достоевский говорит: «Россия еще молода и только начинает жить, и в этом вовсе не ее вина». Действительно, когда мы обратим свой взор на нашу с вами отчизну, на нашу с вами родину, мы увидим, что в ней переплетается с одновременной святостью, а именно так мы зачастую называем Россию, Святая Русь, переплетается и множество пороков и грехов, которыми она одержима и в которых, может быть, она погрязла. Но будем помнить, матерей не выбирают, равно как не выбирают нашу отчизну, родину, которая является для нас матерью, какая бы плохая она ни была. В чем бы она ни была обвиненной, она остается матерью для нас навсегда. И об этом нам говорит Анна Андреевна Ахматова в своем стихотворении. «Мне голос был, он звал утешно, он говорил: иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих омою, из сердца выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойный не оскорбился скорбный дух». Еще более остро это чувствует один из наших современников Михаил Концев. «Мне Русь была не словом спора, мне Русь была судья и мать, и мне ли русского простора и русской доли не понять? Воспетый столькими веками, в одно дыхание мое, я сын Руси с ее грехами и с благодатями ее. Я не могу сутулить спину и каблуками не стучать, я не умею в половину ни говорить и не молчать. Я жил всей полнотой нагрузки того, что мне дарила Русь, я не умею быть не русским и никогда не научусь».

Но мы должны с вами ощущать вот эту сопричастность тем перипетиям, тем историческим судьбам, в которые и мы с вами вовлечены, будучи гражданами этой страны. И еще один из современных поэтов, Олег Михайлович Сенин, в своем стихотворении «Земля отцов» как раз говорит о том, что мы должны отдаваться полностью тому предназначению, в которое Господь замыслил о нас при нашем сотворении, при сотворении человека как своего образа и подобия. То есть в своей жизни мы должны просиять тем светом Христовым, который есть в глубине нас, но который сокрыт тем грехом, в который мы с вами погружены. Прикажи умереть, и я вскину в готовности голову. Дай мне лишь досмотреть, как судьбина поделит нам поровну тот ненайденный клад непридуманной сказочной жизни, где не мят и не клят я живу возрождающей Богом отчизне, где синеют снега, хорошеют резьбою деревни, где блаженно угад я бреду по прекрасной и древней среднерусской равнине, что в окладе мещерских лесов испокон и до ныне почтена как основа основ. Пусть узорные церкви собирают воскресший народ, да вовек не померкнет над тобой голубой небосвод. И тогда, не простясь, просиявший счастливым лицом, я отдам свою часть ради сказки с хорошим концом.

0: «Открывая Писание» — так называется ежедневная передача, которую подготовил для вас Александр Осадчий и которую вы сможете услышать прямо сейчас. Затем, через 15 минут, выйдет в эфир программа «Путь новой жизни». После этого 15-минутный блок христианского пения, записи прошлых лет и, в конце часа, беседа брата Зарубина.
1: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Быть достойным Бога значит. Именно в этой передаче мы узнаем, а что же значит быть достойными Бога? Как можно нам, людям, быть достойным Всевышнего, который создал эту землю, который спас нас, как мы можем ему соответствовать? Что говорят люди? Например, встречается такое, да, выражение «быть достойным сыном своего отца». Это о каком сыне идет речь? О том, который не хочет слушать, что ему отец говорит, который делает все наоборот, который позорит, наконец, имя своего отца? Нет, ни в коем случае. Речь идет про другого человека. Быть достойным сыном своего отца, я говорю сейчас о хорошем смысле, это значит быть таким же человеком, как известен отец этого сына. Известен с хорошей стороны. И если этот человек, его сын, тоже хорошей стороны известен, то и говорят, это достойный сын своего отца. А какие дети у Бога? Дети Бога, искуплены Христом. Как нам быть достойным того, кто нас призвал? Давайте вначале мы прочитаем Колоссянам, 1 главу, 10 стих. Что от нас требует Бог? И там написано. Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. С этого места мы начинаем рассуждение по Библии. Видите, что написано? Чтобы поступали достойно Бога. Если написано это, значит, можно поступать и недостойно Бога. Безусловно. Так же, как в обычной жизни, вот это пример, достойный сын отца. Так же и в обычной жизни мы можем поступать недостойно Бога. Но давайте об этом поговорим как-нибудь в следующий раз. А сегодня поговорим о том, как поступать достойно Бога. Вот это хороший смысл, который в Библии заложен. Для нас, чтобы нам не позорить Бога, а наоборот Его прославлять. Ведь, поверив в Иисуса, мы стали детьми Божьими. Итак, что требуется, во-первых, чтобы жить достойно Бога? Деяния, 16 глава, 31 стих. Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Веровать в Господа Иисуса Христа. Самый первый пункт. Быть достойным Бога. Почему это первый пункт? Потому что это пункт не только первый, но еще и главный. Без этого пункта нельзя быть достойным Бога. Если ты не веруешь в Иисуса Христа, ты недостоин Бога. Потому что кто не верит в Иисуса Христа, тот Бога выставляет лжецом. 1 Иоанна, 5 глава, 10 стих. Верующий в Сына имеет свидетельство о себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. И вот это самый главный первый пункт, Как быть достойным Бога? Веровать в Иисуса Христа. Веровать. Потому что неверие и непринятие жертвы Христа и неверие в Него делают человека недостойным Бога. Хорошо, это первый пункт. Перейдем к пункту номер два. Как быть достойным Бога? 2 Тимофею, 2 глава, стих 15. Старайся представить себя, опять кем? Достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Старайся представить себя достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. Кому пишет апостол Павел? Тимофею. Что он должен был делать, Тимофей? Делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Преподавать слово истины. Как это нас касается? А так, что мы все тоже преподаем слово истины. Каждый в своей роли. Не думайте, пожалуйста, что только в собрании, кто человек выходит за кафедру, преподает слово истины. Или кто ведет какую-то группу. Или вы слушаете эту передачу, что я только веду. Нет, ничего подобного. Все дети Божьи по-своему преподают слово истины. Только каждый другому. Например, люди на работе встретились и говорят о чем-то. И кто-то, например, верующий какой-то говорит ему о Боге. Кто-то на лавочке, да, летом там встретился, или где-то отдыхали, там встретились с кем-то. Неважно. Любой человек может говорить о Боге. Но говорить это одно, надо еще и говорить верно. Потому что неверное слово о Боге порождает неверное понимание Библии. И знаете, таких примеров очень много. Таких примеров, что люди говорят о чем-то, например, другим, и сами не до конца это понимают. Потом оказывается, что это неправда. Ну, какой пример можно привести? Помните, апостол Павел письмо Филимону, 1 глава 10 стих, там написано: «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, который я родил в узах моих». Это просто как пример я привожу. Без детального понимания этого вопроса, да, например, речь заходит, там, с кем-то мы говорим, преподаем кому-то. Что может показаться, вот так прочитал, и кто-то спрашивает: а чего, у апостола Павла дети, что ли, были, получается? И жена, наверное. Ну так, вот написано же о сыне Анисиме. Понимаете, в Библии, если не углубляться в понимание какой-то темы, множество тем, так на поверхности, если смотреть на них, можно трактовать неправильно. От нас требуется, если мы хотим преподавать кому-то, требуется делать это верно. Ну, в данном случае Анисим — это кто? Это не человек, который родился от Павла. Это человек, который стал верующим благодаря проповеди Павла. Вот в чем вся разница. Итак, быть достойным Бога значит быть верующим. Потом верно преподносить неискаженное слово. И переходим к следующему пункту. 1 Петра, 1 глава, стих 16. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Фактически мы уже святы в Иисусе Христе. Мы святы пред Богом. Но что касается нашей жизни? Наша жизнь свята? Какие дела мы делаем? Да? Что такое святость вообще в нашей жизни? Это процесс. Это процесс нашего освящения. Будьте святы, потому что я свят. То есть, что требуется от нас, чтобы быть достойным Бога? Постоянно стремиться к святости. Святости в чем? В мыслях, в делах, в словах. Что мы делаем? Это все должно быть у нас свято. Ведь если про нас сказано: «Господь познал своих, да отступят от всякой неправды».
2: те, кто исповедуют имя Господне. Господь познал своих. Его дети должны быть его достойны и постоянно стремиться к святости. Не надо думать, что если мы что-то делаем угодное Богу по Библии, вот сегодня, а завтра уже можно это не делать. Нет. Стремиться к святости, жить по Божьему Слову на постоянной основе, только все больше и больше совершенствоваться в этом, чтобы наша жизнь была изменена досконально, чтобы она перестала быть жизнью, какой была раньше, и стала жизнью совершенно другой. Жизнью, которая по-настоящему достойна Бога. Потому что эта жизнь всегда стремится к святости. Так, мы можем перейти к следующему пункту. Что значит быть достойным Бога? Галатам 5:25. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Вот что интересно, да, вот из предыдущего пункта вытекает. Стремитесь к святости, а теперь живите духом. Как можно стремиться к святости? Только жить духом. Вот здесь Галатам 5 глава сначала описываются дела плоти. Они суть известны. Супружеская неверность, блуд, нечистота, непотребство и так далее описывается. А с 22 стиха плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Плод духа. Вот эти чувства должны быть у нас. Эти качества, если мы живем достойно Бога, должны жить духом. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не на словах, что мы такие живем, говорим, мы поступаем по духу. Да, мы живем не по плоти, а точно по духу. А дела показывают, что что-то не так. Что-то не так, а мы живем так, как сказано о делах плоти. Такого быть не должно. Если мы хотим быть достойными Бога, то от нас требуется жить по духу, а не по плоти. Плоть — это то, что было в прежней жизни. Жизнь по духу — это то, что в жизни нового человека, который Бог создал в Иисусе Христе. Жизнь по духу — это тоже один из пунктов нашей темы. Быть достойным Бога значит жить духом. Задумайтесь, когда мы живем, какова наша жизнь? Какие в ней дела? Дела плоти или дела духа? Достойны ли мы действительно Бога через нашу жизнь? Посмотрим еще один пункт, что значит быть достойным Бога. Колоссянам 3 глава, стих 2. О небесном помышляйте, а не о земном. Видите? Такие противоположности. Жить по плоти и жить по духу. Достойные Бога должны жить по духу. А теперь другая противоположность. Думать о небесном или о земном. Достойные Бога должны думать больше. Мы не говорим, что должны думать всегда. А о земном тоже надо думать, да, там, как нам жить. Но в меньшей степени. Больше думать о небесном. О небесном. Почему нам надо думать о небесном? А здесь же и сказано, Колоссян 3 глава. Дальше. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О небесном. Небесная сфера. Это непостижимое для нас сегодня. Это то, о чем говорил апостол Павел. Да? Он был восхищен до третьего неба и слушал слова, неизреченные, которым людям нельзя пересказать. Небесная сфера. Именно там Бог создаст новую землю под новым небом. Это другая передача, которую вы найдете в нашем YouTube-канале «Открывая Писание». Новое небо и новая земля. Думать о небесном. Потому что то, что Бог обещает святым, не связано с землей, но связано с небом. Если мы думаем больше о небе, мы думаем больше о Боге, о Его Слове. Это тоже связано с небесным, а не земным. Этим мы показываем, что мы достойны Бога. Вот о чем мы говорили сегодня. Эту тему можно развивать и дальше. Еще. Как мы можем быть достойны Бога? Ну вот мы выделили некоторые моменты, насколько позволяет нам взять это время. Итак, быть достойным Бога значит, во-первых, быть верующим в Иисуса Христа. Второе, верно преподносить неискаженное слово истины. Третье, постоянно стремиться к святости. Четвертое, жить духом. Пятое, больше думать о небесном, а не земном. Проверьте свою жизнь. А ваша жизнь достойна Бога? А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.
3: Говорит радио «На пути».
0: Говорит радио «На пути». Звучит передача «Путь новой жизни». После нее записи христианского пения и беседа брата Зарубина.

Дорогие радиослушатели, вновь настал час нашей встречи. Я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мне хочется поговорить о Боге как заступнике нашем. В Псалме 45, стих 12, говорится: «Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова». А теперь прочитаю стиха 5, чтобы вы уразумели, в чем заступничество Бога. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Бог посреди его. Он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царства. Всевышний дал глаз свой, и растаяла земля. Господь сил с нами. Бог Иакова – заступник наш». В этом псалме дальнее пророчество. Когда будет тысячелетнее царство, то в конце его будет выпущен сатана на малое время и будет обольщать народы, и они подымутся, чтобы уничтожить Израиль. Восшумели народы, двинулись в царство. Иерусалим жил беспечно, и речные потоки веселят град Божий. И вот, когда эта война настанет, Бог явится как заступник. И в это время не будет просто поражения народов, а земля вся будет уничтожена. И Бог сотворит новое небо и новую землю. В Псалме 47 также говорится о Боге как о защитнике от врагов. «Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо. Увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли». Здесь тоже говорится о том, как Бог заступится за Израиля, но это при втором пришествии Христа. Видите, они не уничтожены, а они все побежали мимо. И в других пророчествах уточняется, куда они побежали и как они пробежали даже мимо своих столиц, как они были перепуганы явлением Иисуса Христа и силой Его, и вот этим заступничеством. Бог как заступник упоминается и в песне Моисея, которая начинается «Внимай небо, я буду говорить». И говорится, что Израиль утучнел, отолстел и разжирел. И 17 стиха. «Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих и сказал: сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности». Вот что значит, когда мы забываем заступника своего. Но сейчас мы поговорим о другом заступничестве. Иов очень пострадал, потому что сатана оклеветал его и сказал Богу: «Вот забери все у него, будет ли он славить тебя?» И Бог сказал: «Ну, забери у него все». И погибло все имущество и сыновья, и дочери его. Но Иов не похулил Бога. Тогда сатана говорит: «Ну да, вот если бы его какой болезнью поразить, вот тогда посмотрим, похулит он тебя или нет». И Бог допускает, чтобы сатана поразил Иова проказой. От головы до ног,
И вот он очень мучается в этой болезни, но взывает к Богу и в главе 17, в 3 стихе молится: «Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» Удивительная молитва, не правда ли? «Заступись за меня пред собою». Как это понимать? Мы вот во Второзаконии прочитали, что Израиль утучнел, отолстел и разжирел, и отвергли Бога, забыли Бога. Но Бог все равно заступался за них перед собою. Не раз Он хотел истребить их, не раз пылал гнев Его на них. И все-таки Он как бы сам перед собою заступался за них. А за кого Он заступался? За грешников, за виновных перед Богом. Сейчас я прочитаю из книги чисел, из главы 16, стих 41 и дальше. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: „Вы умертвили народ Господень“. И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею, говоря: „Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение“. Но они пали на лица свои, и сказал Моисей Аарону: „Возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника, и всыпь курение, и нести скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение“. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось». Итак, Господь, с одной стороны, гневается на народ, а с другой стороны, дает возможность священнику Аарону заступить этот народ. Ну, а как теперь обстоит дело с заступничеством? Сейчас нету священника у Израиля, нету храма. Но апостол Павел в послании к евреям, глава 7, стих 19, говорит: «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: „Клялся Господь и не раскается: ты священник вовек по чину Мелхиседека“, то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». И из 9 главы со стиха 13 прочитаю: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, соделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетование». А сейчас, дорогие радиослушатели, давайте прослушаем псалом.

Итак, мы имеем ходатая или заступника. Это одно и то же, потому что Иисус Христос заступается за нас перед Богом, просит Его о нас. Мы не всегда верны, мы бываем малодушны. Бывает, что впадаем и в согрешение, или в равнодушие, или в холодность такую, не хотим служить Богу. И Иисус еще просит о нас, как о той смоковнице: подожди, не руби ее, оставь ее еще на год, я еще потружусь с этой душой. Может, она оживет, может, она воспламенится, может, она пробудится и будет служить для меня. И в заключение из Псалма 17, стих 26 и дальше. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Испытаем же себя, дорогие братья и сестры, чтобы не было в нас сердца лукавого, ибо Господь не будет тогда ходатайствовать за нас. Аминь.

Оставаясь на нашей волне, мы приглашаем вас насладиться звуками христианского пения из записей прошлых лет. Через 15 минут слушайте беседу брата Зарубина.

0: Вы находитесь на волне «Радио на пути». Приглашаем вас послушать радиобеседу брата Зарубина.
1: Дорогие слушатели, в разных слоях общества встречаются люди, которые считают, что наука противоречит Священному Писанию. Причем мнение такое иногда высказывается совершенно голословно, потому что с наукой они знакомы только поверхностно, а Писание ни разу целиком не прочитали. Чтобы не впасть в такую ошибку, рассмотрим некоторые данные современной науки и сделаем из этого соответствующие выводы. Сперва обратимся к небесному пространству и населяющим его звездам и посмотрим, что оно из себя представляет. Ближайшая к нам звезда – это Солнце. По своим размерам оно настолько велико, что в объеме его может поместиться 1 300 000 таких земель, как наша. Но существуют еще большие по размерам звезды, которые, хотя и кажутся нам вследствие своей отдаленности светящимися точками, в действительности же по занимаемому каждой из них пространству в миллиарды раз больше Солнца. Солнце – это центр нашей Солнечной системы, диаметр которой равен 5 730 000 000 километрам. Несмотря на эти огромные размеры, она является лишь весьма небольшой частицей галактики, называемой Млечным путем. Средней величины галактика состоит из миллиардов звезд, и таких галактик в доступном для человеческого исследования небесном пространстве насчитывается около 100 000 000. Наука говорит нам о Вселенной таких необъятных размеров, что ни один телескоп в мире не может проникнуть до ее пределов. Физик Эйнштейн, один из самых выдающихся ученых всех времен, предполагал, что до сих пор люди исследовали всего лишь 1 000 000 000 часть теоретического небесного пространства, тогда как целиком оно должно было бы вмещать совершенно невероятное количество звезд, число которых изображается единицей с 28 000 000. Притом нужно заметить, что движутся они по вполне определенным орбитам, с такой точностью и закономерностью, что астрономы могут определить их положение на небосводе за многие сотни, даже тысячи лет, в прошлом или в будущем. В связи с сказанным возникает вопрос, каким образом получилось такое количество звезд, и как может такой исключительно сложный механизм, и притом так точно действующий, быть продуктом слепой случайности? Ответим на это, что только Всевышний мог сотворить такую Вселенную и способен управлять ею. Но в противоположность уже затронутому нами так называемому макрокосмосу, то есть большой Вселенной, рассмотрим также и другого рода Вселенную, настолько малую, что нет на Земле достаточно сильного микроскопа, которым можно было бы рассмотреть ее контуры. Мы говорим об атомах, тех основных элементарных частицах, из которых построена вся видимая материя. Они так малы, что если их положить подряд один около другого, то в 1 сантиметре длины их поместится около 59 000 000. В свою очередь, каждый атом представляет из себя миниатюрную Солнечную систему, состоящую из ядра и определенного количества электронов, вращающихся вокруг него. Атомы различных химических элементов отличаются друг от друга по своей структуре. Если мы, например, возьмем атом кислорода, то он состоит из 8 электронов, вращающихся вокруг ядра, состоящего из 8 протонов, из 8 нейтронов. В таком малом атоме в скрытом виде сосредоточена настолько огромная энергия, что ее частичное освобождение позволяет производить ядерные и термоядерные взрывы. Теперь поставим себе вопрос, кто же дал такую структуру материи и кто связал такую колоссальную энергию в такие малые узлы? На это может быть только один ответ. Бог Всемогущий так сделал. Если мы теперь воспользуемся микроскопом и посмотрим, какие же тайны, невидимые для невооруженного глаза, он нам откроет. Оказывается, верхние слои океанской воды не глубже 200 метров содержат так называемый планктон, состоящий из огромного числа мельчайших одноклеточных и многоклеточных организмов различных видов, большей частью растений семейства альгов. Один из его видов под названием диатомовых водорослей насчитывает до 10 тысяч разновидностей. Они так малы, что в наперстке их может поместиться 15 миллионов. И несмотря на это, каждая из них представляет из себя чудо удивительной сложности строения, соединенное с красотою формы. Когда мы исследуем микроскоп крылья бабочки, то видим, что их яркая окраска происходит от слоя, состоящего из нескольких сотен тысяч цветных чешуек, которыми они равномерно покрыты. Микроскоп дал нам возможность выяснить, что простейшие одноклеточные организмы, несмотря на всю их кажущуюся простоту, все-таки имеют невероятно сложную структуру. Не лишены микроскопических форм жизни даже и пустыни. Там встречаются многие виды миниатюрных цветов, нигде в других местах не растущих, или карликовые разновидности тех, которые мы привыкли видеть в наших садах и парках. Как они могут выжить и под палящими лучами солнца, и в холоде, близком к нулю? Каким образом они пускают корни, произрастают и приносят плод? Неужели вы думаете, что все это происходит само собой, автоматически? Нет, Бог печется о всех этих существах. Теперь обратим наши взоры на человека. Какое изумительное явление представляет из себя в человеческом теле кровообращение. Его центральный орган сердца в нормальных условиях бьется 100 тысяч раз в день, следовательно, почти что 40 миллионов раз в год, а в течение всей жизни более 2 миллиардов раз, и это без единой остановки. Каждый день оно прогоняет через кровеносные сосуды около 9500 литров крови, что за всю жизнь составляет приблизительно 250 миллионов литров. Этого было бы достаточно, чтобы доверху наполнить современный небоскреб. Кроме того, мы должны обратить внимание и на состав крови. Каждая ее капля содержит около 30 миллионов краснокровяных шариков, причем человеческое тело беспрерывно заменяет износившиеся новыми из расчета более чем 2 миллионов в секунду. Этот, если можно так назвать красный поток жизни, протекает через 160 километров кровеносных сосудов, притом с большой скоростью, не повреждая кровяных шариков. Несмотря на такую, на первый взгляд, беспрерывную работу, сердце все-таки между двумя биениями остается в полном покое в течение 1/16 секунды. Неудивительно, что псалмопевец Давид в 138-м псалме, обращаясь к Богу, восклицает: «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». Теперь из всего сказанного сделаем вывод. Будем ли мы исследовать небо в телескоп, или смотреть в микроскоп на чудеса, скрытые в капле воды, или при помощи стетоскопа слушать биение нашего сердца, то находим, что повсюду, все в окружающем нас мире устроено по вполне определенному плану. Повсюду видна мудрость, закономерность и порядок. разумно прийти к заключению, что Бог, сотворивший Вселенную и наделивший человека умом, чувствами, совестью и волей, имеет для его жизни и план, и цель. В мире существует только одна книга, которая не только претендует быть, но и фактически есть Слово Божие и говорит нам о Божьих намерениях и Его воле в отношении к нам. Это книга Библия. Бог входит даже во все мелочи нашей жизни, и от взоров Его не могут укрыться ни наши жизненные обстоятельства, ни наши грехи. В Библии, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе 16 стихе мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Согласно плану Божию, Иисус Христос, Сын Божий, пришел в этот мир. На Голгофе Он умер на кресте за грехи наши. Дорогой слушатель, чтобы Бог действительно вошел в вашу жизнь и преобразил ее, вы должны сделать первый шаг на этом пути. Признать Христа вашим спасителем от грехов ваших. После этого, по мере того, как вы будете читать Священное Писание, Бог будет открывать вам свою волю и управлять вашей жизнью. Желаете ли вы сделать этот первый шаг теперь, когда вы слышите это слово? К этому вас призывает Бог.